Псалом 65. Начальнику хора. Песнь. Воскликните Богу, вся земля, пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Приидите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами. Там веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно. Очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народы, Бога нашего, и провозгласите хвалу Ему. Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои, которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей. Всесожжения тучные вознесу Тебе с воскурением тука овнов, принесу в жертву волов и козлов. Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глас умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей».

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия». У микрофона Элизабет Завадский.

Дорогие радиослушатели, в этой передаче мы с вами послушаем, о чем рассказывают животные. Эти беседы мы приготовили по книге «Если бы животные могли говорить». Автор этой книги – доктор наук Вернер Гид. Прослушав эту передачу, я уверена, что многие из вас узнают то, чего не знали раньше.

Казалось бы, простой строительный элемент. И все же первоклассное достижение гениальной конструкторской и производственной технологии. Как мне вам представиться? Попытаюсь сделать это при помощи загадки. Я смотрю на вас, но вы меня не видите.

Вы носите меня при себе, но не замечаете меня. Все люди нуждаются во мне, но не чувствуют меня. Мое возникновение – это чудо, но многие не понимают этого. Кто я? Вы еще не догадались? Хорошо, тогда слушайте дальше. Я имею сферическую форму и совершенно прозрачна. Мой диаметр равен всего 9 мм, а толщина составляет 4 мм. Я занимаю незначительное место благодаря своему объему в 0,06 кубических сантиметра. Представьте себе, я в 30 раз меньше спелой вишни, но это еще не все. Без меня вы бы не могли видеть. Но теперь я почти выдала себя. Я один из важнейших элементов вашего зрительного аппарата. Я глазная линза, то есть хрусталик. Прежде чем подробно рассказать о себе, я хочу сообщить вам нечто о характерной особенности органов чувств. Именно они помогут вам понять некоторые принципы творчества моего создателя. Это размышление поможет вам лучше понять и мою биографию. Органы чувств. Если вы поближе ознакомитесь с органами чувств, то вашему удивлению не будет границ. Там вы обнаружите такие мудрые технические искусные приемы, которые больше нигде не встретите. Если бы все это было изобретено людьми, то, скажу честно, вам понадобилось бы целое бюро по внедрению и реализации изобретений. Но это идеи Божьи, а их не регистрирует ни одна техническая инстанция. Псалмопевец знает о богатстве мысли Творца, когда он молится: «Как велики дела Твои, Господи! Дивно, глубоки помышления Твои». Псалом 91:6. Вам следует помнить особенности Божьего метода работы. Все, что предпринимается в области живого мира в созидательном плане, не противоречит никакому закону природы. Иными словами, для достижения определенной цели различные органы зачастую пользуются физическими и химическими закономерностями, исключительно гениальными и потому не всегда легко поддающимся исследованию способом. Ваши техники и естествознание широко пользуются измерениями, требующими высокой степени точности. Особенно точно вам удалось провести измерение времени при помощи атомных часов. И все же степень точности можно поднять, так как предел физически возможного еще далеко не достигнут. Так называемая относительная погрешность является единицей, принимаемой во внимание при измерении. Линейкой можно измерить длину 1 метра с погрешностью до 0,5 миллиметров к 1000 миллиметрам, равно 0,5 умножить на 10 кубиков. В настоящее время относительная погрешность атомных часов является в 10-13 и согласно шкале относительной неточности Гейзенберга может быть снижена до 10-16. Таким образом, еще не удалось разработать такой процесс измерения, при котором точность и концепция практичности достигли бы границ физически возможного. Именно в сфере органов чувств Творец, однако, неоднократно реализовал такие удивительные концепции, которые полностью исчерпывают физически и технически возможное. Так, например, человеческое ухо является феноменом. Если бы ваше ухо было еще чувствительным, вы слышали бы тепловой шум молекул. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на следующий факт. Проводите четкую границу между функционированием устройств Творца и его творческой деятельностью. В то время как все созданные творения и все процессы в природе подчиняются действующим законам природы, действия Бога в процессе творения объяснить ими невозможно, ибо законы природы являются результатом творения, но не его предпосылкой. А теперь я подробнее остановлюсь на органе зрения, так как я являюсь его неотъемлемой частью.
Это относится к людям так же, как и всем зрячим животным. Представьте себе, каждый глаз стрекозы состоит из тысяч отдельных, так сказать, граненных глаз, каждый отдельный из которых, в свою очередь, оснащен гигантским количеством в 500 000 переключательных элементов. При этом каждый из этих функциональных строительных кирпичиков еще в 100 раз меньше самых маленьких переключательных элементов, которые произвела ваша компьютерная техника. Естественно, что каждый отдельный глаз имеет и свою линзу, точнее сказать, микролинзу. Знаете ли вы, как функционирует ваш глаз? Ознакомившись со строением вашего собственного глаза, вы тоже не перестанете удивляться. При каждом взгляде оптическое изображение проектируется на 130 миллионов отдельных зрительных клеток. При взаимодействии с еще непонятными процессами в нервной системе в вашем мозгу возникает высококачественное отражение наблюдаемого явления. Эти крайне сложные комплексные процессы являются загадкой для ваших ученых. Представьте себе, что вы используете в своем фотоаппарате вместо плоской пленки полую шарообразную. Тогда все получилось бы крайне искаженно, как это вам знакомо по выпуклым кривым зеркалам лабиринтов. Такой искаженный мир возникает в начале и на сетчатке вашего глаза. Творец вмонтировал в мозг быстро действующие программы, моментально устраивающие все ошибки изображения, так что перед вами предстает фотографически безукоризненное окружение. Вместе с мозгом орган зрения выполняет нечто важное. Он не предназначен для точного измерения физических величин, но устроен так, чтобы отвечать биологическим требованиям. Это означает, у расположенных на различном расстоянии предметов вы расцениваете не величину физического изображения на сетчатке, а придаете отдаленным предметам другую величину, в отличие от величины изображения на сетчатке. Из изображения в перспективе вы уже знаете, глаз сигнализирует вашему восприятию в виде двух сходящихся прямых не физически правильную, а имеющую биологическое значение величину. Для правильной оценки окружающего нас мира рекомендуется правильно оценивать величину предмета даже тогда, когда он находится на различных расстояниях. Вычислительная программа нашего мозга обрабатывает принятые нашими органами чувств физические данные. Она увеличивает, уменьшает и изгибает их именно так, что при этом на первый план выступает то, что имеет биологический смысл. Другими словами, только благодаря мозгу глаз превращается в аппарат, имеющий преимущество перед всеми физическими приборами. Он видит как в густых сумерках, так и при ярком солнечном свете. Причем сфера оптического действия устанавливается автоматически. Он может различать краски, он может определять расстояние и величины, он может воспринять белую бумагу как белую, и тогда, когда она по-разному освещена, он распознает краски как при тусклом свете раннего утра, так и при ярком свете полудня. Формы и краски для его восприятия равнозначны, и тогда, когда предметы отдаляются или приближаются, а вдали по-разному освещены, важным качеством органа зрения, а также и слуха, является точность повторного узнавания и узнавания предметов, ситуаций, живых существ и людей. Это остается в силе и тогда, когда вы долго не видели этих людей. Спустя много лет при встрече одноклассников вы узнаете своих бывших друзей, несмотря на то, что они очень изменились. Следует помнить, зрению присуща такая точность, которую невозможно описать физическими величинами. Вам знакомо известное выражение Аристотеля? Целое больше суммы его частей, которые, конечно, относятся и ко всему живому. Если уж сложность, структура, назначение и степень изобретательности характерны для отдельных частей, то насколько больше относится это к целому?
Итак, вместо того, чтобы рассказать о строении глаза в общем, я расскажу еще о себе, то есть линзы, то есть крохотной детали вашего глаза. Для того, чтобы я смогла разъяснить вам свои технические возможности, я попрошу вас мысленно последовать за мной. Представьте себе, что вы пожелали дать фирме по изготовлению точных оптических приборов задание изготовить меня на их предприятии. Как это возможно осуществить? Вы, конечно, скажете мне, чтобы изготовить желаемую линзу технически правильно, фирма должна руководствоваться каталогом требований. Поскольку я знаю себя лучше всех, мне хотелось бы только в 6 пунктах привести важнейшие данные. Первое. Устройство линзы. В вашей традиционной оптической технике настройка дальности у камеры достигается с помощью передвижения системы линз относительно плоскости пленки. Различные расстояния фокусов достигаются путем передвижения отдельных линз по отношению друг к другу. Для глаза должна вступить в силу оптическая система, состоящая только из одной единственной линзы, но отвечающая всем оптимическим требованиям. Чтобы выполнить это обязательное условие, необходимо отказаться от принятого в фототехнике, но ограничивающего принципа жесткой, неизменяемой линзы в пользу эластичного стекловидного тела. Все необходимые расстояния фокусов от 40 до 70 мм и наведение дальности должны достигаться путем изменения формы линзы. Поэтому линза должна быть эластичной, деформируемой. Это должна выполнять система механизмов натяжения и расслабления, расположенная на краю линзы. Командный центр, то есть мозг, должен определять степень деформации. При взаимодействии всех частей необходимо, чтобы соответственно оптическим требованиям каждый раз возникала требуемая геометрическая форма линзы. Второе. Система материала. Источником сырья, а также средством удаления продуктов, переработки служит работающая по принципу насоса система кровообращения с водянистой жидкостью кровью, с растворенными в ней различными веществами. Процесс производства линзы необходимо подключить к этой общей системе обеспечивания. Необходимые производственные материалы, протеины, следует синтезировать химическим путем на месте действия в области глаза. При этом необходимо учесть, что температура не должна подниматься выше 37 градусов Цельсия. Следует выяснить, какие из миллионов возможных протеинов, белковых веществ, пригодны для изготовления линзы. Этим веществам следует дать название и зашифровать их в заданной кодовой системе. При этом следует указать химический способ синтеза и осуществить производственный процесс. Третье. Производство. Так как ручное управление исключено, следует разработать полностью автоматизированное, управляемое компьютером производство. Оно должно содержать все требуемые программы, а также при помощи контрольно-измерительных приборов постоянно контролировать, регулировать и точно осуществлять все химические и энергетические процессы. В ходе процесса расход материалов следует постоянно восполнять. При этом нельзя нарушать непрерывность рабочего процесса. Простои абсолютно исключены. Требуемые линзы ввиду общности концепции не могут выпускаться серийно и однотипно, но должны изготовляться на месте согласно оговоренным условиям, индивидуально и в соответствии с разработанным компьютером-планом. Четвертое. Оптические свойства. Несмотря на то, что протеины в общем непрозрачны, следует изыскать подходящий метод, который все же придал бы линзе высокую степень

должны быть актуализированы, требуется целлюлоидная технология конструкции. Каждая клетка должна представлять собой самостоятельную, полностью оснащенную производственную единицу и, являясь одновременно составной частью линзы, выполнять свои оптические функции. Поскольку для производственного процесса обеспечения энергии, а также для процесса обработки данных в совокупности имеется пространство лишь в 60 кубических миллиметров, технология производственного процесса должна быть исключительно миниатюрной. Допускаю, что ваша современная компьютерная техника из-за высокой степени плотности памятного устройства достигла высокого уровня. Однако для осуществления требуемой здесь концепции она все же неудовлетворительна и должна быть заменена еще более компактной. Шестое. Гарантия. И, наконец, гарантийный срок функциональной способности линзы должен быть в целом от 70 до 80 лет, в крайних случаях даже 100 лет. Решение Творца. Вы правы, ведь эти требования никто не может выполнить. Действительно, ни одно химическо-оптическое, точное или вычислительное производство не смогло бы даже приблизительно выполнить эти условия. Все изобретенные вами виды технологии, которые вы отнесли к разряду сложных, не способны и в малейшей мере отвечать тем требованиям, с которыми я ежедневно справляюсь в порядке вещей. Поэтому я попытаюсь дать представление о том, как справился с этим решением Творец. Первое. Прозрачность. Строительным материалом служит специальная смесь из различных видов протеинов. Если принять во внимание вес невысушенной линзы, то по содержанию белков 35% она является самым богатым белками органом вашего организма. Для достижения оптических свойств применяются два совершенно различных вида протеинов – кристаллина и альбуминоида. Первый характеризуется своей растворенностью в воде. Они специфичны только для этого органа, то есть не встречаются больше ни в одной другой части вашего тела. Прозрачность достигается благодаря чередующемуся взаимодействию протеинов между собой и с водой. Чтобы гарантировать необходимые оптические свойства линзы, следует поддерживать определенное биохимическое состояние равновесия. Для этого необходим дорогостоящий автоматизированный процесс, осуществление которого возможно с помощью глубоко продуманной идеи технического регулирования. При изменении в каком-то месте установленного равновесия, например, при скапливании воды в определенном месте или при изменении плотности протеиновых молекул, светопроницаемость значительно уменьшается. Для поддержания равновесия процесс технического регулирования нуждается, как и всякий другой процесс, в энергии. Поэтому Творец встроил в линзу многочисленные миниатюрные электростанции, энергия которых вырабатывается в ходе биохимических процессов обмена веществ. Ваши угольные тепловые станции, хотя и работают с очень высокими температурами сгорания, но тем не менее имеют крайне низкий коэффициент полезного действия. Я же, наоборот, произвожу энергию при 100% переработке химических веществ организма. Учтите, что процесс переработки, кроме того, должен осуществляться при необычно умеренных условиях протекания реакции в смысле температуры, давления и концентрации реактивных веществ. Для этого наш создатель разработал концепцию, при которой химические реакции при определенных условиях регулируется с помощью веществ, обладающих совершенно особыми свойствами. Ваши химики называют эти специальные вещества катализаторами. Из 100 моих белковых молекул 2 имеют химический состав энцимы, отвечающий таким требованиям. Второе. Внутренняя структура. Другими решающими факторами

факторами, играющими большое значение в процессе приобретения нужных оптических свойств, являются форма, расстановки и внутренняя структура клеток линзы. Только после того, как вы меня многократно увеличите, вы сможете увидеть высокоспециализированное устройство моих плотно расположенных слоев протеинов. Эти слои, вероятно, напомнят вам хорошо сложенные штапеля досок лесопильного завода. Клетки хрусталика образуют чрезвычайно прочное и в то же время эластичное соединение. Каждый слой снабжен оригинальным захватывающим механизмом, напоминающим сложенные руки. Этот очень точно выполненный вид упаковки необходим для обеспечения высокой светопроницаемости. Хорошо упорядоченные слои и четкая система швов с единственными в своем роде шаровидными суставами, состоящая из шариков и суставных впадин, приведет ваших инженеров-технологов в изумление. Творец ни в коем случае не установил расстояние между швами произвольно. Они настроены на длину волн видимого света таким образом, чтобы по возможности предотвратить искажения. Тончайшие белковые наслоения, как и эластичный захватывающий механизм, имеют еще и другое важное назначение. Форму линзы можно легко изменить. В состоянии покоя линза более плоская и настроена, таким образом, на дальнее расстояние. Это достигается путем натяжения жилистых волокон, исходящих от образной цилиар мышцы, внутри которой подвешена линза. Для настройки не более близкое расстояние кольцеобразная мышца, наоборот, сокращается. При этом подвесные волокна расслабляются, и на основе обусловленной конструкцией эластичности линза еще более округляется. Ввиду гениально продуманного упорядочения слоев в эллиптическом теле, в зависимости от степени расслабления, в противовес всем участвующим силам достигается геометрическая форма, соответствующая необходимому в данном случае фокусному расстоянию. И третье. Производственный процесс. Процесс моего изготовления представляет собой необычно сложный производственный цикл, невидимый изнутри, но прослеживаемый внешне. Как организован этот полностью автоматизированный процесс переработки основных веществ в соответствующие продукты, а также создание объемных форм, представляет еще загадку для ваших ученых. Заложенная в молекулах информация дезоксирибонуклеиновой кислоты играет, однако, главную роль в регулировании процессии роста. Мое происхождение. На примере маленькой части глаза линзы вы смогли убедиться в сложности гениальности конструкции и стоящем за этим богатстве творческой мысли. Однако, этим самым глаз так же мало описан, как невозможно описать кирпичом замок или винтом автомобиль. Уже Дарвин вынужден был признаться в том, что происхождение глаза невозможно объяснить в рамках процесса естественного отбора. В своей книге «Происхождение видов» он пишет об этом: гипотеза, будто глаз со своим бесподобно искусным устройством наведения фокуса, регулирования преломления света и уравновешивание сферической и хроматической аберрации мог сформироваться путем естественного отбора, является, откровенно говоря, в высшей степени абсурдной. Итак, все составные части глаза проявляют функциональную способность видеть только при их одновременном наличии и тесной взаимосвязи друг с другом. Отсутствие в глазе одной лишь линзы сделало бы его бесполезным. Эволюция не способна ни выдвигать идеи, ни предугадывать их. Даже уже существующие формы не могут подвергнуться изменению. В противном случае можно было бы повесить объявление, подобно тому, которое можно увидеть на стройплощадке. Предприятие временно закрыто на ремонт. Поскольку в вопросе о происхождении все человеческие попытки толкования терпят неудачу, я верю Богу-создателю, который хорошо информировал нас. Господь сказал: «Кто дал уста человеку?
Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь?» Книга Исход 4.11. И псалмопевец указывает на Бога, как на конструктора и создателя глаза, насадивший ухо, не слышит ли, и образовавший глаз, не увидит ли. Псалом 93, 9 стих.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Уважаемые радиослушатели, сегодня предлагаем вашему вниманию чтение повести английской писательницы Хесби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Сегодня прозвучит вторая часть этой повести. Книга «И тени руки моей покрою тебя» рассказывает о жестоких страданиях стойких в вере жен и детей штундистов среди бури преследований с новой силой, разразившейся в России.
1: Он наведался к Марковину, когда Алексей и Миша были у него. «Знаете что?» – сказал он, рассказав все новости, какие у него были. «Бедняга Кондратьев все бы отдал, чтобы увидеться с кем-то из вас. Я не рискну взять тебя, Алексей. Но если Миша не боится опасности и не против того, чтобы заглянуть в пасть ко льву, я проведу его и обратно. Если только нам не помешает что-то изрядное. Пусть возьмет с собою сумку с инструментами, а я скажу, что это сын моей сестры, и он учится на плотника. Что скажете?» «Я готов!» – воскликнул Миша, тут же вскочив на ноги. «Нет, нет, нет!» – вскричал Марковин в полном ужасе. «Не из моего дома! Не отсюда!» «И не сейчас», – спокойно добавил Алексей. «Пока нет никакого смысла. Нам особо нечего передать Кондратьеву. Но в следующий раз, Пафнючич, я могу прислать к тебе Мишу». Это был первый вызов его бесстрашию и причастности. И Миша ликовал от того, что ни секунды не мешкал с ответом. Ни трусость, ни равнодушие не остановили его. Был уже вечер, когда Алексея и Мишу уставшая лошадь везла по заросшим травой улицам Книшей. Каждый дом, построенный из дерева или глины, стоял позади скотного двора, большого или малого, в зависимости от числа овец и прочего хозяйского скота. Окна и двери виднелись только с восточной стороны, ибо украинские хаты всегда обращены к востоку. И хотя жители смотрели из окон и дверей, заслышав скрип телеги, никто не улыбался и не приветствовал путников. Кто-то, желая знать, кто едет, выглядывал из-за угла хаты, но и эти лишь молча хмурились. Миша почувствовал комок в горле. Слезы жгли ему глаза. Не так мечтал он вернуться домой. Он отсутствовал всего лишь год, помнил всех их имена и лица. Некоторые женщины целовали его на прощание, а дети провожали до самой околицы, выкрикивая добрые напутственные слова. Но теперь мальчишки, товарищи по играм, опускали головы, будто стыдясь или опасаясь узнать его, или же стояли и смотрели на него с нескрываемой враждой. Не этого ждал он с таким нетерпением. В его саквояже на дне телеги было множество гостинцев, которые он с огромной радостью вез из Шотландии. Он часто думал о том, как обойдет село от дома к дому, раздавая подарки и рассказывая удивительные истории о своем путешествии и жизни в далекой стране. Ему, как настоящему путешественнику, не терпелось поделиться своими впечатлениями. Не забыл он даже о своих недругах, отце Василии, местном батюшке, и его жене. Но теперь отец Василий умер, и осталась одна только матушка. Неужели никому не нужны его гостинцы? Вскоре они проехали Книши и направились в Острань, в полуверсте отсюда, где и находился их дом. Миша не стал более терпеть усталые трусы сталой кобылы. Он вскрикнул, спрыгнул с телеги и стремглав побежал к подворью. Да, вот оно! Тот самый дом, о котором он думал и день, и ночь во время своего долгого отсутствия. Фасад был в тени, ибо вечерело, но заходящее солнце осветило косыми лучами амбары и загоны, проводя золотые полосы по всему скотному двору. Кисти сирени на углу хаты выделялись в неясном свете. В дверях стояла Параска, и ее обычно печальное лицо тепло засияло. А на завалинке у двери рядом с ней сидела Веля. Ее длинные красивые волосы были аккуратно зачесаны назад. С громким радостным криком она бросилась через двор и обняла Мишу.
2: «Никогда больше не уезжай, братик мой!» — воскликнула она. «Не бросай маленькую Велю!»
1: Несколько мгновений Миша молчал, мечтательно вглядываясь в отворенную дверь. Ему казалось, что в тени, позади Параски, он видит чей-то силуэт, похожий на мать. И все та же улыбка светится на ее лице, как до последнего мгновения, когда над ней закрылась крышка гроба. Возможно ли, что она тоже здесь и вместе со всеми радуется возвращению домой? Он крепче прижал к себе Велю и нежно поцеловал. Когда он вновь поднял голову, видение исчезло. Параска тоже ушла. Она закрыла голову фартуком и убежала в комнатушку, которую ей обустроили в углу зернового амбара. Она была женой Демьяна Штундиста, сосланного одновременно с Павлом Руденко, которому и принадлежало подворье в Остране. Он жил теперь в Иркутске, в Восточной Сибири, в тысячах верст отсюда. Когда он уходил, она решила остаться здесь с двумя детьми, слишком маленькими, чтобы выдержать тяготы и лишения долгого пути, изрядную часть которого надо было пройти пешком. Но когда ее детям исполнилось 4 и 5 лет, церковные власти отобрали их у матери, чтобы воспитать в православной вере. Она так и не знала, где они сейчас. Катерина Иванова взяла в свой дом убитую горем мать, нищую, одинокую, почти обезумевшую. Она относилась к ней как к старой и задушевной подруге. Но отчаявшаяся женщина за все время едва ли произнесла хоть слово.
2: «Побежи за Параской и поговорим с ней!» — сказала Веля.
1: Вверх по грубо сколоченной лестнице и потом через весь амбар они побежали в комнатушку Параски. Но так жалобны были рыдания и стоны за ее дверью, что они тихо удалились. Однако, несмотря ни на что, этот вечер был счастливым. Алексей сидел у большой печи, так как по ночам было еще прохладно. Он держал Велю на коленях, а правой рукой обнимал сына. Мише надо было многое рассказать им. И у них было к нему 1000 вопросов. Они не избегали говорить о матери. Они вспоминали о ней не как об умершей и потерянной для них. Она дошла до конца дороги и вошла в небесный дом, который ждал их всех. Для Миши и Вели, если не для самого Алексея, небеса были реальными. Словно еще одна страна на земле. Казалось, они знали об этой стране так же хорошо, как о Сибири или Кавказе, куда тоже ссылали многих штундистов, где однажды они сами могли оказаться. Только было одно различие. Они не сомневались в том, что попадут на небеса, но они не были уверены, что окажутся в Сибири.

0: Миша решил не допустить, чтобы холодность его старых друзей и товарищей встала между ними. Да, они считали его еретиком, но так было еще до того, как он уехал в Шотландию. В этом не было ничего нового. Разумеется, его единственный заветный друг Сережа, сын Кондратьева, такой же еретик, как он сам, встретит его с неизменной теплотой и радостью. Но у Миши были приятельские отношения со всеми сельскими мальчишками, и он знал, что они будут с затаённым сердцем слышать его рассказы о путешествиях и восторгаться теми сокровищами, что он привёз домой. Это, по крайней мере, дюжина перочинных ножей, которую купил дядя Сэнди в подарок ребятам из Книшей. Мише очень хотелось восстановить дружбу и товарищество, что прервались год назад. Были пакеты со швейными иголками для женщин и куклы для девочек. Таких иголок и кукол вовек не видели в Книшах. Разумеется, они откроют перед Мишей все двери и все сердца. Была еще маленькая дочь Ирины, главная подружка Вели. Он привез ей английскую куклу, точно такую же, как Вели. Ирина была большой подругой матери, и у него и для нее был гостинец, который передала сама Катерина. В первое же утро после возвращения он набил карманы гостинцами и, отдав куклу Вели, попросил взять другую с собой. Он бодрым шагом направился в Книши, но когда сворачивал на дорогу, ведущую к дому Ирины, Веля потянула его назад.
1: «Мы не должны туда идти», — сказала она, всхлипнув.
0: «Почему?» — спросил Миша.
1: «Теперь староста Ахрим», — ответила она. «И он говорит, что я больше не должна играть с Софьей. Ты знаешь, он ее дедушка. Мне разрешат, если я буду креститься и кланяться иконам», — добавила она, взглянув на него глазами, полными слез.
0: «Ты не должна этого делать!» — воскликнул Миша, и его ясное мальчишеское лицо вдруг затуманилось.
1: «Конечно!» — ответила девочка.
2: «Но я так скучаю по Софье!»
0: Теперь слезы текли по ее щекам, но уже очень скоро Веля смотрела на него с улыбкой.
1: «Но мне уже не так скучно», – произнесла она. «У меня теперь есть старший брат».
0: «Разве никто не играет с тобой, моя Веля?» – спросил он.
1: «Только дети других штундистов», – сказала она. «И нам теперь запрещено ходить в школу. Отец Кирилл разрешил бы, но отец Василий получил перед смертью приказ, чтобы дети штундистов не ходили в православные школы, если они не ходят в церковь. Отец Кирилл не смог его отменить».
0: «Пойду повидаюсь с Сережей», – воскликнул Миша. «А ты отдай Софину куклу маленькой Клаве».
1: «Маленькая Клава будет очень рада», – сказала Веля. «Но мне так обидно за Софью. Мы не должны говорить ей, что для нее везли куклу из самой Шотландии и потом отдали другой девочке».
0: По дворе Харитона Кондратьева, отца Сережи, лучшего друга Миши, было намного меньше и беднее хозяйство, в котором жил Алексей. Оно стояло немного в стороне от села, ближе к степи, часть которой покрывал настолько плотный цветочный ковер, что не было видно ни стебелька травы, ни кусочка земли. Длинные ряды пчелиных ульев скрывала от северного ветра живая изгородь. Харитон Кондратьев перенял дело Лукьяна, прежнего диакона, который умер от жестокого обращения в тюрьме во время последнего всплеска гонений в Книшах. Он поддерживал себя и семью, главным образом продавая мед и воск. С тех пор, как его бросили в тюрьму в Ковыльске, его сын Сережа, мальчик примерно того же возраста, что и Миша, и дочь Марфа, девочка 12 лет, доказали, что сами способны управляться с пчелами и обрабатывать небольшой участок земли, принадлежавший отцу. Вся семья встретила Мишу радостными возгласами. Только Марфа не могла говорить. Ее глаза наполнились слезами. Сережа заключил друга в крепкие объятия, а маленькая Клава прыгала вокруг них от счастья, прижимая к себе английскую куклу. Татьяна, жена Кондратьева, нежно поцеловала его, словно родного сына. Нигде не мог он ожидать столь теплого приема, и Миша снова воспрянул духом. «Сережа, пойдем посмотрим ульи», – предложил он. Он хотел поговорить с другом с глазу на глаз, расспросить о школе и о том, как туда не пускают детей штундистов, о преследованиях и изоляции от православных детей. К сожалению, все оказалось правдой. Православные родители строго запрещали общаться с еретиками. Они были, по сути дела, отлучены от церкви. Это породило весьма горькие чувства во многих домах, ибо детская дружба зачастую бывает очень крепка и предана. Маленькая дочь Ирины, Софья, тяжело заболела, лишившись своих подружек Вели и маленькой Клавы. Дети штундистов не получали теперь никаких уроков, кроме обрывочных знаний, которые давали им родители в короткие минуты отдыха. «Тогда я сам буду вести школу для наших детей», – сказал Миша. Вскоре он узнал, что сельские мальчишки с нетерпением хотели послушать его рассказы о странствиях и получить подарки, если только сделать это по секрету. Но Алексей не дал своего разрешения. Миша и сам понимал опасность и безрассудство любых тайных встреч, так как староста Ахрим был всегда начеку, ища любого повода для новых поборов и притеснений. Миша открыл свою школу с поддержки и поощрения приходского батюшки отца Кирилла, хотя староста делал все, чтобы положить ей конец. Отца Кирилла направили православным священникам в Книши после смерти отца Василия, в рассуждении, что святость его жизни и благостный характер вернет заблудших штундистов к православной вере. Он был предан православию и не сталкивался со штундистами до того, как получил этот приход. Батюшка приехал сюда полон высоких надежд вскоре покончить с вредной ересью с помощью доброты и побеждающих аргументов. Он обнаружил, что полуграмотные селяне открыты для примирения. Но вот их аргументы, взятые простосердечно и единственно из Нового Завета, он зачастую не мог ни отрицать, ни опровергнуть. В то же самое время он ощутил настоящее уважение и дружеские чувства к Алексею Иванову. Алексей был весьма образован. Несколько лет он прожил в Москве и использовал любую возможность пополнить знания. Его жена Катерина была непростой женщиной. Она всегда была ему настоящей помощницей и другом. Она научила его английскому языку, и у него было множество английских книг. Он перевел лучшие английские духовные гимны на русский, и они печатались и широко распространялись. Отца Кирилла очень заинтересовала эта штундистская семья. Начитанный интеллигентный крестьянин, мужественный сын, хотя еще мальчик, милая и приветливая дочурка и убитая горем Параска, тоскующая о детях, трогала его до глубины души. Хозяйство было образцовым в селе. Когда бы отец Кирилл не проходил мимо, он видел вычищенный скотный двор, уютный дом с сияющими окнами, пышные цветы вокруг, и вздыхал от того, что не мог поставить этих людей в пример ленивым и пьянствующим прихожанам, не обидев при этом православных. Он даже не мог навещать Алексея Иванова так часто, как того хотелось. Мишина школа для штундистов процветала. Он оказался очень хорошим преподавателем. Не было сомнений в том, что преподавать у него получалось лучше, чем у сельской учительницы, по-настоящему не любившей свою работу. Детей штундистов, которым надо было проходить через Кнеши, чтобы попасть в Острань, остальные дети часто осыпали угрозами и бранью, а порой и камнями. Ибо любую травлю легко начать, но тяжело утихомирить. Лето подходило к концу. Собирали урожай, к тому же богатый, и все амбары были заполнены до краев. Миша устроил себе и своей небольшой школе выходной, чтобы провести целый день в лесу, лежавшем к востоку от Острани. Параска наготовила запас пирожков. Одни с тушеной капустой, другие с вареньем. Еще она напекла больших пирогов и хлебов. Так как вместе с Мишей, Велей, Сережей и Марфой должна была пойти дюжина ребят в качестве гостей. Это были старшие братья и сестры, слишком занятые, чтобы посещать школу. Они держали этот поход в большом секрете, чтобы другие сельские дети не пошли за ними и не испортили праздник. В лес дороги не было, лишь узкая тропка, а между ним и степью лежал глубокий овраг, через который много поколений назад кто-то положил в качестве моста ствол поваленного дерева. Некоторые, самые старые деревья, не трогали сотни лет. И поскольку древесина принадлежала государству, все произрастало здесь в диком и запущенном виде, хотя село зачастую остро нуждалось в топливе. Здесь же были густые заросли кустарников, и некоторые самые темные и сырые их уголки имели весьма мрачную репутацию, будто бы здесь водились духи. Только самые смелые и отчаянные мальчишки из Кнешей решали заходить туда. Но дети штундистов чувствовали себя здесь как дома. Последние несколько лет тайные молитвенные собрания проходили в заброшенной избушке на некотором расстоянии от мрачных зарослей. Был погожий сентябрьский день. Солнце еще палило, однако доносились нежные теплые порывы ветра, раскачивавшего покрытые листьями ветви и приносившего сладкие ароматы диких цветов и приятные запахи трав. В лесу много было открытых мест, где солнце высушило сырую землю, и дети могли спокойно играть. Они играли до тех пор, пока самые маленькие не устали, и потом направили стопы к заброшенной избушке, чтобы перекусить. Это была избушка угольщика, но многие годы никто из селян не соглашался работать здесь, так близко от нехорошего места. Избушка стояла в густых зарослях, и к ней вела протоптанная тропа. Штундисты были осторожны и не ступали на тропу, чтобы следы не выдали место их собраний. Несколько грубых древесных стволов представляли собой скамьи для прихожан, а толстый чурбан служил кафедрой проповедника, на которую он мог положить свою Библию или сборник гимнов. Дети сели и стали обедать со сдержанным восторгом, для всех даже более приятным, нежели бойкие игры в лесу. Перед трапезой они произнесли благодарственную молитву.
3: «Давайте проведем собрание», – предложил Сережа, когда обед завершился. «А Миша будет нашим диаконом».
0: «Да-да!» – закричали дети и захлопали в ладоши. Несколько сборников гимнов было спрятано в прорехе камышовой крыши. Их быстро достали.
3: и Миша занял свое место проповедника, в то время как его прихожане с улыбками расселись на скамьях. «Мои маленькие братья и сестры», – начал он, – «мы можем пропеть гимн, но я не думаю, что мне пристало править службу. Я слишком молод для того, чтобы вести молитвы, а вы, чтобы слушать меня. Я могу сказать нечто, чего говорить не должен, и вы, вероятно, станете думать обо мне, а не о Боге. Но я побеседую с вами, как только мы пропоем гимн».

Детские голоса звучали чисто, нежно и слаженно. Украинцы – народ музыкальный, любящий хоровое пение. Лишь время от времени пронзительная нота, звучавшая как радостное восклицание, нарушала гармонию. Это была маленькая Клава, еще не научившаяся менять тональность. Сережа хотел ее остановить, но Миша подал ему знак. Пусть девочка поет дальше. «А теперь, — сказал он, когда любимый гимн окончился, — я расскажу вам о шотландских детях, чьи отцы и матери жили, как мы, штундисты. Их называли пресвитерианами, и король хотел, чтобы они сказали, что верят в то, во что на самом деле не верят, и чтобы они молились Богу в церквях. Но они не соглашались, соблюдая свою веру так же, как наши отцы и матери. Все, чего они хотели, это чтобы им дали возможность молиться и повиноваться Богу так, как они считали правильным. Тогда король сказал, что они бунтовщики, и послал солдат, чтобы заставить их сделать так, как хочет он, или казнить их. Пресвитериане ответили на это, что готовы умереть, но никогда не ослушаются Бога. И вот мужчины были вынуждены бежать и скрываться в степях и горах. Тамошние степи не как наши, открытые и ровные, просматриваемые отовсюду. Там множество скал, лесов и ложбин, где можно легко спрятаться. Они страдали от голода, холода и скудной одежды. Солдаты охотились за ними, и некоторых убивали, как диких зверей, других отправляли в тюрьму. Многие были повешены. За что? За то, что они подчинялись прежде Богу, нежели человеку. Мамы оставались дома с детьми, и временами их бедные мужья пробирались домой, чтобы увидеться с ними, поесть немного доброй еды и отогреться. Шпионы доносили об этом солдатам. И те приходили. Тогда все мужчины и женщины убегали в лес, оставляя детей дома одних. Можете поверить? Им это было нелегко. Но все рассуждали так. У солдат тоже есть дети, и они не причинят вреда нашим крошкам. Приходили воины на больших черных боевых конях с мечами и мушкетами. И они обыскивали один дом за другим и не находили никого, кроме малых детей, мальчиков и девочек не старше Вели. Большие мальчики, как Сережа и я, ушли в леса и пещеры вместе со взрослыми, так как знали, что солдаты их не пощадят. Что ж, когда никого не нашли, командир пришел в великий гнев. Он в ярости приказал собрать всех детей вместе и стал допрашивать их, где их отцы и матери. Вы думаете, дети сказали этому командиру? Миша умолк, чтобы перевести дух. И тут Клава тонким пронзительным голосом воскликнула. «Нет!» «Верно!» «Моя маленькая Клава», – продолжил Миша. «И вы бы никогда не сказали, где прячутся ваши папа и мама». Тогда командир построил их, а напротив поставил шеренгу солдат с мушкетами на изготовку и приказал детям встать на колени перед смертью. И они встали на колени. И тут самая старшая девочка, как Веля, сказала остальным:
это будет не очень больно. И потом мы все попадем на небеса. Командир приказал, чтобы они молились. Но маленькая девочка сказала, что они не знают, как молиться вслух, но могут пропеть гимн. И дети начали петь гимн, который все знали. А солдаты развернули своих боевых коней, сказав капитану, что они готовы сражаться с мужчинами, но не с детьми. И еще до того, как закончился гимн, они все исчезли из виду. «Ах!» С облегчением вздохнули дети. «Это было примерно 200 лет назад», – продолжал Миша, – «в Шотландии. И в том доме, где я жил, была потайная комната за камином. Это как наша печка. Однажды отец семейства грелся у огня, когда услышал, что идут солдаты. Он проскользнул в тайную комнату. Мать быстро легла в постель. И только девочка, такая как наша Марфа, продолжала уборку в доме. В камине был растоплен сильный огонь, и солдаты заподозрили, что отец дома. Они обыскали все и стали расспрашивать девочку, где ее отец. Но, разумеется, она не сказала им. Они сказали, что высекут ее, и она со всех ног бросилась вон из дома. Они побежали за ней, думая, что она спешит к отцу. Но я скажу вам, почему она побежала на скотный двор. Она сказала себе: «Папа услышит, если они станут сечь меня в доме, выйдет из тайника, его убьют». Да, они ее высекли, но она вцепилась зубами в фартук, чтобы не закричать. И, наконец, солдаты устыдились. Один из них сказал, что она храбрая крошка. Это была бабушка моего дедушки. И там до сих пор рассказывают о ней и ее смелом поступке. Но не всегда все заканчивается так хорошо. Возьмем нашу бедную Параску. Вы знаете, что у нее отобрали обоих детей? Что ж, это может случиться и с вами. Не с такими большими мальчиками и девочками, как Сережа, я и Марфа. Они поступят с нами, как со взрослыми, но с вами, нашими малышками. Ах, если кого из вас отнимут у родителей, вы не должны забывать их самих и то, чему они вас учили. Вы должны быть верны Богу и им. Если мы умрем, то во имя веры. Мы не можем поклоняться иконам или молиться кому-то помимо Бога. Никогда, никогда! Смерть не страшна, если мы любим Господа. Умереть недолго. Но потом мы будем под вечной защитой нашего Господа Иисуса Христа. Вы помните об этом? «Да, да!» – воскликнули все. «Мне становится легче, когда задумаюсь, что наш Господь был когда-то таким, как я», – продолжил Миша. «То есть мальчиком моего возраста. Он работал с отцом, жил в его доме, когда ему было столько же лет, сколько мне». В это время Клава подняла свою тонкую загорелую ручонку, чтобы задать очень важный вопрос. «А ему когда-то было столько лет, как мне?» – спросила она. «Да, столько же, сколько тебе, моя маленькая Клава», – ответил Миша. «То есть 6. И его мама заботилась о нем, как твоя о тебе. И она была очень счастливой, потому что он никогда не баловался. И вот, когда бы мы не имели искушения,
мы должны подумать, а что бы он сделал на нашем месте? Помните, что наш Господь Иисус Христос умер мученической смертью, и мы должны быть готовы последовать за Ним. Не только взрослые бывают мучениками. При этих словах Миши дверной проем избушки закрыл темный силуэт человека, вставшего между ними и зеленым светом леса. Дети забились в угол, как перепуганные овечки, а Миша и Сережа храбро загородили их. Сердца обоих мальчиков наполнились тревогой и отчаянием. Но это был отец Кирилл, местный батюшка, который обнаружил их убежище. «Вы испугались меня, чадо мои!» – ласково спросил он, садясь на одной из бревен и протягивая руки к дрожащим от страха детям. «Иди ко мне, Веля! И ты, маленькая Клава, садитесь ко мне на колени!» «Давайте я пожму вам руку, Миша и Сережа! Я тут услышал ваше пение и с некоторым трудом нашел, где вы прячетесь». «Батюшка!» – произнес Миша, запинаясь от робости. «Это старая избушка, наш секрет!» «Теперь уже не от меня», – ответил отец Кирилл. «Но не тревожьтесь, мальчики мои. Я уважаю ваших отцов и не выдам вас». Миша отошел в сторону и подтолкнул Велю и Клаву к сельскому священнику. Тот посадил Клаву на колени и обнял Велю. Остальные дети подошли ближе, привлеченные его добротой и лаской. Его бледное задумчивое лицо было моложавым, хотя длинные волосы на прямой пробор, не спадавшие на плечи, и густая борода придавали ему вполне почтенный вид. На его губах и в глазах играла легкая улыбка, несмотря на печаль, при мысли об этих юных еретиках, уже готовых к мученичеству. Он лучше них знал тяготы и лишения, которые приближались с каждым днем. Решительное, мужественное поведение Миши, более робкая, но все же стойкая позиция Сережи, нежная доброта Вели и беззащитность маленькой Клавы – все это вызывало у него неотдалимую жалость. Он чувствовал себя так же, как, видимо, чувствовал Господь, когда к нему приносили на благословение маленьких детей. И он провидел, что эти малыши должны пройти через пламя жестоких гонений. Отец Кирилл знал, что эти беспомощные дети были обречены на очень близкие скорби. Сердце его щемило, и слезы наворачивались на глаза, когда он касался рукой головки маленькой Клавы в молчаливом благословении. «Чадо мои», — сказал он, — «я редко вижусь с вами, но, тем не менее, я чувствую, что вы со мной. Вы живете в моем приходе, и церковь назначила меня быть вашим батюшкой. А вы, я бы отдал все, и саму жизнь, чтобы привести вас и всех ваших близких назад в церковь, которую вы отвергли». «Да, Миша, я знаю, что сейчас это невозможно. Сама церковь требует очищения и преобразования. Но мы все христиане. Никто не может осенять себя крестным знамением, не вспоминая об истинном кресте Христовом. Никто не может поместить в своем доме икону иначе, как напоминание о постоянном присутствии Божьем, чтобы при виде символа его не совершать других поступков и не произносить злых слов. Символы должны представлять собой истину, иначе они более чем бесполезны. Придет такое время, но еще
очень нескоро. Отец Кирилл замолк, голос его дрогнул. Это был словно вздох утомленного путника. Веля прижалась к нему и положила голову ему на плечо, будто это был ее родной отец. Детские сердца смягчились. Они подошли к нему ближе и поместились у его ног. Миша не отрывал взгляда от взволнованного лица батюшки. «Я бы очень хотел, чтобы мы были с вами!» – воскликнул Миша. «Но мы не можем! Мы не можем!» «Но мы ведь можем помолиться вместе, чада мои!» – сказал отец Кирилл. Опустившись на колени посреди детей, под крышей заброшенной избушки, где смели молиться только запрещенные штундисты, батюшка произнес простую молитву, понятную даже маленькой Клаве, чтобы Бог помог им в наступавшие тяжелые времена и спас от всех грехов, особенно от греха ослушания перед его глазом, когда он глаголит через их совесть. Когда они поднялись с колен, он поцеловал каждого в лоб, а они склонили головы, когда он произносил свое благословение. В этот момент батюшка и юные еретики были очень близки друг к другу. Отец Кирилл медленно побрел домой сквозь лесную чащу. Он был уверен, что мог бы вернуть этих людей в православие, если бы не вечные жестокие гонения на них. Он не верил в насилие. Кроме того, он с грустью и неохотой признавал, что накопившееся множество суеверных обрядов и поверий душили церковь. Он с особой остротой ощутил это, поселившись в этом отдаленном сельском приходе, где городские веяния ничуть не колыхали застойные воды. Когда он приближался к дому, то увидел свою жену, молодую матушку, как ее называли селяне, которая стояла в дверях и с нетерпением высматривала его. Она держала в руках большой казенного вида пакет и замахала им над головой, как только заприметила батюшку. «Из консистории!» – выкрикнула она. «С архиепископской печатью! Ах, мне так интересно!» Отец Кирилл поспешил к ней, распечатал документ и читал молча, а жена его с нетерпением ожидала новостей. Он медленно опустился на скамью и закрыл лицо руками. «Дорогой мой!» – воскликнула она. «Что случилось? Говори, не томи!» «Ой, жестокая вещь!» – стонал он. «Жестокая вещь! И я должен совершить ее!» «Что же это?» – снова спросила она, теряя терпение. «Приказ консистории!» – ответил он. «Я обязан отобрать

0: — рыдала она. «Чем бы потеряла таким страшным образом? Бедная Татьяна! Ее муж в тюрьме, и маленькую Клаву должны забрать у нее. Это ведь разобьет ей сердце. А Веля, Алексея! Сколько ей лет, Кирилл?»
1: «Нет 10», — ответил он. «Это чудовищно и совершенно бесполезно. Мы никогда не вернем этих людей в церковь, если власти будут так с ними обращаться. Видит Бог, я бы не подчинялся приказу».
0: «А ты не можешь его отложить и повидаться с архиепископом?» — спросила она.
1: «Нет», — ответил он. «У старосты есть свой приказ от полисмейстера Ковыльска, чтобы он помог мне в исполнении воли властей. Ах, Рим только возрадуется. Он всем сердцем ненавидит штундистов, так же, как и старая матушка. О, это они стоят за этим!»
2: В ту ночь отец Кирилл никак не мог заснуть, ибо его ум терзали сомнения и трудные вопросы. Как ему поведать эту страшную новость семьям штундистов? Как ему вынести душераздирающие сцены, которые придется свидетельствовать, при том, что он сам невольный глашатай жестокого приговора? И чьи дома ему выбрать для этих детей, которым он должен обеспечить наибольшую заботу и ласку? Это должны быть семьи трезвые, чистоплотные, с набожными родителями и средним достатком. Он разбудил жену и спросил, не захочет ли она взять Велю и Клаву в свой дом, чтобы они жили вместе с их детьми. На что она сонно ответила:
0: «Да-да, любимый».
2: Разумеется, никто не станет возражать против такого шага. Дом священника – это православный дом. Была еще Ирина, самая богатая женщина в Книшах, а у нее была всего одна дочка. Да, это невестка Ахрима, но она была дважды вдовой и вполне не зависела от отца своего мужа. Она регулярно ходила в церковь, пусть и не была столь рьяной, как старая матушка, не пропускавшая ни одной службы. Он ни за что не отдал бы ребенка старой матушке. У нее был отвратительный характер. Да и жила она в скупости. Детям было бы с ней ужасно плохо. Что ж, он должен помочь им всем. Они будут под его присмотром. Он будет ежедневно видеться с этими детьми в сельской школе, в которой им, надо полагать, разрешат ходить. Бедный Миша! Его маленький класс будет развеян. Один пункт указа сокрушал нежную душу отца Кирилла более остальных. Родителям не разрешалось общаться с детьми никоим образом, если они не вернутся к православной вере.
0: Ах, что за вечная казнь это будет для родителей и детей! Было бы намного лучше, милосерднее, если бы малышек и вовсе убрали с родительских глаз.
2: Но, с другой стороны, разве не будет утешением для матери, если она хотя бы издалека увидит свое дитя?
3: Вы прослушали чтение второй части повести английской писательницы Хэсби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Продолжение чтения этой повести вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Если у вас появится желание приобрести эти книги, вы можете позвонить в миссию «Надежда спасения» по бесплатному телефону 1-800-630-54-60. 1-800-630-54-60.

0: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, я думаю, что каждый из вас в жизни своей уже видел большое море или озеро, быть может, широкую речку. Если вы не стояли на берегу моря и не видели его своими глазами, то вы видели, наверное, его на картинках. Как вы думаете, стоя на берегу у моря, вы можете ему что-то приказать? И послушает ли море вас? Море исполнит то, что вы ему сказали? Я думаю, что нет. Если бы вы даже сказали морю «отступи от суши», то и этого бы не произошло, по вашему слову. Итак, я думаю, что вы согласны со мной. Мы не можем приказать погоде, морю, ветру или дождю, какой им быть и что им делать. Но сегодня мы узнаем о том, кто может это сделать и кому подвластно даже море. Мы с вами послушаем песенку, а потом я вам расскажу.

Целый день Иисус рассказывал людям о Боге. Народу на берегу Галилейского моря собралось так много, что Иисусу пришлось войти в лодку, чтобы все могли его видеть и слышать. Иисус – это Сын Божий. Прежде чем Он появился на земле, Он был на небесах вместе с Богом Отцом. Он знает о Боге все-все, потому что Он сам Бог. Только представьте, как здорово было бы послушать Его. Мы и сегодня можем слышать то, что говорил Иисус, потому что Его слова записаны в Библии. И слава Богу, что мы можем каждый иметь Библию в своем доме и читать про Иисуса, про Его слова, про Его дела, про Его чудеса, и так больше и больше о Нем узнавать. Поэтому слушайте внимательно, и сегодня вы узнаете что-то новое про Иисуса. Итак, Иисус сидел в лодке, а толпы людей, пришедших туда вслед за Ним, слушали, что Он говорит. Иисус – Сын Божий, но и человек, поэтому Он очень устал, так же, как устаем и вы, и я. Поэтому, когда день близился к концу, то есть, когда наступал вечер, Иисус сказал своим ученикам: «Давайте переправимся на ту сторону озера». Это озеро называлось Галилейским или Геннесарецким, и оно и сегодня еще есть на нашей карте. И находится она в стране Израиль. Ученики вместе с Иисусом сели в лодку. Некоторые из них были рыбаками и хорошо умели управлять лодкой. Они очень неплохо знали Галилейское море, ведь много лет они ловили в нем рыбу почти каждый день. Все шло прекрасно. Иисус очень устал, поэтому он лег на корме, то есть задней части лодки, и вскоре крепко уснул. Внезапно погода резко переменилась. Небо потемнело, подул очень сильный ветер, волны становились все выше и выше. Что же будет с маленькой лодкой? Ученики очень испугались. Вода заливала лодку, ветер ревел, разыгралась настоящая буря. А Иисус? Что же делал Он? Он крепко спал. Ученики не верили своим глазам. Как Он мог спать в такую бурю? Как вы думаете, что они решили сделать? В Библии говорится, что ученики разбудили Иисуса с упреком. «Учитель», — сказали они, — «неужели тебе все равно, что мы погибаем?» Ученики так часто видели чудеса Иисуса и знали, что Иисус о них заботится, и все-таки здесь они так испугались и так упрекнули Его в том, что Он спокойно спит, когда у них проблема. Ученики забыли о том, что именно Иисус попросил их переправиться на другую сторону озера. В страхе они забыли обо всем, что слышали от Иисуса, когда Он учил народ. Они были напуганы.

Иисус встал и сказал ветру и волнам: «Умолкни, перестань!» И вы знаете, ребята, тут же, в сию же минуту, наступила тишина. Буря прекратилась, ветер утих, и волны перестали бить лодку. Теперь, когда буря утихла, Иисус спросил учеников: «Почему вы так напуганы? Разве у вас нет веры?» Ученикам все еще нужно было учиться доверять Иисусу, доверять, что Он позаботится о них и поможет им во всем. Это Он предложил переправиться на другую сторону озера, и Он был в состоянии позаботиться о своих учениках. Может быть, и вам порой бывает страшно, например, когда вы переезжаете в другой город или ложитесь спать один в дальней комнате, пока мама и папа сидят на кухне, или, может быть, идете в новую школу и не знаете, как вас там встретят. Бог понимает вас, когда вам страшно, и Бог может и о вас позаботиться. Он очень сильный. Он создал все на свете и управляет всем миром. Вы можете поговорить с Ним в молитве и попросить Его о помощи. Твердо верьте, что Он может о вас позаботиться и дома, и в магазине, и в детском саду, и в школе. Бог сильнее всего и всех в этом мире. Ученики изумились, увидев, что совершил Иисус. В Библии говорится, что они убоялись страхом великим. Никогда раньше они не видели человека, способного усмирить бурю. Кто он, что даже ветер и волны ему повинуются? Говорили они друг другу. Они начали понимать, что Иисус необычный человек, что Он Божий Сын. А вы, ребята, уже поняли, что Иисус – это Сын Бога Живого. Могущество Его так велико, что даже ветер и волны повинуются Ему. Он сильнее всех, кто есть в этом мире. Мы можем поблагодарить Бога за то, что Иисус пришел на землю. Он пришел, потому что любит вас и хочет быть вашим Спасителем. Вы уже попросили у Него прощения. Если да, то помните, что Он может помочь вам, когда вам страшно и когда вы в Нем сильно-сильно нуждаетесь. Бог, если вы принадлежите Ему, если вы Его друзья, если вы молитесь Ему и доверяете Ему все свои проблемы, то Он обязательно будет помогать вам. А ваше дело – доверять Богу во всех ситуациях жизни. Да благословит вас в этом Господь!

0: Эта история произошла со мной очень давно, почти 20 лет назад. Я тогда только поступила в первый класс, обзавелась своими первыми одноклассниками и друзьями. Возле нашей школы был огромный стадион. Осенью там занимались спортсмены, а зимой поле превращалось в огромный каток. В центр привозили горы снега и устанавливали большую елку в специальном креплении посередине. Когда после праздников елку убирали, то оставалась большая прорубь. Она имела небольшой диаметр, но глубиной была точно выше 8-летнего ребенка, то есть меня. Мама строго-настрого запрещала мне одной приближаться к этому катку, потому что это было опасно. Не счесть, сколько раз я упрашивала маму отпустить меня гулять на каток. Ведь по его краям возвышались две горки, большая и маленькая. Все зимние каникулы там катались мои одноклассники, гуляли детсадовцы под ручку с бабушками, и даже старшеклассники в черных куртках сбивались в свои группировки. Они были похожи на грачей и точно были хулиганами, но я к ним-то подходить точно не собиралась. И вот однажды мама поддалась на мои уговоры. Ей нужно было идти на работу, а за мной как раз зашел Мишка с ледянками. Мы так просились погулять, обещали ей столько всего, что, видимо, в какой-то момент мы ей так надоели, что мама не выдержала и сдалась. Она одела меня потеплее и раз 10 повторила, чтобы я каталась только с маленькой горки и была очень внимательной. Я с горячностью обещала ей, что буду послушной, и мне хватит и того, что я покатаюсь с друзьями, пускай и на маленькой горке. Мама еще раз внимательно посмотрела на меня, на Мишку и пошла на работу. А мы, ужасно довольные, побежали кататься. Тут были все наши одноклассники. Мы катались паровозиком, задом наперед, а некоторые даже стоя. Вскоре мальчишкам наскучила маленькая горка, и они дружной гурьбой побежали на другой край стадиона. А я осталась стоять, ведь мне мама разрешила остаться только здесь. Мишка увидел, что я замешкалась, и остановился. Мишка настоящий друг. Я видела, как ему хочется бежать. Но он стоял тут со мной. «Ты идешь?» Он смотрел на меня вопросительным взглядом. Вслед ему кричали мальчишки, звали, говоря, что на этой горке катается только одна малышня. «Ты иди один, я здесь побуду». Эти слова я произнесла с большим трудом. Мне тоже хотелось побыть щедрым другом. Он еще раз взглянул на меня и побежал к мальчишкам. А мне хотелось крикнуть и остановить его, а еще лучше побежать вместе с ними. Но я развернулась и молча побрела на горку. Мне казалось, что я осталась здесь самая старшая, и рядом катается только малышня. Мне даже слышалось, что они хихикают надо мной. «Малявка! Малявка!» проносилось в воздухе, а мои щеки горели. Скатившись еще раз, но уже без особого энтузиазма, я бросила взгляд на соседнюю горку. Ребятам было так весело. Они устроили какую-то игру и с криками носились по снежному плато. «А чем я хуже?» — решила я. «Я что?» Маленький ребенок, да и каталась я уже с большой горки, когда приходила сюда с мамой. И я бросилась бежать на противоположный край поля. Я не такая глупая, как вы думаете. И возле опасной ямы я затормозила и потихоньку прошла мимо опасного участка. А потом началось веселье. Мы бегали, прыгали, резвились и кричали. Не знаю, сколько прошло времени, но мне показалось, что я увидела знакомый красный пуховик. Меня прошиб пот. Если мама меня здесь увидит, это будет катастрофа. Мне срочно нужно обратно, пока она меня не поймала. И я побежала обратно. Я бежала изо всех сил, так как не бегала никогда. И не успела ничего понять, как вдруг очутилась в холодной воде. На миг у меня потемнело в глазах. Одежда стала мокрой и тяжелой. Я слышала гул голосов и крики друзей, но холод сковал меня так сильно, что я даже не могла барахтаться. Как меня вытащили, я не помню. Я очнулась, потому что меня били по щекам. Когда я открыла глаза, рядом склонился Мишка и толпа незнакомых подростков. Меня спрашивали, в порядке ли я и где моя мама, а я с ужасом оглядывалась, ища глазами знакомый пуховик. Но мамы нигде не было. «Девочка, ты идти сможешь? Где твой дом?» Я кивнула и беззвучно открывала рот в попытке сказать ответ. «Я ее друг, и я знаю, где она живет». И Мишка подхватил меня под руку, подгоняя в сторону дома. Подростки что-то кричали нам вслед, но мы уже ничего не слышали. Холод подгонял нас, и мы бежали домой.
1: «Ты это, когда придешь, в ванну горячую залезь», — деловито говорил Мишка на бегу.
0: «Угу». Я бежала из последних сил. Из шапки стекала вода на мой лоб. И потом прямо в глаза. Он тараторил что-то всю дорогу, но я совсем не слушала. Все мои силы были сосредоточены на том, чтобы переставлять ноги. Потому что если я остановлюсь, мне казалось, что я сразу превращусь в ледяную статую. Мои легкие после бега горели огнем, но холодный ветер и мокрая одежда были обжигающе холодны. Вот он, наш дом. Добежали, и я смогла.
2: «Даша, Даша, не забудь куртку на батарею положить, а то мама узнает!» Мишка кричал мне вслед.
0: Я стремглав залетела в комнату и, скинув мокрую одежду, встала под горячий душ. Ждать, пока наберется вода, у меня не было сил. Когда я вышла, меня потянуло в сон. И где-то на периферии сознания стучала мысль, что я забыла что-то важное. Когда мама вечером вернулась домой, она сразу поняла, что со мной что-то не так. А мокрую одежду, валявшуюся горкой перед ванной, она даже не заметила. Мои щеки горели, а голова раскалывалась. Мама вызвала скорую и пыталась напоить меня водой. Я плакала, и мама тоже. Скорая приезжала несколько раз. Мне ставили уколы и не могли сбить температуру. И только к вечеру мне стало легче, и я заснула. Следующие несколько дней мама была со мной рядом. Она поила бульоном и лекарствами, вытирала пот и пела колыбельные. Когда мне стало легче, и я уже смогла есть самостоятельно, мама спросила тот злополучный вопрос, который я так боялась услышать. «А что произошло?» Я не знаю, что нашло на меня в тот момент. Видимо, я так испугалась, что мама узнает про мой обман, что стало обманывать еще сильней. Но врать я толком не умела. И краснея и заикаясь, я стала рассказывать, что упала в прорубь, когда за мной гнались какие-то мальчишки. Мама принялась допытываться, как они выглядели, и громко возмущаться, какие бывают невоспитанные дети. А я вспоминала тех пацанов в черных куртках, которые вытащили меня из ледяной воды, и мои щеки опаляла краска. Мама заметила мою нервозность, но, подумав, что у меня снова поднимается температура, отправила спать. А я еще долго ворочалась и не могла уснуть. Мама пожаловалась в администрацию, и эту прорубь закрыли. Уже выздоравливая, мы отправились погулять. И мама, видимо, очень за меня перепугавшись, решила проверить, насколько высоки ограждения, чтобы таких ситуаций не повторилось. Я заметила их компанию издалека. Целая орава мальчишек крутилась вокруг проруби. И я замедлила ход, но мама упорно подходила ближе.
2: «Ты чего это, Даш? Неужели это те мальчишки, что тогда за тобой гнались?»
0: «Нет!» Я чувствовала, что мой обман вот-вот раскроется, но до последнего решила отпираться.
2: «О, это же та малявка!» –
0: послышалось вдруг из толпы. И я поняла, что сегодня мама узнает всю правду. «Я не могу вам передать словами, как мне тогда было стыдно!» Мальчишки спрашивали у моей мамы, как я, и с удовольствием поведали историю о моем падении и последующем героическом спасении из проруби. Я стояла вся красная, а мама внимательно их выслушала и поблагодарила за помощь. Мальчишки расплылись в улыбках, их щеки заолели, и я тоже стояла рядом, вся красная, но с опущенной головой. А потом... мы пошли домой, молча. И это было самое страшное. Я все ждала, когда она мне что-нибудь скажет. И это ожидание, казалось, тянулось вечно. Уже возле двери я не выдержала.
2: «Мама, прости, я не хотела тебя обмануть».
0: Мама посмотрела на меня и сказала: «Все тайное становится явным. Никогда не надо обманывать». Она сказала это так мягко, и в ее глазах было столько грусти, когда она смотрела на меня, что я не выдержала и заплакала. Мама меня обняла. Я ревела и думала, что никогда больше в жизни не буду обманывать.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы приступаем к изучению книги пророка Даниила. Это одна из наиболее захватывающих книг Библии, и, конечно же, это пророческая книга. Пророческие книги составляют значительную часть Библии, а потому мне хотелось бы кое-что рассказать о них, прежде чем приступать к изучению книги Даниила. Одна четверть из всех книг Библии пророческая. Эти книги посвящены эсхатологии, то есть предсказанию будущего. А если судить не по количеству книг, а по самому тексту Священного Писания, то на момент написания Библии пророческая была 1/5 часть ее повествования, и к настоящему времени значительная часть предсказаний исполнилась. Вот почему пророчество Писания можно разделить на исполнившиеся и неисполнившиеся. И в книге Даниила, которую мы начнем сегодня, нам встретится много исполнившихся пророчеств. В библейских пророчествах освящены определенные и очень важные темы. Если обращаться к образным сравнениям, то можно сказать, что эти темы подобны самолетам, слетающимся в один аэропорт со всех концов света. И этот аэропорт — последняя книга Библии, Откровение Иоанна Богослова, в которой все важнейшие темы Писания находят свое окончательное выражение. Основная тема библейских пророчеств — это наш Господь Иисус Христос. Другие важные темы Писания — Израиль, языческие народы, зло, сатана, человек греха, период великой скорби и конец света. Есть также пророчество о церкви. Впрочем, в Ветхом Завете церковь нигде не упоминается. А, следовательно, у Даниила про нее ничего не написано. Кроме перечисленных тем, пророки, конечно же, писали о Царстве Божьем, о Тысячелетнем Царстве и о Вечности. Таковы великие и важные темы библейских пророчеств. Я считаю, что человек не может претендовать на хорошее знание Библии, если он не знаком с библейской эсхатологией или пророчествами. Пренебрежение пророческими книгами привело сегодня к печальным последствиям. Многие верующие сбились с истинного пути именно потому, что в их церквях игнорировали пророческую тематику. Она крайне важна для правильного понимания Слова Божьего. Чтобы проиллюстрировать эту ситуацию, я приведу вам один показательный пример. Великий богослов прошлых лет, доктор Чарльз Ходж из Принстона, сказал следующее. «Пророчество невозможно адекватно обсуждать, не изучив все пророческие учения Писания как Ветхого, так и Нового Завета. Но эта задача невыполнима для человека, который не посвятил всей своей жизни исследованию пророчеств». И уже в следующем предложении доктор Чарльз Ходж признался, что он не готов к этой задаче, а поэтому был вынужден ограничиться историческим обзором различных способов толкования пророчеств Писания. Мне остается только сожалеть, что этот великий ученый делает такое поразительное признание. Ведь в результате такого подхода сегодня мы обнаруживаем, что многие исследователи и проповедники просто не хотят говорить о пророчествах. Они отмахиваются от этой темы как от незначительной, а те, кто все-таки изучает библейские пророчества, часто ищут сенсаций или оказываются фанатиками. В частности, о книге Даниила написано много сенсационных трудов, основной целью которых было поразить воображение читателей, а не разобраться в содержании Слова Божьего. Книга Даниила — это очень важный текст, поэтому он вызывает на себя такие же сильные нападки сатаны, как и книга Исаии. Исаию называют князем пророков. В таком случае я назвал бы Даниила царем пророков.
Обе эти книги — очень важная часть Писания, и обе они очень часто подвергаются критике со стороны неверующих. Консерваторы и либералы уже очень много лет спорят о книге Даниила, поскольку много противоречий связано с датой написания этой книги. Порфирий, еретик, живший в III веке по Рождеству Христову, утверждал, что книга Даниила написана неким иноземцем во времена Антиоха Епифана и Маковеев, то есть около 170 года до Рождества Христова. Почти через 100 лет после того, как умер Даниил. Немецкие критики подхватили эту гипотезу и разработали ее вместе с доктором Драйвером. Эти критики, а вслед за ними и многие сегодняшние неверующие, утверждают, что ничего сверхъестественного не существует. Поэтому будущее предсказать невозможно. А значит, все библейские пророчества были написаны только после того, как соответствующие события произошли. Интересно, однако, что Септуагинта, греческий перевод Ветхого Завета, сделанный задолго до Антиоха Епифана, содержит книгу Даниила. Кроме того, ученые-либералы, полагающие, будто книга пророка Исаии была написана разными людьми, игнорируют очевидное свидетельство в виде свитков Мертвого моря. Эти свитки подтверждают, что книга Исаии написана одним человеком, а либералы хотят доказать, что книга написана двумя или даже тремя людьми. В данном случае свитки Мертвого моря опровергают мнение этих критиков. Вообще, надо заметить, что в ходе исследований мы рано или поздно получаем ответ на все вопросы, связанные с критикой Библии. Еретики и критики всегда обращаются к тем частям Библии, о которых мы мало знаем. Им это удобно, потому что в данном случае они могут строить какие угодно домыслы. Но обычно впоследствии, по проведении соответствующих исследований, оказывается, что эти домыслы неверны, и обязательно наступает время, когда новые находки доказывают точность Слова Божьего. Историк Иосиф Флавий в своей известной книге «Иудейские древности» тоже рассказывает об одном эпизоде времен Александра Великого, который подтверждает, что книга Даниила была написана при жизни пророка. Когда Александр вторгся на территорию Ближнего Востока, первосвященник Иоаддуй вышел ему навстречу и показал текст пророчества из книги Даниила, в котором явно упоминается Александр. На Александра этот факт произвел такое впечатление, что он не разрушил Иерусалим, но вошел в город с миром и принял участие в поклонении, которое совершалось в храме. Эти факты явно противоречат утверждениям критиков-либералов, но некоторые просто не хотят их замечать. Я не хочу дольше вести споры по поводу того, что и так понятно. Я просто хочу сказать, что поддерживаю мнение ученых-консерваторов. Даниил не обманщик, и его книга отнюдь не выдумка. А выдумкой, наоборот, является все то, что приходится слышать о ней от критиков, ибо их слова оскорбительны для Бога. Они основаны на неверии. Сэр Исаак Ньютон говорил: «Отвергать пророчество Даниила значит отвергать христианскую веру». Господь Иисус Христос называл лицемерами фарисеев, тогда как Даниила он, наоборот, признавал истинным пророком. В этом можно убедиться, прочитав 24 главу Евангелия от Матфея, стих 15, а также 13 главу Евангелия от Марка, стих 14. И я, друзья мои, откровенно говоря, согласен с Господом Иисусом Христом, который, кстати, никогда не брал своих слов обратно. Мнение Господа Иисуса Христа должно быть достаточно для каждого верующего, независимо от мнения критиков Библии. И каждый искренне верующий человек должен согласиться с ним, даже не прибегая к изучению доводов консервативных ученых.
Мы знаем о Данииле больше, чем об остальных пророках. Даниил сам рассказывает нам о своей жизни, начиная с того момента, когда он попал в Вавилонский плен на 3-м году правления царя Иоакима. Это около 606 года до Рождества Христова и до 1-го года правления Кира, примерно 536 год до Рождества Христова. Жизнь и служение Даниила охватывают весь период рабства, все 70 лет. В начале книги он еще подросток, а в конце уже старик. Бог высоко ценил служение Даниила. И мне не хотелось бы оказаться на месте любого из критиков, которые называют книгу Даниила вымыслом. Ведь однажды я встречусь с этим пророком на небесах, и я уверен, что он там пользуется большим уважением. Жизнь Даниила можно охарактеризовать тремя словами — твердость, молитва и пророчество. Из библейского повествования наглядно видно, что Даниил твердо держался своих убеждений и стоял на своем. Когда вавилонский царь отдал распоряжение, чтобы все его подданные ели одну и ту же пищу, Даниил и его друзья продолжали соблюдать закон Моисея. Даниил был решительным человеком, и мы увидим это, когда будем читать его книгу. Он прочно стоял на ногах и уверенно проповедовал Слово Божье. Богу угодны те, кто без колебаний несет его слово миру. А вот сегодняшним проповедникам смелости не хватает. Но я благодарю Бога за то, что в наши дни многие стали провозглашать Слово Божье во всей его полноте, и все больше людей стали обращаться к изучению пророчеств. Правильное изучение пророчеств не ведет к погоне за сенсациями или к фанатизму, но помогает жить в святости и страхе Божьем. Апостол Иоанн писал в своем первом послании, глава 3, стих 3, «И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист». Изучение пророчеств очищает нас, друзья мои. Второе отличительное качество книги Даниила — готовность и умение молиться. Даниил был человеком молитвы. Из его книги мы можем получить представление о его молитвенной жизни. И, кстати говоря, именно молитва спасла Даниила, когда его бросили в львиный ров. Даниил получил ответ на свою молитву, и Бог чудесным образом спас его от львов. Но у Даниила есть и третье, отличительное качество, в силу которого люди обычно вспоминают о нем как о великом муже молитвы и как о пророке. Его книгу можно разделить на две равные части — историческую и пророческую. Более того, Даниил предлагает нам рамки, в которые хорошо укладываются все библейские пророчества. Пророческие образы сна Навуходоносора во второй главе Даниила и зверей в седьмой главе представляют собой хребет пророческой литературы, тогда как пророчество о 77-х в девятой главе Даниила можно рассматривать как ребра, которые облекаются плотью остальных библейских пророческих повествований. Ключевое место книги пророка Даниила, 44 стих 2 главы, в нем сказано: «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет предано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Доктор Кэмпбелл Морган формулирует ведущую тему книги пророка Даниила таким образом: «Постоянное участие Бога в управлении миром». И действительно, это книга о Всевышней власти Бога. Пророчества в ней переплетаются с историей, чтобы мы еще раз убедились в грядущей победе Бога над идолопоклонниками, богохульниками, над гордыми и нетерпимыми людьми.
4 стих 12 главы Даниила позволяет нам сопоставить и последовательно соединить времена язычников и последние времена, когда для народа Израиля настанет период великой скорби. Мы знаем, что это время великих бедствий завершится, когда Христос установит тысячелетнее царство. Но Даниил получает указание не распространяться подробно об этих грядущих событиях. Вот какое распоряжение слышит он в свой адрес. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». В книге Даниила политические проблемы рассматриваются отдельно от церковных проблем. Пророк рассказывает, чем завершается вечная борьба сил, существующих в нашем мире. И по ходу своего повествования он отвечает в первую очередь на вопрос, кто, в конце концов, будет править миром, а не на вопрос, каким образом мир обратится к Богу. Знать книгу Даниила очень важно для понимания Писания. Это можно доказать, вспомнив, что наш Господь в своей проповеди на Елеонской горе цитирует только пророчество Даниила. Книга Откровения была бы для нас совершенной загадкой, если бы не было Даниила. А Откровение апостола Павла о человеке греха из второго послания к Фессалоникийцам тоже проще понять на основании пояснений Даниила. Итак, давайте приступим к изучению этой книги. Ее первая глава посвящена темам упадка Иудеи и падения Иерусалима. Также в ней описывается жизнь Даниила и трех его друзей при дворе вавилонского царя Навуходоносора. Послушайте первый стих первой главы. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. Иоаким был посажен на престол Иудеи фараоном Нехао после правления его брата Иоахаза. Эти нехорошие люди были сыновьями доброго царя Иосии, который возглавил последнее пробуждение в Иудее». Вы можете прочесть об этом в 4 главе царств, глава 23. На самом деле Иоакима звали Елиаким. В период его правления Навуходоносор в первый раз подошел к стенам Иерусалима. Это случилось около 606 года до Рождества Христова, а в 604 году вавилоняне захватили город. Иерусалим не был разрушен, но какое-то количество его жителей было угнано в рабство. Среди них оказался Даниил и трое его друзей, а вообще их было много тысяч. После смерти Иоакима престол занял его сын Иехония. Он восстал против Навуходоносора, который снова окружил

убили в его присутствии, а потом самому Сидекии выкололи глаза, а затем в 588-89 годах до Рождества Христова в Вавилон была угнана последняя группа пленных. Так сбылись пророчества, записанные у Иеремии в 25 главе. Пророки Иеремия и Иезекииль говорили народу, что лжепророки ошибаются, и столица иудейского царства Иерусалим будет разрушен. Так оно и случилось. Послушайте стихи со 2 по 4 из 1 главы Даниила. «И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сыновей Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому». В тот момент в Вавилон была отправлена только часть сосудов. Остальные попали туда, когда сдался Иехония. Навуходоносор отвез эти сосуды в Синаар, в святилище своего бога. Не забывайте об этом, потому что позже мы будем читать о том, как царь Валтасар, вероятно, внук Навуходоносора, попытается использовать эти сосуды на Перу. Итак, Навуходоносор отбирал для своего дворца лучших пленных из всех завоеванных народов. Я думаю, что он давал им определенные знания, чтобы проверить, насколько они умны, а потом их воспитывали как будущих мудрых советников вавилонского царя. Мы увидим, что Даниил тоже попал в число этих людей, и царь советовался с ним. «И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих». В стихе 9 этой главы также говорится: «Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов». То есть Даниил и трое его друзей стали евнухами. И так исполнилось предсказание Исаии, записанное в 39 главе, стих 7. «И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворе царя Вавилонского». Большинство консервативных ученых считает, что Даниил был захвачен в плен в возрасте 17 лет. Его сделали евнухом, так что, как вы понимаете, у него не было ни жены, ни детей. Конечно, такое состояние человека, лишенного возможности жениться и растить детей, можно посчитать варварским. Однако на самом деле это не так. Исполнение царского указа ничем не вредило умственному развитию этих молодых людей. Итак, друзья мои, о том, что произошло в дальнейшем и к чему привели такие действия вавилонского царя, мы будем рассуждать в следующей беседе. А сейчас наше время истекло, я прощаюсь с вами, всего вам доброго.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2021 год. Колонка редактора. Вальдемар Цорн. Бог ли Иисус Христос? Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Евреям 11:40. Имеем, входим, ждем. Есть в Новом Завете послание к евреям. Оно целиком посвящено одной теме. Во второй главе написано: «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим». Павел, как бы между прочим, указывает на главную тему этого послания – будущее вселенное. И это будущее вселенное стало нам, верующим в Иисуса Христа, рожденным свыше, получившим залог Святого Духа и сделавшимся причастниками Божьего естества, доступной, близкой и родной. Более того, мы каким-то таинственным образом уже сейчас живем будущим и в будущем. Приведу лишь несколько указаний на это. «А входим в покой мы, уверовавшие» — 4:3. «Не войдем, а вошли». «Но вы приступили к горе Сион и к ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собранию и церкви первенцев, записанных на небесах, и к судии всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства». 12:22. О вечном храме, святыне всего святого, читаем: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца от порочной совести». 10:19-22. Мы призваны с дерзновением приходить в общение с Богом, так как мы верою вошли в покой Его. Тот, в ком вся полнота Божества телесна, наш Господь и Спаситель Иисус Христос, не только все сделал для нашего спасения, но и открывает Его нам через Своих пророков в священных писаниях Ветхого и Нового Заветов. Об этом, о вечности и божественности Иисуса Христа, Его святой сущности, мы хотим поговорить с вами на страницах этого номера журнала, уважаемые читатели. Благословенного вам чтения!
2: В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Блаженный Августин. Философия жизни. У каждого наставник свой, судья. Мы ежедневно просим наставлений. Так чей ты ученик? Спроси себя пораньше, чем ударит час последний. Молчанию у высоких гор учись, добру и дружелюбию у солнца, умению жизнь приветствовать у птиц, любви у волн, что в берег бьют бессонно. Научит космос широте души, земля великой щедрости научит, а океан — борьбе. Но не спеши, у сов учиться ненависти жгучей. Идет учение с каждым днем трудней, кто волей слаб, не выдержит, отстанет. Но правда у Христа, и перед Ним я преклоняюсь. Он один наставник. Проповедь. Вальдемар Цорн. Бог ли Христос? Прежде нежели был Авраам, я есмь. Иисус Христос.
3: Самое главное, важное, сильное люди говорят не в подготовленных речах и докладах, а как бы между прочим, когда говорит само сердце. Например, слова Мартина Лютера Кинга «I have a dream» – «У меня есть мечта», ставшие крылатыми, сделались символом и лозунгом движения за равноправие в Соединенных Штатах Америки. Только у Иисуса Христа, в отличие от людей, не было различия между словами обычными, разговорами ни о чем, у него их просто не было, и беседами о Царстве Божьем. У него все и всегда было о самом главном. И в самый неожиданный момент его слушатели вдруг слышали из его уст потрясающие, никогда ранее не звучавшие слова. Взаимоотношения между Иисусом Христом и фарисеями являются предметом изучения богословов и историков. О них ученые пишут докторские диссертации. Именно в записанных в Евангелии от Иоанна дискуссиях между Иисусом и его оппонентами мы можем найти много таких высказываний Иисуса Христа, которые никак не вписывались в представление людей того времени о Боге, Мессии, законе и Писаниях. Прочтем отрывок из 8 главы с 12 по 24 стих. Откройте, пожалуйста, Евангелие и положите рядом. Мы и далее будем обращаться к нему. Остановимся на стихе 24. «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Обратите внимание на выделенные слова. Что они значат? Что имеет в виду Иисус, когда говорит, что людям нужно уверовать, что это Он, чтобы получить прощение грехов? Греческие слова «эго эйми» – «я есмь», употребляющиеся здесь, соответствуют арамейским – Иисус говорил с фарисеями по-арамейски – «ани уху», то есть «я» — это «он». Это словосочетание близко по значению к имени Бога. Иисус говорит фарисеям, что только тот, кто поверит Иисусу и тому, за кого он себя выдает, то есть за Бога, получит прощение грехов. Продолжим чтение этой дискуссии. Прочтите из 8 главы стихи с 25 по 59. Особое внимание обратим на следующие слова. «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». То есть Иисус однозначно и определенно говорит о том, что Он Бог, за что Его и распяли. Помните слова из Евангелия? Написано: «И еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу». Иоанна 5:18. Или здесь: «И первосвященник сказал ему: „Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?“ Иисус говорит ему: „Ты сказал, даже говорю вам, отныне не узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных“. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: „Он богохульствует. На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?“ Они же сказали в ответ: „Повинен смерти“. Матфея 26:63-66. Если мы говорим об апостолах, что они уверовали в Иисуса, то что это значит? В кого они уверовали? Кем был для них Иисус из Назарета? Читаем в книге «Деяния апостолов». Иисус сказал им: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяние 1:8. Иисус сказал, что они будут Его свидетелями, Его сущности и Его воскресения. Приведем, как я уже говорил в начале нашей беседы, случайные слова некоторых свидетелей, дошедшие до нас. Фома. Все мы знаем Фому неверующего. Апостола Фому называли еще Дидим, близнец. Он, согласно преданиям, был внешне очень похож на Иисуса. Выражение «Фома неверующий» или «неверный» стало нарицательным именем для человека недоверчивого. Однако таковым Фома не остался. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел со своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово Божие народом диким. Предание говорит, что апостол Фома основал христианские общины в Иудее, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Свое свидетельство о Христе и проповедь Евангелия апостол запечатлел мученической смертью. За обращение к Христу жены и сына индийского правителя города Мелипура апостол был заключен в темницу, где он долго подвергался пыткам. Там же его пронзили копьями, и он умер. Как он говорит об Иисусе Христе, когда тот является ему после своего воскресения? Помните, в какой день недели? В первый день недели, то есть по-нашему, в воскресенье. «Господь мой и Бог мой!» Иисус сказал ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженно невидевшие и уверовавшие». Иоанна 20:29. У Фомы сомнений больше не было. Перед ним тот, кто сама жизнь, Яхве. Может быть, он вспомнил слова учителя в беседе с Филиппом? Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца». Иоанна 14:8-9. Иаков. Родной брат Иисуса Христа, сын Марии и Иосифа, пишет в своем послании. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Иакова 1:1. Знатоки греческого языка могут подтвердить, что отсутствие определенного артикля перед словом «Господа» говорит о том, что мы правильно читаем, если делаем следующее ударение. «Раб Бога и Господа Иисуса Христа». Чтобы родной брат называл Иисуса Господом и Богом, должно было произойти нечто чрезвычайное. Это вера, вера в Иисуса Христа, в того, кто Он есть, дело Духа Святого. Поэтому даже брат поверил в Иисуса как в Бога. И только такая вера, как мы читаем из его послания, сопровождаемая делами, живая и спасающая. Это имел в виду Иисус, когда говорил «Уверуйте в Меня, что Я есмь». Иоанна 8:24. Петр. Апостол Петр, Симон, родился в Вифсаиде, городе, расположенном на северном берегу Галилейского озера, в семье простого рыбака Ионы. Иисус называл его Симоном Иониным. Он был женат и вместе со своим братом Андреем промышлял рыбной ловлей. Имя Петр дал ему Иисус Христос. Петрус, от греческого слова «камень» или «скала», соответствует арамейскому имени Кефа. В ночь ареста Иисуса Петр, испугавшись слуг первосвященника, трижды отрекся от своего учителя, но потом раскаялся и был прощен. Петр был первым, кто, не задумываясь, исповедовал Иисуса Христа Господом. «Ты Христос, Сын Бога Живого». После Вознесения Господа апостол Петр проповедовал учение Христа в разных странах и совершал чудеса, воскрешал мертвых, исцелял больных и немощных. По преданию, Петр нес служение епископа в Риме. Во времена гонений при императоре Нероне Петр был распят на перевернутом кресте вниз головой. И это по собственному желанию апостола, так как он считал себя недостойным умереть такой же смертью, как Иисус Христос. В Священном Писании сохранились два его апостольских послания. Второе начинается значительными словами, показывающими, за кого Петр почитал Иисуса и как к нему относился. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим равно с нами драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». 2 Петра 1:1-2. Как бы, между прочим, Петр говорит, «По благодати Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа мы обрели веру». Так кем же для него является Иисус Христос? Однозначно, Богом. Еще один текст из первого послания Петра. К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. 1 Петра 1, 10-11. Представляете, о чем здесь говорит Петр? Для сравнения приведу текст из его второго послания. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самим собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым». 2 Петра 1, 19-21. Что значат эти слова? Для Петра значат они то, что Дух Христа и Дух Святой – единая личность. Так было ему открыто Духом Святым. Сомнений не было. Для него Христос – Бог. Петр умер в 67 или 68 году после Рождества Христова. Как же тогда некоторые смеют утверждать, что учение о божественности Иисуса Христа является поздним учением, привнесенным в христианство во втором или даже в третьем веке? Павел. Павел родился в Тарсе, на территории современной Турции. Приблизительно в том же году, что Иисус Христос. Учился в Иерусалиме у самого известного в то время богослова Гамалиила. Был в свое время гонителем церкви. Христиане назывались тогда последователями учения «Путь». Потом, после личной встречи с Иисусом, после получения от Него откровения и поручения проповеди Евангелия, он служил Господу так, как никто другой ни до Него, ни после Него не служил. Его миссионерские путешествия, аресты, наказания, порой очень жестокие, побивание камнями и, в конечном итоге, мученическая смерть в Риме – все это показывает нам человека, убежденного в своих словах, истинного свидетеля. Свидетель с древнегреческого переводится еще как «мученик». Он многому учил, много написал. Но мне хотелось бы обратить внимание только на одно слово, сказанное как бы между прочим. Слова в прощальной речи Павла эфесским пресвитерам, записанные евангелистом и врачом Лукой в книге «Деяния апостолов», звучат так. «Итак, наблюдайте за собой и за всем стадом, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Деяния 20:28. Это показывает, во что верил апостол, как он относился к Иисусу Христу и что для него значили слова Иисуса Христа «Уверуйте в Меня, что Я есмь». Послание Павла для меня – источник постоянного откровения. Например, его послание к Титу. Личное послание наставления сотруднику. Обратим внимание на три пары слов, совершенно определенно показывающих его понимание того, кто для него Иисус Христос. Библию еще не закрыли? Титу 1.3.4, Титу 2.10.13, Титу 3.4.6. Апостол Павел, осознанно или нет, но по вдохновению Духа Святого, три раза в этом небольшом послании повторяет, что для него Спаситель Иисус Христос – Бог. В послании к римлянам Павел пишет, и тоже, как бы между прочим, следующее. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». Римлянам 9:1-5. Обратили внимание на выделенные слова? Напомню слова Иисуса Христа, о которых мы рассуждаем сегодня. «Я не от сего мира, «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, Спаситель, Бог ваш, то умрете во грехах ваших». Думаю, на основании приведенных текстов из Священного Писания и на примерах веры апостолов мы можем сделать следующие выводы. Только такая вера, вера в Иисуса Христа как в Бога, вера спасающая, и ею мы переходим из смерти в жизнь. Так говорит Иисус Христос. Только такая вера делает нас причастниками Божьего естества, и мы – жители неба. Так говорит апостол Петр. Только такая вера дает нам победу над этим миром. Так говорит апостол Иоанн. Только такая вера посадила нас одесную престола Божьего на небесах в Иисусе Христе. Так говорит апостол Павел. Только такая вера, вера живая, дает нам власть над искушениями и грехом и производит в нас дела, достойные нашего Искупителя. Так говорит Иаков, брат Господа. Верим ли мы так? Если да, то все наши мысли, слова и дела мы делаем в благоговении перед Ним и в послушании Слову Его. Если же нет, то мы не спасены. Бог призывает нас сегодня проверить свои сердца. Верили мы? Аминь. Листая старые страницы. Яков Крекер. Божественность вместо тени. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, но вы приступили к горе Сион и к ограду Бога Живого и к ходатаю Нового Завета Иисусу и к крови кропления. Евреям 12:18, 22-24. Неудивительно, что еврейская церковь в свое время столкнулась с чрезвычайно сложными конфликтами. Вероятно, это была иудео-христианская община, которой и было адресовано послание. Перед лицом тяжких страданий и гонений эти верующие в Христа иудеи спрашивали себя, что мы имеем теперь? У нас был Моисей, у нас был Аарон, у нас было святилище, у нас были первосвященники, у нас были ежедневные жертвы и святые праздники. А что теперь? После того, как Иисус и благая весть пришли в нашу жизнь, после того, как мы всем сердцем доверились Ему, с чем мы остаемся? У нас больше нет настоящего первосвященника, нет настоящего святилища, нет жертв, которые бы ежедневно говорили за нас перед Богом. Что у нас остается? Послание к евреям отвечает на эти вопросы. То, что было в прошлом, было лишь тенью того, что есть на самом деле. Все жертвоприношения священников, по очереди совершавших службу, весь культ во святилище, священные празднества, составлявшие календарь года, все это было лишь тенью высшей реальности. И эта реальность стала нашей во Христе и во святилище, в которое Он вошел с уникальной жертвой. Правда, святилище, в которое вошел Христос и в котором служит как первосвященник, небесное святилище. Теперь он сидит по правую руку от Божьего величества, как вечный первосвященник, присутствуя в то же самое время и среди нас, среди своей страдающей и борющейся церкви, направляя и благословляя ее. Поэтому и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7:25. То, что отнято, лишь тень. То, что пребывает вечно, осталось для церкви в Сыне Божьем. Поэтому нельзя сказать, что служение нашего первосвященника Иисуса Христа заканчивается с его уходом к Отцу. Как Отец, так и Сын живет ныне. То, что для нашего понимания и опыта связано со временем, для Иисуса Христа в Его откровении и в Его служении является лишь вечным действием. Как бы ни был велик вчерашний день нашего Христа, сегодняшний день является более великим. И как бы ни был велик сегодняшний день нашего Христа, завтрашний день будет еще более великим.
1: кафедра. Вотчман Ни. Здесь и там. Давид, в свое время послужив воле Божьей, почил и приложился к отцам своим. Деяние 13:36. Наши современники часто стараются оставить после себя что-то важное, будь то служение или дело, что-то, что будет жить и после их смерти. Для этого создаются организации, фонды и другие структуры. Однако святые Ветхого Завета служили только своему времени, а после этого отходили в мир иной. Это очень важный жизненный принцип. Пшеница сеется, всходит, колосится и пожинается, а после этого все растение со всеми его корнями перепахивается и смешивается с землей. Служение Богу – это нечто духовное. У этого служения нет корней в земном смысле. От него не исходит запах почвы. Божьи служители уходят, но остается Бог. Все, что связано с церковью, должно быть живым и служить времени, то есть оно должно отвечать запросам своего времени, даже своего часа, и никогда не застывать в определенных земных формах. Бог сам забирает своих служителей из этого мира, но Он же посылает и новых. Наше дело страдает, его никогда. То, что люди приходят и уходят, не может ни в коей мере повредить делу Божьему. Бог остается Богом.
4: Размышления вслух. Ширина и досок. Авен Езер. Библия упоминает об Авен Езере, месте, где израильтян постигло трагическое поражение от филистимлян. Погибло около 4000 евреев. Все были в растерянности. Что теперь будет? Почему Бог допустил это? Неужели Он оставил и забыл нас? Прошли годы. Пророк Самуил призвал израильтян отвергнуть идолов и покаяться в грехах. Народ послушался пророка, и после этого пришла победа. И выступили израильтяне из Массифы и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вифхором. И взял Самуил один камень и поставил между Массифой и между сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав: «До этого места помог нам Господь». Почему Самуил дал месту, где была одержана грандиозная победа, такое печальное название Авен-Езер, напоминающее о поражении? Чтобы показать Бога надежды, могущего обратить наши поражения в победу. Христос на кресте – поражение. Еще какое? А мы думали, с досадой сказали ученики после его смерти. Но именно на этом позорном кресте совершилось спасение и победа над смертью. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Оглядываясь в прошлое, мы часто обнаруживаем, что успеху предшествовало поражение. Как в пословице «не было бы счастья, да несчастье помогло». Приведу несколько примеров. Саша. Мой старший брат Саша, по-таджикски Сайна, был ярым противником Христа, а потом стал ревностным христианином. Почти как Савл, жестоко гнавший церковь, после встречи со Спасителем стал горячим благовестником, апостолом Павлом. Тяжелая болезнь привела моего брата к Иисусу. Он уже умирал, но после того, как покаялся и отдал свое сердце Христу, Бог продлил ему жизнь еще на 7 лет. Саша открыл двери своего дома для церкви. И так же, как раньше он упрямо выгонял меня за веру в Христа, так теперь горячо загонял в свой дом на богослужение заигравшихся в футбол племянников. Саша пережил рождение свыше. Его встреча с Христом была очевидной для всех. Мулла, хорошо знавший нашу семью, сказал Саше: «Как же ты мог предать нашу веру? Твоя сестра христианка, но что с нее взять? Она женщина. Но ты...» На что Саша ответил: «Вон там в углу топор стоит. Можете отрубить мне голову, но я твердо верю, что Иисус Христос — Бог».
5: Мула ушел, разочарованно махнув рукой. Больше Сашу не беспокоили, списав его новое состояние на болезнь, от которой он тронулся умом. А племянники, иногда не доигравшие в футбол, стали верующими, некоторые – миссионерами. Они с благодарностью вспоминают своего дядю. До обращения к Богу Саша был любителем увеселительных заведений и заядлым картежником, а после его стало не узнать. Однажды начальник райисполкома, Сашин друг, сказал мне: «Не могу поверить, что это тот же Саша. Его будто подменили. Это совсем другой человек. Он сказал, что Библия помогла ему измениться. Дайте мне тоже эту книгу, может, и мне поможет. Я чувствую, что качусь в какую-то пропасть». Дом Саши стал большим благословением для нашей семьи, соседей и многочисленных родственников. И учитывая, что вокруг проживают в основном таджики и азербайджанцы, настоящим чудом. Авен-Езер — это путь через тернии к звездам, через мрак к свету, через страдания к радости. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим», — сказал царь Давид. В жизни этого царя было немало горестей. Сын Авессалом искал его смерти. Жена Мелхола не всегда понимала его. Лучший советник Ахитофел переметнулся в стан врага, а вчерашние друзья подло его предали. «Даже человек, мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Эти поражения научили Давида держаться за Господа как за единственного помощника, который никогда не оставит. Испытания стали его лучшими учителями. «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню». Встретившись с Христом, Саша полюбил его так, что никакие угрозы не могли разлучить его с Господом. Болезнь этому только способствовала. Мы все сломаны, но именно в местах надломов мы часто сильнее всего. Эрнест Хемингуэй. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и эта победа, победившая мир, вера наша». Света. Свете было 20 лет. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского она умирала от лейкемии. Красавица с пышной русой косой металась на постели в агонии. За 3 часа до смерти я пришла к ней по просьбе ее матери. Больная была в полном сознании. Врачи иногда заглядывали в палату, чтобы удостовериться, не отошла ли она. С ее мамой мы присели у ног умирающей и молились. Я спросила у Светы, хотела бы она обратиться к Христу. Она кивнула головой в знак согласия и повторила за мной слова молитвы, пригласив Иисуса в свои оставшиеся 2 часа жизни. Агония отпустила ее. Она сразу затихла. Потом вдруг сказала: «Вот Христос за мной пришел». Через час Света тихо отошла. В тот самый момент я почувствовала в палате что-то сверхъестественное, повеяло такой силой жизни, что никак не вязалось с бездыханным телом, лежавшим на постели. Зачем этой юной душе нужны были такие страдания? Бог знает. Покуда ты сам не научился каждое утро поднимать солнце на небеса, пока не знаешь, куда направить молнию или как сотворить бегемота, не берись судить, как Бог правит миром. Молчи и слушай. Филипп Янси. Однажды все откроется, и тайное станет явным. У Светы состоялась встреча с Богом. Это главное. Ибо только ради этого человек приходит в наш мир. Даже если встреча произошла всего за час до кончины, это великое благо и милость Господа. Смерть, как злое проклятие, стало для Светы Авен-Езером, благословением и дверью в жизнь вечную, ибо, умирая со Христом, мы воскресаем с Ним. Страдания. Писатель Эли Визель был узником нацистского концлагеря. Он оставил свидетельство о еврейском ребенке, умиравшем от голода, который украл кусочек хлеба и был за это повешен. Он не плакал и не сопротивлялся. Жизнь была дана ему без объяснений, и также без объяснений была жестоко отнята. Где был Бог? Бог был рядом с виселицей, рядом с ребенком, тихо скорбя. Что еще можно сказать о значении этого часа? Неверующие часто возмущаются. Если есть Бог, то почему так много катастроф, войн и болезней? Болезни и бедствия — результат грехопадения человека. Страдают все, наш мир — как большой котел, в котором все мы варимся. Верующий же получает в страданиях поддержку и радость. Праведный Иов, потеряв имущество, детей, здоровье, вопрошал Бога: «Где ты?» Бог молчал. Пришел час, и Иов, получив ответ, воскликнул: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Бог отвечает, но мы не всегда слышим его, потому что или просим не на добро, или не понимаем, чего просим. Как-то Чарли Чаплин принял участие в конкурсе двойников Чарли Чаплина и проиграл, потому что никто не ожидал его появления и не узнал, не поверил в такую возможность. Человеку свойственно фильтровать увиденное и услышанное через шоры, которые мешают ему обратиться, подобно ребенку, с доверием к Богу. Если в наших испытаниях мы не будем сомневаться в Божьей любви, тогда Авен-Езер поражения может стать Авен-Езером победы. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Из куколки в бабочку. Виктор Франкл в своей книге «Человек в поисках смысла» пишет: «Именно там, где мы беспомощны и лишены надежды, будучи не в состоянии изменить ситуацию, именно там мы призваны, там ощущаем необходимость измениться самим». И никто не описал это точнее, чем Иегуда Бекон, который попал в Освенцим еще ребенком и после освобождения страдал от навязчивых представлений. «Я видел похороны с пышным гробом и музыкой и начинал смеяться. Не безумцы ли устраивать такое из-за одного единственного покойника? Если я шел на концерт или в театр, я обязательно должен был вычислить, сколько потребовалось бы времени, чтобы отравить газом всех людей, которые там собрались, и сколько одежды, сколько золотых зубов, сколько мешков волос получилось бы при этом». И далее Иегуда Бекон спрашивает себя: в чем мог заключаться смысл тех лет, которые он провел в Освенциме? «Подростком я думал, что расскажу миру, что я видел в Освенциме, в надежде, что мир изменится, станет однажды другим. Однако мир не стал другим, и мир не хотел слышать об Освенциме. Лишь гораздо позже я действительно понял, в чем смысл страдания». Страдание имеет смысл, если ты сам становишься другим. Такое изменение подобно ползающей гусенице, которая спустя время превращается в куколку, а потом из куколки вылетает прелестная бабочка. И хотя процесс преображения трудный, как плавильня для золота и точила для вина, но результат благословенный. Христос после страданий и мученической смерти стал другим, воскресшим Спасителем. Мы призваны разделить Его трапезу. Если с Ним страдаем, то с Ним и прославимся. Понимание этих духовных законов делает нас мужественными в преодолении жизненных испытаний. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Взирая на Христа, пойдем по следам Его, и Он обратит наше поражение в победу. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои. как поется в христианском гимне. «Взойдем на Голгофу, мой брат, там посланный Богом Мессия распят. О правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен. Пойдем перед ним».
1: Страница истории. Приморские баптисты 100 лет назад. Ключевой фигурой в истории Владивостокской общины и всего приморского баптизма в 1920-1922 годах был Роберт Андреевич Фетлер. Имея прекрасное богословское образование и опыт работы, он создал правильную организационную структуру общины, включающую хор, молодежный кружок, воскресную школу и так далее, заботился о подготовке благовестников. В организации жизни баптистов Владивостока Фетлеру помогали единомышленники, приехавшие с ним из Омска. Большую роль в развитии общины сыграл Август Матвеевич Пуке. Он занялся организацией хора, возглавил образованный в конце 1919 года молодежный кружок. Пристальное внимание кружок уделял благотворительной работе и миссии, взял под свою опеку тюрьму и госпитали, в его ведении находилась и воскресная школа. В рабочей слободке баптисты использовали для привлечения населения уличное благовестие, включавшее пение хора на улице, раздачу прохожим брошюр и приглашений на собрание и само призывное собрание. На ротаторе были специально для этого отпечатаны брошюры «Что должны знать все жители рабочей слободки». Второй по значению в Приморье была Никольск-Уссурийская община баптистов, возникшая еще до революции. Ее успешное развитие в исследуемый период было предопределено служением имевшего прекрасную богословскую подготовку и опыт миссионерской и пастырской деятельности Николая Ивановича Пейсти. Разъездное благовестничество в период гражданской войны и интервенции было очень трудным и опасным делом. Благовестники становились жертвами властей, вооруженных формирований населения, настроенного агрессивно по отношению к сектантам. Благовестники из Никольско-Уссурийского, ныне город Уссурийск, попадали в трудные, а порой трагические ситуации. Однако они были полны энтузиазма. Результатом их усилий было появление новых верующих. За полтора года они основали 22 общины. Пейсти активно сотрудничал с Фетлером. Публиковался в его журнале «Благовестник». Вместе они проводили праздники, у них было единство взглядов по ряду важнейших вопросов организационного порядка. Однако 2 сентября 1922 года община проводила Пейсти, который распоряжением миссионерского общества был переведен в Харбин. В конце 1922 года у руководства Владивостокской общины были большие планы на будущее. Был разработан проект трехэтажного молитвенного дома, вмещающего до 1000 человек. Предпринимались попытки организации сиротского приюта. В Библейском институте, открывавшемся во Владивостоке с октября 1922 года, обучались 16 юношей и 3 девушки. В нем преподавались библейское богословие, гомилетика, история баптистов и церковная история, пасторское богословие, введение в Библию, английский и русский языки, география, история, математика, логика и психология, а также пение и музыка. Преподавали в институте Фетлер, Олсен, Линстед. Первый ускоренный выпуск предполагался в июне 1923 года. Содержался институт на пожертвования верующих. Антирелигиозная работа новой власти началась сразу же после ее установления. В феврале 1923 года были закрыты издательства баптистов, библейский институт и миссионерские курсы. Со складов издательства изъяты религиозные журналы и литература. Также были закрыты молитвенные дома, поставлены на учет разъездные проповедники, а их попытки выехать из Владивостока пресекались. О репрессиях открыто еще не говорилось, но генеральная линия политики советского государства в отношении религии уже была намечена. Олсен, Фетлер и Линстед в начале 1923 года вынуждены были уехать в Харбин.
6: Итак, в 1919-22 годах в Приморье возникает один из центров дальневосточного баптизма. Определяющую роль в этом процессе сыграли российские и зарубежные миссионеры, имевшие богословскую подготовку и практический опыт, наладившие правильную работу поместных церквей. Но впереди было весьма непростое время для дальневосточных верующих.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Отдайте свою юность Господу. Ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших». Послание евреям, 3 глава, 7 по 8 стихи. Одна религиозная девушка хотела быть спасенной, но не хотела упустить и мирских утех. Она хотела отдать себя и свое сердце Господу в старости. Однажды ее посетил знакомый книгоноша. В беседе с ним она предложила ему стакан молока. Книгоноша, поблагодарив, выпил молоко, но немного оставил на дне и, обратившись к девушке, сказал: «Сочтете ли вы за честь, если я предложу вам выпить этот остаток?» «Конечно нет, вы шутите», — ответила девушка. И книгоноша сказал: «Это как раз то, что вы делаете по отношению к Господу. Пока вы молоды, здоровы и сильны, вы предпочитаете жить в свое удовольствие. А когда выпьете чашу жизни до дна, тогда жалкие остатки ее вы собираетесь преподнести Богу. Только примет ли Он?» Книгоноша отдал девушке стакан, сказал: «Оставайтесь с Господом», и ушел. Девушка стояла некоторое время в оцепенении. Ей было стыдно перед Богом. Наконец она твердо решила отдать свое сердце Господу и посвятить свою юную жизнь служению Ему. Видели ли вы, как ветер сдувает весенние цветы с дерева, как полный жизни и красоты цветок совершенно увядает, сорванный и измятый руками, как самое лучшее дерево, испорченное чем-либо в нежном возрасте, навсегда остается уродливым, бесплодным и годно бывает только для сожжения. Это образ юности, отторгнутой от добродетели и преданной в руки коварного греха, его удовольствий и страстей. Как приучишь себя в молодости, так и останешься на всю жизнь. Что посеешь в юности, то будешь пожинать во всей последующей жизни. Молодость – это великое счастье, если она посвящена Иисусу Христу. Усердно приносите Христу труды юности вашей и возрадуйтесь о богатстве в старости, ибо собираемое в юности питает и утешает изнемогших в старости.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Будем похожими на Бога. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 и 3 стихи. Мама, а разве мы имеем право быть такими, как Бог? Ведь этого хотел когда-то Люцифер и поэтому стал дьяволом? Спросил Андрюша. Видишь ли, сынок, Люцифер позавидовал славе Бога, — объяснила мама. Он хотел иметь не характер Божий, а его величие и власть. А тот, кто стремится иметь такой же характер, как у Бога, никогда не будет завидовать божественной славе. К тому же Бог сам делится с любящими Его своей славой. «Значит, я могу быть похожим на Бога?» — снова спросил Андрюша. «Конечно. Иисус специально родился в нашем мире как человек, чтобы послужить нам примером. Телом Он был такой, как мы, но характер имел божественный, безгрешный. Если мы будем подражать Иисусу, то постепенно станем похожими на Него. А когда Он придет, то тела наши тоже изменит. Мы больше не будем болеть и умирать, будем жить вечно, как и Бог. Только вот такую силу, власть, славу и мудрость, как у Бога, мы не сможем иметь. Так даже лучше. Бог обо всем заботится, чтобы солнышко светило, и цветы красивые цвели для нашей радости, и яблоки зрели, и виноград. Как хорошо, что когда я стану взрослым человеком, все равно останусь Божьим ребенком. С довольной улыбкой на лице произнес Андрюша и посмотрел на маму. «А тебе тоже нравится быть доченькой Бога?» «Да, мой милый, это очень большое благословение иметь такого любящего, доброго и богатого отца, как наш Бог. Спасибо тебе, что ты мне задал этот вопрос. Мы, взрослые, часто и не задумываемся о том, что до глубокой старости имеем любящего отца. У нас у всех есть Отец Небесный. Он сам хочет помочь нам стать похожими на Него, если мы того пожелаем. Кроме того, ребята, всем, кто желает быть в числе Его детей и стремится стать подобным Ему, Иисус вручает пригласительный билет. Но об этом поговорим завтра.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

хвалебный хор. «Господь поддерживает вдову». Книга Псалтирь, 145, 9 стих.

поддержать и защитить этих своих молчаливых, обездоленных последовательниц. Наш всемилостивый, сострадательный, всемогущий Господь дает радость скорбящим, утешение печальным, благо нуждающимся и надежду отчаявшимся. Сохраните же в своем сердце обещание вашего Бога. Сохраните это ощущение Его всепобеждающей силы, которым проникнут Псалом 145, один из пяти хвалебных псалмов, которые начинаются с призыва хвалить Господа, а заканчиваются торжествующим возгласом «Аллилуйя». Бог наш всемогущий Творец, защитник, щедр и милостив. Бог наш Бог, исполняющий свои обещания. Бог наш Бог, подающий помощь нуждающимся. Бог наш Бог, поднимающий падших. Бог наш Бог, укрепляющий ослабевших. И Бог наш Бог, заботящийся о беззащитных. Может быть, ваша жизнь трудна. Может, иногда вам кажется, что вы не выдержите требований, предъявляемых жизнью, несправедливости, испытаний. Может, вы нуждаетесь и не знаете, что делать. И если так, то вы одна из тех, о ком Бог заботится особо. Он с радостью заботится о нуждающихся и угнетенных. Он с готовностью приходит на помощь слабым и скорбящим. Он поддерживает и оберегает одиноких. Еще в одном псалме псалмопевец восклицает: «Блажен народ, у которого есть Господь Бог». Псалом 143:15. «Вы, дорогая подруга, из такого народа, так почему бы не присоединить свой голос, несмотря на слабость, усталость, печаль, душевную боль, к хору, возглашающему «Аллилуйя»?» Нуждающиеся всех времен пели, прославляя нашего великого и милосердного Бога, зная, что никогда не лишатся Его милости.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи.
0: А также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения» именно для вас. Мы желаем через эту передачу утешить тех, кто переживает в данный момент трудности, ободрить уставших и одиноких, или просто направить взор тех, которых одолели сомнения на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и радостью.

Дорогие сестры, сегодня предлагаю послушать свидетельство Дианы Кондратьевой. Диана Васильевна хорошо известна в христианском сообществе. Ее молитвенная жизнь и активное служение среди верующих сестер были прекрасным примером благочестивой христианки.

Я постараюсь короткое такое сказать свидетельство. Меня зовут Диана Кондратьева, мне 50 лет, и когда мне говорят, хотела бы ты поменять свой возраст на то, чтобы тебе было бы 40 лет или 30 лет, нет, не хотела бы. Почему? Потому что я как вспомню те трудные моменты, та глупость, те неправильные жизненные поступки, я не хочу туда. А когда мне говорят, но если сегодняшнее твое мышление, но тебе будет 30 лет, я говорю, так не бывает, это молодая бабушка. Правильно? Все с возрастом, все приходит с возрастом. И я только могу улыбнуться и сказать, мне 50 лет, но жизнь только начинается. Поймите, в этих словах есть очень много важного. Неважно, сколько тебе лет, 45, 50, 65, 75. Если ты хочешь, чтобы ты была счастливая и весь твой дом служили Господу, Богу возможно сделать тебя счастливой. Он сможет, он не обессилел, его мышца не сократилась. Поэтому жизнь только начинается. Я как вспомню то неправильное. Это не значит, что сейчас я правильно живу, правильно все поступаю. У меня нет слез, у меня нет ошибок. Конечно, нет. Я всегда говорю, я несовершенная, я обыкновенная, я делаю ошибки. Но, безусловно, мне очень хотелось бы в своей жизни, как Павел сказал, забывая заднее, простираться вперед. Быть чуть-чуть другой, быть чуть-чуть терпимее, любить чуть-чуть больше, молиться чуть-чуть больше, прощать чуть-чуть больше, ошибаться меньше. И поэтому я замужем, и должна рассказать несколько слов о себе, замужем 27 лет уже летом было, и за эти 27 лет было разное. Очень много было разного, и была огромная пустыня. Но я очень благодарю Бога за эту пустыню, потому что если бы не было пустыни, я бы не встретила никого из вас, я бы не встретила множество женщин по огромной России и по странам СНГ, и дальше немножко. Я бы не встретила никого. Я бы осталась бы, наверное, такой самодостаточной, гордой, правильной, в кавычках. Я очень хотела бы быть такой, какой Бог хочет. Мне очень нравятся слова молитвы, и я часто молюсь и говорю, Господи, помоги мне любить Тебя больше, всем своим сердцем, всей своей крепостью, всем своим помышлением. Вы помните первая заповедь, возлюби Бога. Как важно, чтобы мы говорили, я недостаточно Тебя люблю, я хочу больше. Помоги, чтобы мой муж любил Тебя больше. Не ему об этом говорить, а Богу об этом говорить. Итак, были многие моменты за эти 27 лет. У нас сейчас два сына, я уже сказала, 25 и 20. И в этом году я приобрела новое качество, я стала свекровью. В этом году наш сын женился, и я говорю такую фразу, я учусь любить невестку. И когда я вижу вопрос в глазах, то я поясняю, учиться любить надо. Легко сказать, я люблю тебя, сестра, но люблю ли на самом деле? Учиться надо, чтобы я могла принять вас такой, какая вы есть, не переделывая, не ропща. Любить – это значит благословлять, любить – это значит принимать, прощать, терпеть. Учиться любить, учиться молиться, учиться терпеть, учиться прощать. И дальше можно продолжать список. Слово «учиться» очень важное в нашей жизни. Учиться. Почему я так сказала? Почему я такой делаю акцент? Потому что тогда, много лет тому назад, около 15, я увидела слова в Библии, Евангелие от Луки, 11 глава, 1 стих. Ученики сказали, Господи, научи нас молиться. Они не сказали, научи нас так проповедовать, как ты, не сказали, научи нас исцелять и воскрешать людей, как ты. Они видели все его чудеса, но они попросили самое главное. К сожалению, мы этого не просим. Господи, научи меня молиться, потому что это ключ к благословению. Тогда я поняла, что вот этого мне больше всего не хватает. Я хочу научиться. Я так и сказала, Господи, научи меня молиться. Я хочу правильно разговаривать с тобой, потому что молитва – это разговор. С кем? С Богом. Если мы умеем разговаривать с людьми, строить с ними правильные отношения, у нас будут эти отношения правильные, замечательные, близкие, хорошие. Если мы не умеем разговаривать, не умеем строить отношения с людьми, у нас не будет.
эту аналогию я провела на отношения с Богом, на молитву, потому что это разговор с самим Богом. Господи, научи нас молиться. Сегодняшний день будет проходить под этим как бы девизом, под этим словом из Библии. Научи молиться, научи любить, научи прощать, научи понимать, научи терпеть. И дальше добавляйте. Мне очень хочется, чтобы сегодняшняя наша встреча, она прошла под Божьим благословением, и чтобы вы, слушая меня, обыкновенную очень, анализировали и брали примеры для себя, думали о своей жизни, о своих примерах. Не меня слушали, я для вас не учитель, а слушали только одного учителя. Это наш Господь Триединный, это наш Иисус. Вот эта книга – учебник жизни. А я просто обыкновенный человек. Просто мне бы хотелось с Божьей помощью, раз Он так ведет и благословляет, и созидает это служение, которое сейчас благословляется очень Богом, братьями в нашей стране, в странах СНГ, и принимается сестрами, я только должна тихо, но настойчиво говорить: сестры, давайте не будем унывать, давайте попробуем. Жизнь только начинается. У Бога столько много чудес, столько много секретов, столько много моментов, которые мы должны захотеть узнать и преломить это в свою жизнь. Не анализировать, что это сказано для этой сестры, для того, для того. Это сказано для меня, что мне не хватает, как я могу это употребить для своей конкретной жизни. Поэтому пусть Бог благословит это наше общение. Поэтому я сказала: учусь любить и понимать свою невестку. Благослови ее, Господь. И пока я не забыла, можно я скажу вам? Я ей два раза уже сказала такую фразу: Ирочка, ты должна знать, что у мужчины, а твой муж, это мой сын, это мужчина, должно быть в жизни две женщины. Первая женщина – это любящая, молящаяся мама. А вторая женщина – это любящая, молящая и принимающая его таким, какой он есть, кто? Жена. Я так и сказала: Ира, моя функция закончилась, а твоя началась. Я не буду лезть в вашу семью, я ничего не буду говорить, я ничего не буду вмешиваться. Мы с Олегом, муж, папа, мы хотим только, чтобы вы жили счастливо. Поэтому знай, что я всегда постараюсь быть на твоей стороне, я всегда буду молиться. Если ты захочешь мне что-то сказать и пожаловаться, я всегда тебя пойму, потому что я тоже женщина. Но знай, что твоя функция сейчас важная и первая. А ему я говорила до женитьбы такие слова: сыночка, Руслан, я очень тебя люблю, очень сильно. Но знаешь, что когда ты женишься, ты не должен приходить к маме, советоваться и бегать по каждому вопросу. Может быть, и мне этого хочется, но это будет неправильно. Ты должен советоваться со своей женой, потому что отлепится и прилепится. И поэтому, уважаемые сестры, как важно, чтобы мы не внедрялись в то, что уже прилепилось Богом, не советовали молодым невесткам и нашим сыночкам или нашим дочечкам, как им жить и как поступать, а лучше за них много-много молились. Вот это самое важное, самое сокровенное. Пусть Бог благословит и меня в моих как бы отношениях с домашними, и каждую. Я родилась, второй сын у нас 20 лет, он студент, и несет служение молитвенное в церкви. Я очень-очень благодарю Господа, я к этому отношусь очень-очень трепетно. Молодежное молитвенное служение. Раз в месяц молодежь собирается на ночную молитву. Церковь у нас большая, и церквей много еще в Москве, и молодежь собирается и молятся всю ночь. Они составляют, и вот мой сын один из как бы руководителей, там два, и они составляют программу, и они молятся. И невзирая, что у него очень сложный, очень важный, известный институт, я очень-очень трепетно отношусь к его служению, потому что невзирая, что он хочет быть, как он говорит: мама, я хочу быть архитектором, я продолжаю молиться: Господи, сделай моих сыновей служителями. Вы согласны? И когда он мне как-то сказал: мама, я согласен, но я хотел бы быть хорошим архитектором. Я говорю: ты знаешь, у Бога возможно преломить твою архитектуру так, что мало не покажется. Правильно?
Он может преломить любые профессии, любые наши как бы возможности и желания, если они угодны Богу. Поэтому очень важно нам настойчиво молиться: «Господь, помоги, чтобы я и мой дом служили Тебе, чтобы мой муж не был воскресным христианином, а служил Тебе, чтобы наши дети, дочечки и сыночечки были служителями, а у Бога много служений». Я много лет тому назад думала, что служение только пастырь и диакон. Потом, спустя, я сейчас говорю, сделай их служителями. Это не обязательно, что они будут пастырями, правильно? Бог преломит, как служение духовное, физическое, материальное. Для кого он будет служить? Для одного человека? Или для десяти? Или, может быть, для тысячи? Это только Бог знает и один Бог знает. Важно, чтобы это было желание нашего материнского сердца. Я родилась в верующей семье. По маминой линии четвертое поколение. И мы дети, двое, два сына, две дочери, ходили в церковь. И мне знакомы старинные псалмы, я люблю очень новые. И хотела бы всегда, чтобы мы, христианство, были в золотой середине. Не хватались бы только за прошлое, не хватались бы только за... А были всегда что? В золотой середине. И не забывали и это, и то, и помнили, что Господь, Он Бог премудрости, Бог устройства, Бог порядка, Бог радости, Бог чудес, Бог любви. И дальше можно продолжать. Поэтому я помню все-все-все моменты. И очень важно, чтобы мы, мамы, водили своих детей, водили своих внуков. И было так, что моя мама водила постоянно и в дождь, и в солнце. И хотелось, и не хотелось, и умоляла, и просила. И спустя годы я услышала такую интересную статистику. Оказывается, если мы, мамы, родители, бабушки, а бабушка – это мама в двойном качестве, вводим своих детей, внуков до 12-14 лет, это подростковый возраст, вы поняли, когда дети еще могут ходить по нашим просьбе, по нашей указке, согласны вы? Потом они уже не могут и не слушаться нашу указку. Если мы их будем вводить до этого плюс-минус возраста, то оказывается, статистика говорит, что если наши дети вырастут, повзрослеют и уйдут из церкви от Бога, то 80% этих детей, которых вводили все время в Дом Божий, возвращаются обязательно в церковь. Мы четверо тому яркий пример. Когда мы ходили в церковь, мы все видели, мы все слышали. Время было, правда, архиконсервативное тогда. Я сейчас чуть-чуть по-другому смотрю на этот вопрос. Нельзя методом запрета. Нельзя, нельзя, нельзя угроз и запрета. Нельзя воспитывать детей. Мы сегодня будем говорить разные темы методом, что Бог судья и наказывающий судья. Нужно сначала детям дать Бога любви. Но об этом, о взаимоотношениях и секретах воспитания попозже. Мы росли. Я благодарю маму, что она молилась. Но по какой-то причине, трудно сказать, теперь это только Бог знает. Выросли и захотели учиться, и разъехались по всему Советскому Союзу. Я училась в Санкт-Петербурге, мои братья поехали учиться. Тогда были хорошие профессора в Кишиневе, это была все одна страна, если вы помните. Мы разлетелись по всему Советскому Союзу учиться и не принимали крещение. И я была уверена, что ты молишься, мама, молись, а я попробую сама жить самостоятельно. Там закончила институт в Ленинграде, там вышла замуж за молодого офицера. И была уверена, что так будет всегда классно, замечательно, он меня любит и будет любить всю оставшуюся жизнь. Об ошибках, которых я делала в своей семье, я буду говорить позже. Сейчас я просто скажу, что, конечно, на моем «я», на нашем «я» мы долго не протянем. Я очень люблю смотреть на молодых, которые моложе меня, и которым мне так хочется сказать в сегодняшних разных темах: не делай моих ошибок, их очень было много, сделай их меньше, чтобы быть счастливее и меньше плакать. Я сделала много ошибок, я много не знала того, чего потом, спустя годы, узнала через Библию от Господа. Поэтому в наш дом пришли раздоры, пришли ссоры. Были два маленьких сына тогда, и огромная-огромная пустыня стала появляться, и
наши корабли стали расходиться, как в океане. Мы меньше и меньше понимали друг друга. И этот человек, который очень меня любил, я чувствовала, что он меня меньше любит, а мне хотелось, чтобы он меня больше любил, а он меня меньше, а я вытаскиваю, а насильно мил не будешь, вы понимаете, разные моменты. И мы уходили от друг друга, и дошло до того, что мы хотели разводиться, мы ненавидели друг друга. Я, не боясь, говорю о себе, потому что, может быть, это кому-то пригодится. Я сегодня замужем за тем же человеком, которого ненавидела, который практически ненавидел меня, но Бог сегодня сделал так, что я его люблю, уважаю. У нас отношения гораздо лучше, чем 20 лет тому назад и 15, и у него ко мне, и у меня. Кто это сделал? Бог. Через что? Через молитву. Это возможно. Это возможно сегодня. Это не сказка. Это не пример, который я бы говорила бы, что это было у женщины, которая жила в 41-м году. Это сегодня происходит у многих женщин, которых я знаю. Они плюс-минус моего возраста, гораздо моложе, или как я, или чуть старше. И они пишут, множество писем приходит сейчас в Центр молитвы России, где они пишут, как Бог изменил, какие огромные чудеса, какие изменения. Изменились отношения с мужьями, как изменились отношения с детьми, как, сколько мужей покаялось, детей покаялось, сколько перестало принимать наркотики, сколько стало других отношений и других жизней и семей. Это делает Бог. Не только в моей одной жизни. Он делает во многих, если мы только захотим учиться. У кого? У Бога, у его ног. Поэтому это было очень страшно, это было... очень тяжело. Тогда я вспомнила маму, я вспомнила Бога, я вспомнила церковь. Хотя у меня было всегда, как бы, знаете, такая, я училась в институте, у меня была такая молитва, к сожалению, как тревога, так до Бога. Институт, экзамен, проблема, нюанс какой-то сложный. И я сразу что, хватаюсь за Бога, хватаюсь за молитву «Отче наш», которую я, конечно, знала, за какие-то слова, которые я помню, потому что семья была верующая. Когда хорошо, чуть-чуть подвигался Бог. Это, кстати, распространенное очень-очень и сейчас в христианстве, как тревога. Мы сразу начинаем вопить и молиться. Когда нет тревоги, у нас молитвы чуть меньше, желания чуть меньше, рвения чуть меньше и так далее. Я вспомнила, я нашла, а мы тогда жили в Подмосковье, сейчас уже много лет живем, 8 живем в Москве, тогда жили рядом с Москвой, в Подмосковье, военный городок. Я вспомнила Центральную церковь города Москвы, я туда ходила, я там бежала на покаяние, мне было тогда после 30 лет. Я очень благодарю Господа за все моменты, которые Он делал в жизни моей. И тогда я стала молиться за мужа. Молиться за мужа: «Господь, спаси моего мужа, спаси». И шли годы, было разное, было хуже, было чуть лучше, было опять хуже, страшно. Я прошу вас, помните, когда мы молимся, это не обязательно, что сразу у нас будет вперед, вперед и вперед, и все будет замечательно. Я иногда говорю такое, как бы сравнение, наш Господь – это не Дед Мороз, не Санта-Клаус, который ты попросил, и он и достает эти подарки из своего мешка благословения. Он проверяет нас. И поэтому я вспомнила церковь, я покаялась и стала молиться за мужа. Я очень вас прошу, обратите внимание на это предложение мое, на эту мысль. Мы в основном с вами, мамы и бабушки, здесь собрались, и в основном, естественно, вопрос даже странный, мы их любим и молимся за них, а за мужа чуть меньше, вредноватый, не такой, сложный, еще раз не такой, недостоин, и еще продолжайте эпитеты. Тихонько согласны? За детей больше. Поставьте акцент обратный. За мужа молитесь больше. Мы сегодня будем говорить разные темы, взаимоотношения, секреты с мужем, секреты взаимоотношения с детьми, разные моменты, секреты молитвы. Я вас очень прошу, это очень важный вопрос, потому что мы забываем, молясь за детей и недомолимся или недостаточно молимся за мужа, мы забываем, что если у нас будут неправильные отношения с мужем, с папой, с отцом детей, то детям будет гораздо хуже. Они видят эту неправильную модель взаимоотношений. Они видят эти неправильные отношения и эту неправильную модель будут влачить в свою жизнь.
И они потом будут несчастны, они потом будут роптать, они будут несчастны в своем браке, а мы будем страдать, рыдать. Почему так моя дочь несчастна, почему мой сын несчастен, а проблема, клубочек, когда он размотается, конец придет к нам. Проблема в том, что мы почему-то это не хотим признать, что все нюансы от нас, мы смотрим на следствие, которое сейчас плохо, почему плохо, но не видим причину. А причина в каждом из нас чаще всего в 99%, поверьте мне, она была во мне, она в каждом из нас. И когда сейчас, имея большое общение, и если я имею возможность с кем-то говорить один на один, если это как бы открытый разговор, секреты многих сестер уйдут со мной в могилу, потому что я благодарю Бога за доверие сестрам. Я их понимаю, я могу с ними плакать, но когда у нас есть возможность размотать клубочек, кончик, конец, начало клубочка приходит к нам. И чаще всего, 99%, эти сестры соглашаются. Да, вот там мы наделали много, поэтому сейчас вот это следствие, но причину надо обязательно знать. Поэтому молитесь за мужа, поставьте молитву за мужа во главу угла. Пожалуйста, когда я к вам ехала, я была сначала в Сакраменто, в Калифорнии, потом была в Орегоне, в Портленде, и вот сюда прилетела к вам. И уезжая, да, это было в Портленде, позвонила ко мне сестра с другого города, неважно, это тоже Америка, я тоже там в другое время была, и она говорит, как важно, говори сестрам молиться, там сложные отношения с мужем, вы не знаете, Америка огромная, и она говорит, как важно, ты много раз мне говорила молись за мужа, но я как бы все равно, такие сложные отношения, так трудно мне с ним, и молитва, она вот так с проскрипом, со скрипом идет с трудом, но когда, говорит, ты мне сказала, начни его благословлять, как мало мы благословляем, нам нужно говорить эти слова обязательно, Господь, благослови моего мужа, благослови того человека, с которым вдруг у нас с вами плохие отношения, не бойтесь, говорите, я много лет тому назад не знала этого секрета, я не благословляла и имела очень много моментов плохих, когда я поняла, что слово «благослови» имеет огромное значение, Господь, благослови, то есть, Господь, внедрись в жизнь этого человека, назовите по имени, это муж, это сестра, это брат, это тот человек, это невестка, с которым, может быть, не совсем просто складываются отношения, благослови, то есть только ты можешь благословить и внедриться в эту жизнь, сделать так, как ты хочешь, не я буду желать, хотеть, переделывать, а ты, мой великий Господь, почему? Этот секрет взят отсюда, там написано, благословляйте врагов, а я надеюсь, муж не совсем враг, это папа наших детей. И когда я встречаю огромные-огромные проблемы в семьях, и она говорит, как мне молиться за него, он бросил меня, он сделал подлость и так далее, я выслушаю, а потом, когда у меня есть возможность сказать, я говорю, скажи, пожалуйста, ты любишь своих детей? Да, конечно. А от кого эти дети? От этого ужасного, может быть, человека, но он, от него эти дети, хотя бы ради этого, прости и благословляй его, и молись за него. Поэтому, пожалуйста, молитесь за мужа, молитесь за мужа. Шли годы, у меня было и хуже, и лучше. Два с половиной года я молилась в ванной комнате. У меня не было другого места. Я заходила туда, включала воду, рыдала, плакала, чтобы не испугать детей. Они были маленькие. Я никому не могла сказать, потому что мы жили в военном городке. Он нормальный, большой, но все равно я преподавала в школе. Меня знали все. Я знала многих. И я не могла рассказать. Хорошо, что у меня была далеко мама. Я не могла. И правильно, если нам не надо бегать и жаловаться, лучше всего ходить кому? На исповедание и на слезы к Богу, а мы жалуемся человеком, и потом рождаются массу сплетен, массу моментов таких. И я очень благодарю Господа, что шли годы, они были разные,
годы, но в 93-м году я встретила, была в гостях, это был Кишинев, меня пригласили в молитвенную группу, и мне захотелось тоже молиться. Это молитвенная группа, и я подумала, я молюсь дома одна, но как важно, чтобы я иногда с кем-то могла собраться и помолиться. И я для себя тогда нарисовала такую иллюстрацию: если ниточка одна, это одна, если две или три ниточки, они прочнее и труднее их разорвать. И я подумала, как важно, чтобы я с кем-то могла собраться и помолиться. Но потом, спустя годы, я прочитала в Библии, как важно не просто сказать «ты, приходите, пожалуйста, ко мне, мы будем молиться, я вам приказываю». Это приказ, а ты, может быть, не хочешь со мной молиться. Нужно молиться по согласию. И потом я нашла в Библии это место, вы его знаете, Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 и 20 стих. Сильное, замечательное обетование Бога. И нам нужно его знать и верить, и делать. Там написаны следующие слова. «Истинно также говорю вам, если двое из вас согласятся просить на этой земле о деле всяком, то чего бы они ни попросили, будет им от Отца Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». И здесь я поняла, как важно. Я буду только с тобой молиться, а третий будет Иисус. Нас будет трое, четвертый будет Иисус, нас шесть, седьмой Иисус. И поэтому это важно, чтобы мы хотели раз в неделю с кем-то собраться, хотя бы на полчаса, конечно, желательно на час, но хотя бы. Тогда в 93-м году я тайно для всех, никто об этом не знал, дала Богу обещание: «Господь, я обещаю Тебе всю свою жизнь быть в молитвенном служении, но Ты спаси моего мужа. И если Ты принимаешь мой обет, то когда я приеду в свою церковь, а мы жили в Московской области, город Чехов, то пусть будет Твой знак, чтобы пастор разрешил, чтобы была молитвенная группа. Я хочу, чтобы вы слышали эти слова, чтобы мы, не придя в церковь, делали то, что мы хотим, женщины, потому что мы женщины, Адам, потом Ева, братья, потом сестры, муж, потом жена». Правильно? Я не сказала «жена и муж». Муж, жена, братья, сестры. Поэтому важно для меня было, чтобы, если это правда, а Богу угоден мой обет, обещание, для меня было важно, чтобы, когда я приеду, я должна была спросить разрешение у своего пастора, можно ли собираться с сестрами и молиться за мужа, за деток, за церковь, за учебные заведения, за город, за страну, можно ли. Когда он сказал «можно», это был для меня знак, он разрешил обратиться к сестрам, сестры тоже согласились. И тогда, в 93-м году, организовалась первая группа в моей жизни, и я думала, всю оставшуюся жизнь буду просто молиться в группе. В какой церкви я буду, в той, как говорится, я всегда постараюсь, чтобы была какая-то группа, и буду ходить туда, неважно, буду руководить или нет. Я не представляла, что будет вот такое служение большое, что сейчас я после вас приезжаю, через неделю большая в Киеве конференция на всю Украину, потом в Москве большая, потом дальше. То есть я не представляла, что будет вот такое служение, что братья будут как бы звонить и говорить: давайте проведем такой большой молитвенный сестринский праздник. Они бывают разные, огромные, по 900, по 500 человек, и по 100 человек, и еще больше, в зависимости от области, от разных моментов. Но я очень-очень благодарю Господа за то, что тогда я не думала, я просто хотела: «Господь, я буду молиться, Ты только спаси моего мужа». Через несколько месяцев мой муж попадает в очень нехорошую ситуацию автомобильную, она грозила последствиями, это был страшный день, и тогда у нас была, это была страшная ночь, он приехал ночью совершенно другим, таким раздавленным, наверное, человеком, и он не хотел жить, и тогда ему сказала: «Олег, давай попробуем, другой есть выход, есть у нас Бог, давай попробуем, не откладывай, пойдем пока, ну давай пока, ну, чтобы ты покаялся». И он в этом же, в декабре, я его просила: «Не откладывай на следующий год», он покаялся, а через 4 месяца, в июне 94 года, он принял крещение. Я не ожидала, что Бог ответит на мой обет, на мое обещание вот так. Я очень хочу, сестры, чтобы вы не думали, у меня это было от момента обещания Богу служить Ему 9 месяцев до Его крещения. У кого-то 9 лет, у кого-то год и 9 месяцев, у кого-то 9 дней – у кого-то разное.
Нам нельзя ставить Богу указки и подсказки. Нам нужно просто отдать Богу этот момент. И когда мне говорят, ну почему я должна молиться и молиться, ничего не изменяется, сколько можно одно и то же молиться? Я говорю, а как ты понимаешь, сказать Богу свою проблему, Господи, спаси моего мужа или измени мои отношения, ты видишь, они плохие, и пойти успокоиться, смотреть, извините за выражение, испанский сериал или делать свои удовольствия. Я так не понимаю. Я понимаю так, сказать Богу свою проблему и встать на колени, и говорить, и говорить, и быть подобной притче, которая одна из любимых, и она мне помогла тогда в те годы. Эта притча записана Евангелие от Луки, помните, в «Вдова и судья». Она не пришла один раз, она приходила и приходила. Современным языком говоря, она приставала к судье. И судья сказал, я Бога не боюсь, людей не стыжусь, но она мне надоела, я дам ей просимое. И дальше, если вы читаете написано, это было для меня такой подпиткой, такой силой. Я не представляла, что будет такое служение. Я читала все это для себя, одевала все для себя. Я тогда понимала, что, оказывается, Библия, невзирая, что я родилась в верующей семье, в очень верующей, и мы иногда так и ходим, верующие поколениями, но я не знала, что Библия написана персонально для меня. Она написана персонально для каждого здесь сидящего. И читая вот это, я должна одевать не на тебя, а на себя. Как мне жить? Мне. Есть такое слово, помните, 21 Иоанна, что тебе? Ты иди. Я так и прочитала, Диана, что тебе? Что ты смотришь? Ты не смотри ни на кого. Не притупляйся, не притыкайся ни об кого. Ты иди за мной, я Бог тебя хочу благословить. И поэтому я понимала, что это для меня. Я все истории одевала из Фири, Руфи, Моисея, Иакова, Лидии, Павла. Как мне жить и как не поступать? Давида, Соломона. Что здесь сказано? Какой здесь для меня совет? Я записывала эти себе мысли, сокрушалась, плакала. Я не знала, что потом эти мысли будут рождаться в темы, которые вот сейчас, что-то я смогу сказать, что-то, может быть, вы захотите приобрести. Я не думала, что они потом будут вот так кому-то чуть-чуть, может быть, нужны. Я все это писала для себя, анализировала для себя, поэтому помоги, Господь, не смотреть на людей, смотреть на Бога, не смотреть и не притыкаться, и не ждать, что сразу. Там написано в этой притче, если судья дал просимое, как же я, будучи вашим отцом, Богом, не дам вам просимое, и вы обратите внимание на слово, на которое мы не всегда обращаем внимание, написано «вскоре». Я тогда в те годы взяла это слово и подумала, вскоре это значит не сейчас, вскоре это значит Бог хочет посмотреть на меня, на мое хождение, на мое сердце, не на мою внешность, а на мое сердце. Внешне я могу выглядеть так, что не подкопаешься, но мое сердце Богу нужно, вы согласны? Что там в моем сердце, а не то, что я внешне показываю, как я одеваюсь, как я говорю. Бог смотрит на сердце. И я тогда подумала, значит, Он хочет проверить, еще раз убедиться, что это не мои слова, что это не мои женские эмоции. Мы будем сегодня немножко говорить об этой части. Мы очень эмоциональны. С одной стороны, нам, женщинам, нужны эмоции, они нас красят. С другой стороны, они идут впереди нас на 3 килограмма вперед, на 3 метра вперед, и они нам очень много и портят в нашей жизни. У меня это точно было. Может быть, вы сегодня и со мной согласитесь? Поэтому мне нужно было смотреть на Бога, смотреть на то, какой мне быть, чтобы Богу угодно больше наша духовная часть. А мы состоим так же, как наш Бог триединный, мы тоже дух, душа и тело. И поэтому душа – это эмоциональная часть нашего существа. Но Богу хочется, какой у нас дух, какое у нас сердце. Да поможет нам Господь смотреть сегодня открытыми глазами и огромной молитвой на Бога, который может изменить вашу ситуацию. Может. Я уверена, меня никто не переубедит сейчас в моем уже вот таком возрасте, как бы уже так могу сказать, уже теперь 50 лет, уже шестой пошел десяток, и кажется, не 30, не 35, я тихонечко, чуть-чуточку уже прожила какую-то жизнь и много-много переплакала в своей жизни. Очень много. И когда мне говорят, ты не знаешь моего мужа, я говорю, ты не знаешь моего. Бог знает твоего мужа,
и моего мужа. Бог знает, какого дать мужа тебе, тебе, тебе и мне. Бог не ошибся, когда дал мне мужа, который не говорил мне: «Да, Диана, хорошо, Диана, конечно, Диана». Он мне дал хорошего мужа с хорошим мужским характером. Я очень благодарю Бога за это, очень благодарю, потому что я никогда бы не познакомилась ни с кем из огромного теперь количества сестер, которых Бог подарил не по заслугам мне. Да благословит Господь и помилует. Поэтому, когда мой муж принял крещение, я стала совершать другую молитву рядышком: «Господи, сделай его служителем». У него тогда было два высших образования. Он военный офицер, полковник, ну тогда он был еще майором, сделай его служителем. Это казалось невозможно, кажется, какой служитель военный? Но у Бога возможно все. Много лет тому назад было такое мнение, что военные, они не спасаются, у них особое каменное, такое задеревенелое сердце. Чуть-чуть согласны со мной? Сегодня спасаются военные, сегодня спасаются солдаты, сегодня спасаются узники и наркоманы, и алкоголики, и профессора, и кандидаты, и учителя, и врачи, и множество-множество. Я вышла замуж за неверующего, он молодой был кадровый офицер, он сегодня служитель церкви, служитель. Мои братья, один брат женился на, она врач-гинеколог. Сегодня это верующая, давно-давно христианка, причем верующая не воскресная, а верующая, которая настоящая. И у другого брата то же самое. Кто это делает? Бог. Ему возможно все. Но Он хочет, чтобы мы были не просто успокоенные, верующие, воскресные христиане. Пришли в воскресенье, послушали, умилились, вышли из церкви, заехали за угол и забыли, о чем сказано. Сказано было о терпении, а у меня уже нет терпения к мужу, к детям, к невестке тем более, к зятю. Чтобы я могла быть лучше и лучше с Божьей помощью, еще раз с Божьей помощью. Да помилует нас Господь. Шли годы, и он поступил в богословский институт на заочное отделение, и уже его закончил. Сегодня он диакон церкви. Я очень-очень благодарю, что год назад, будучи полковником, я несколько лет молилась: «Господи, если воля Твоя, хватит носить чужое ярмо». Хотя это были привилегии его работы, высокое место, его карьера, но это было очень важно для меня, и я говорила тихо, он не знал об этом: «Господи, как Ты хочешь, если возможно, достаточно носить чужое ярмо». Сегодня, год назад, как он, это целая история, это отдельная длинная история, я не буду ее говорить, он сегодня полностью ушел на служение и является служителем нашей большой церкви. Вот Центральная церковь города Москвы отвечает за молитвенное служение, а там больше 2000 членов. Я очень благодарю. Мы с ним вдвоем делаем очень много молитвенных праздников для братьев и сестер. Я так благодарю Господа. У нас когда-то были отношения пепелища. Мы вообще были просто чужие, чужие. А сейчас мы не можем наговориться. У нас так много-много общего. Если бы меня кто-то бы спросил, с кем бы ты хотела провести свое время, я бы сказала: с мужем. Гораздо лучше с мужем, чем с любой подругой, потому что мы не можем наговориться. У нас так много интересного и о детях, и о жизни, и о служении. И о том, кто это делает, кто? Только Бог. Но нужно в это верить и делать, потому что просто так ничего не случается. Ничего не сваливается, никакое благословение не сваливается просто так на голову. Но в той жизни я думала, что я вышла замуж, он любит и будет любить всю оставшуюся жизнь. А мне нужно только одно делать – позволять ему себя любить. Пожалуйста, это ошибка. Молодые, послушайте, это ошибка, мы ошибаемся, когда так думаем. Таким образом, годы идут, это не значит, что сейчас все-все-все шикарно. Есть другие вопросы, есть разные ситуации, есть разные слезы, но они воспринимаются по-другому совершенно, без крика, без нервоза, без нервозности, без депрессии, потому что Бог великий. И даже если у меня бывают трудные минуты, я говорю: великий Господь, Ты чудный, Ты великий. Я не понимаю, почему Ты это допустил сегодня или сейчас, или в это, например, в это время, эту ситуацию, но я верю Тебе.
Пусть у меня текут слезы, но я говорю, я верю, потому что ты великий, ты чудный, ты всемогущий Бог, и это очень-очень-очень важно. Я благодарю вас за ваше внимание.

Вы слушали свидетельство Дианы Кондратьевой. Да благословит вас Бог, дорогие сестры. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 00-49-5-231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвелле. До новой встречи в эфире!

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы –

0: Тема моей проповеди – это послушание. Когда мы говорим о господстве Христа в нашей жизни, то, наверное, самое первое, первый признак или свидетельство того, что мы признаем нашего Господа своим хозяином, это наше послушание Ему. И, наверное, самая большая, одна из непростых задач и проблема большая – это уметь повиноваться, уметь быть послушным. Я хотел бы говорить о послушании не просто как о примере кого-то, хотя и неплохо привести чей-то пример, кто был послушен. Ну, у меня будет тоже, ну, может быть, какой-то маленький пример. А вот именно сам принцип – как устройство, порядок в обществе. Почему Бог именно установил это правило послушания? Насколько оно действительно необходимо для того, чтобы, я даже скажу очень, ну, глобально, мир существовал? Потому что без послушания мир перестанет существовать. Даже среди дикарей существует понятие послушания. Есть старший, есть вождь, есть меньшие. И у них там есть очень строгий порядок. Очень строгий порядок есть среди животного даже мира. Подчиняются высшим, но там срабатывает больше сила. А вот среди людей Бог установил этот принцип. Это порядок, которым должны люди руководствоваться в своей жизни. И, к сожалению, далеко не всем нравится именно сам этот принцип послушания. Если бы я спросил вот наших сестер замужних, вам вообще нравится этот принцип послушания? Всем нравится, да? Нравится. Считаем ли мы, что это правильно, то, что Бог сделал и установил этот принцип? Ну, например, жены, повинуйтесь своим мужьям. Это правильно Бог сделал? Правильно, да? Кто считает, что это неправильно? Что это унижение достоинства? Что это чрезмерное требование? Кто так считает? Хорошо. Никто, да? Нет таковых. Но тогда у меня другой вопрос. Я вам разрешаю поднять руку, сестры, это к сестрам, тем, которым всегда нравится и всегда хочется повиноваться своим мужьям, именно своим. Теперь смело поднимайте руку. А почему он не срабатывает? Не все. А сколько нужно лет прожить, чтобы получилось? 100 лет хватит? Мы об этом и говорим. И хочется, и нравится. Не получается. А почему? Вот вопрос. Значит, есть проблема, да? Да, эту проблему мы могли бы обнажить и среди братьев точно так же, да? Здесь сам принцип, установленный Богом во всех сферах жизни, во всех направлениях жизни общества. Это семья, это работа, производство, это власть, которой мы должны подчиняться. И между людьми отношения. Написано, повинуясь друг другу, в страхе Божьем. То есть это установленный Богом порядок. И я именно хотел бы с этой точки зрения как бы подойти к рассуждению об этой теме. Я прочитаю тот текст, который уже прочитан. Хорошо, что я не из последних говорю. Вчера тему брат Владимир сказал о рабстве. Это тоже моя тема. Брат Веня прочитал мой текст из Исаии. Ну, я его еще раз прочитаю, этот текст. Думаю, он лучше запомнится. То, что много раз сказано, прочитано, оно лучше запоминается. Это Исаия, 48 глава, Ну, я обращу внимание немножко на другое. Он обращал внимание на наставление. 17-19 стих. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы как песок, и происходящее из чресла твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною». Посмотрите, Бог обещает свои благословения. Он обещает, что ты будешь очень сильным, как волны морские. Твоя правда, как река могущественная, которая все своим течением уносит. И семя твое, оно распространилось бы. За что? Бог предлагает человеку свои заповеди и говорит, если бы ты внимал. Вот он свои правила, свои заповеди объявил. Он о них сказал народу израильскому. Он их записал, научил их, что они должны делать. И только одно единственное осталось. Если бы ты внимал. Слово не «внимал» по-другому здесь прилагал сердце. То есть проявил послушание, другими словами. И если бы ты был послушен, тогда мои благословения, они бы тебя стороной не обошли. То есть заповеди Божьи, они полезны, и они сохраняют человека на истинном пути, от всяких других путей оберегают человека. То есть то, что Бог делает, то, что Он говорит, это очень полезно, это очень нужно и важно, как сам принцип. Вообще послушание – это наша безопасность и наш успех, и наше благословение. Вот почему мы должны очень серьезно отнестись вообще как к самому Божьему принципу послушания. И принять его как Божье устройство для нас, для нашей безопасности и для нашего успеха и благословения. Заповедь – это вообще система Божьих принципов. То, что Он нам изложил, и они для нашего добра, и они для нашей безопасности. Вот у него есть определенные правила, которыми человек должен руководствоваться. Все мы здесь водители и знаем, что прежде чем сесть за руль, нам нужно выучить правила. Если я купил машину, заработал деньги и сел за руль, и как хозяин выехал в город этой машины, как хозяин, и еду, как я хочу, и еду, куда я хочу, это недолго будет, согласитесь с этим. Я вынужден подчиниться правилам, я выезжаю на дорогу. Они предписаны водителю, эти правила. Представьте себе, взяли человека, 100 человек из джунглей, научили их рулить, водить, газовать, тормозить, и не научили ни одному правилу. И в один момент посадили их на машины, эти 100 человек, и говорит, езжайте в большой город. Вы представьте себе, что там было бы. Часть бы доехала. И куда бы доехала? То есть это невозможно. Существуют определенные правила, которые регулируют, что кто должен делать. И если человек этого не знает, то тогда с ним обязательно беда случается. И вот, кстати, заповеди Божьи как раз и есть эти правила, которые регулируют все вопросы нашей жизни, вопросы нашего поведения, наших взаимоотношений с старшими, с младшими, с власть имущими. Да? Вот, Вот эти вот все вопросы даны, все эти заповеди даны Богом для того, чтобы нас обезопасить от беды и сохранить нас. Ну, человек, он вообще своевольный, и в этом вся беда. Ему хочется делать то, что ему хочется делать, и как ему нравится, и как ему кажется правильным. И он делает. Ну, что он делает, мы это видим в своих семьях, когда дети, бывает, поступают так, когда члены церкви ведут себя недостойно, и потом беда бывает. Заповедь, которую дал Бог, она так в Новом Завете о ней написано, она свята, праведна и добра. Сам Бог святой, и поэтому заповедь Его, она святая. Если она святая, там нет никаких несовершенств, все продумано Богом, там очень высокая мораль, высокие требования. И святой Бог все сделал для того, чтобы никакой нечистоты не было. Поэтому Он эти оставил заповеди. Потом она праведна, то есть эта заповедь, она правильная, то есть она выверенная, эта заповедь. И она Богом утверждена для того, чтобы и человека сделать праведным, то есть направить его по правильному пути. И она добра, то есть она Богом дана для блага человека, для добра человека. Я думаю, что мы все на работе соблюдаем правила безопасности, так или нет? Но, к сожалению, не всегда соблюдаем. Я думал, что здесь в Израиле очень серьезно относятся ко всему. Я посмотрел на леса, которые там строятся, вот дом ниже, где мы живем. Я посмотрел, не слишком качественно сделаны леса. Не только перемычку надо бить, но надо еще и подставку под эту перемычку и хорошо закреплять. Я сколько раз видел, когда люди от этого падали с высоты. И только потому, что пренебрегали правилами безопасности. А я, да нет, да пройдет, да как-нибудь. Я работал электриком на большом заводе в Тирасполе. И во вторую смену меня позвали, не работают станки. Я вымеряю, нету фазы. Ну, кто электрик, хоть в этом знает, нету фазы. На вводе целый цех, вот пол цеха не работает. Я думаю, откуда? Нету, не приходит с трансформатора. Ну, значит, иду на подстанцию. А там два таких громадных трансформатора, 1500, 1000 киловатт. Вот такие шины. Ну, там низкая сторона, 380 вольт. Ну, я думаю, какой же шибер. Ага, вот этот рубильник. Смотрю, а нож идет мимо губки. Вот прямо каким образом, непонятно. Его нужно выправить. Теперь как? И я беру, резиновые перчатки одеваю, там, вставляю отвертку в эту, зажим и гну его, чтобы подогнать под нож. Нет, чтобы взять плоскогубцы, как-то этот нож подогнуть. А там он же под напряжением. А там такая мощь, ток такой. И у меня срывается отвертка, и на сердечник, когда он металлический, короткое замыкание, взрыв на весь цех. Я ослеп, подпалился, весь черный. Это было ЧП. Почему это со мной случилось? Я пренебрег правилами техники безопасности. Да, я молодой, я же смелый, мне 19 лет. Я сейчас сделаю. Ну, и я сделал. Хорошо, что все обошлось хорошо. И так, когда мы пренебрегаем элементарными правилами, элементарными, с нами случается беда. А я перед этим всегда сердился на энергетика нашего, который каждый день одно и то же говорил нам 10 минут о правилах техники безопасности. И он говорит, а сколько можно? Я уже все знаю. Ну, когда я замкнул, тогда я понял, что, оказывается, этого недостаточно. Вот такой человек, ему вот будут внушать, внушать, а он все равно что-то сделает свое. И вот наше своеволие, оно часто приносит нам очень горькие плоды. О заповеди Божьей сказано так. Закон Господа, какой он совершенный. Вот Бог дал народу израильскому в свое время, еще в Ветхом Завете, дал закон. В этом законе все было приписано, прописано и объяснено, что народ израильский должен делать, как каждый должен вести себя. Там были законы государственные, там были законы социальные, там были законы административные. Налагался штраф на человека, он должен был платить, если нарушал. Там были уголовные законы, то есть за нарушение каких-то законов человека побивали камнями. И там были законы, которые регулировали отношения между людьми, как люди должны друг с другом поступать. И говоря так, закон, конечно, это Ветхий Завет, и он такой жесткий закон. Это был самый справедливый закон, который когда-либо был выработан человечеством. Давайте хотя бы вспомним такую заповедь. Око за око и зуб за зуб. Это хорошая заповедь была или плохая? Она что делала? Она ограничивала жестокость человека. Если мне выбили один зуб, я хочу все выбить. Это такой человек. А это закон, он ограничивал. Выбили один, и ты тоже один, если хочешь. Если ты два выбьешь, тебе тоже выбьют еще один. И ты, прежде чем это делать, думаешь, а стоит ли? А человеку хочется, а закон его ограничивал. Смотрите, какая справедливая даже один закон, и насколько он правильно регулировал отношения между людьми. И вот эти законы, они действительно были очень справедливые. Они, конечно, не были совершенны, они не делали человека новым человеком, но все равно они очень многие проблемы решали между людьми. У них был религиозный закон, или, как говорится, закон о богослужении, что они должны были делать. И вот Моисей, подводя итог всем этим законам Божьим, которые он представил народу израильскому, изложил, разъяснил, в 30 главе, начиная с 27 по 30 главу, там он подводит итог и говорит о благословениях и проклятиях. Благословение, если ты будешь соблюдать, и проклятие, если ты будешь нарушать. И проклятие не от Бога исходит, а проклятие как результат нарушения Божьего закона. То есть ты сам себя подвергаешь наказанию. Это точно так, как я залез в этот шкаф, куда я не должен был лезть. Я мог бы там и сгореть, и слепым остаться. Я сам себя наказал. И не потому, что эти правила чего-то не предусматривали. Я проявил, ну, такую самодеятельность, можно сказать. И вот мы читаем в 30 главе. «Вы свидетели...» 19 стих и 20. «Вы свидетели, во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать тебе». Посмотрите, какие здесь слова. Вот в этом законе благословение и проклятие. Избери жизнь, значит, избери благословение. Другими словами, избери послушание. И если ты изберешь послушание, придет к тебе благословение и придет к тебе жизнь, дабы ты жил и потомство твое. И закон Божий учил человека любить Господа Бога. Да, это исход 30 глава, 19 и 20 стих. Вот это подводя итог всему вышесказанному вообще о самом устройстве народа израильского, ну, это было особое, особый народ, особое государство было, там, где правил Бог, и там особые законы были для народа выработаны, и цель была Бога быть царем в этом народе. А они должны были быть законопослушными гражданами в этом царстве. Ну, кто читает Библию, тот знает печальную историю народа израильского. Когда пришел уже Христос, Сын Божий, спустя столетия, им была дана возможность и время исправить себя. У них очень такая история, можно сказать, в большинстве печальная. Были моменты рассвета, Давид, Соломон, были еще цари, где покой был, а в большинстве это были трудности, это были войны, это были страдания, это были болезни, голод, плен и так далее. И вот Христос, когда пришел уже к своим, к народу своему, и пытался то же самое сделать, что когда-то делал Моисей, или Бог через Моисея. Он им проповедовал, он им объяснял, он им рассказывал, он творил добро. И, подводя итог всему тому, что делал Бог, он говорит, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. И вы не захотели. Это очень печально, что к такому концу, это 23 глава Матфея написано, и другие евангелисты пишут, к такому, можно сказать, печальному концу пришел народ израильский. Вы не захотели. Вот еще Стефан в своей знаменитой проповеди в книге «Деяния апостолов» в 7 главе, когда он то же самое историю народа израильского открывает от начала, как Бог призвал Авраама, и как они ходили по пустыне, и он делает этот обзор народа израильского, и смотря на сегодняшнее поведение их, прошли века, века прошли. И что он им в конце сказал? «Жестоковынные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили и тех, которые предвозвестили эти дни, и вы убили самого Христа, праведника, вы сделались убийцами». И они, вы знаете, вместо того, чтобы смириться и покаяться, посмотрите, какая реакция. «Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами». И это были евреи. Я не хочу сказать, что все евреи плохие. Нет. Но я не хочу сказать о том, что они святые, если они так вели себя. Скрежетали зубами и рвали сердцами. Это была печальная история народа Израиля. А да, они пожали, очень много потом пожали. Они вместо Христа избрали разбойника. Они вместо царя Господа избрали себе кесаря, язычника. Нет у них царя, у нас царя, кроме кесаря. И дай нам Вараву. И потом еще, что они сказали. Это в злости своей, когда человек вот озлобленный против Бога, кровь его на нас и на наших детях. И история очень трагичная народа израильского. Да, это любимый Божий народ, Бог и с ними сегодня имеет свое дело. Но это история одного маленького народа, он небольшой был народ в сравнении со всем миром, она открывает нам в сущности самого человека. Это произошло бы с любым народом, которого бы не призвал Бог. Не потому, что это именно был народ израильский, он стал виновнее всех. Нет. Когда ко Христу пришли и сказали, что Пилат вот, убил людей и смешал кровь с их жертвами, А он сказал им, если не покаетесь, все также погибнете. То есть для Христа было неважно, кто делает зло. Язычники, евреи, нужно покаяться, иначе погибнете. И вот эта печальная история народа израильского, она открывает нам вообще человека, сущность человека, его непокорность. И поэтому, когда сестры говорят, рука не поднимается, ну, это тоже очень серьезно. Правда? А как хорошо, когда мы поймем, что само послушание дано нам, как я сказал, для благословения, для сохранения нашего, для нашего блага. И если каждый из нас, он возьмет это для себя правило и поймет, что именно в этом его благо, тогда у нас никаких проблем не будет ни с Богом, ни в семье, ни в наших взаимоотношениях друг с другом. У нас, можно сказать, решатся все вопросы, если мы возьмем этот принцип в свою жизнь. Ну, а как правило, нам кажется, что нужно, ну, делать по-другому. Не так, как говорит Бог. Человеку по его греховной природе далеко не все нравится. И если так происходит в жизни человека, тогда Бог начинает с ним заниматься, как с народом израильским. Человек без управления – это человек без послушания. Вот если мы откроем Псалом, это Псалом покаяния Давида был. Вы знаете, что он совершил тяжкие грехи, и потом он кается, исповедует Богу все свои грехи. И 8-9 стих так он говорит. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Не будьте как конь, как лошак несмысленный. Человек без послушания – это конь. И лошак несмысленный. Почему? Потому что он бежит без управления. А человек без управления, вы знаете, без управления Бога, без покорности Богу, ну, в кого он превращается? Вообще, из всех сотворенных Божьих тварей, какая тварь самая-самая злющая? Человек, да? Это самая злая, ну, не хочу сказать грубо, да, скотина, тварь. Почему? Лучше встретить медведицу, лишенную детей, чем глупца с его глупостью. Так говорит, еще в древности говорили. Вот что из себя представляет человек без покорности Богу? Как-то одно время мои родители жили в селе, ну, и там была возможность на лошадях покататься. Я ни разу не катался. Мой брат жил с родителями меньше. Говорит, хочешь покататься? Ну, я говорю, давай. Я приехал с города. Ну, он расшнуровал лошадь от подвода. А ни сиденья, ни уздечки, ничего нет. А я говорю, а как, держись за гриву. Ну, и все. И вот он меня посадил, и как дал сзади. И она побежала. А куда бежит? Куда хочет? Она же не бежит, куда мне надо. Она без уздечки, она без управления. И несет меня галопом. Ну, хорошо, так по дороге. Потом ей вздумалось повернуть направо. Я ушел прямо. Ну, приземлился, вроде бы благополучно. Хочешь еще? Я говорю, хочу. Ну, давай садись. И снова, как дал ее... И она бежит. И вы знаете, я увидел, куда она бежит. Она бежит в посадку. А там акация. Вот такие вот иголки. И я ей, стой, какой там стой? Она выскочила с той стороны без всадника. мое положение было очень печально. Необузданное, необузданное, без управления. Вот, вот такой человек, он бежит по жизни галопом, и он, если он не в рамках Божьего послушания, не в рамках Божьих заповедей, обязательно что-то будет трагичное в этой жизни. Вот история народа израильского, Библия, отдельные истории отдельных личностей, они очень ярко об этом, обо всем нам говорят. Как-то детям я объяснял этот стих. «Не будьте как конь, как лошак несмысленный». И смотрю, мой старший обуздал меньшего. Ну, там года 4-3 было. Ремень ему в рот сунул и тянет его. Я говорю, что ты делаешь? Ему больно, шею свернешь. А он говорит, лошак несмысленный. Все мы в каком-то смысле вот являемся такими людьми, если мы не под Божьим управлением, если мы ему не покорны. Потом плач, потом слезы, потом беда, потом локоть близко, а достать не можешь, укусить не можешь, как говорят. Все, твое время прошло. Когда нужно было это делать, и мы говорим, о, да, нужно было, вот так нужно было, вот так. Так тебе ж говорили, ну да, говорили. Сейчас я и сам понимаю, когда уже попал, он тогда начинает понимать. Ну, говорят так евреи. Господи, дай мне ум наперед такой, как у крестьянина потом. Все умные потом. И хорошо, когда Бог дает нам мудрость видеть наперед, что выйдет из того, что мы собираемся делать, как мы собираемся жизнь устраивать. И вот если Бог дает эту мудрость, обычно человек размышляет, об этом очень много книга притчей говорит, указывая именно на мудрость. В чем секрет этой мудрости? Это видеть наперед результат своих действий и думать о том, что говорит об этом Библия. Я хотел бы, чтобы мы теперь перешли немного в Новый Завет, потому что мы люди Нового Завета. Вообще у нас проблема тоже есть с послушанием. Если бы не было, все сестры подняли бы руки. А раз у вас есть проблема, значит, у ваших мужей есть проблема с вами. Так или нет? И почему это бывает? Вот первый грех какой сделал человек? Непослушание. Всего лишь от человека требовалось послушание. И небольшое требование было. И все есть у тебя, живи, радуйся. Наслаждайся, да у тебя все в достатке. Нет, мне хочется то, что нельзя. И вот человеку пришлось потом очень долго, и всю жизнь теперь мы несем последствия этого выбора. И в послании к римлянам мы читаем о том, что через непослушание одного человека стали грешными многие, многие. То есть вот все, кто потом родился, мы стали грешными благодаря непослушанию одного человека. Я хотел бы теперь обратить всех нас внимание на абсолютный, совершенный пример послушания. Если мы будем говорить о человеке, может быть, и найдем в Библии такие персонажи. Ну, например, об Иосифе мы не знаем, ну, ни одного отрицательного, ну, такого примера, чтобы он где-то поступил неправильно. И вот такие примеры есть жизненные, но это тоже были люди. Вот для нас наш Господь Иисус Христос, Он является совершеннейшим примером послушания. Если мы будем смотреть на человека, то бывают и люди послушные, но они иногда и своевольничают, если не сказать, что часто. То, что личность Иисуса Христа предстает для нас в совершенном таком виде, и ей мы можем подражать. Вот давайте мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 6 глава. Это Христос о себе говорит. «Ибо я сошел с небес» – 38 стих и 39. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Я сошел с небес для того, чтобы творить волю Отца моего». Каким образом Христу, ну как бы удалось это? Вот такое совершенное послушание проявить. И опять мы возвращаемся к той теме, о которой уже говорил брат Володя. В послании филиппийцам мы читаем о Христе. Свидетельство такое. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Это 2 глава Филиппийцам, 7 стих, 6 стиха и 9 еще. «Посему и Бог превознес ему, дал ему имя выше всякого имени». Посмотрите, Иисус стал рабом. Именно Он стал как бы в эту позицию. И если Он видел себя таковым, согласился на такую участь, то у Него не было проблем с послушанием. И Он смирил себя до смерти и смерти крестной. Когда прозвучал призыв о спасении человека, кого спасти? Как спасти людей? Кого было, а как спасти? И вот этот призыв на небе, он получил свой ответ. Иисус сказал: «Вот иду, как в свитке книжном написано о мне, исполнить волю твою Божию. И закон твой где? У меня в сердце. Вот иду». Это был выбор Христа. И он знал, что этот выбор ему очень дорого будет стоить, что этот выбор будет стоить ему жизни, что он сам должен принести себя в жертву. И причем он должен еще и стать рабом. Вот интересно, еще когда-то пророк Исаия, когда писал о Христе, хотя эта тема, она, я просто напомню некоторые моменты. Это 49 глава, хотя бы 3 стих. «Отец Небесный говорит Сыну, и сказал мне: ты раб мой, Израиль, и в тебе я прославлюсь. Ты раб мой». Ну, эта тема о рабстве мы будем, ну, как бы более ближе о ней говорить, когда будем говорить о том, что мы рабы Господа, и что сам Иисус был для нас примером. Но здесь вот послушание Отцу. «Я пришел не для того, чтобы творить мою волю, но волю пославшего меня Отца, и совершить дело Его». И вы знаете, Он, Иисус, до конца совершил наше дело. Ефесянам 5 главе мы читаем о том, что Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в жертву Богу в благоухание приятное. Почему эта жертва стала приятным благоуханием? Потому что эта жертва была добровольная, друзья. Это не было вынужденное, принудительное, деваться некуда. Но бывает так, когда... Ну, человека загоняют, как говорят, в угол, или поставили его в такие обстоятельства, что ему надо покоряться, ему деваться некуда, его ломают, если он не покоряется. Ему это очень, внутри он весь кипит, но он вынужден подчиниться. Когда я служил в армии, я строил в Сибири, на Дальнем Востоке даже БАМ, Байкал-Амурскую магистраль. Это железная дорога, ну, называли ее «дорога в никуда». Хотя она и сейчас работает, что-то движется по ней. И система там армейская какая. Ты молодой пришел, все, ты безусловно, без всяких, без всяких противлений. Вот тебе дед сказал, старослужащий, он на год всего старше тебя. Но ты должен ему покориться. И он говорит, молодой, сюда иди. А молодой это был дух. Ну, такое у него положение. Он должен был бегать, как дух. Дух, иди сюда. А ну, принеси мне там, ну, воды с умывальника. Или на, отнеси там, помой мой станок. И, ну, дух идет. А он бегом. Он, знаете, хочет вроде бегом, а ноги не представляет. Он назад, бегом. Тебе что, что-то не нравится? А ну, улыбайся. У него внутри все кипит, и вы знаете... Он поворачивает, говорит, бегом иди, а вон назад. И еще раз бегом. Ну, тот уже чуть не лопает от злости. Он говорит, тебе что, что-то не нравится? Вот это положение насилия, когда человека заставляют что-то делать. Это очень часто у нас бывает в семье, с детьми нашими. Все нашим детям нравится. Нет, ну они вынуждены, особенно меньшие, да? Деваться некуда, мы их наказываем, заставляем. Они плакать начинают. Ну, плачь, плачь, ничего страшного. Все это мы понимаем, положено. Мы воспитываем в них, да, послушание. Но это настолько трудно нам дается. Как один, ну, вы слышали на этот пример? Папа говорит, а ну встань. А он не встает. Ты что, не понял? Ну, говорит, толку с того. Ну, вот я встал, говорит, а я все равно сижу. Внутри он сидит, он не тот. Вот у Христа не было этого. Он добровольно избрал. Вот об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, свидетельство самого Христа. Мы не должны забывать, что он был Бог. Христос был Бог. Да, он сын, но он был все равно Бог. За ним оставалось право выбора. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, имею власть принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Я задаю себе вопрос, почему так здесь написано «потому любит меня Отец»? Что разве его не любил Отец до этого? До того, как он пришел в этот мир, до того, пока он родился, любил же его отец. Это его сын любимый. Но здесь именно подчеркивается, особенно это, потому любит меня отец, что я отдаю жизнь, ее никто не отнимает у меня. Вот я сказал, иду исполнить волю твою. Это послушание, я готов на эту жертву. И вы знаете, вот такое послушание Богу особо приятно. Оно особо дорого его сердцу, когда оно добровольно и с желанием. И поэтому эта жертва, она оказалась благоуханием приятным для Бога. Она доставляет особое удовольствие Богу. Почему? Потому что сын его вот такой... такую добровольную жертву приносит, дает свое согласие. И вот для нас, наш Господь Иисус Христос, Он совершеннейший пример вот, послушания Богу. Знаете, друзья, сколько бы я ни убеждал всех нас, и себя, и вас, покоряться Богу, но если в сердце не будет такого решения, если в сердце не будет такого внутреннего посвящения Богу, ничего в жизни не изменится. Ничего не изменится. Вас могут продисциплинировать, например, тут в лагере или пресвитер там дома скажет, слушай, нельзя так. А ну хорошо, для пресвитера одену. А без пресвитера то же самое будет. Нету внутри, нету в сердце, нету такого сознания посвященности Богу. А если этого нет, значит, трудно сказать, что это настоящее христианство. Послание к римлянам, 6 глава, как раз нам об этом и говорит. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» То есть выбор тот же, что в Ветхом Завете. Он и в Новом Завете. В принципе, ничего не поменялось. В Божьих требованиях, в его подходах вообще к человеку ничего не поменялось. Вот Бог опять предлагает. Вот тебе благословение. Вот тебе проклятие. Вот кому ты повинуешься? Если ты повинуешься праведности, Богу повинуешься, значит, такой результат будет в твоей жизни. Если ты повинуешься греху, ты станешь рабом греха. И дальше. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. То есть мы опять попадаем в плен. Но это плен у Бога. Это наш добровольный выбор подчиняться Богу. Потому что в этом наше благословение. Ну да, маленький штрих. В таком случае, вот сестрам, кому трудно повиноваться, они говорят, если бы мой муж был как Господь, вот я бы тогда ему покорялась. И согласна ты одной, я сестре говорю, да, вот он такой любил бы меня, заботился о мне, кормил, такой внимательный был, лечил бы меня всегда. Ну, я говорю, хорошо, давай мы представим, твой муж Господь. О, как это, она радуется. Но запомни, Господь все знает. Он знает все твое детство, всю твою юность. Он знает о том, как ты смотришь на других мужчин, что ты думаешь о них, что ты думаешь за своего мужа. Она так, хватит, хватит. А что такое? Не хочу. А почему не хочешь? Да скажи спасибо, что твой муж не все за тебя знает, дорогая. Ну да, тогда здесь вопрос в другом. А оказывается, вопрос не в хорошем муже, а вопрос в чем? В нашей готовности подчиняться Божьим требованиям, подчиняться этому общему порядку, принципу, установленному Богом. И это, если нет этого подчинения, и у мужчин, и у женщин будут проблемы, и большие проблемы будут. Вот здесь мы прочитали о том, что вы от сердца стали послушны. От сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. И последнее. Я прочитаю послание к евреям. Это уже Новый Завет, который Бог заключает с нами, с людьми верующими, рожденными свыше. То был, мы говорим, Ветхий Завет был. А вот теперь Новый Завет. Чем он отличается от Ветхого? Пророк, укоряя их, это 8 стих 8 главы Евреям, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их. В то время, как взял их за руку, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилю после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом». И не будет учить каждый ближнего своего, познай Господа. Все от малого до большого будут знать меня. Что произошло в Новом Завете? Что нового? Из Египта Бог взял народ израильский за руку и вывел их. То есть, хочешь не хочешь, если ты еврей, Тебя просто выгоняют из этой страны. Ты здесь уже не нужен. Все, тебя уже все ненавидят. И вот выгнали их оттуда. А выгнали каких? Хороших только? Всех подряд выгнали. И вот они начинают роптать. Им что-то не нравится. Они недовольствуют. А там иноплеменники всякие вышли. Начинается проблема. От чего? Да потому что за руку взял и насильно вывел. Новый Завет. Вложу законы мои в мысли. Что Бог меняет? Мышление человека меняет. Взгляд у человека другой. Библейское мышление, Божье. Мы имеем ум Христов, так Библия говорит. Человек начинает думать по-божьему, что правильно, а что неправильно. И потом вложу законы в сердце, а сердце наше – это источник наших желаний. Бог меняет нашу внутренность, наши желания. Они направлены теперь к Богу, все наши желания. То есть это происходит возрождение свыше. Оно меняет у человека мышление и меняет его внутреннее желание, побуждение. Они направлены к Богу. Друзья, нам осталось помолиться, попросить у Бога милости, чтобы Его закон был у нас в сердце, чтобы мы о нем размышляли, чтобы он был близок и дорог нашему сердцу, и чтобы наше послушание Богу, оно было как? От сердца, добровольно. Это то, что Бога устраивает. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. А почему с довольством? Потому что его последователи будут послушны Богу. Да благословит нас Бог быть таковыми. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте siegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Очень редко проходили собрания в тишине, без препятствий. Наряды милиции и дружинников нарушали порядок богослужений. Врываясь в среду христиан, они пытались проникнуть к руководящим. И тогда братья и сестры плотным кольцом окружали служителей, а гонители невольно слушали песнь.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Служение пророкам. Служение пророка, как посредника между Богом и народом, проявлялось в разных формах. Нам наиболее известно прорекание, то есть возвещение воли Божьей, обнаружение сокровенного или предсказание грядущих событий. Библия же поставила на первом месте ходатайство и поучение, а потом и другие виды служения как Богу, так и всему народу. Ходатайство. О пророческом служении Авраама, который во время голода задержался в Гераре, и жену которого Сару, Авимелех, царь Герарский, взял в свой гарем, Бог так сказал Авимелеху: «Возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жить, а если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». Бытие 27. Авимелех возвратил Сару, и помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его. Бытие 20:17. О Моисее написано, что он несколько раз молился о фараоне и народе египетском, чтобы Господь прекратил посылаемые на них бедствия. Исход 8:8-15, 9:27-33 и 10:16-20. Еще больше пришлось Моисею умолять Бога о прощении впадающих в разные грехи израильтян. Исход 32, 10, 14, 33, 12, 16. Хотя праведный Иов не назван пророком, но осуждавшим его друзьям Господь велел обратиться к Иову, чтобы помолился о них. А когда Иов помолился о порицавших и оскорблявших его друзьях, возвратил Господь потерю Иова и дал вдвое больше того, что он имел прежде. Иова 42, 7, 10. Апостол Иаков заповедал христианам: «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». От Иакова 5, 16. Учительство. Первые пять книг Библии, называемые Пятикнижием у евреев Тора, написанные Моисеем, содержат учение о происхождении Вселенной, о происхождении жизни на земле, о происхождении еврейского народа, о выходе евреев из Египта и прибытии их границы земли Ханаанской, о постановлениях и законах, какие Бог дал еврейскому народу. Из общего числа 108 из 17 глав только в четырех, Бытие 49, Левит 26, Второзаконие 26 и 33, говорится о будущих событиях, а это свидетельствует, что в пророческом служении наставление на путь добрый и прямой должно занимать следующее место после ходатайства. О пророке Самуиле написано, что он после возвращения ковчега Господня от филистимлян так учил народ: «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян. И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу». 1 Царств, 7 глава, с 3 по 4 стих. По возвращении евреев из Вавилонского плена пророки Агей и Захария призывали народ к строению дома Господня в Иерусалиме. Ездри 5.1, Агея 1, 1.15. О служении новозаветных пророков написано следующее: «Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». 1 Коринфянам 14 глава 3 стих. Пришедшие из Иерусалима в Антиохию Иуда и Сила, будучи пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Деяния апостолов 15:32. Пение. Мариам, сестра Аарона и Моисея, первая из библейских женщин, названа пророчицею. А ее пророческая деятельность так описана. «И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними, «Пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его вергнул в море». Исход 15 глава с 20 по 21 стих. Девора, пророчица, оставила эпическую песню, состоящую из 31 стиха. Музыка и пение в Иерусалимском храме совершались по уставу Давида и Гада, прозорливца царского, и Нафана, пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его. 2 Паралипоменон, 29 глава, 25 стих. Ахинания, начальник левитов, для пророчествования, руководил пророчествованием, потому что был искушен в нем. 1 Паралипоменон, 15:22. Говорится в новом польском католическом переводе. Пение приравнивалось к пророчествованию, потому что как истинное пророчество, так и влияние пения нуждается во вдохновении. В Новом Завете читаем апостольскую заповедь: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Ефесянам 5 глава с 18 по 19 стих. Пророчествование. Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка он охранял его, написал пророк Осия 12:13. После Иисуса Навина пророки появлялись неожиданно, обличали народ в отступничестве от Бога и призывали к покаянию. Судей 6, 8, 10 и 1 Царств, 2 глава, с 27 по 36 стих. А от Самуила появился в Израиле сон пророков. В дни Ильи и Елисея были сыны пророков, которые занимались музыкой, пением, возвещением и толкованием воли Божьей. 1 Царств, 19, 20 и 4 Царств, 2, 3. К ним иногда обращались цари за советом. 1 Царств 28:6, 4 Царств 3:11. Предостерегающим и обличающим царей и народ истинным пророкам противодействовали лжепророки, которые пророчествовали во имя Ваала или даже Господа, но с тем, чтобы удерживать народ в беззаконии. Иеремии 23, 13, 14. Иезекииль 22, 28. Дело дошло до того, что в Израильском царстве с его столицей Самарией Господних пророков не слушали и не веровали в Господа Бога своего. 4 Царств 17, 13, 14. А в Иудейском царстве с его столицей Иерусалимом издевались над посланными от Бога, пренебрегали словом его и ругались над пророками его. 2 Паралипоменон 36, 15, 16. Писание. Моисею на Синае Господь сказал: «Напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем». Исход 34, 27. А в последней книге Моисеева читаем следующее. «Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, то передал эту книгу для хранения при ковчеге Завета». Второзаконие 31, 24, 26. Преемнику Моисея, Иисусу Навину, Господь сказал следующее: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. В законе писано, что если в Израиле будет царь, то он должен иметь у себя копию книги закона и руководствоваться ею. Второзаконие 17 глава с 18 по 20 стих. В псалмах, написанных Давидом и его сотрудниками, слово «закон Господень» употреблено около 40 раз, и Слово Господне около 30 раз. Для них Слово Господне было и светильником, и утешением, и пищей, которая слаще меда. Некоторых из пророков Господь повелел записать полученные ими откровения и указания. Исаии было сказано: «Впиши это в книгу, чтоб осталось на будущее время, навсегда, навеки». Иеремии было заповедано: «Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорю тебе об Израиле и об Иуде, и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе о дне Иосии до сего дня». Иеремии 36:2. Подобное было сказано и другим пророкам, которые говорили не от себя, но по внушению Святого Духа. 1 Петра 1, 10-12 и 2 Петра 1, 19-21. Описание пророков, воскресший Господь Иисус так сказал: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». От Луки 24 глава 46 по 47 стих. А в Писаниях Нового Завета читаем следующее: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». От Иоанна, 20 глава, 31 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2021 год. Колонка редактора. Вальдемар Цорн. Бог ли Иисус Христос? Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Евреям 11:40. Имеем, входим, ждем. Есть в Новом Завете послание к евреям. Оно целиком посвящено одной теме. Во второй главе написано: «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим». Павел, как бы между прочим, указывает на главную тему этого послания – будущее вселенное. И это будущее вселенное стало нам, верующим в Иисуса Христа, рожденным свыше, получившим залог Святого Духа и сделавшимся причастниками Божьего естества, доступной, близкой и родной. Более того, мы каким-то таинственным образом уже сейчас живем будущим и в будущем. Приведу лишь несколько указаний на это. «А входим в покой мы, уверовавшие» — 4:3. «Не войдем, а вошли. Но вы приступили к горе Сион и к ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собранию и церкви первенцев, записанных на небесах, и к судии всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства» — 12:22. О вечном храме, святыне всего святого, читаем: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца от порочной совести». 10:19-22. Мы призваны с дерзновением приходить в общение с Богом, так как мы верою вошли в покой Его. Тот, в ком вся полнота Божества телесна, наш Господь и Спаситель Иисус Христос, не только все сделал для нашего спасения, но и открывает Его нам через Своих пророков в священных писаниях Ветхого и Нового Заветов. Об этом, о вечности и божественности Иисуса Христа, Его святой сущности, мы хотим поговорить с вами на страницах этого номера журнала, уважаемые читатели. Благословенного вам чтения!
2: В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Блаженный Августин. Философия жизни. У каждого наставник свой, судья. Мы ежедневно просим наставлений. Так чей ты ученик? Спроси себя пораньше, чем ударит час последний. Молчанию у высоких гор учись, добру и дружелюбию у солнца, умению жизнь приветствовать у птиц, любви у волн, что в берег бьют бессонно. Научит космос широте души, земля великой щедрости научит, а океан — борьбе. Но не спеши, у сов учиться ненависти жгучей. Идет учение с каждым днем трудней, кто волей слаб, не выдержит, отстанет. Но правда у Христа, и перед Ним я преклоняюсь. Он один наставник. Проповедь. Вальдемар Цорн. Бог ли Христос? Прежде, нежели был Авраам, Я есмь, Иисус Христос. Самое главное, важное, сильное люди говорят не в подготовленных речах и докладах, а как бы между прочим, когда говорит само сердце. Например, слова Мартина Лютера Кинга «I have a dream» – «У меня есть мечта», ставшие крылатыми, сделались символом и лозунгом движения за равноправие в Соединенных Штатах Америки. Только у Иисуса Христа, в отличие от людей, не было различия между словами обычными, разговорами ни о чем, у него их просто не было, и беседами о Царстве Божьем. У него все и всегда было о самом главном. И в самый неожиданный момент его слушатели вдруг слышали из его уст потрясающие, никогда ранее не звучавшие слова. Взаимоотношения между Иисусом Христом и фарисеями являются предметом изучения богословов и историков. О них ученые пишут докторские диссертации. Именно в записанных в Евангелии от Иоанна дискуссиях между Иисусом и его оппонентами мы можем найти много таких высказываний Иисуса Христа, которые никак не вписывались в представление людей того времени о Боге, Мессии, законе и Писаниях. Прочтем отрывок из 8 главы с 12 по 24 стих. Откройте, пожалуйста, Евангелие и положите рядом. Мы и далее будем обращаться к нему. Остановимся на стихе 24. «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Обратите внимание на выделенные слова. Что они значат? Что имеет в виду Иисус, когда говорит, что людям нужно уверовать, что это Он, чтобы получить прощение грехов? Греческие слова «эго эйми» – «я есмь», употребляющиеся здесь, соответствуют арамейским – Иисус говорил с фарисеями по-арамейски – «ани уху», то есть «я» — это «он». Это словосочетание близко по значению к имени Бога. Иисус говорит фарисеям, что только тот, кто поверит Иисусу и тому, за кого он себя выдает, то есть за Бога, получит прощение грехов. Продолжим чтение этой дискуссии. Прочтите из 8 главы стихи с 25 по 59. Особое внимание обратим на следующие слова. «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». То есть Иисус однозначно и определенно говорит о том, что Он Бог, за что Его и распяли. Помните слова из Евангелия? Написано: «И еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу». Иоанна 5:18. Или здесь: «И первосвященник сказал ему: „Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?“ Иисус говорит ему: „Ты сказал, даже говорю вам, отныне не узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных“. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: „Он богохульствует. На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?“ Они же сказали в ответ: „Повинен смерти“. Матфея 26:63-66. Если мы говорим об апостолах, что они уверовали в Иисуса, то что это значит? В кого они уверовали? Кем был для них Иисус из Назарета? Читаем в книге «Деяния апостолов». Иисус сказал им: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяние 1:8. Иисус сказал, что они будут Его свидетелями, Его сущности и Его воскресения. Приведем, как я уже говорил в начале нашей беседы, случайные слова некоторых свидетелей, дошедшие до нас. Фома. Все мы знаем Фому неверующего. Апостола Фому называли еще Дидим, близнец. Он, согласно преданиям, был внешне очень похож на Иисуса. Выражение «Фома неверующий» или «неверный» стало нарицательным именем для человека недоверчивого. Однако таковым Фома не остался. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел со своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово Божие народам диким. Предание говорит, что апостол Фома основал христианские общины в Иудее, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Свое свидетельство о Христе и проповедь Евангелия апостол запечатлел мученической смертью. За обращение к Христу жены и сына индийского правителя города Мелипура, апостол был заключен в темницу, где он долго подвергался пыткам. Там же его пронзили копьями, и он умер. Как он говорит об Иисусе Христе, когда тот является ему после своего воскресения? Помните, в какой день недели? В первый день недели, то есть по-нашему, в воскресенье. «Господь мой и Бог мой!» Иисус сказал ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженно не видевшие и уверовавшие». Иоанна 20:29. У Фомы сомнений больше не было. Перед ним тот, кто сама жизнь, Яхве. Может быть, он вспомнил слова учителя в беседе с Филиппом? Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца и довольно для нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца». Иоанна 14:8-9. Иаков. Родной брат Иисуса Христа, сын Марии и Иосифа, пишет в своем послании. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Иакова 1.1. Знатоки греческого языка могут подтвердить, что отсутствие определенного артикля перед словом «Господа» говорит о том, что мы правильно читаем, если делаем следующее ударение. «Раб Бога и Господа Иисуса Христа». Чтобы родной брат называл Иисуса Господом и Богом, должно было произойти нечто чрезвычайное. Это вера, вера в Иисуса Христа, в того, кто Он есть, дело Духа Святого. Поэтому даже брат поверил в Иисуса, как в Бога. И только такая вера, как мы читаем из его послания, сопровождаемая делами, живая и спасающая. Это имел в виду Иисус, когда говорил «Уверуйте в Меня, что Я есмь». Иоанна 8:24. Петр. Апостол Петр, Симон, родился в Вифсаиде, городе, расположенном на северном берегу Галилейского озера, в семье простого рыбака Ионы. Иисус называл его Симоном Иониным. Он был женат и вместе со своим братом Андреем промышлял рыбной ловлей. Имя Петр дал ему Иисус Христос. Петрус, от греческого слова «камень» или «скала», соответствует арамейскому имени Кефа. В ночь ареста Иисуса Петр, испугавшись слуг первосвященника, трижды отрекся от своего учителя, но потом раскаялся и был прощен. Петр был первым, кто, не задумываясь, исповедовал Иисуса Христа Господом. «Ты Христос, Сын Бога Живого». После Вознесения Господа апостол Петр проповедовал учение Христа в разных странах и совершал чудеса, воскрешал мертвых, исцелял больных и немощных. По преданию, Петр нес служение епископа в Риме. Во времена гонений при императоре Нероне Петр был распят на перевернутом кресте вниз головой. И это по собственному желанию апостола, так как он считал себя недостойным умереть такой же смертью, как Иисус Христос. В Священном Писании сохранились два его апостольских послания. Второе начинается значительными словами, показывающими, за кого Петр почитал Иисуса и как к нему относился. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим равно с нами драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». 2 Петра 1:1-2. Как бы, между прочим, Петр говорит, «По благодати Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа мы обрели веру». Так кем же для него является Иисус Христос? Однозначно, Богом. Еще один текст из первого послания Петра. К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. 1 Петра 1, 10-11. Представляете, о чем здесь говорит Петр? Для сравнения приведу текст из его второго послания. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самим собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым». 2 Петра 1, 19-21. Что значат эти слова? Для Петра значат они то, что Дух Христа и Дух Святой – единая личность. Так было ему открыто Духом Святым. Сомнений не было. Для него Христос – Бог. Петр умер в 67 или 68 году после Рождества Христова. Как же тогда некоторые смеют утверждать, что учение о божественности Иисуса Христа является поздним учением, привнесенным в христианство во втором или даже в третьем веке? Павел. Павел родился в Тарсе, на территории современной Турции. Приблизительно в том же году, что Иисус Христос. Учился в Иерусалиме у самого известного в то время богослова Гамалиила. Был в свое время гонителем церкви. Христиане назывались тогда последователями учения «Путь». Потом, после личной встречи с Иисусом, после получения от Него откровения и поручения проповеди Евангелия, он служил Господу так, как никто другой ни до Него, ни после Него не служил. Его миссионерские путешествия, аресты, наказания, порой очень жестокие, побивание камнями и, в конечном итоге, мученическая смерть в Риме – все это показывает нам человека, убежденного в своих словах, истинного свидетеля. Свидетель с древнегреческого переводится еще как «мученик». Он многому учил, много написал. Но мне хотелось бы обратить внимание только на одно слово, сказанное как бы между прочим. Слова в прощальной речи Павла эфесским пресвитерам, записанные евангелистом и врачом Лукой в книге «Деяния апостолов», звучат так. «Итак, наблюдайте за собой и за всем стадом, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Деяния 20:28. Это показывает, во что верил апостол, как он относился к Иисусу Христу и что для него значили слова Иисуса Христа «Уверуйте в Меня, что Я есмь». Послание Павла для меня – источник постоянного откровения. Например, его послание к Титу. Личное послание наставления сотруднику. Обратим внимание на три пары слов, совершенно определенно показывающих его понимание того, кто для него Иисус Христос. Библию еще не закрыли? Титу 1.3.4, Титу 2.10.13, Титу 3.4.6. Апостол Павел, осознанно или нет, но по вдохновению Духа Святого, три раза в этом небольшом послании повторяет, что для него Спаситель Иисус Христос – Бог. В послании к римлянам Павел пишет, и тоже, как бы между прочим, следующее. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». Римлянам 9:1-5. Обратили внимание на выделенные слова? Напомню слова Иисуса Христа, о которых мы рассуждаем сегодня. «Я не от сего мира, Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, Спаситель, Бог ваш, то умрете во грехах ваших». Думаю, на основании приведенных текстов из Священного Писания и на примерах веры апостолов мы можем сделать следующие выводы. Только такая вера, вера в Иисуса Христа как в Бога, вера спасающая, и ею мы переходим из смерти в жизнь. Так говорит Иисус Христос. Только такая вера делает нас причастниками Божьего естества, и мы – жители неба. Так говорит апостол Петр. Только такая вера дает нам победу над этим миром. Так говорит апостол Иоанн. Только такая вера посадила нас одесную престола Божьего на небесах в Иисусе Христе. Так говорит апостол Павел. Только такая вера, вера живая, дает нам власть над искушениями и грехом и производит в нас дела, достойные нашего Искупителя. Так говорит Иаков, брат Господа. Верим ли мы так? Если да, то все наши мысли, слова и дела мы делаем в благоговении перед Ним и в послушании Слову Его. Если же нет, то мы не спасены. Бог призывает нас сегодня проверить свои сердца. Верили ли мы?

0: Листая старые страницы. Яков Крекер. Божественность вместо тени. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, но вы приступили к горе Сион и к ограду Бога Живого, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления. Евреям 12:18, 22-24. Неудивительно, что еврейская церковь в свое время столкнулась с чрезвычайно сложными конфликтами. Вероятно, это была иудео-христианская община, которой и было адресовано послание. Перед лицом тяжких страданий и гонений эти верующие в Христа иудеи спрашивали себя: «Что мы имеем теперь? У нас был Моисей, у нас был Аарон, у нас было святилище, у нас были первосвященники». У нас были ежедневные жертвы и святые праздники. А что теперь? После того, как Иисус и благая весть пришли в нашу жизнь, после того, как мы всем сердцем доверились Ему, с чем мы остаемся? У нас больше нет настоящего первосвященника, нет настоящего святилища, нет жертв, которые бы ежедневно говорили за нас перед Богом. Что у нас остается? Послание к евреям отвечает на эти вопросы. То, что было в прошлом, было лишь тенью того, что есть на самом деле. Все жертвоприношения священников, по очереди совершавших службу, весь культ во святилище, священные празднества, составлявшие календарь года, все это было лишь тенью высшей реальности. И эта реальность стала нашей во Христе и во святилище, в которое Он вошел с уникальной жертвой. Правда, святилище, в которое вошел Христос и в котором служит как первосвященник, небесное святилище. Теперь он сидит по правую руку от Божьего величества, как вечный первосвященник, присутствуя в то же самое время и среди нас, среди своей страдающей и борющейся церкви, направляя и благословляя ее. Поэтому и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7:25. То, что отнято, лишь тень. То, что пребывает вечно, осталось для церкви в Сыне Божьем. Поэтому нельзя сказать, что служение нашего первосвященника Иисуса Христа заканчивается с его уходом к Отцу. Как Отец, так и Сын живет ныне. То, что для нашего понимания и опыта связано со временем, для Иисуса Христа в Его откровении и в Его служении является лишь вечным действием. Как бы ни был велик вчерашний день нашего Христа, сегодняшний день является более великим. И как бы ни был велик сегодняшний день нашего Христа, завтрашний день будет еще более великим.
1: Малая кафедра. Вотчман Ни. Здесь и там. Давид, в свое время послужив воле Божьей, почил и приложился к отцам своим. Деяние 13:36. Наши современники часто стараются оставить после себя что-то важное, будь то служение или дело, что-то, что будет жить и после их смерти. Для этого создаются организации, фонды и другие структуры. Однако святые Ветхого Завета служили только своему времени, а после этого отходили в мир иной. Это очень важный жизненный принцип. Пшеница сеется, всходит, колосится и пожинается, а после этого все растение со всеми его корнями перепахивается и смешивается с землей. Служение Богу – это нечто духовное. У этого служения нет корней в земном смысле. От него не исходит запах почвы. Божьи служители уходят, но остается Бог. Все, что связано с церковью, должно быть живым и служить времени, то есть оно должно отвечать запросам своего времени, даже своего часа, и никогда не застывать в определенных земных формах. Бог сам забирает своих служителей из этого мира, но Он же посылает и новых. Наше дело страдает, его никогда. То, что люди приходят и уходят, не может ни в коей мере повредить делу Божьему. Бог остается Богом.
2: Размышления вслух. Ширина и досок. Авен Езер. Библия упоминает об Авен Езере, месте, где израильтян постигло трагическое поражение от филистимлян. Погибло около 4000 евреев. Все были в растерянности. Что теперь будет? Почему Бог допустил это? Неужели Он оставил и забыл нас? Прошли годы. Пророк Самуил призвал израильтян отвергнуть идолов и покаяться в грехах. Народ послушался пророка, и после этого пришла победа. И выступили израильтяне из Массифы и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вифхором. И взял Самуил один камень и поставил между Массифой и между сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав: «До этого места помог нам Господь». Почему Самуил дал месту, где была одержана грандиозная победа, такое печальное название «Авен-Езер», напоминающее о поражении? Чтобы показать Бога надежды, могущего обратить наше поражение в победу. Христос на кресте — поражение. Еще какое! А мы думали, с досадой сказали ученики после его смерти, но именно на этом позорном кресте совершилось спасение и победа над смертью. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Оглядываясь в прошлое, мы часто обнаруживаем, что успеху предшествовало поражение. Как в пословице «не было бы счастья, да несчастье помогло». Приведу несколько примеров. Саша. Мой старший брат Саша, по-таджикски Сайна, был ярым противником Христа, а потом стал ревностным христианином. Почти как Савл, жестоко гнавший церковь, после встречи со Спасителем стал горячим благовестником, апостолом Павлом. Тяжелая болезнь привела моего брата к Иисусу. Он уже умирал, но после того, как покаялся и отдал свое сердце Христу, Бог продлил ему жизнь еще на 7 лет. Саша открыл двери своего дома для церкви. И так же, как раньше он упрямо выгонял меня за веру в Христа, так теперь горячо загонял в свой дом на богослужение заигравшихся в футбол племянников. Саша пережил рождение свыше. Его встреча с Христом была очевидной для всех. Мулла, хорошо знавший нашу семью, сказал Саше: «Как же ты мог предать нашу веру? Твоя сестра христианка, но что с нее взять? Она женщина. Но ты...» На что Саша ответил: «Вон там в углу топор стоит. Можете отрубить мне голову, но я твердо верю, что Иисус Христос — Бог». Мулла ушел, разочарованно махнув рукой. Больше Сашу не беспокоили, списав его новое состояние на болезнь, от которой он тронулся умом. А племянники, иногда не доигравшие в футбол, стали верующими, некоторые — миссионерами. Они с благодарностью вспоминают своего дядю. До обращения к Богу Саша был любителем увеселительных заведений и заядлым картежником, а после — его стало не узнать. Однажды начальник райисполкома, Сашин друг, сказал мне: «Не могу поверить, что это тот же Саша. Его будто подменили. Это совсем другой человек. Он сказал, что Библия помогла ему измениться. Дайте мне тоже эту книгу, может, и мне поможет. Я чувствую, что качусь в какую-то пропасть». Дом Саши стал большим благословением для нашей семьи, соседей и многочисленных родственников. И учитывая, что вокруг проживают в основном таджики и азербайджанцы, настоящим чудом. Авен-Езер — это путь через тернии к звездам, через мрак к свету, через страдания к радости. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим», — сказал царь Давид. В жизни этого царя было немало горестей. Сын Авессалом искал его смерти. Жена Мелхола не всегда понимала его. Лучший советник Ахитофел переметнулся в стан врага,
3: а вчерашние друзья подло его предали. Даже человек, мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Эти поражения научили Давида держаться за Господа, как за единственного помощника, который никогда не оставит. Испытания стали его лучшими учителями. «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню». Встретившись с Христом, Саша полюбил его так, что никакие угрозы не могли разлучить его с Господом. Болезнь этому только способствовала. Мы все сломаны, но именно в местах надломов мы часто сильнее всего. Эрнест Хемингуэй. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и эта победа, победившая мир, вера наша». Света. Свете было 20 лет. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского она умирала от лейкемии. Красавица с пышной русой косой металась на постели в агонии. За 3 часа до смерти я пришла к ней по просьбе ее матери. Больная была в полном сознании. Врачи иногда заглядывали в палату, чтобы удостовериться, не отошла ли она. С ее мамой мы присели у ног умирающей и молились. Я спросила у Светы, хотела бы она обратиться к Христу. Она кивнула головой в знак согласия и повторила за мной слова молитвы, пригласив Иисуса в свои оставшиеся 2 часа жизни. Агония отпустила ее. Она сразу затихла. Потом вдруг сказала: «Вот Христос за мной пришел». Через час Света тихо отошла. В тот самый момент я почувствовала в палате что-то сверхъестественное, повеяло такой силой жизни, что никак не вязалось с бездыханным телом, лежавшим на постели. Зачем этой юной душе нужны были такие страдания? Бог знает. Покуда ты сам не научился каждое утро поднимать солнце на небеса, пока не знаешь, куда направить молнию или как сотворить бегемота, не берись судить, как Бог правит миром. Молчи и слушай. Филипп Янси. Однажды все откроется, и тайное станет явным. У Светы состоялась встреча с Богом. Это главное. Ибо только ради этого человек приходит в наш мир. Даже если встреча произошла всего за час до кончины, это великое благо и милость Господа. Смерть, как злое проклятие, стало для Светы Авен-Езером, благословением и дверью в жизнь вечную, ибо, умирая со Христом, мы воскресаем с Ним. Страдания. Писатель Эли Визель был узником нацистского концлагеря. Он оставил свидетельство о еврейском ребенке, умиравшем от голода, который украл кусочек хлеба и был за это повешен. Он не плакал и не сопротивлялся. Жизнь была дана ему без объяснений, и также без объяснений была жестоко отнята. Где был Бог? Бог был рядом с виселицей, рядом с ребенком, тихо скорбя. Что еще можно сказать о значении этого часа? Неверующие часто возмущаются. Если есть Бог, то почему так много катастроф, войн и болезней? Болезни и бедствия — результат грехопадения человека. Страдают все, наш мир — как большой котел, в котором все мы варимся. Верующий же получает в страданиях поддержку и радость. Праведный Иов, потеряв имущество, детей, здоровье, вопрошал Бога: «Где ты?» Бог молчал. Пришел час, и Иов, получив ответ, воскликнул: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Бог отвечает, но мы не всегда слышим его, потому что или просим не на добро, или не понимаем, чего просим. Как-то Чарли Чаплин принял участие в конкурсе двойников Чарли Чаплина и проиграл, потому что никто не ожидал его появления и не узнал, не поверил в такую возможность. Человеку свойственно фильтровать увиденное и услышанное через шоры, которые мешают ему обратиться, подобно ребенку, с доверием к Богу. Если в наших испытаниях мы не будем сомневаться в Божьей любви, тогда Авен-Езер поражения может стать Авен-Езером победы. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Из куколки в бабочку. Виктор Франкл в своей книге «Человек в поисках смысла» пишет: «Именно там, где мы беспомощны и лишены надежды, будучи не в состоянии изменить ситуацию, именно там мы призваны, там ощущаем необходимость измениться самим». И никто не описал это точнее, чем Иегуда Бекон, который попал в Освенцим еще ребенком и после освобождения страдал от навязчивых представлений. «Я видел похороны с пышным гробом и музыкой и начинал смеяться. Не безумцы ли устраивать такое из-за одного единственного покойника? Если я шел на концерт или в театр, я обязательно должен был вычислить, сколько потребовалось бы времени, чтобы отравить газом всех людей, которые там собрались, и сколько одежды, сколько золотых зубов, сколько мешков волос получилось бы при этом». И далее Иегуда Бекон спрашивает себя: в чем мог заключаться смысл тех лет, которые он провел в Освенциме? «Подростком я думал, что расскажу миру, что я видел в Освенциме, в надежде, что мир изменится, станет однажды другим. Однако мир не стал другим, и мир не хотел слышать об Освенциме. Лишь гораздо позже я действительно понял, в чем смысл страдания». Страдание имеет смысл, если ты сам становишься другим. Такое изменение подобно ползающей гусенице, которая спустя время превращается в куколку, а потом из куколки вылетает прелестная бабочка. И хотя процесс преображения трудный, как плавильня для золота и точила для вина, но результат благословенный. Христос после страданий и мученической смерти стал другим, воскресшим Спасителем. Мы призваны разделить Его трапезу. Если с Ним страдаем, то с Ним и прославимся. Понимание этих духовных законов делает нас мужественными в преодолении жизненных испытаний. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Взирая на Христа, пойдем по следам Его, и Он обратит наше поражение в победу. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Как поется в христианском гимне: «Взойдем на Голгофу, мой брат, там посланный Богом Мессия распят. О правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен. Пойдем перед ним».
4: Страницы истории. Приморские баптисты 100 лет назад. Ключевой фигурой в истории Владивостокской общины и всего приморского баптизма в 1920-1922 годах был Роберт Андреевич Фетлер. Имея прекрасное богословское образование и опыт работы, он создал правильную организационную структуру общины, включающую хор, молодежный кружок, воскресную школу и так далее, заботился о подготовке благовестников. В организации жизни баптистов Владивостока Фетлеру помогали единомышленники, приехавшие с ним из Омска. Большую роль в развитии общины сыграл Август Матвеевич Пуке. Он занялся организацией хора, возглавил образованный в конце 1919 года молодежный кружок. Пристальное внимание кружок уделял благотворительной работе и миссии, взял под свою опеку тюрьму и госпитали, в его ведении находилась и воскресная школа. В рабочей слободке баптисты использовали для привлечения населения уличное благовестие, включавшее пение хора на улице, раздачу прохожим брошюр и приглашений на собрание и само призывное собрание. На ротаторе были специально для этого отпечатаны брошюры «Что должны знать все жители рабочей слободки». Второй по значению в Приморье была Никольск-Уссурийская община баптистов, возникшая еще до революции. Ее успешное развитие в исследуемый период было предопределено служением имевшего прекрасную богословскую подготовку и опыт миссионерской и пасторской деятельности Николая Ивановича Пейсти. Разъездное благовестничество в период гражданской войны и интервенции было очень трудным и опасным делом. Благовестники становились жертвами властей, вооруженных формирований населения, настроенного агрессивно по отношению к сектантам. Благовестники из Никольско-Уссурийского, ныне город Уссурийск, попадали в трудные, а порой трагические ситуации. Однако они были полны энтузиазма. Результатом их усилий было появление новых верующих. За полтора года они основали 22 общины. Пейсти активно сотрудничал с Фетлером. Публиковался в его журнале «Благовестник». Вместе они проводили праздники, у них было единство взглядов по ряду важнейших вопросов организационного порядка. Однако 2 сентября 1922 года община проводила Пейсти, который распоряжением миссионерского общества был переведен в Харбин. В конце 1922 года у руководства Владивостокской общины были большие планы на будущее. Был разработан проект трехэтажного молитвенного дома, вмещающего до 1000 человек. Предпринимались попытки организации сиротского приюта. В библейском институте, открывавшемся во Владивостоке с октября 1922 года, обучались 16 юношей и 3 девушки. В нем преподавались библейское богословие, гомилетика, история баптистов и церковная история, пасторское богословие, введение в Библию, английский и русский языки, география, история, математика, логика и психология, а также пение и музыка. Преподавали в институте Фетлер, Олсен, Линстед. Первый ускоренный выпуск предполагался в июне 1923 года. Содержался институт на пожертвования верующих. Антирелигиозная работа новой власти началась сразу же после ее установления. В феврале 1923 года были закрыты издательства баптистов, библейский институт и миссионерские курсы. Со складов издательства изъяты религиозные журналы и литература. Также были закрыты молитвенные дома, поставлены на учет разъездные проповедники, а их попытки выехать из Владивостока пресекались. О репрессиях открыто еще не говорилось, но генеральная линия политики советского государства в отношении религии уже была намечена. Олсен, Фетлер и Линстед в начале 1923 года вынуждены были уехать в Харбин. Итак, в 1919-22 годах в Приморье возникает один из центров дальневосточного баптизма. Определяющую роль в этом процессе сыграли российские и зарубежные миссионеры, имевшие богословскую подготовку и практический опыт, наладившие правильную работу поместных церквей. Но впереди было весьма непростое время для дальневосточных верующих.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

При императорах – катакомбы и арены амфитеатров. При атеизме – вой сирен милицейских воронков, изгнание и тюрьмы. Для гонимой церкви порой трудно было найти место и время для общения, и поэтому нередко вместо крыши над ней был свод небес в ночи, а вместо стен укрывали от взгляда притеснителей гостеприимные леса.

0: Германии 11 часов.
1: Евангелие от Марка. Глава 11.

Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! Осанна вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Пришли опять в Иерусалим. И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему:
какою властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет: почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какою властью это делаю».

0: Твою.
1: Евангелие от Марка. Глава 12. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили. И многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарева кесарю, а Божие – Богу». И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою». Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей: слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей сих, заповеди нет». Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. И говорил им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет тадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».

Евангелие от Марка, глава 13. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» Иисус сказал ему в ответ: «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков и Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне, и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот Я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие.
Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы. В книге пророка Иеремии в 33 главе 3 стихе написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное».

0: чего ты не знаешь. Сам Бог побуждает нас взывать о помощи, задавать вопросы и получать от Него, из Его слова Библии, на заданные вопросы ответы.
1: Николай Водневский – христианский поэт, писатель, ведущий радиопрограмм, основатель и в течение многих лет бессменный редактор журнала «Вера и жизнь». В своей книге дает ответы на жизненно важные вопросы своих читателей и радиослушателей. Прошло 2 десятилетия с момента выхода книги в свет, но она по-прежнему остается актуальной и востребованной, поскольку затронутые в ней проблемы не утратили своей актуальности. Можете в этом убедиться.

0: что это за плод? Иоанн Креститель сказал: «Принесите достойный плод покаяния». Матфея 3:8. Можете ли вы ответить, что это за плод?
1: Плод покаяния – результат покаяния. Покаяние несет перемену жизни. Тот, кто до покаяния служил греху, после покаяния должен служить Богу. Тот, кто покаялся, кто принял Божье прощение и его духовную природу, имеет одно желание – ходить в обновленной жизни. Если этого обновления нет, значит, не было и покаяния.

0: Деликатный вопрос. У меня есть к вам весьма деликатный вопрос. К какому роду принадлежат ангелы? Мужскому или женскому? Ангелов всегда изображают с лицом женщины, а по русской грамматике ангел мой, а не моя ангел, то есть мужского рода.
1: Решить этот, как вы выражаетесь, деликатный вопрос русская грамматика не может. Слово Божие может. В послании апостола Павла к евреям говорится, что ангелы – суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Если же ангелы – духи, то ясно, что они бесполые. Почему же все-таки ангел мой, а не моя? Потому что, исходя из Писания, ангелы никому никогда не являлись в образе женщины. Судим по их именам, известным нам из Библии, ангел Гавриил, архангел Михаил и другие. По свидетельству Библии, ангелы являлись Аврааму, Лоту, Иисусу Навину, женщинам у гроба Христа, а также его ученикам в мужском образе.

Адам, где ты? Писание нам говорит, что Бог спрашивал: Адам, где ты? Выходит, что Бог не знал, где находится Адам. Как это совместить с понятием, что Бог вездесущ и всеведущ? Бог спрашивал у Адама: где ты? Не потому, что Бог не знал, где он, потому что Бог хотел обратить внимание Адама на тот факт, что он вообще прячется от Бога. Он не был там, где они обычно встречались в саду в прохладе дня. Он не спешил навстречу Богу с женою в радостном ожидании общения с ним. Бог знал, что Адам и Ева согрешили, и знал, почему они прячутся, но он хотел, чтобы они сказали ему об этом сами. Грех заставляет людей прятаться от Бога. Люди, которые грешат, избегают церкви и верующих, не читают Библии, потому что она обличает грех. Но прятаться от Бога бесполезно, в чем очень скоро убедились Адам и Ева.

0: возмущает другое. В Ветхом Завете, в 4 книге Царств, 2 глава с 23 по 25 стихи, есть описание, как на пути из Иерихона в Вифиль Божий пророк Елисей проклял 42 отрока, которые вышли ему навстречу, и два медведя их растерзали. Скажите, разве вас не возмущает жестокость Божьего пророка?
1: Нужно читать все, а не вырывать стихи из контекста. Чуть раньше описываются чудеса Илии и его вознесение на небо в вихре. Затем принятие пророком Елисеем его милости и силы Духа Святого вдвойне, как он и просил. Иерихонские сыны пророков, свидетели этой сцены издали, сказали: «Опочил дух Илии на Елисея», и пошли навстречу ему и поклонились ему до земли. Потом Елисей исцелил воду в Иерихоне и еще раз подтвердил, что он пророк Божий. Но вот группа отроков из Вифиля, о которых библейские комментарии говорят, что они, возможно, были молодыми пророками Ваала, вышли из города навстречу Божьему пророку и начали издеваться над ним, называя его плешивым и прочее. Они не могли видеть его головы, потому что мужчины в Израиле покрывали голову, но прокаженные должны были брить свои головы. И, возможно, эти ребята прибавили к своим насмешкам еще одну, прозвав пророка нечистым. Елисей проклял их именем Господним. Здесь ключ к этому кажущемуся трудным месту Писания. Божий пророк имел право призывать имя Господне, когда оно было в поругании. Это и сделал Божий пророк. А остальное сделал Бог во свидетельство Вифилю и Иерихону, что отныне Елисей – его пророк, и что хула на Божьего пророка – это хула на Бога.

0: «Введи, не допусти». В молитве «Отче наш» есть выражение, на котором я всегда спотыкаюсь. Это «не введи нас во искушение». Разве Бог может вводить человека во искушение? Если нет, то зачем же об этом молиться?
1: Верно. Бог не может вводить человека во искушение. Бог никого не искушает, говорит апостол Иаков. В то же время мир полон искушений. Они на каждом шагу, в каждом уголке нашей земли, в наших домах, в наших церквах, на работе, везде. Искушение – занятие сатаны. Бог не искушает, но Бог может допустить и не допустить искушения. Русский перевод предложения «не введи нас во искушение» неудачный, не вполне точный. Точнее было бы «не допусти нам искушение». Почему же Бог допускает искушение? Причин может быть много. Первое, чтобы убедить нас в нашем бессилии, что мы не можем обойтись без Бога. Второе, чтобы вызвать у нас молитвы и укрепить в благодати, дать нам возможность духовно расти. Третья причина – в искушении также открывается наше истинное духовное состояние, насколько мы преданы Христу.

0: О ком здесь речь? Посылаю вам на решение один вопрос, который вызвал в нашей небольшой церкви разномыслие. Христос сказал: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». Матфея 6, 22-23. О ком здесь идет речь? Я, например, считаю, что Христос говорил здесь о церкви, как о теле, и о пресвитере, как об оке. Пресвитер церкви есть ее светильник. И если пресвитер живет нечистой жизнью, то как будет чистой церковь? Другие у нас говорят, что око – это душа и совесть, что если совесть чиста, то и тело чисто. А при чем тут наше тело, если спасение нужно душе?
1: Христос не мог сказать эти слова только для пресвитеров и только для церкви. Когда Христос говорил эти слова, там не было ни одного пресвитера. Эти слова сказаны для всех верующих. За чистотой своего ока должен следить каждый член церкви, а не только пресвитер. Око, о котором идет речь, имеет более широкий смысл. Здесь око – не только источник зрения, но и понятие, взгляд на вещи. Око имеет иносказательный смысл, как и в другом изречении Христа. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Ну, в обыкновенный глаз ни бревно, ни сучок поместиться не могут. Значит, слово «глаз», «сучок», «бревно» – иносказательный. И под словом «тело» надо понимать не только наше физическое тело, руки, ноги, лицо, а то, что представляет сам человек в совокупности: дух, душа, тело, его помыслы, желания, поступки. Другими словами, если взгляд у человека на вещи или события правильный, чистый, то и поступки будут его правильные, чистые. И наоборот, если человек в своих суждениях и понятиях нечист, то и дела его будут нечисты. Для того, чтобы тело было светло, чтобы человек светился, должны быть чистыми его побуждения, его чувства и мысли.

0: Противоречий нет. Есть у меня также один вопрос, который я не могу разрешить вот уже несколько лет. Не поможете ли вы мне в этом? Христос сказал: «Все, что дал мне Отец, придет ко мне». Иоанна 8:37. И дальше мы сразу же читаем другие слова Христа: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Я здесь вижу два положения, и, на мой взгляд, второе положение исключает первое. Как вы объясните этот текст?
1: В этих словах Христа, которые вы предложили мне на обсуждение, заключена вся теология. Верно, здесь есть два положения, но они не исключают одно другое. Христос немногословен. Он говорил кратко, просто, но определенно и ясно. Его слова, как искрящееся золото, как бриллиант, сверкающий в лучах. Каждое его слово полно благодати и истины, и потому противоречий в словах Христа быть не может. Надо только глубже вникнуть в них, вдумываться в их сокровенный смысл, поверить им. «Все, что дал мне Отец, придет ко мне». Это величайшее обетование, данное Богом грешнику. Это фундамент, на котором покоится наше спасение. Эти слова говорят о том, что спасение – это не то, что должен сделать человек, а то, что делает Бог. Отец Небесный дает души Сыну. И всех, кого даст Отец, Сын принимает. Все, кто пришел ко Христу, они от Бога родились. Евангелие от Иоанна. Это называется благодатью. Благодатью вы спасены, не от дел, чтобы никто не хвалился. В спасении нет никакой заслуги со стороны человека. В совершении спасения вся слава и честь принадлежат только Иисусу, его голгофской жертве. В этом истинная радость спасенного грешника. Ни одна душа из тех, кого дал Отец Небесный Иисусу, не погибнет. Бог сильнее дьявола. Если бы погибла хотя одна душа из рожденных от Бога и пришедших к Иисусу, тогда текст должен был бы звучать так: «Почти все, кого дал Отец мне, придут ко мне». Но этого «почти все» нет. Не сказано «все, кроме одного». Христос сказал ясно: «Все, кого дал мне Отец, придут ко мне». Нет ни одного исключения. Далее Христос сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Это такое великое обетование, что включает каждого и весь мир. Если бы весь мир пришел ко Христу, все были бы спасены. Но этого, к сожалению, не было, нет и не будет. По ошибке никто не придет ко Христу. Придет только тот, кого дал Христу Отец. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. Когда Дух Божий влечет грешника ко Христу, он может быть уверен, что он в числе тех, кого он предузнал, предопределил и призвал ко спасению. Послание Римлянам. Проверить это легко. Поверь, приди, покайся в грехах, и будешь спасен. Спасен навеки. Иного спасения у Бога нет.

0: Когда я читал 15 главу первого послания Коринфянам, у меня возник вопрос. Там написано, что Христос воскрес первый, первенец из умерших. Но я тут же вспомнил Лазаря и девушку, дочь еврейского начальника. Их ведь Христос воскресил раньше, чем он сам воскрес. Выходит так, что Христос воскрес не первый.
1: Ваша ошибка заключается в том, что вы смешиваете два понятия – возвращение к жизни и воскресение. И Лазарь, и дочь еврейского начальника, и другие не воскресли, а были возвращены к жизни. Их дух вошел снова в их же старые тела. Их тела остались такими же, какими были раньше. И они, конечно, умерли, каждый в свое время. Христос же действительно является первенцем воскресения. Он воскрес в прославленном теле. Именно таким и будет воскресение рожденных свыше верующих душ в назначенный для этого день.

0: Яство. Вчера у нас на разборе Священного Писания шел разговор о тексте из Еврея 13:9. Оказалось, что у нас по-разному понимает слово «яство». Одни говорят, что это сладости, другие говорят, что это просто пища. Не можете ли вы объяснить, что в сущности означает слово «яство»?
1: В этом случае нам поможет авторитетный словарь русского языка, составленный Далем: яство, пища, снедь, еда. Апостол Павел писал: «Хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами», имея в виду людей, у которых духовные запросы весьма ограничены. Когда люди главное внимание обращают на то, как вкусно поесть и попить, как будто в этом их основная цель жизни, они грешат. Мы принимаем пищу, чтобы жить, а не живем для того, чтобы только есть. Увлечение яствами ведет к чревоугодию, когда человек за то, чтобы наполнить желудок, готов, подобно Исаву, отдать все, даже свое первородство. К сожалению, встречаются такие люди и в среде христиан.
0: Кто эти некоторые? Можете ли вы мне объяснить, о ком и о чем идет речь в 28 стихе 16 главы Матфея? «Я имею все ваши три книги вопросов и ответов, но там не нашел объяснения, о ком это говорил Христос. Некоторые из стоящих здесь не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствие Своем».
1: Теми, кому говорил Христос эти слова, были Его ученики, стоявшие возле Него. Следующий стих, 1 стих 17 главы, дает объяснение, что этими некоторыми были Петр, Иаков и Иоанн. Преображение Христа на Высокой горе, должно быть, на горе Елеонской, показало трем ученикам Христа, грядущего в Царствии Своем. Лицо Его сияло, как солнце, и одежды Его сделались белыми, как свет. Петр, Иаков и Иоанн увидели то, что обещал им Учитель.

0: Как понимать? Как вы понимаете слово из Матфея 22:30, где сказано, что в воскресенье не женятся, не выходят замуж? Значит ли это, что на небесах не будет семейной жизни? Я не представляю себе, как можно быть счастливым без жены и без детей.
1: Я должен вам признаться, что я тоже, как и вы, не могу представить себе, какой будет жизнь на небесах и на новой земле. На этой земле, конечно, счастливая семейная жизнь, большая радость и благословение. Что же касается жизни в вечности, то мы можем сказать словами апостола Павла, что теперь видим, как сквозь тусклое стекло, как бы гадательно. Бог обещает верующим жизнь вечную, полную радости. И эта радость, очевидно, будет выше той, какую мы имеем сегодня в семейной жизни. Брак Христа и его невесты Церкви выше и счастливее его земного отражения. К тому же, не все браки счастливые, и не все дети паиньки.

0: Как объяснить? Многие христиане на протяжении всех веков исполняли и исполняют Слово Божие о повиновении власти. Как написано в Римлянам 13 главе. А вот пророк Даниил не повиновался власти. Как вы это объясните?
1: Вероятно, вы не совсем правильно понимаете слова апостола Павла, где говорится о подчинении правительственным законам. В означенном месте Писания апостол Павел подчеркивает, что правительство, как руководящая власть, установлено Богом, и во имя порядка все граждане, верующие и неверующие, обязаны подчиняться гражданским законам. Однако, если закон в конфликте с заповедями Бога, а такое положение бывает, тогда нужно руководствоваться деяниями апостолов, где сказано так: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Если Цезарь требует себе поклонения или божеских почестей, христианин не должен исполнять такие повеления. – Во всех таких случаях решающее слово принадлежит совести. Даниил отказался подчиниться царю Вавилона, который покушался на его личное и святое право молиться своему Богу. Он был прав, как и сказано в Деяниях.

Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00 49 5 231 500 59 88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 13 часов.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
2: «Дважды освобожденный». Автор Патриция Сент-Джонс. Читает Светлана Гончарова.
3: «Его свет осветил нашу тьму», — как бы про себя произнес Филимон. Он стоял еще минут пять, следя за прекрасным судном, грациозно плывущим в открытом синем море. В пути его ожидают бури и штормы, но начало такое славное. Согретый жаром огромной радости, хозяин совсем забыл о дрожащем молодом рабе, у которого не было плаща. Повернувшись, Филимон увидел его, и какое-то раннее неведомое чувство сострадания завладело им. Внезапно он вспомнил, что Анисим ушел из дому без ужина, и он ни разу за всю эту славную незабываемую ночь не вспомнил о мальчике. Да и зачем ему это? Обязанность раба – доставлять удовольствие своему господину и совсем не дело хозяина – заботиться об удобстве раба. Но теперь... что-то изменилось. Казалось, он видит мир другими глазами.

0: Краски на небе выглядят прекраснее. Запах цветущей акации ощущается острее. И замерзший, усталый мальчик рядом неожиданно приобрел значение. Неужели это любовь Христа, загадочная и непостижимая, как наступление рассвета, начала производить свое действие, согревать и освещать глубокую тьму разбитого человеческого сердца? Он не мог постичь этого, однако притянул мальчика ближе к себе и накрыл его плащом. Они поспешили домой, довольные тем, что улицы были совершенно безлюдны. Филимон проспал до 11 часов и проснулся внезапно, как от толчка. Он не должен опоздать. Христиане опять соберутся в училище. Он не должен пропустить ни одного слова. У него было такое ощущение, как у школьника, стоящего у края безбрежного океана жизни с ее многообразными переживаниями, поисками любви и истины. Павел говорил вчера о любви Христа, превосходящей человеческое разумение. Сегодня они с сыном услышат и поймут еще больше, и они пойдут вместе. Он, его сын и рабы. Сын Божий возлюбил и их тоже, отдал свою жизнь за них, и они должны узнать и понять истину. Архип хорошо провел ночь и встал бодрый, жаждущий новых приключений. Он стоял в атриуме с нетерпением, ожидая отца. Но, увидев отца, сразу же понял, что отец изменился. Ужасное чувство одиночества охватило его, потому что отец ушел туда, куда он, Архип, не может идти за ним, и праздник, которого он так ждал, был испорчен. В глубине души Архип чувствовал страх и отвращение от того, что происходило в храме Артемиды, но в этом не признался даже себе. В то же время он слышал о христианстве достаточно много, чтобы понять, что оно идет вразрез с мирскими удовольствиями, почестями, обогащением и всем тем, чем живут люди его круга. Более того, оно предполагает исповедание в грехах и оставление греха, а у Архипа были все основания избегать этого. Он стоял с несчастным видом, пока Филимон не позвал его, и все четверо начали подниматься на гору, что было не так легко. Толпы фанатично настроенных людей с криками, свистом, мычанием двигались в направлении театра. Если бы Павла не сопровождали два рослых и сильных македонянина, он едва ли мог добраться до училища живым и невредимым. Сегодня было меньше его близких друзей, потому что Фортунат, Ахаек и Стефан, бережно спрятав драгоценное письмо для церкви в Коринфе, находились уже в гавани и искали судно, направлявшееся в Грецию. Наконец, все были на месте. Ревностный учитель стоял на возвышении. Вероятно, он знал, что время коротко, и говорил с силой и убежденностью.
1: «Может ли кто из присутствующих с уверенностью сказать, что имеет твердую веру или надежду на кого-то в этом мире или в потустороннем? Нет никого другого, кроме Христа. Христа, который сотворил все и которым держится все. Христа, в котором сокровище премудрости и знания. Если это так, то признай его своим единственным спасителем. Обратись к нему всем сердцем раз и навсегда, чтобы не оказаться отвергнутым».
0: Среди собравшихся произошло какое-то движение. Один человек пробрался вперед и бросил к ногам апостола свиток с волшебными письменами.
1: «Я занимался магией и волшебством», — сокрушенно признался он. «Теперь я хочу отдаться Христу».
0: Всего несколько слов, но они пронеслись по рядам собравшихся людей и всколыхнули их чувства. Какая-то женщина разразилась слезами, пошла к возвышению и бросила серебряный амулет.
1: «Сожгите это!» — с жаром воскликнул Павел. «Что общего у света со тьмою? Или какое согласие между Христом и идолами? и какая совместность Духа Святого с силами сатаны. О, дети мои, есть ли еще кто из вас связан с идолопоклонством?
0: Его голос потонул в шуме, поднявшемся в комнате. Все присутствующие были взбудоражены и пришли в движение. Без всякого стеснения и стыда мужчины, женщины и даже дети пробирались к возвышению, другие уступали им дорогу. Многие горько с раскаянием плакали и бросали своих идолов, сувениры, изображения богини, амулеты и свитки с магическими знаками. Филимон вышел, не колебаясь. Он не плакал. Напротив, его лицо светилось неземным счастьем. Первый раз в жизни он жертвовал всем, чтобы ухватиться за Христа обеими руками. Он достал из бумажника два ефесских письма и серебряные изображения и положил их поверх быстро растущей кучи подобных вещей.
1: «Принесите горящие угли и подожгите их», — повелел Павел.
0: Гай и Аристарх, македоняне, пошли в ближайший дом и принесли требуемое. Огонь быстро разгорелся, и серебряные амулеты и изображения плавились, низлагая власть и ложное очарование богини Артемиды, утверждая власть живого бога. В тот день больше не было учения. Многие из присутствующих пошли в свои дома и вернулись с символами язычества, так недавно дорогими их сердцу. Гай и Аристарх поддерживали огонь, который горел весь день до вечера. Такое происходило не первый раз. Они уже привыкли к этой работе. Незадолго до этого многие, занимавшиеся чародейством, собрали свои книги и перед всеми сожгли их. Когда подсчитали их цену, то оказалось уничтоженных книг на 50 тысяч серебряных монет. Дух Святой действовал с огромной силой. Все большее число людей начинало верить в единого Бога и в Спасителя Иисуса Христа. Выходивших из училища встречали злобными взглядами и прямыми угрозами. К счастью, большинство людей или спали в жаркое время дня, или находились в театре. Мальчики были рады оказаться дома в безопасности и еще более рады после обеда влиться в поток людей, шедших смотреть борьбу атлетов. Филимон отказался идти с ними.
1: «Я вернусь к Павлу», — сказал он. «Времени мало. Его посадят в тюрьму за сожжение изображений Артемиды и других идолов, а также за проповедь его учения».
0: И Филимон был прав. Времени для свободного служения Павла оставалось мало. Весть о сожжении свитков и идолов быстро распространилась по возбужденному городу. И на третий день было невозможно попасть в училище. Филимон часами сидел и беседовал с Павлом в приадильне, в доме Акилы. Мальчики сами ходили по улицам и смотрели все игры и состязания, что было им по душе. Но они чувствовали, скоро должен разразиться гром, и Архип очень боялся за своего отца.
1: «Отец!» — обратился он к нему поздно вечером на третий день, когда Филимон под прикрытием темноты вернулся из дома Акилы и Прескилы. «Давай вернемся в Колоссы. Ты, кажется, потерял интерес к купеческим гильдиям, и мама там скучает одна».
2: «Скорее пойдем, сын мой!» — ответил отец. «Теперь уже скоро. Буря должна разразиться очень скоро, и я хочу быть с Павлом в это время».
1: «Ну, а я не хочу», — ответил Архип, впадая в панику. «Зачем рисковать своей жизнью, отец? Подумай о матери, о маленькой Паскасии и обо мне».
2: «Не думаю, что есть угроза для моей жизни», — спокойно возразил Филимон. «Разве я не стал служить Христу? Разве он не призвал меня нести Евангелие в Колоссы? Но страдать за него было бы большим приобретением. Если с ним страдаем, с ним и царствовать будем. О, сын мой, если бы ты знал!»
1: «Знаю, знаю, но не хочу знать!»
2: — воскликнул Архип.
3: «Отец, эта жизнь не для меня! Прошу тебя, не говори мне об этом больше! Иди сюда, Анисим, мы пойдем в театр!»
2: И они отправились. Хотя Архип видел, что сделал отец с изображениями богини, все же он собирался взять с собой несколько сувениров, особенно для госпожи Ирены, которую хотел навестить как можно скорее. Они шли по улице Серебряников по направлению к храму, но вскоре увидели, толпа такая плотная, что им с трудом удавалось продвигаться.
3: «Что происходит?» — спросил Архип. «Похоже, здесь какое-то собрание. Посмотри, вон! Серебряник Дмитрий стоит на возвышении и что-то говорит толпе. Ты слышишь, что он говорит, Анисим? Он, кажется, очень возбужден».
2: Анисим протолкался вперед, напрягая слух, чтобы услышать, о чем с таким жаром говорил, размахивая руками, Дмитрий. Но его слова потонули в неистовом крике толпы. Казалось, вся улица закачалась, а крик перешел в оглушающий рев.
4: «Велика, велика, велика Артемида Эфесская!»
2: Отовсюду слышались выкрики.
4: «Убить Павла! Храм великой богини в опасности! Величие Артемиды в опасности! Они сожгли волшебные письма и ее изображения! Велика, велика Артемида Эфесская!»
2: Беспорядки и смятение усиливались. Это уже было не собрание возмущенных серебряников, а обезумевшая, не поддающаяся контролю толпа. Как грозная морская волна, она покатилась в одном направлении, толкаясь, яростно крича, все сокрушая на своем пути. Оба мальчика были вовлечены в неудержимый человеческий поток, который понес их вверх к городскому совету. Однообразные крики «Велика Артемида Эфесская» оглушили их. Хуже всего было то, что толпа разделила их, хотя Анисим, высокий ростом, пока еще мог видеть своего молодого хозяина, тоже высокого ростом. Архип выглядел испуганным и, чтобы отвести от себя подозрения, тоже громко кричал
4: «Велика Артемида Эфесская!».
2: Внезапно Анисим ощутил большое презрение к Архипу. Трус! Хотя раньше ни одного слова не было сказано между ними, каждый из них знал, что чувствовал другой после посещения храма. Каждый из них знал, что другой видел там. А всего два дня тому назад Архип стал свидетелем того, как его отец бросил на пол письмена и изображение этой самой Артемиды. Однако сейчас он кричал до хрипоты:
4: «Велика Артемида Эфесская!»
2: Анисим с отвращением отвел взгляд от Архипа. И тут внезапно его осенила мысль. Прекрасная возможность отомстить. Сладость этого момента так опьянила его, что он почти забыл о кричащей толпе, которая теснила его. Архип сейчас полностью в его власти, и месть так легко осуществить. Сначала он отмахнулся от страшной мысли, но она вернулась и услужливо напомнила ему о каждом оскорблении и унижении, перенесенном им, о каждом незаслуженном наказании. Обо всех годах вынужденного послушания и подчинения чужой воле и сверх всего воспоминания о том, как его избили розгами за преступление Архипа. Все это довершила картину всех несправедливостей в его жизни. Осоловелый от жары, шума и путаницы в мыслях, Анисим обернулся к ближайшему бунтарю и шепнул, указывая пальцем.
3: «Его отец сжег ефесские письма два дня тому назад».
2: Не успел Анисим произнести эти слова, как почувствовал, что отдал бы всю свою жизнь, лишь бы вернуть их. Но слишком поздно. Его шепот был подобен искре, упавшей в сухую солому. В считанные секунды люди, окружавшие Архипа, повернули к нему угрожающие злобные лица, шипя, пронзительно крича и потрясая кулаками.
4: «Его отец сжег письмена, сын богохульника, смерть последователям Христа, велика Артемида Ефесская!»
2: Кто-то ударил мальчика в лицо, кто-то схватил за волосы. Анисим успел заметить пепельно-серое лицо Архипа, широко открытый рот, протестующе кричащий.
4: «Велика Артемида Ефесская!»
2: «Бесполезно!» Толпа сомкнулась над упавшим, проходя по нему.
3: «Христос, спаси меня!
4: Христос, спаси меня!»
2: пронзительно вскричал он. И этот последний призыв из затуманенного сознания был услышан двумя мужчинами, которых тоже захватила толпа вопреки их желанию. Македонянин Гай, сильный как бык, расшвыривая людей направо и налево и действуя руками как мельничными крыльями, старался добраться до места, откуда донесся этот зов ко Христу о помощи. Удар здесь, пинок там, место освободилось, и он поднял бесчувственное тело на руки. Зачинщиков этого дела толпа давно унесла вперед, и Анисима среди них. В царившей сумятице никто не знал, почему и как был сбит мальчик. Среди стоявших поблизости наступила тишина, когда покрытое кровью и пылью тело было передано Аристарху. Гай прокладывал путь, а Аристарху пришлось поднять обмякшее тело мальчика над головой и так нести его, пока они не выбрались из толпы и не оказались на боковой улице. Анисима людской поток вынес в верхнюю часть города. Последнее, что он видел, это было лицо Архипа, когда толпа набросилась на него.
3: «Архип мертв!» — в ужасе повторял он себе.
2: Все другое походило на кошмарный сон и казалось далеким и маловажным. Анисим не помнил, как выбрался из толпы и сколько прошло времени. День ли, ночь ли, шум или тишина, ему все равно. Одно имело значение — Архип мертв, и он причина смерти. Да, он, Анисим, убил его. Анисим не думал, что Архипа могут убить. Он полагал, что ему перепадет 2-3 синяка под глазом или выбьют несколько зубов. Вот и все. И маленький раб был бы рад этому. Но он не знал, до чего может дойти обезумевшая толпа. Какой смысл теперь сожалеть об этом? Архип мертв и затоптан толпой. Наступила ночь. Крики прекратились. Он стоял под звездным небом, совсем один, не зная, куда идти. Он не может идти к хозяину. Да и где он может быть сейчас? Может, оплакивает сына или ищет его по улицам? Анисим огляделся, как бы ища убежище, куда бы он мог убежать и скрыться. Налево в горы, над которыми ярко сияли звезды, или направо, где голая болотистая местность, освещенная бледным лунным светом. Или спуститься в спящий белый город, вниз, а дальше сверкающее серебром безбрежное море. А что, если побежать к заливу и погрузиться в его волны? Возможно, там он найдет покой и забвение. Но в чьи руки он собирается предать себя? Ни Артемида, ни Христос, ни один из других богов не протянули руки, чтобы спасти Архипа. Может, вообще нет никого и ничего? Попасть бы во тьму, в небытие одному со своим грехом. Ужасная мысль. Нет, лучше уж продолжать жить, чем встретиться со смертью или с каким-то мстительным, неизвестным богом. Пусто. Никого вокруг. Бессознательно ноги несли его мимо театра, вниз, к дому Филимона,
0: И вот он стоит на краю улицы. Мальчика охватило внезапное желание видеть хозяина, который, несмотря ни на что, был все-таки добрым хозяином. Вдруг ему в голову пришла мысль, что хозяину не надо знать правду. Никто не должен знать. Он может вернуться и притвориться, будто смерть Архипа для него новость. Все будет идти как прежде. Только его собственная виновная совесть будет мучить и осуждать его. Раб ускорил шаг и, дойдя до дома, постучал. Но дверь заперта. В доме никого нет. Никого вокруг. Он должен найти какого-нибудь доброго человека, к которому мог бы прикоснуться, увидеть и услышать. Он затосковал о матери. Но мать была далеко, там, у подножия ущелий, где паслись стада. Казалось, то был совсем другой мир. Он вспомнил жену ткача, Прискилу с доброй улыбкой и нежными руками. Да, он пойдет туда и спросит о своем хозяине. Всю дорогу он бежал по набережной, потом вверх и в боковую улочку. В красильне горел свет, но дверь тоже заперта. Никто не ответил на его робкий стук, хотя он слышал, что кто-то ходит внутри. Мальчик снова постучал. Через некоторое время испуганный голос спросил: «Кто там?»
5: «Я раб, который ужинал у вас недавно. Госпожа Прискила, впустите меня!»
0: Дверь осторожно открыли. Анисим проскользнул внутрь, и Прискила сразу же захлопнула ее. Она была очень бледной. Похоже, только что плакала. Но при виде напряженного, беспокойного лица мальчика и страха в его глазах, она забыла о своих собственных переживаниях.
6: «Дитя мое, что случилось?» — спросила она. «Тебя тоже захватили мятежники».
0: Он молча смотрел на нее. Сердце маленького раба разрывалось от желания рассказать ей обо всем и выплакаться у нее на груди. «Но ведь он не должен никому говорить об этом». Внезапно Анисим понял, что всю жизнь ему придется одному нести в себе страшную тайну. И это всегда будет огромным препятствием между ним и другими людьми. И мальчик ответил как можно спокойнее.
3: «Да, я был среди мятежников. Сейчас я ищу хозяина. Вы видели его?»
0: Прискила покачала головой и провела его во внутреннюю комнату, где она занималась упаковкой продуктов. Она была рада поговорить с кем-то, но видела, что мальчик нуждается в отдыхе. Поэтому уложила его на кушетку и принесла хлеба, не переставая в то же время рассказывать новости. «Я не видела твоего хозяина. Полагаю, он с другими учениками в училище Тиранна. И, надеюсь, у них хватит ума, чтобы закончить беседу, пока не будет слишком поздно. Несмотря на опасность, Павел пошел туда, чтобы проститься с ними. Неразумно, я говорю, но его нельзя остановить. Он даже хотел пойти и сдаться властям, и нам едва удалось уговорить его не делать этого. Павел наш отец во Христе. Гай и Аристарх были захвачены толпой мятежников, но им удалось спастись. Однако им надо уйти из города вместе с Павлом сегодня же ночью, потому что днем им не уйти живыми. Они придут сюда, возьмут еду и отправятся после полуночи, так они сказали. Оставайся здесь, дитя, если хочешь, и отдыхай. Я вижу, тебе очень нужен отдых». Мальчик был очень благодарен ей и с радостью подчинился. Если его хозяин действительно в училище, то нет смысла идти за ним туда. Если же его там нет, то Анисим не имел представления, где его искать. Кроме того, он слишком устал, чтобы опять идти куда-то. Мальчик закрыл глаза, и скоро блаженный сон овладел им. Маленький раб мог забыть обо всем хотя бы на некоторое время. Женщина укрыла его одеялом, помолилась, чтобы Господь просветил своим светом его сердце, и опять вернулась к своему занятию.
6: Через несколько часов Анисим внезапно проснулся. Было еще темно, хотя пели первые петухи. В комнате было много мужчин, которые о чем-то тихо переговаривались и, казалось, спешили. Но его хозяина среди них не было. Наблюдая из-под одеяла, Анисим при свете лампы видел их напряженные лица и то, как они поспешно готовились к побегу. Гай и Аристарх тоже находились здесь, а с ними еще несколько человек. Они надели плащи и спрятали лица под капюшонами, взяли в одну руку сумку с провизией, в другую — посох, и были готовы, чтобы сопровождать Павла через опасные места мимо храма до прибрежной дороги. «Филимона из Колос нет с вами?» — спросила Прескила. «Его раб пришел сюда в поисках хозяина. Он сейчас спит, вон там».
7: «Филимон не приходил», — сказал Павел огорченно. «Я так хотел проститься с ним, потому что он мой возлюбленный сын по вере. Меня беспокоит, что могло случиться, что помешало ему прийти к нам сегодня вечером».
6: Из всех присутствующих, казалось, один Павел не торопился. Он подошел к постели, на которой лежал Анисим, и долго смотрел на мальчика. Лицо его, покрытое шрамами, выражало нежность.
7: «Скажите Филимону, что я ждал и очень хотел видеть его», — сказал Павел. «Скажите, что вверяю его в руки Бога и поручаю милости нашего Господа Иисуса Христа. Я непрестанно молюсь, чтобы Бог дал ему крепко утвердиться Духом Святым во внутреннем человеке. Велите ему нести Евангелие Христа в его долину, куда не ступала моя нога».
6: Духом Павел был не здесь. Он забыл о времени и месте. Все его мысли обратились к этому рожденному младенцу в вере, который не пришел проститься. Ожидавшие братья беспокоились, потому что быстро наступал рассвет. Прескила коснулась руки апостола. «Наш Отец во Христе», — твердо произнесла она, — «петухи поют по всему городу». Он вернулся к действительности и улыбнулся этой верной преданной женщине, которая больше 2 лет стояла рядом с ним во всех обстоятельствах, служила ему, кормила его, заботилась о нем, в то время, когда он вступал в битву с преследователями, находился в муках рождения новых обращенных, день и ночь трудился, наставляя учеников-евангелистов, которым предстояло нести благую весть по всей Западной Азии. Эта женщина жарила и пекла всю ночь, нагрузила их провизией по крайней мере на 3 дня. Он хотел благословить маленького Левия, но Прескила потянула его к двери. Начинало рассветать. Нельзя было тратить ни минуты. Он обернулся, чтобы в последний раз благословить ее. Но она, опасаясь дальнейшей задержки, уже ушла в комнату и закрыла дверь. Сидя за тем же станком, за которым трудился Павел для своего пропитания, хотя они с радостью обеспечили бы его всем необходимым, Прескила закрыла лицо руками и заплакала.
8: «О, Отец наш Небесный, сохрани Твоих детей в пути, храни Твою церковь в этом городе и приведи благополучно моего дорогого Акилу домой».
6: Анисим смотрел на нее некоторое время, потом подошел к ней.
7: «Я должен идти искать хозяина», — сказал он. «Скоро будет светло, и он придет домой».
6: Прескила вытерла слезы и вывела мальчика на улицу, говоря ему, чтобы он не забыл передать хозяину последнее наставление Павла. Мальчик повернул за угол и посмотрел в сторону моря. Но сегодня там не было величественного восхода солнца. Серое туманное утро, как бы крадучись, вползало на улицы. Раб внезапно вспомнил, как его хозяин накинул на него свой плащ и привлек ближе к себе на рассвете того холодного дня. Он пустился бежать, желая и боясь увидеть его, опасаясь услышать плач и сетование. Но дверь оказалась все так же запертой, и в доме никого не было.
3: «Где Филимон? Неужели он тоже мертв? А где Гермес? Неужели все они умерли?»
6: В панике он с такой силой забарабанил в дверь соседей, что из дома в испуге выбежала вся семья, протирая после сна глаза.
4: «Мой хозяин!»
6: — кричал Анисим, не дав им возможности высказать свое мнение о нем.
4: «Вы знаете, где он? Я не могу найти его!»
9: «Но зачем разбивать нашу дверь, если ты не можешь его найти?»
6: — загремел хозяин дома.
9: «Никуда он не денется!» «Постой-ка, он оставил тебе сообщение, и я знаю, где он!»
6: Его сын был тяжело ранен в толпе мятежников. Его поместили в госпиталь, и твой хозяин там с ним. Он велел тебе идти туда и присмотреть за больным. Облегчение Анисима было так велико, что он едва не потерял сознание. Госпиталь для живых, но не для мертвых. Может ли это быть? Он боялся даже думать об этом, чтобы не ошибиться. Надежда, казалось, придала крылья его молодым ногам, когда он мчался через рыночную площадь и вверх по горе в южную часть города. И когда он бежал, навстречу ему над горной вершиной поднялось солнце, окрасив в розовый цвет мраморные колонны, храмы и городские здания. Жизнь! Жизнь! Радость от этого известия была настолько огромной, что мальчик не думал о возможности боли, слабости или увечья, худшего, чем смерть. Он нашел госпиталь и почти оттолкнул в сторону привратника, который хотел узнать его дело. Его дело — быть с хозяином. Минутой позже он ворвался в зал, где на кушетках лежали несколько человек, пострадавших в толпе. Возле маленького ребенка сидела женщина и плакала. Старый человек лежал неподвижно, как будто спал. Анисим остановился. Радость его угасла, когда он увидел Филимона и Гермеса, молчаливо сидевших возле неподвижного тела на кушетке в углу. Совсем-совсем неподвижное тело. Голова забинтована. Через бинты просачивалась кровь. А лицо с черными кровоподтеками было белым, как смерть. Они сидели и, казалось, ожидали смерти, а снаружи поднималось яркое солнце и поглощало тьму. Анисим опустился у ног хозяина и с тоской посмотрел ему в лицо. Филимон наклонился над ним.
3: «Иди в дом ткача», — сказал он, — «и умоляй Павла прийти. Скажи ему, что мой сын тяжело ранен».
4: «Но он ушел!» — прервал Анисим. «Он ушел перед рассветом по дороге в Македонию. Я видел, как он ушел!»
6: Филимон вскочил.
3: «Ушел?» — повторил он.
4: «И я не увидел его и не простился с ним?»
3: «О, почему это произошло?»
4: «Он мог бы исцелить Архипа. Говорят, исцеление было даже в одежде и в платках, которых касался Павел. Он даже изгонял демонов. Только подумать, что я больше не увижу его».
3: «Но Христос, о котором он говорил, еще здесь».
6: Архип открыл глаза. Он говорил слабым голосом, но отчетливо.
3: «Он не оставит нас. Когда я упал, я позвал его, и он пришел ко мне. Если я умру, то опять увижу его, как тогда».
6: Он говорил с трудом, потому что ему дали лекарство, чтобы уменьшить боль, и все казалось далеким, кроме присутствия того, кто поднял его, когда он бился под ногами толпы. Спаситель пришел и поднял его. Руки Аристарха и руки Христа — одни и те же руки, потому что он жил в своем народе и действовал через своих посвященных людей. Но Архип поймет это много позже. А сейчас он знал, что сам Христос услышал его вопль, склонился над ним и поднял его от врат смерти. Филимон наклонился к сыну и заговорил тихим, успокаивающим голосом. Архип открыл глаза и, казалось, впал в забытье. Но он был неспокоен и через некоторое время снова заговорил.
10: «Отец, Анисим, я должен сказать вам, я не могу умереть без прощения. Это я украл золотую цепочку у мастера Плотоса тогда, в Колоссах, и Анисима побили розгами за мой грех».
6: Последовала долгая пауза. Все молчали, потрясенные. Наконец Филимон произнес медленно, но твердо. «Христос пострадал и умер за твои грехи. Значит, Он простил тебя, сын мой. Он понес на себе и твой грех. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Поверь в это, и будешь иметь мир».
10: «Да», — прошептал Архип, — «я знаю, но хочу, чтобы вы тоже простили меня».
6: «Я прощаю тебя, сын мой», — с готовностью сказал отец. Анисим, вспомнив розги, молчал. Раны на голове Архипа вскоре зажили, потому что организм его был молодой и крепкий. Но нога была сильно повреждена. Он очень страдал в руках хирургов, и прошло несколько недель, прежде чем больной смог встать с кровати. К тому времени его перевезли в дом. Всем стало ясно, что он на всю жизнь останется хромым, потому что одна нога была деформирована и стала короче, чем другая. Гермес был послан в Колоссы, чтобы сообщить Апфии о случившемся, а Анисим день и ночь ухаживал за молодым хозяином. Архип не изменился за один день. Боль, беспомощность и жара часто делали его крайне раздражительным, но все же изменения чувствовались. Казалось, он признавал, что Анисим был личностью со своей собственной душой и с правом на жизнь. Но он не был собственностью его, Архипа, и родился не только для того, чтобы прислуживать хозяину. Поведение молодого хозяина удивляло и озадачивало Анисима. После приступов раздражения он становился вдруг кротким, мягким и даже благодарным. Анисим не знал, как вести себя в этих новых отношениях, и был рад уйти и побегать по южному взморью, броситься в искрящие волны Эгейского моря и плыть далеко-далеко, наслаждаясь прохладной водой, своей молодостью, силой и здоровьем, позабыв тревожные мысли, так часто одолевавшие его. «Ты молод и силен», — казалось, шептали ему волны. «Жизнь прекрасна, а смерть и суд еще далеко. Наслаждайся сейчас тем, что имеешь. Узкий путь, ведущий в вечную жизнь, не для тебя». Архип уплатил цену. «А потому ешь, пей и веселись. Люби солнце и море. Поклоняйся земной красоте». Для Архипа и Филимона время не проходило однообразно, потому что маленькая церковь в Ефесе сплотилась вокруг них. Прескила стала преданной няней для мальчика. Делала перевязки, готовила вкусные аппетитные блюда, рассказывала разные жизненные истории. И каждый день вокруг его постели собирались небольшие группы христиан. Во время долгих, жарких часов они рассказывали ему истории об Иисусе, о древних иудейских пророчествах, о рождении Спасителя в бедной семье, о безгрешной жизни, о Его искупительной смерти и славном воскресении, о том, что Христос послал Святого Духа в день Пятидесятницы, и о Евангелии, которое Господь повелел им провозглашать в мире. Филимон давно уже потерял интерес к гильдиям торговцев шерстью. Дело процветало, но его жизненной целью сейчас –
11: стала нести Евангелие в свою долину, помочь построить церкви в Колоссах, Лаодикии и Иераполисе. А может быть, присоединиться к Епафрасу в его путешествии на север, в Сардис, Пергам и другие большие города Асии. Сердце Филимона горело первой любовью. Ему надо было так много узнать, если он хотел вести других к Иисусу. Часто они засиживались в беседе до глубокой ночи, и тогда, казалось, небо и звезды уже не являлись препятствием к небесным сферам, куда они возносились духом. Нередко их навещали гости из других земель и стран, потому что в Ефесе бросали якорь большинство судов. Здесь же сходились три великих пути на суше. Потому много разных историй можно было услышать у кровати Архипа. Если история не была особенно захватывающей, чтобы поддержать интерес Анисима. Он обычно засыпал во время этих повествований. Маленький раб не интересовался распространением Евангелия. Кроме того, в его голове вынашивались другие планы, связанные с собственным будущим. Гермес не возвратился в Ефес, потому что руководил уборкой сена на ферме. Филимон со старшим рабом временно отсутствовали, а Архип, сын его, калека. Все это давало Анисиму большую свободу. Мальчик каждый день ходил на рынок за небольшими покупками. Он знал, что Филимон, витающий в облаках славы Христа, едва ли будет проверять стоимость арбуза или куска мяса. Монеты, которые ему удавалось припрятать, были очень незначительные по стоимости, но их количество увеличивалось, а он был еще молод. Когда-нибудь его день придет. Он должен быть очень терпеливым и предельно осторожным. В разгаре лета Архипа можно было, наконец, везти домой в Колоссы. Они наняли повозку с ровным дном и тентом. Молодого хозяина перенесли на кушетке на повозку. Архип выглядел бледным и усталым. Он тосковал о матери и о прохладе колосских предгорий. Но они, с сожалением, оставляли своих друзей в Ефесе. Многие верующие пошли их провожать, когда повозка выехала вечером из города. Поднявшись на гору Прион, все обернулись и долго смотрели на прекрасный белый город внизу, прежде чем спуститься в песчаную долину, где теплый воздух был насыщен запахом сосны и можжевельника. Провожавшие шли всю ночь. Наконец, перед рассветом, толпа привела их на плодородные речные пастбища. Но друзья все шли и шли, не желая расставаться. Акила с маленьким Левием, который радовался поездке на быках, Анисифор, Епафрас и другие, для которых Филимон и Архип стали братьями и которые полюбили их новой любовью, как повелел Христос. Над горами заалели первые лучи восходящего солнца, приподнимая головки подсолнухов и маков, превращая пшеницу в золото. Все остановились под тополями, которые закрывали их от дороги, и со слезами радости и печали на лицах запели гимн, которому научил их Павел. «Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, он отречется от нас». Смерть и страдания ожидали их, окружали со всех сторон, подобно черным тучам, готовым вот-вот разразиться грозой. Но, отдавшись чувству первой любви и ревности служить Иисусу Христу, Филимон не чувствовал страха ни перед смертью, ни перед страданиями. Он шел домой, к жене, шел навстречу новому большому делу привести жителей долины ко Христу. Они расстались с молитвами и благословениями и продолжали путь, радуясь. Но это было трудное путешествие для Архипа. Днем воздух под тентом накалялся, и Архип, страдая от назойливых мух, духоты и тряски повозки по неровной дороге, стал таким раздражительным и капризным, как никогда раньше. Анисим, вынужденный прислуживать ему, делал это с угрюмым молчаливым негодованием, что было хуже, чем явное выражение недовольства. Тем не менее, Анисим был счастлив. Если Архип был так неприятен и несправедлив, то он мог и не сочувствовать его страданиям. К тому же он был рад, что возвращается домой. В последнее время он устал от шума городских улиц, гула на пристани. Он жаждал побыть в тишине гор и ущелий с их холодными озерами и ручьями. Кивающие маки, кланяющаяся под ветром пшеница, незаметные цветочки вдоль дороги, славные рассветы и солнечные закаты, безбрежное звездное небо над вершинами гор — все это захватывало его своей красотой. Он любил путешествовать. Мир был очень велик. Говорили даже, что есть земли за пределами Римской империи. Когда он будет свободным, то доберется до самых дальних границ и даже дальше. Наконец, к вечеру четвертого дня пути они въехали в знакомую долину. Воздух стал прохладнее, и они надеялись добраться домой до наступления темноты. Долгие июньские вечера были лучшим временем для путешествия. Архип только что проснулся и спокойно лежал на боку, наблюдая за природой, озаренной золотистым светом последних солнечных лучей. Отец ушел вперед, а Анисим лежал ничком, положив подбородок на сложенные руки. Они приближались к укрепленным стенам Лаодикии, а он смотрел на них и мечтал. В каком доме она живет и что делает сейчас? Изменилась ли она или осталась такой же простой, милой, веселой девочкой? Он часто думал о ней в Ефесе. Фактически, Ирена постоянно присутствовала где-то в глубине его сознания. Но сейчас он внезапно понял, как много она значит в его жизни и как сильно повлияла на него. Именно из-за ее невинности и чистоты он тотчас почувствовал, что поклонение в храме Артемиды было мерзким и отвратительным. И потому что Ирена была юная и грациозная, он понял, когда плавал в море, что жизнь и молодость — это прекрасно. Ее внутренняя красота открыла ему глаза на всю красоту вокруг, сделала цветочки вдоль дороги и краски неба достойными радости и поклонения. Он с новой силой затосковал о ней. Внезапно родилось решение, как можно скорее увидеть ее.
3: «Прости меня, Анисим, прости меня!»
11: Голос Архипа, кроткий и умоляющий, нарушил его мысли. Анисим совсем не хотел именно в этот момент думать об Архипе и его проблемах. Но лучше сделать вид, что он его слушает.
3: «Все в порядке», — небрежно бросил он через плечо. «Нет, не все в порядке», — возразил Архип.
11: Он устал от долгого пути, был недоволен своим плохим поведением и утомлен собственными напрасными усилиями держаться молодцом.
3: «О, Анисим, как бы я хотел, чтобы ты стал христианином! Тогда ты понимал бы меня и молился за меня, вместо того, чтобы ненавидеть меня, когда со мной трудно ладить. Христос учил, чтобы мы переносили страдания с терпением, но у меня не получается».
11: Анисим повернулся и уставился на него. Он не понимал этого нового Архипа.
3: «Я ненавижу тебя!»
11: — произнес маленький раб, ощущая неловкость.
3: «Я сочувствую тебе. Мне кажется, что мы чувствуем себя одинаково. Ты страдаешь от боли, я страдаю от рабства. Но, может, однажды тебя исцелит твой Христос или Павел. Говорят, он сделал много чудес, и, может, однажды я куплю себе свободу. Так что у каждого из нас есть надежда». «Ты так сильно ненавидишь свое положение раба?» — тихо спросил Архип.
11: Он никогда не думал об этом раньше.
3: «Я думаю, если бы ты стал христианином,
12: это не было бы столь важно для тебя. Акила сказал, что во Христе нет ни свободного, ни раба. Он учил нас переносить иго Христа с кротостью и быть довольным своей участью, как и Павел доволен своими узами и голодом, жаждой и опасностями. Но, Анисим, пусть Бог простит мне, и пусть Христос смилуется надо мной, потому что я недоволен своей участью.
13: «Я тоже»,
12: — согласно кивнул Анисим. Он вовсе не собирался нести свое иго с кротостью и быть довольным собственной участью. Улыбаясь про себя, он нащупал небольшую выпуклость внутри пояса, где хранились его монеты. Когда-нибудь он изменит свою участь сам. Дорогие друзья, только что вы прослушали передачу, составленную по книге «Освобожденный дважды». Эта радиопрограмма была записана на студии «Радио Голос Мира». И эту книгу для вас читает Светлана Гончарова.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 67. Начальнику хора. Псалом Давида. Песнь. Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его. Как рассевается дым, ты рассей их, как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему – Господь, и радуйтесь пред лицем Его. Отец сирот и судья вдов, Бог во святом Своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Боже, когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его. Народ Твой обитал там, по благости

милости Твоей, Боже, Ты готовил необходимое для бедного. Господь даст слово, провозвестниц великое множество. Цари воинств бегут, бегут, а сидящая дома делит добычу. Расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья — чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Селмоне. Гора Божия, гора Вассанская, гора Высокая, гора Вассанская. Что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать и будет Господь обитать вечно? Колесниц Божиих тьмы, тысячи тысяч, среди их Господь на Синае, во святилище. Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас – Бог во спасение. Во власти Господа Вседержителя – врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов своих. Волосатое темя закоснелого в своих беззакониях. Господь сказал: «От Вассана возвращу, выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои, язык свой в крови врагов». Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, Царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами. В собраниях благословите Бога Господа, вы от семени Израилева. Там Вениамин младший, князь их, князья Иудины, владыки их, князья Завулоновы, князья Нефалимовы. Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас. Ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары. Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра. Рассыпь народы, желающие браней. Придут вельможи из Египта. Эфиопия прострет руки свои к Богу. Царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах небес от века. Вот Он дает гласу Своему глас силы. Воздайте славу Богу, величие Его над Израилем и могущество Его на облаках. Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем, Бог Израилев. Он дает силу и крепость народу своему. Благословен Бог. Псалом 68. Начальнику хора.
на Шошаниме. Псалом Давида. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте и не на чем стать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя. Истомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать. Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев. Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лице мое. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня. И плачу, постясь душею моею, и это ставят в поношение мне. И возлагаю на себя вместо одежды вретище и делаюсь для них притчею. А мне толкуют сидящие у ворот и поют в песнях пьющие вино, а я с молитвою моею к Тебе, Господи. Во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя, по множеству щедрот Твоих презри на меня. Не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю, скоро услышь меня. Приблизься к душе моей, избавь ее. Ради врагов моих спаси меня. Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое. Враги мои все пред тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнёю. Да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда. Излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их. Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет
живущих. Ибо кого ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных тобою умножают. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду твою, да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся. А я беден и страдаю. Помощь Твоя, Боже, да восставит меня. Я буду славить имя Бога моего в песни, буду превозносить Его в славословии. И будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. Увидят это страждущие и возрадуются, и оживет сердце ваше, ищущее Бога, ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих. Да восхвалят Его небеса и земля, моря и все движущееся в них, ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там, и наследуют его, и потомство рабов его утвердится в нем, и любящие имя его будут поселяться на нем».

Казахстане, на окраине города Караганды, среди черной угольной пыли, не забытый ни Богом, ни людьми, стоял белый молитвенный дом. Издали он казался кораблем в море, которому словно челноки спешили люди, желая отправиться в большое плавание к далекой стране, стране вечного счастья.

Псалом 69. Начальнику хора. Псалом Давида. Воспоминание. Поспеши, Боже, избавить меня. Поспеши, Господи, на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей. Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне: «Хорошо, хорошо». Да возрадуются и возвеселятся о тебе все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно: «Велик Бог». Я же беден и нищ. Боже, поспеши ко мне. Ты помощь моя и избавитель мой. Господи, не замедли.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия». У микрофона Элизабет Завадский.

Дорогие радиослушатели, в этой передаче мы с вами послушаем, о чем рассказывают животные. Эти беседы мы приготовили по книге «Если бы животные могли говорить». Автор этой книги – доктор наук Вернер Гид. Прослушав эту передачу, я уверена, что многие из вас узнают то, чего не знали раньше.

Казалось бы, простой строительный элемент. И все же первоклассное достижение гениальной конструкторской и производственной технологии. Как мне вам представиться? Попытаюсь сделать это при помощи загадки. Я смотрю на вас, но вы меня не видите. Вы носите меня при себе, но не замечаете меня. Все люди нуждаются во мне, но не чувствуют меня. Мое возникновение – это чудо, но многие не понимают этого. Кто я? Вы еще не догадались? Хорошо, тогда слушайте дальше. Я имею сферическую форму и совершенно прозрачна. Мой диаметр равен всего 9 мм, а толщина составляет 4 мм. Я занимаю незначительное место благодаря своему объему в 0,06 кубических сантиметра. Представьте себе, я в 30 раз меньше спелой вишни, но это еще не все. Без меня вы бы не могли видеть. Но теперь я почти выдала себя. Я один из важнейших элементов вашего зрительного аппарата. Я глазная линза, то есть хрусталик. Прежде чем подробно рассказать о себе, я хочу сообщить вам нечто о характерной особенности органов чувств. Именно они помогут вам понять некоторые принципы творчества моего создателя. Это размышление поможет вам лучше понять и мою биографию. Органы чувств. Если вы поближе ознакомитесь с органами чувств, то вашему удивлению не будет границ. Там вы обнаружите такие мудрые технические искусные приемы, которых больше нигде не встретите. Если бы все это было изобретено людьми, то, скажу честно, вам понадобилось бы целое бюро по внедрению и реализации изобретений. Но это идеи Божьи, а их не регистрирует ни одна техническая инстанция. Псалмопевец знает о богатстве мысли Творца, когда он молится: «Как велики дела Твои, Господи! Дивно, глубоки помышления Твои» – Псалом 91:6. Вам следует помнить особенности Божьего метода работы. Все, что предпринимается в области живого мира в созидательном плане, не противоречит никакому закону природы. Иными словами, для достижения определенной цели различные органы зачастую пользуются физическими и химическими закономерностями, исключительно гениальными и потому не всегда легко поддающимся исследованию способом. Ваши техники и естествознание широко пользуются измерениями, требующими высокой степени точности. Особенно точно вам удалось провести измерение времени при помощи атомных часов. И все же степень точности можно поднять, так как предел физически возможного еще далеко не достигнут. Так называемая относительная погрешность является единицей, принимаемой во внимание при измерении. Линейкой можно измерить длину 1 метра с погрешностью до 0,5 мм к 1000 мм. Равно 0,5 умножить на 10 кубиков. В настоящее время относительная погрешность атомных часов является в 10-13 и согласно шкале относительной неточности Гейзенберга может быть снижена до 10-16. Таким образом, еще не удалось разработать такой процесс измерения, при котором точность и концепция практичности достигли бы границ физически возможного. Именно в сфере органов чувств Творец, однако, неоднократно реализовал такие удивительные концепции, которые полностью исчерпывают физически и технически возможное. Так, например, человеческое ухо является феноменом. Если бы ваше ухо было еще чувствительным, вы слышали бы тепловой шум молекул. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на следующий факт. Проводите четкую границу между функционированием устройств Творца и его творческой деятельностью. В то время как все созданные творения и все процессы в природе подчиняются действующим законам природы,
Действия Бога в процессе творения объяснить ими невозможно, ибо законы природы являются результатом творения, но не его предпосылкой. А теперь я подробнее остановлюсь на органе зрения, так как я являюсь его неотъемлемой частью. Это относится к людям так же, как и всем зрячим животным. Представьте себе, каждый глаз стрекозы состоит из тысяч отдельных, так сказать, граненных глаз, каждый отдельный из которых, в свою очередь, оснащен гигантским количеством в 500 000 переключательных элементов. При этом каждый из этих функциональных строительных кирпичиков еще в 100 раз меньше самых маленьких переключательных элементов, которые произвела ваша компьютерная техника. Естественно, что каждый отдельный глаз имеет и свою линзу, точнее сказать, микролинзу. Знаете ли вы, как функционирует ваш глаз? Ознакомившись со строением вашего собственного глаза, вы тоже не перестанете удивляться. При каждом взгляде оптическое изображение проектируется на 130 миллионов отдельных зрительных клеток. При взаимодействии с еще непонятными процессами в нервной системе в вашем мозгу возникает высококачественное отражение наблюдаемого явления. Эти крайне сложные комплексные процессы являются загадкой для ваших ученых. Представьте себе, что вы используете в своем фотоаппарате вместо плоской пленки полую шарообразную. Тогда все получилось бы крайне искаженно, как это вам знакомо по выпуклым кривым зеркалам лабиринтов. Такой искаженный мир возникает в начале и на сетчатке вашего глаза. Творец вмонтировал в мозг быстро действующие программы, моментально устраивающие все ошибки изображения, так что перед вами предстает фотографически безукоризненное окружение. Вместе с мозгом орган зрения выполняет нечто важное. Он не предназначен для точного измерения физических величин, но устроен так, чтобы отвечать биологическим требованиям. Это означает, у расположенных на различном расстоянии предметов вы расцениваете не величину физического изображения на сетчатке, а придаете отдаленным предметам другую величину, в отличие от величины изображения на сетчатке. Из изображения в перспективе вы уже знаете, глаз сигнализирует вашему восприятию в виде двух сходящихся прямых не физически правильную, а имеющую биологическое значение величину. Для правильной оценки окружающего нас мира рекомендуется правильно оценивать величину предмета даже тогда, когда он находится на различных расстояниях. Вычислительная программа нашего мозга обрабатывает принятые нашими органами чувств физические данные. Она увеличивает, уменьшает и изгибает их именно так, что при этом на первый план выступает то, что имеет биологический смысл. Другими словами, только благодаря мозгу глаз превращается в аппарат, имеющий преимущество перед всеми физическими приборами. Он видит как в густых сумерках, так и при ярком солнечном свете. Причем сфера оптического действия устанавливается автоматически. Он может различать краски, он может определять расстояние и величины, он может воспринять белую бумагу как белую, и тогда, когда она по-разному освещена, он распознает краски как при тусклом свете раннего утра, так и при ярком свете полудня. Формы и краски для его восприятия равнозначны, и тогда, когда предметы отдаляются или приближаются, а вдали по-разному освещены, важным качеством органа зрения, а также и слуха, является точность повторного узнавания и узнавания предметов, ситуаций, живых существ и людей. Это остается в силе и тогда, когда вы долго не видели этих людей. Спустя много лет при встрече одноклассника вы узнаете своих бывших друзей, несмотря на то, что они очень изменились. Следует помнить, зрению присуща такая точность, которую невозможно описать физическими величинами. Вам знакомо известное выражение Аристотеля. Целая
больше суммы его частей, которые, конечно, относятся и ко всему живому. Если уж сложность, структура, назначение и степень изобретательности характерны для отдельных частей, то насколько больше относится это к целому? Итак, вместо того, чтобы рассказать о строении глаза в общем, я расскажу еще о себе, то есть линзы, то есть крохотной детали вашего глаза. Для того, чтобы я смогла разъяснить вам свои технические возможности, я попрошу вас мысленно последовать за мной. Представьте себе, что вы пожелали дать фирме по изготовлению точных оптических приборов задание изготовить меня на их предприятии. Как это возможно осуществить? Вы, конечно, скажете мне, чтобы изготовить желаемую линзу технически правильно, фирма должна руководствоваться каталогом требований. Поскольку я знаю себя лучше всех, мне хотелось бы только в 6 пунктах привести важнейшие данные. Первое. Устройство линзы. В вашей традиционной оптической технике настройка дальности у камеры достигается с помощью передвижения системы линз относительно плоскости пленки. Различные расстояния фокусов достигаются путем передвижения отдельных линз по отношению друг к другу. Для глаза должна вступить в силу оптическая система, состоящая только из одной единственной линзы, но отвечающая всем оптимическим требованиям. Чтобы выполнить это обязательное условие, необходимо отказаться от принятого в фототехнике, но ограничивающего принципа жесткой, неизменяемой линзы в пользу эластичного стекловидного тела. Все необходимые расстояния фокусов от 40 до 70 мм и наведение дальности должны достигаться путем изменения формы линзы. Поэтому линза должна быть эластичной, деформируемой. Это должна выполнять система механизмов натяжения и расслабления, расположенная на краю линзы. Командный центр, то есть мозг, должен определять степень деформации. При взаимодействии всех частей необходимо, чтобы соответственно оптическим требованиям каждый раз возникала требуемая геометрическая форма линзы. Второе. Система материала. Источником сырья, а также средством удаления продуктов, переработки служит работающая по принципу насоса система кровообращения с водянистой жидкостью кровью, с растворенными в ней различными веществами. Процесс производства линзы необходимо подключить к этой общей системе обеспечивания. Необходимые производственные материалы, протеины, следует синтезировать химическим путем на месте действия в области глаза. При этом необходимо учесть, что температура не должна подниматься выше 37 градусов Цельсия. Следует выяснить, какие из миллионов возможных протеинов, белковых веществ, пригодны для изготовления линзы. Этим веществам следует дать название и зашифровать их в заданной кодовой системе. При этом следует указать химический способ синтеза и осуществить производственный процесс. Третье. Производство. Так как ручное управление исключено, следует разработать полностью автоматизированное, управляемое компьютером производство. Оно должно содержать все требуемые программы, а также при помощи контрольно-измерительных приборов постоянно контролировать, регулировать и точно осуществлять все химические и энергетические процессы. В ходе процесса расход материалов следует постоянно восполнять. При этом нельзя нарушать непрерывность рабочего процесса. Простои абсолютно исключены. Требуемые линзы ввиду общности концепции не могут выпускаться серийно и однотипно, но должны изготовляться на месте согласно оговоренным условиям, индивидуально и в соответствии с разработанным компьютером планом. Четвертое. Оптические свойства. Несмотря на то, что протеины в общем непрозрачны, следует изыскать подходящий метод, который все же придал бы линзе высокую степень
светопропускаемости. Кроме этого, индекс преломления – величина, выявляющая степень светопреломления в различных медиях, должна всегда оставаться постоянной. Конструктивные меры, необходимые для решения намеченных задач, не должны оказывать влияние на проходящие лучи света. Пятое. Миниатюризация. Ввиду необходимости пространственного децентрализованного способа создания отдельных деталей линзы, в особенности тех, которые на протяжении многих лет должны быть актуализированы, требуется целлюлоидная технология конструкции. Каждая клетка должна представлять собой самостоятельную, полностью оснащенную производственную единицу и, являясь одновременно составной частью линзы, выполнять свои оптические функции. Поскольку для производственного процесса обеспечения энергии, а также для процесса обработки данных в совокупности имеется пространство лишь в 60 кубических миллиметров, технология производственного процесса должна быть исключительно миниатюрной. Допускаю, что ваша современная компьютерная техника из-за высокой степени плотности памятного устройства достигла высокого уровня. Однако для осуществления требуемой здесь концепции она все же неудовлетворительна и должна быть заменена еще более компактной. Шестое. Гарантия. И, наконец, гарантийный срок функциональной способности линзы должен быть в целом от 70 до 80 лет, в крайних случаях даже 100 лет. Решение Творца. Вы правы, ведь эти требования никто не может выполнить. Действительно, ни одно химическо-оптическое, точное или вычислительное производство не смогло бы даже приблизительно выполнить эти условия. Все изобретенные вами виды технологии, которые вы отнесли к разряду сложных, не способны и в малейшей мере отвечать тем требованиям, с которыми я ежедневно справляюсь в порядке вещей. Поэтому я попытаюсь дать представление о том, как справился с этим решением Творец. Первое. Прозрачность. Строительным материалом служит специальная смесь из различных видов протеинов. Если принять во внимание вес невысушенной линзы, то по содержанию белков 35% она является самым богатым белками органом вашего организма. Для достижения оптических свойств применяются два совершенно различных вида протеинов кристаллина и альбуминоида. Первые характеризуются своей растворенностью в воде. Они специфичны только для этого органа, то есть не встречаются больше ни в одной другой части вашего тела. Прозрачность достигается благодаря чередующемуся взаимодействию протеинов между собой и с водой. Чтобы гарантировать необходимые оптические свойства линзы, следует поддерживать определенное биохимическое состояние равновесия. Для этого необходим дорогостоящий автоматизированный процесс, осуществление которого возможно с помощью глубоко продуманной идеи технического регулирования. При изменении в каком-то месте установленного равновесия, например, при скапливании воды в определенном месте или при изменении плотности протеиновых молекул, светопроницаемость значительно уменьшается. Для поддержания равновесия процесс технического регулирования нуждается, как и всякий другой процесс, в энергии. Поэтому Творец встроил в линзу многочисленные миниатюрные электростанции, энергия которых вырабатывается в ходе биохимических процессов обмена веществ. Ваши угольные тепловые станции, хотя и работают с очень высокими температурами сгорания, но тем не менее имеют крайне низкий коэффициент полезного действия. Я же, наоборот, произвожу энергию при 100% переработке химических веществ организма. Учтите, что процесс переработки, кроме того, должен осуществляться при необычно умеренных условиях протекания реакции в смысле температуры,
давления и концентрации реактивных веществ. Для этого наш создатель разработал концепцию, при которой химические реакции при определенных условиях регулируются с помощью веществ, обладающих совершенно особыми свойствами. Ваши химики называют эти специальные вещества катализаторами. Из 100 моих белковых молекул 2 имеют химический состав энцимы, отвечающий таким требованиям. Второе. Внутренняя структура. Другими решающими факторами, играющими большое значение в процессе приобретения нужных оптических свойств, являются форма, расстановки и внутренняя структура клеток линзы. Только после того, как вы меня многократно увеличите, вы сможете увидеть высокоспециализированное устройство моих плотно расположенных слоев протеинов. Эти слои, вероятно, напомнят вам хорошо сложенные штапеля досок лесопильного завода. Клетки хрусталика образуют чрезвычайно прочное и в то же время эластичное соединение. Каждый слой снабжен оригинальным захватывающим механизмом, напоминающим сложенные руки. Этот очень точно выполненный вид упаковки необходим для обеспечения высокой светопроницаемости. Хорошо упорядоченные слои и четкая система швов с единственными в своем роде шаровидными суставами, состоящая из шариков и суставных впадин, приведет ваших инженеров-технологов в изумление. Творец ни в коем случае не установил расстояние между швами произвольно. Они настроены на длину волн видимого света таким образом, чтобы по возможности предотвратить искажения. Тончайшие белковые наслоения, как и эластичный захватывающий механизм, имеют еще и другое важное назначение. Форму линзы можно легко изменить. В состоянии покоя линза более плоская и настроена, таким образом, на дальнее расстояние. Это достигается путем натяжения жилистых волокон, исходящих от образной цилиар мышцы, внутри которой подвешена линза. Для настройки не более близкое расстояние кольцеобразная мышца, наоборот, сокращается. При этом подвесные волокна расслабляются, и на основе обусловленной конструкцией эластичности линза еще более округляется. Ввиду гениально продуманного упорядочения слоев в эллиптическом теле, в зависимости от степени расслабления, в противовес всем участвующим силам достигается геометрическая форма, соответствующая необходимому в данном случае фокусному расстоянию. И третье. Производственный процесс. Процесс моего изготовления представляет собой необычно сложный производственный цикл, невидимый изнутри, но прослеживаемый внешне. Как организован этот полностью автоматизированный процесс переработки основных веществ в соответствующие продукты, а также создание объемных форм, представляет еще загадку для ваших ученых. Заложенная в молекулах информация дезоксирибонуклеиновой кислоты играет, однако, главную роль в регулировании процессе роста. Мое происхождение. На примере маленькой части глаза линзы вы смогли убедиться в сложности гениальности конструкции и стоящем за этим богатстве творческой мысли. Однако, этим самым глаз так же мало описан, как невозможно описать кирпичом замок или винтом автомобиль. Уже Дарвин вынужден был признаться в том, что происхождение глаза невозможно объяснить в рамках процесса естественного отбора. В своей книге «Происхождение видов» он пишет об этом: гипотеза, будто глаз со своим бесподобно искусным устройством наведения фокуса, регулирования преломления света и уравновешивания сферической и хроматической аберрации мог сформироваться путем естественного отбора, является, откровенно говоря, в высшей степени абсурдной. Итак, все составные части глаза проявляют функциональную способность видеть только при их одновременном наличии и тесной взаимосвязи друг с другом.
Отсутствие в глазе одной лишь линзы сделало бы его бесполезным. Эволюция не способна ни выдвигать идеи, ни предугадывать их. Даже уже существующие формы не могут подвергнуться изменению. В противном случае можно было бы повесить объявление, подобно тому, которое можно увидеть на стройплощадке. Предприятие временно закрыто на ремонт. Поскольку в вопросе о происхождении все человеческие попытки толкования терпят неудачу, я верю Богу-Создателю, который хорошо информировал нас. Господь сказал, кто дал

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Уважаемые радиослушатели, сегодня предлагаем вашему вниманию чтение повести английской писательницы Хесби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Сегодня прозвучит вторая часть этой повести. Книга «И тени руки моей покрою тебя» рассказывает о жестоких страданиях, стойких в вере жен и детей штундистов среди бури преследований, с новой силой, разразившейся в России.
1: Он наведался к Марковину, когда Алексей и Миша были у него. «Знаете что?» – сказал он, рассказав все новости, какие у него были. «Бедняга Кондратьев все бы отдал, чтобы увидеться с кем-то из вас. Я не рискну взять тебя, Алексей. Но если Миша не боится опасности и не против того, чтобы заглянуть в пасть ко льву, я проведу его и обратно. Если только нам не помешает что-то изрядное. Пусть возьмет с собою сумку с инструментами, а я скажу, что это сын моей сестры, и он учится на плотника. Что скажете?» «Я готов!» – воскликнул Миша, тут же вскочив на ноги. «Нет, нет, нет!» – вскричал Марковин в полном ужасе. «Не из моего дома! Не отсюда!» «И не сейчас», – спокойно добавил Алексей. «Пока нет никакого смысла. Нам особо нечего передать Кондратьеву. Но в следующий раз, Пафнючич, я могу прислать к тебе Мишу». Это был первый вызов его бесстрашию и причастности. И Миша ликовал от того, что ни секунды не мешкал с ответом. Ни трусость, ни равнодушие не остановили.

0: остановили его. Был уже вечер, когда Алексея и Мишу уставшая лошадь везла по заросшим травой улицам Книшей. Каждый дом, построенный из дерева или глины, стоял позади скотного двора, большого или малого, в зависимости от числа овец и прочего хозяйского скота. Окна и двери виднелись только с восточной стороны, ибо украинские хаты всегда обращены к востоку. И хотя жители смотрели из окон и дверей, заслышав скрип телеги, никто не улыбался и не приветствовал путников. Кто-то, желая знать, кто едет, выглядывал из-за угла хаты, но и эти лишь молча хмурились. Миша почувствовал комок в горле. Слезы жгли ему глаза. Не так мечтал он вернуться домой. Он отсутствовал всего лишь год. Помнил всех их имена и лица. Некоторые женщины целовали его на прощание, а дети провожали до самой околицы, выкрикивая добрые напутственные слова. Но теперь мальчишки, товарищи по играм, опускали головы, будто стыдясь или опасаясь узнать его, или же стояли и смотрели на него с нескрываемой враждой. Не этого ждал он с таким нетерпением. В его саквояже на дне телеги было множество гостинцев, которые он с огромной радостью вез из Шотландии. Он часто думал о том, как обойдет село от дома к дому, раздавая подарки и рассказывая удивительные истории о своем путешествии и жизни в далекой стране. Ему, как настоящему путешественнику, не терпелось поделиться своими впечатлениями. Не забыл он даже о своих недругах, отце Василии, местном батюшке, и его жене. Но теперь отец Василий умер, и осталась одна только матушка. Неужели никому не нужны его гостинцы? Вскоре они проехали Книши и направились в Острань, в полуверсте отсюда, где и находился их дом. Миша не стал более терпеть усталые трусы сталой кобылы. Он вскрикнул, спрыгнул с телеги и стремглав побежал к подворью. Да, вот оно, тот самый дом, о котором он думал и день, и ночь во время своего долгого отсутствия. Фасад был в тени, ибо вечерело, но заходящее солнце осветило косыми лучами амбары и загоны, проводя золотые полосы по всему скотному двору. Кисти сирени на углу хаты выделялись в неясном свете. В дверях стояла Параска, и ее обычно печальное лицо тепло засияло. А на заваленке у двери рядом с ней сидела Веля. Ее длинные красивые волосы были аккуратно зачесаны назад. С громким радостным криком она бросилась через двор и обняла Мишу.
1: «Никогда больше не уезжай, братик мой!» — воскликнула она. «Не бросай маленькую Велю!»
0: Несколько мгновений Миша молчал, мечтательно вглядываясь в отворенную дверь. Ему казалось, что в тени, позади Параски, он видит чей-то силуэт, похожий на мать. И все та же улыбка светится на ее лице, как до последнего мгновения, когда над ней закрылась крышка гроба. Возможно ли, что она тоже здесь и вместе со всеми радуется возвращению домой? Он крепче прижал к себе Велю и нежно поцеловал. Когда он вновь поднял голову, видение исчезло. Параска тоже ушла. Она закрыла голову фартуком и убежала в комнатушку, которую ей обустроили в углу зернового амбара. Она была женой Демьяна Штундиста, сосланного одновременно с Павлом Руденко, которому и принадлежало подворье в Остране. Он жил теперь в Иркутске, Восточной Сибири, в тысячах верст отсюда. Когда он уходил, она решила остаться здесь с двумя детьми, слишком маленькими, чтобы выдержать тяготы и лишения долгого пути, изрядную часть которого надо было пройти пешком. Но когда ее детям исполнилось 4 и 5 лет, церковные власти отобрали их у матери, чтобы воспитать в православной вере. Она так и не знала, где они сейчас. Катерина Иванова взяла в свой дом убитую горем мать, нищую, одинокую, почти обезумевшую. Она относилась к ней как к старой и задушевной подруге. Но отчаявшаяся женщина за все время едва ли произнесла хоть слово.
1: «Побежим за Параской и поговорим с ней!» — сказала Веля.
0: Вверх по грубо сколоченной лестнице и потом через весь амбар они побежали в комнатушку Параски. Но так жалобны были рыдания и стоны за ее дверью, что они тихо удалились. Однако, несмотря ни на что, этот вечер был счастливым. Алексей сидел у большой печи, так как по ночам было еще прохладно. Он держал Велю на коленях, а правой рукой обнимал сына. Мише надо было многое рассказать им. И у них была к нему 1000 вопросов. Они не избегали говорить о матери. Они вспоминали о ней не как об умершей и потерянной для них. Она дошла до конца дороги и вошла в небесный дом, который ждал их всех. Для Миши и Вели, если не для самого Алексея, небеса были реальными. Словно еще одна страна на земле. Казалось, они знали об этой стране так же хорошо, как о Сибири или Кавказе, куда тоже ссылали многих штундистов, где однажды они сами могли оказаться. Только было одно различие. Они не сомневались в том, что попадут на небеса, но они не были уверены, что окажутся в Сибири.

0: Миша решил не допустить, чтобы холодность его старых друзей и товарищей встала между ними. Да, они считали его еретиком, но так было еще до того, как он уехал в Шотландию. В этом не было ничего нового. Разумеется, его единственный заветный друг Сережа, сын Кондратьева, такой же еретик, как он сам, встретит его с неизменной теплотой и радостью. Но у Миши были приятельские отношения со всеми сельскими мальчишками, и он знал, что они будут с затаённым сердцем слышать его рассказы о путешествиях и восторгаться теми сокровищами, что он привёз домой. Это, по крайней мере, дюжина перочинных ножей, которую купил дядя Сэнди в подарок ребятам из Книшей. Мише очень хотелось восстановить дружбу и товарищество, что прервались год назад. Были пакеты со швейными иголками для женщин и куклы для девочек. Таких иголок и кукол вовек не видели в Книшах. Разумеется, они откроют перед Мишей все двери и все сердца. Была еще маленькая дочь Ирины, главная подружка Вели. Он привез ей английскую куклу, точно такую же, как Вели. Ирина была большой подругой матери, и у него и для нее был гостинец, который передала сама Катерина. В первое же утро после возвращения он набил карманы гостинцами и, отдав куклу Вели, попросил взять другую с собой. Он бодрым шагом направился в Книши, но когда сворачивал на дорогу, ведущую к дому Ирины, Веля потянула его назад.
1: «Мы не должны туда идти», — сказала она, всхлипнув.
0: «Почему?» — спросил Миша.
1: «Теперь староста охрим», — ответила она. «И он говорит, что я больше не должна играть с Софьей. Ты знаешь, он ее дедушка. Мне разрешат, если я буду креститься и кланяться иконам», — добавила она, взглянув на него глазами, полными слез.
0: «Ты не должна этого делать!» — воскликнул Миша, и его ясное мальчишеское лицо вдруг затуманилось.
1: «Конечно!» — ответила девочка.
2: «Но я так скучаю по Софье!»
0: Теперь слезы текли по ее щекам, но уже очень скоро Веля смотрела на него с улыбкой.
1: «Но мне уже не так скучно», — произнесла она. «У меня теперь есть старший брат».
0: «Разве никто не играет с тобой, моя Веля?» — спросил он.
1: «Только дети других штундистов», — сказала она. «И нам теперь запрещено ходить в школу. Отец Кирилл разрешил бы, но отец Василий получил перед смертью приказ, чтобы дети штундистов не ходили в православные школы, если они не ходят в церковь. Отец Кирилл не смог его отменить».
0: «Пойду повидаюсь с Сережей», — воскликнул Миша. «А ты отдай Софину куклу маленькой Клаве».
1: «Маленькая Клава будет очень рада», — сказала Веля. «Но мне так обидно за Софью. Мы не должны говорить ей, что для нее везли куклу из самой Шотландии и потом отдали другой девочке».
0: По дворе Харитона Кондратьева, отца Сережи, лучшего друга Миши, было намного меньше и беднее хозяйство, в котором жил Алексей. Оно стояло немного в стороне от села, ближе к степи, часть которой покрывал настолько плотный цветочный ковер, что не было видно ни стебелька травы, ни кусочка земли. Длинные ряды пчелиных ульев скрывала от северного ветра живая изгородь. Харитон Кондратьев перенял дело Лукьяна, прежнего диакона, который умер от жестокого обращения в тюрьме во время последнего всплеска гонений в Книшах. Он поддерживал себя и семью, главным образом продавая мед и воск. С тех пор, как его бросили в тюрьму в Ковыльске, его сын Сережа, мальчик примерно того же возраста, что и Миша, и дочь Марфа, девочка 12 лет, доказали, что сами способны управляться с пчелами и обрабатывать небольшой участок земли, принадлежавший отцу. Вся семья встретила Мишу радостными возгласами. Только Марфа не могла говорить. Ее глаза наполнились слезами. Сережа заключил друга в крепкие объятия, а маленькая Клава прыгала вокруг них от счастья, прижимая к себе английскую куклу. Татьяна, жена Кондратьева, нежно поцеловала его, словно родного сына. Нигде не мог он ожидать столь теплого приема, и Миша снова воспрянул духом. «Сережа, пойдем посмотрим ульи», – предложил он. Он хотел поговорить с другом с глазу на глаз, расспросить о школе и о том, как туда не пускают детей штундистов, о преследованиях и изоляции от православных детей. К сожалению, все оказалось правдой. Православные родители строго запрещали общаться с еретиками. Они были, по сути дела, отлучены от церкви. Это породило весьма горькие чувства во многих домах, ибо детская дружба зачастую бывает очень крепка и предана. Маленькая дочь Ирины, Софья, тяжело заболела, лишившись своих подружек Вели и маленькой Клавы. Дети штундистов не получали теперь никаких уроков, кроме обрывочных знаний, которые давали им родители в короткие минуты отдыха. «Тогда я сам буду вести школу для наших детей», – сказал Миша. Вскоре он узнал, что сельские мальчишки с нетерпением хотели послушать его рассказы о странствиях и получить подарки, если только сделать это по секрету. Но Алексей не дал своего разрешения. Миша и сам понимал опасность и безрассудство любых тайных встреч, так как староста Ахрим был всегда начеку, ища любого повода для новых поборов и притеснений. Миша открыл свою школу с поддержки и поощрения приходского батюшки отца Кирилла, хотя староста делал все, чтобы положить ей конец. Отца Кирилла направили православным священникам в Книши после смерти отца Василия, в рассуждении, что святость его жизни и благостный характер вернет заблудших штундистов к православной вере. Он был предан православию и не сталкивался со штундистами до того, как получил этот приход. Батюшка приехал сюда полон высоких надежд вскоре покончить с вредной ересью с помощью доброты и побеждающих аргументов. Он обнаружил, что полуграмотные селяне открыты для примирения. Но вот их аргументы, взятые простосердечно и единственно из Нового Завета, он зачастую не мог ни отрицать, ни опровергнуть. В то же самое время он ощутил настоящее уважение и дружеские чувства к Алексею Иванову. Алексей был весьма образован. Несколько лет он прожил в Москве и использовал любую возможность пополнить знания. Его жена Катерина была непростой женщиной. Она всегда была ему настоящей помощницей и другом. Она научила его английскому языку, и у него было множество английских книг. Он перевел лучшие английские духовные гимны на русский, и они печатались и широко распространялись. Отца Кирилла очень заинтересовала эта штундистская семья. Начитанный, интеллигентный крестьянин, мужественный сын, хотя еще мальчик, милая и приветливая дочурка и убитая горем Параска, тоскующая о детях, трогала его до глубины души. Хозяйство было образцовым в селе. Когда бы отец Кирилл не проходил мимо, он видел вычищенный скотный двор, уютный дом с сияющими окнами, пышные цветы вокруг, и вздыхал от того, что не мог поставить этих людей в пример ленивым и пьянствующим прихожанам, не обидев при этом православных. Он даже не мог навещать Алексея Иванова так часто, как того хотелось. Мишина школа для штундистов процветала. Он оказался очень хорошим преподавателем. Не было сомнений в том, что преподавать у него получалось лучше, чем у сельской учительницы, по-настоящему не любившей свою работу. Детей штундистов, которым надо было проходить через Кнеши, чтобы попасть в Острань, остальные дети часто осыпали угрозами и бранью, а порой и камнями. Ибо любую травлю легко начать, но тяжело утихомирить. Лето подходило к концу. Собирали урожай, к тому же богатый, и все амбары были заполнены до краев. Миша устроил себе и своей небольшой школе выходной, чтобы провести целый день в лесу, лежавшем к востоку от Острани. Параска наготовила запас пирожков. Одни с тушеной капустой, другие с вареньем. Еще она напекла больших пирогов и хлебов. Так как вместе с Мишей, Велей, Сережей и Марфой должна была пойти дюжина ребят в качестве гостей. Это были старшие братья и сестры, слишком занятые, чтобы посещать школу. Они держали этот поход в большом секрете, чтобы другие сельские дети не пошли за ними и не испортили праздник. В лес дороги не было, лишь узкая тропка, а между ними и степью лежал глубокий овраг, через который много поколений назад кто-то положил в качестве моста ствол поваленного дерева. Некоторые, самые старые деревья, не трогали сотни лет. И поскольку древесина принадлежала государству, все произрастало здесь в диком и запущенном виде, хотя село зачастую остро нуждалось в топливе. Здесь же были густые заросли кустарников, и некоторые самые темные и сырые их уголки имели весьма мрачную репутацию, будто бы здесь водились духи. Только самые смелые и отчаянные мальчишки из Кнешей решали заходить туда. Но дети штундистов чувствовали себя здесь как дома. Последние несколько лет тайные молитвенные собрания проходили в заброшенной избушке на некотором расстоянии от мрачных зарослей. Был погожий сентябрьский день. Солнце еще палило, однако доносились нежные теплые порывы ветра, раскачивавшего покрытые листьями ветви и приносившего сладкие ароматы диких цветов и приятные запахи трав. В лесу много было открытых мест, где солнце высушило сырую землю, и дети могли спокойно играть. Они играли до тех пор, пока самые маленькие не устали, и потом направили стопы к заброшенной избушке, чтобы перекусить. Это была избушка угольщика, но многие годы никто из селян не соглашался работать здесь, так близко от нехорошего места. Избушка стояла в густых зарослях, и к ней вела протоптанная тропа. Штундисты были осторожны и не ступали на тропу, чтобы следы не выдали место их собраний. Несколько грубых древесных стволов представляли собой скамьи для прихожан, а толстый чурбан служил кафедрой проповедника, на которую он мог положить свою Библию или сборник гимнов. Дети сели и стали обедать со сдержанным восторгом, для всех даже более приятным, нежели бойкие игры в лесу. Перед трапезой они произнесли благодарственную молитву. «Давайте проведем собрание», – предложил Сережа, когда обед завершился. «А Миша будет нашим диаконом». «Да-да!» – закричали дети и захлопали в ладоши. Несколько сборников гимнов было спрятано в прорехе камышовой крыши. Их быстро достали. и Миша занял свое место проповедника, в то время как его прихожане с улыбками расселись на скамьях. «Мои маленькие братья и сестры», – начал он, – «мы можем пропеть гимн, но я не думаю, что мне пристало править службу. Я слишком молод для того, чтобы вести молитвы, а вы – чтобы слушать меня. Я могу сказать нечто, чего говорить не должен, и вы, вероятно, станете думать обо мне, а не о Боге. Но я побеседую с вами, как только мы пропоем гимн».

0: Детские голоса звучали чисто, нежно и слаженно. Украинцы – народ музыкальный, любящий хоровое пение. Лишь время от времени пронзительная нота, звучавшая как радостное восклицание, нарушала гармонию. Это была маленькая Клава, еще не научившаяся менять тональность. Сережа хотел ее остановить, но Миша подал ему знак. «Пусть девочка поет дальше». «А теперь», — сказал он, когда любимый гимн окончился, «я расскажу вам о шотландских детях, чьи отцы и матери жили, как мы, штундисты. Их называли пресвитерианами. И король хотел, чтобы они сказали, что верят в то, во что на самом деле не верят, и чтобы они молились Богу в церквях. Но они не соглашались, соблюдая свою веру так же, как наши отцы и матери. Все, чего они хотели, это чтобы им дали возможность молиться и повиноваться Богу так, как они считали правильным. Тогда король сказал, что они бунтовщики, и послал солдат, чтобы заставить их сделать так, как хочет он, или казнить их. Пресвитериане ответили на это, что готовы умереть, но никогда не ослушаются Бога. И вот мужчины были вынуждены бежать и скрываться в степях и горах. Тамошние степи не как наши, открытые и ровные, просматриваемые отовсюду. Там множество скал, лесов и ложбин, где можно легко спрятаться. Они страдали от голода, холода и скудной одежды. Солдаты охотились за ними, и некоторых убивали, как диких зверей. Других отправляли в тюрьму. Многие были повешены. За что? За то, что они подчинялись прежде Богу, нежели человеку. Мамы оставались дома с детьми, и временами их бедные мужья пробирались домой, чтобы увидеться с ними, поесть немного доброй еды и отогреться. Шпионы доносили об этом солдатам, и те приходили. Тогда все мужчины и женщины убегали в лес, оставляя детей дома одних. Можете поверить, им это было нелегко. Но все рассуждали так. У солдат тоже есть дети, и они не причинят вреда нашим крошкам. Приходили воины на больших черных боевых конях с мечами и мушкетами. И они обыскивали один дом за другим и не находили никого, кроме малых детей, мальчиков и девочек не старше Вели. Большие мальчики, как Сережа и я, ушли в леса и пещеры вместе со взрослыми, так как знали, что солдаты их не пощадят. Что ж, когда никого не нашли, командир пришел в великий гнев. Он в ярости приказал собрать всех детей вместе и стал допрашивать их, где их отцы и матери. Вы думаете, дети сказали этому командиру? Миша умолк, чтобы перевести дух. И тут Клава тонким пронзительным голосом воскликнула. «Нет!» «Верно, моя маленькая Клава!» – продолжил Миша. «И вы бы никогда не сказали, где прячутся ваши папа и мама!» Тогда командир построил их, а напротив поставил шеренгу солдат с мушкетами на изготовку и приказал детям встать на колени перед смертью. И они встали на колени. И тут самая старшая девочка, как Веля, сказала остальным: это будет не очень больно. И потом мы все попадем на небеса. Командир приказал, чтобы они молились. Но маленькая девочка сказала, что они не знают, как молиться вслух, но могут пропеть гимн. И дети начали петь гимн, который все знали. А солдаты развернули своих боевых коней, сказав капитану, что они готовы сражаться с мужчинами, но не с детьми. И еще до того, как закончился гимн, они все исчезли из виду. «Ах!» С облегчением вздохнули дети. «Это было примерно 200 лет назад», – продолжал Миша, – «в Шотландии. И в том доме, где я жил, была потайная комната за камином. Это как наша печка. Однажды отец семейства грелся у огня, когда услышал, что идут солдаты. Он проскользнул в тайную комнату. Мать быстро легла в постель. И только девочка, такая как наша Марфа, продолжала уборку в доме. В камине был растоплен сильный огонь, и солдаты заподозрили, что отец дома. Они обыскали все и стали расспрашивать девочку, где ее отец. Но, разумеется, она не сказала им. Они сказали, что высекут ее, и она со всех ног бросилась вон из дома. Они побежали за ней, думая, что она спешит к отцу. Но я скажу вам, почему она побежала на скотный двор. Она сказала себе: «Папа услышит, если они станут сечь меня в доме, выйдет из тайника, его убьют». Да, они ее высекли, но она вцепилась зубами в фартук, чтобы не закричать. И, наконец, солдаты устыдились. Один из них сказал, что она храбрая крошка. Это была бабушка моего дедушки. И там до сих пор рассказывают о ней и ее смелом поступке. Но не всегда все заканчивается так хорошо. Возьмем нашу бедную Параску. Вы знаете, что у нее отобрали обоих детей? Что ж, это может случиться и с вами. Не с такими большими мальчиками и девочками, как Сережа, я и Марфа. Они поступят с нами, как со взрослыми, но с вами, нашими малышками. Ах, если кого из вас отнимут у родителей, вы не должны забывать их самих и то, чему они вас учили. Вы должны быть верны Богу и им. Если мы умрем, то во имя веры. Мы не можем поклоняться иконам или молиться кому-то помимо Бога. Никогда, никогда! Смерть не страшна, если мы любим Господа. Умереть недолго. Но потом мы будем под вечной защитой нашего Господа Иисуса Христа. Вы помните об этом? «Да, да!» – воскликнули все. «Мне становится легче, когда задумаюсь, что наш Господь был когда-то таким, как я», – продолжил Миша. «То есть мальчиком моего возраста. Он работал с отцом, жил в его доме, когда ему было столько же лет, сколько мне». В это время Клава подняла свою тонкую загорелую ручонку, чтобы задать очень важный вопрос. «А ему когда-то было столько лет, как мне?» – спросила она. «Да, столько же, сколько тебе, моя маленькая Клава», – ответил Миша. «То есть 6. И его мама заботилась о нем, как твоя о тебе. И она была очень счастливой, потому что он никогда не баловался. И вот, когда бы мы не имели искушения, мы должны подумать, а что бы он сделал на нашем месте? Помните, что наш Господь Иисус Христос умер мученической смертью, и мы должны быть готовы последовать за Ним. Не только взрослые бывают мучениками. При этих словах Миши дверной проем избушки закрыл темный силуэт человека, вставшего между ними и зеленым светом леса. Дети забились в угол, как перепуганные овечки, а Миша и Сережа храбро загородили их. Сердца обоих мальчиков наполнились тревогой и отчаянием. Но это был отец Кирилл, местный батюшка, который обнаружил их убежище. «Вы испугались меня, чадо мои!» – ласково спросил он, садясь на одной из бревен и протягивая руки к дрожащим от страха детям. «Иди ко мне, Веля, и ты, маленькая Клава, садитесь ко мне на колени. Давайте я пожму вам руку, Миша и Сережа. Я тут услышал ваше пение и с некоторым трудом нашел, где вы прячетесь». «Батюшка», – произнес Миша, запинаясь от робости, – «это старая избушка, наш секрет». «Теперь уже не от меня», – ответил отец Кирилл. «Но не тревожьтесь, мальчики мои. Я уважаю ваших отцов и не выдам вас». Миша отошел в сторону и подтолкнул Велю и Клаву к сельскому священнику. Тот посадил Клаву на колени и обнял Велю. Остальные дети подошли ближе, привлеченные его добротой и лаской. Его бледное задумчивое лицо было моложавым, хотя длинные волосы на прямой пробор, не спадавшие на плечи, и густая борода придавали ему вполне почтенный вид. На его губах и в глазах играла легкая улыбка, несмотря на печаль, при мысли об этих юных еретиках, уже готовых к мученичеству. Он лучше них знал тяготы и лишения, которые приближались с каждым днем. Решительное, мужественное поведение Миши, более робкая, но все же стойкая позиция Сережи, нежная доброта Вели и беззащитность маленькой Клавы – все это вызывало у него неотдалимую жалость. Он чувствовал себя так же, как, видимо, чувствовал Господь, когда к нему приносили на благословение маленьких детей. И он провидел, что эти малыши должны пройти через пламя жестоких гонений. Отец Кирилл знал, что эти беспомощные дети были обречены на очень близкие скорби. Сердце его щемило, и слезы наворачивались на глаза, когда он касался рукой головки маленькой Клавы в молчаливом благословении. «Чадо мои», — сказал он, — «я редко вижусь с вами, но, тем не менее, я чувствую, что вы со мной. Вы живете в моем приходе, и церковь назначила меня быть вашим батюшкой. А вы, я бы отдал все, и самую жизнь, чтобы привести вас и всех ваших близких назад в церковь, которую вы отвергли». «Да, Миша, я знаю, что сейчас это невозможно. Сама церковь требует очищения и преобразования. Но мы все христиане. Никто не может осенять себя крестным знамением, не вспоминая об истинном кресте Христовом. Никто не может поместить в своем доме икону иначе, как напоминание о постоянном присутствии Божьем, чтобы при виде символа его не совершать других поступков и не произносить злых слов. Символы должны представлять собой истину, иначе они более чем бесполезны. Придет такое время, но еще очень нескоро. Отец Кирилл замолк, голос его дрогнул. Это был словно вздох утомленного путника. Веля прижалась к нему и положила голову ему на плечо, будто это был ее родной отец. Детские сердца смягчились. Они подошли к нему ближе и поместились у его ног. Миша не отрывал взгляда от взволнованного лица батюшки. «Я бы очень хотел, чтобы мы были с вами!» – воскликнул Миша. «Но мы не можем! Мы не можем!» «Но мы ведь можем помолиться вместе, чада мои!» – сказал отец Кирилл. Опустившись на колени посреди детей, под крышей заброшенной избушки, где смели молиться только запрещенные штундисты, батюшка произнес простую молитву, понятную даже маленькой Клаве, чтобы Бог помог им в наступавшие тяжелые времена и спас от всех грехов, особенно от греха ослушания перед его глазом, когда он глаголит через их совесть. Когда они поднялись с колен, он поцеловал каждого в лоб, а они склонили головы, когда он произносил свое благословение. В этот момент батюшка и юные еретики были очень близки друг к другу. Отец Кирилл медленно побрел домой сквозь лесную чащу. Он был уверен, что мог бы вернуть этих людей в православие, если бы не вечные жестокие гонения на них. Он не верил в насилие. Кроме того, он с грустью и неохотой признавал, что накопившееся множество суеверных обрядов и поверий душили церковь. Он с особой остротой ощутил это, поселившись в этом отдаленном сельском приходе, где городские веяния ничуть не колыхали застойные воды. Когда он приближался к дому, то увидел свою жену, молодую матушку, как ее называли селяне, которая стояла в дверях и с нетерпением высматривала его. Она держала в руках большой казенного вида пакет и замахала им над головой, как только заприметила батюшку. «Из консистории!» – выкрикнула она. «С архиепископской печатью! Ах, мне так интересно!» Отец Кирилл поспешил к ней, распечатал документ и читал молча, а жена его с нетерпением ожидала новостей. Он медленно опустился на скамью и закрыл лицо руками. «Дорогой мой!» – воскликнула она. «Что случилось? Говори, не томи!» «Ой, жестокая вещь!» – стонал он. «Жестокая вещь! И я должен совершить ее!» «Что же это?» – снова спросила она, теряя терпение. «Приказ консистории!» – ответил он. «Я обязан отобрать всех детей от 2 до 10 лет у родителей штундистов и отдать их в православные семьи. Уход за ними будет оплачиваться за счет штрафов, налагаемых на отцов-еретиков. Только подумай, дорогая женушка, подумай о наших малышах. Ох, эти монахи, не имеющие ни жен, ни детей, не знают, как они жестоки!» Матушка разразилась горьким плачем при этих словах, видя, каким невероятно скорбным и жалостным было лицо отца Кирилла.
1: «Я бы скорее увидела собственных детей в могиле!» – рыдала она. «Чем бы потеряла таким страшным образом? Бедная Татьяна! Ее муж в тюрьме, и маленькую Клаву должны забрать у нее! Это ведь разобьет ей сердце! А Веля, Алексея! Сколько ей лет, Кирилл?»
0: «Нет, 10, ответил он. «Это чудовищно.
1: и совершенно бесполезно. Мы никогда не вернем этих людей в церковь, если власти будут так с ними обращаться. Видит Бог, я бы не подчинялся приказу. А ты не можешь его отложить и повидаться с архиепископом? Спросила она. Нет, ответил он. У старосты есть свой приказ от полисмейстера Ковыльска, чтобы он помог мне в исполнении воли властей. Ах, Рим только возрадуется. Он всем сердцем ненавидит штундистов, так же, как и старая матушка. О, это они стоят за этим!
0: В ту ночь отец Кирилл никак не мог заснуть, ибо его ум терзали сомнения и трудные вопросы. Как ему поведать эту страшную новость семьям штундистов? Как ему вынести душераздирающие сцены, которые придется свидетельствовать, при том, что он сам невольный глашатай жестокого приговора? И чьи дома ему выбрать для этих детей, которым он должен обеспечить наибольшую заботу и ласку? Это должны быть семьи трезвые, чистоплотные, с набожными родителями и средним достатком. Он разбудил жену и спросил, не захочет ли она взять Велю и Клаву в свой дом, чтобы они жили вместе с их детьми. На что она сонно ответила:
1: «Да-да, любимый».
0: Разумеется, никто не станет возражать против такого шага. Дом священника – это православный дом. Была еще Ирина, самая богатая женщина в Книшах, а у нее была всего одна дочка. Да, это невестка Ахрима, но она была дважды вдовой и вполне не зависела от отца своего мужа. Она регулярно ходила в церковь, пусть и не была столь рьяной, как старая матушка, не пропускавшая ни одной службы. Он ни за что не отдал бы ребенка старой матушке. У нее был отвратительный характер. Да и жила она в скупости. Детям было бы с ней ужасно плохо. Что ж, он должен помочь им всем. Они будут под его присмотром. Он будет ежедневно видеться с этими детьми в сельской школе, в которой им, надо полагать, разрешат ходить. Бедный Миша! Его маленький класс будет развеян. Один пункт указа сокрушал нежную душу отца Кирилла более остальных. Родителям не разрешалось общаться с детьми никоим образом, если они не вернутся к православной вере.
1: Ах, что за вечная казнь это будет для родителей и детей! Было бы намного лучше, милосерднее, если бы малышек и вовсе убрали с родительских глаз.
0: Но, с другой стороны, разве не будет утешением для матери, если она хотя бы издалека увидит свое дитя?
2: Вы прослушали чтение второй части повести английской писательницы Хэсби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Продолжение чтения этой повести вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Если у вас появится желание приобрести эти книги, вы можете позвонить в миссию «Надежда спасения» по бесплатному телефону 1-800-630-54-60. 1-800-630-54-60.
3: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
2: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати» подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, я думаю, что каждый из вас в жизни своей уже видел большое море или озеро, быть может, широкую речку. Если вы не стояли на берегу моря и не видели его своими глазами, то вы видели, наверное, его на картинках. Как вы думаете, стоя на берегу у моря, вы можете ему что-то приказать? И послушает ли море вас? Море исполнит то, что вы ему сказали? Я думаю, что нет. Если бы вы даже сказали морю «отступи от суши», то и этого бы не произошло, по вашему слову. Итак, я думаю, что вы согласны со мной. Мы не можем приказать погоде, морю, ветру или дождю, какой им быть и что им делать. Но сегодня мы узнаем о том, кто может это сделать и кому подвластно даже море. Мы с вами послушаем песенку, а потом я вам расскажу.

Целый день Иисус рассказывал людям о Боге. Народу на берегу Галилейского моря собралось так много, что Иисусу пришлось войти в лодку, чтобы все могли его видеть и слышать. Иисус – это Сын Божий. Прежде чем Он появился на земле, Он был на небесах вместе с Богом Отцом. Он знает о Боге все-все, потому что Он сам Бог. Только представьте, как здорово было бы,

слушать его. Мы и сегодня можем слышать то, что говорил Иисус, потому что его слова записаны в Библии. И слава Богу, что мы можем каждый иметь Библию в своем доме и читать про Иисуса, про его слова, про его дела, про его чудеса, и так больше и больше о нем узнавать. Поэтому слушайте внимательно, и сегодня вы узнаете что-то новое про Иисуса. Итак, Иисус сидел в лодке, а толпы людей, пришедших туда вслед за ним, слушали, что он говорит. Иисус – Сын Божий, но и человек, поэтому он очень устал, так же, как устаем и вы, и я. Поэтому, когда день близился к концу, то есть, когда наступал вечер, Иисус сказал своим ученикам: «Давайте переправимся на ту сторону озера». Это озеро называлось Галилейским или Геннесарецким, и оно и сегодня еще есть на нашей карте. И находится она в стране Израиль. Ученики вместе с Иисусом сели в лодку. Некоторые из них были рыбаками и хорошо умели управлять лодкой. Они очень неплохо знали Галилейское море, ведь много лет они ловили в нем рыбу почти каждый день. Все шло прекрасно. Иисус очень устал, поэтому он лег на корме, то есть задней части лодки, и вскоре крепко уснул. Внезапно погода резко переменилась. Небо потемнело, подул очень сильный ветер, волны становились все выше и выше. Что же будет с маленькой лодкой? Ученики очень испугались. Вода заливала лодку, ветер ревел, разыгралась настоящая буря. А Иисус? Что же делал он? Он крепко спал. Ученики не верили своим глазам. Как он мог спать в такую бурю? Как вы думаете, что они решили сделать? В Библии говорится, что ученики разбудили Иисуса с упреком. «Учитель, — сказали они, — неужели тебе все равно, что мы погибаем?» Ученики так часто видели чудеса Иисуса и знали, что Иисус о них заботится. И все-таки здесь они так испугались и так упрекнули его в том, что он спокойно спит, когда у них проблема. Ученики забыли о том, что именно Иисус попросил их переправиться на другую сторону озера. В страхе они забыли обо всем, что слышали от Иисуса, когда он учил народ. Они были напуганы.

Иисус встал и сказал ветру и волнам: «Умолкни, перестань!» И вы знаете, ребята, тут же, в сию же минуту, наступила тишина. Буря прекратилась, ветер утих, и волны перестали бить лодку. Теперь, когда буря утихла, Иисус спросил учеников: «Почему вы так напуганы? Разве у вас нет веры?» Ученикам все еще нужно было учиться доверять Иисусу, доверять, что Он позаботится о них и поможет им во всем. Это Он предложил переправиться на другую сторону озера, и Он был в состоянии позаботиться о своих учениках. Может быть, и вам порой бывает страшно, например, когда вы переезжаете в другой город или ложитесь спать один в дальней комнате, пока мама и папа сидят на кухне, или, может быть, идете в новую школу и не знаете, как вас там встретят. Бог понимает вас, когда вам страшно, и Бог может и о вас позаботиться. Он очень сильный. Он создал все на свете и управляет всем миром. Вы можете поговорить с Ним в молитве и попросить Его о помощи. Твердо верьте, что Он может о вас позаботиться и дома, и в магазине, и в детском саду, и в школе. Бог сильнее всего и всех в этом мире. Ученики изумились, увидев, что совершил Иисус. В Библии говорится, что они убоялись страхом великим. Никогда раньше они не видели человека, способного усмирить бурю. Кто он, что даже ветер и волны ему повинуются? Говорили они друг другу. Они начали понимать, что Иисус необычный человек, что Он Божий Сын. А вы, ребята, уже поняли, что Иисус – это Сын Бога Живого. Могущество Его так велико, что даже ветер и волны повинуются Ему. Он сильнее всех, кто есть в этом мире. Мы можем поблагодарить Бога за то, что Иисус пришел на землю. Он пришел, потому что любит вас и хочет быть вашим Спасителем. Вы уже попросили у Него прощения. Если да, то помните, что Он может помочь вам, когда вам страшно и когда вы в Нем сильно-сильно нуждаетесь. Бог, если вы принадлежите Ему, если вы Его друзья, если вы молитесь Ему и доверяете Ему все свои проблемы, то Он обязательно будет помогать вам. А ваше дело – доверять Богу во всех ситуациях жизни. Да благословит вас в этом Господь!

0: Эта история произошла со мной очень давно, почти 20 лет назад. Я тогда только поступила в первый класс, обзавелась своими первыми одноклассниками и друзьями. Возле нашей школы был огромный стадион. Осенью там занимались спортсмены, а зимой поле превращалось в огромный каток. В центр привозили горы снега и устанавливали большую елку в специальном креплении посередине. Когда после праздников елку убирали, то оставалась большая прорубь. Она имела небольшой диаметр, но глубиной была точно выше 8-летнего ребенка, то есть меня. Мама строго-настрого запрещала мне одной приближаться к этому катку, потому что это было опасно. Не счесть, сколько раз я упрашивала маму отпустить меня гулять на каток. Ведь по его краям возвышались две горки, большая и маленькая. Все зимние каникулы там катались мои одноклассники, гуляли детсадовцы под ручку с бабушками, и даже старшеклассники в черных куртках сбивались в свои группировки. Они были похожи на грачей и точно были хулиганами, но я к ним-то подходить точно не собиралась. И вот однажды мама поддалась на мои уговоры. Ей нужно было идти на работу, а за мной как раз зашел Мишка с ледянками. Мы так просились погулять, обещали ей столько всего, что, видимо, в какой-то момент мы ей так надоели, что мама не выдержала и сдалась. Она одела меня потеплее и 10 раз повторила, чтобы я каталась только с маленькой горки и была очень внимательной. Я с горячностью обещала ей, что буду послушной, и мне хватит и того, что я покатаюсь с друзьями, пускай и на маленькой горке. Мама еще раз внимательно посмотрела на меня, на Мишку и пошла на работу. А мы, ужасно довольные, побежали кататься. Тут были все наши одноклассники. Мы катались паровозиком, задом наперед, а некоторые даже стоя. Вскоре мальчишкам наскучила маленькая горка, и они дружной гурьбой побежали на другой край стадиона. А я осталась стоять, ведь мне мама разрешила остаться только здесь. Мишка увидел, что я замешкалась, и остановился. Мишка настоящий друг. Я видела, как ему хочется бежать. Но он стоял тут со мной. «Ты идешь?» Он смотрел на меня вопросительным взглядом. Вслед ему кричали мальчишки, звали, говоря, что на этой горке катается только одна малышня. «Ты иди один, я здесь побуду». Эти слова я произнесла с большим трудом. Мне тоже хотелось побыть щедрым другом. Он еще раз взглянул на меня и побежал к мальчишкам. А мне хотелось крикнуть и остановить его, а еще лучше побежать вместе с ними. Но я развернулась и молча побрела на горку. Мне казалось, что я осталась здесь самая старшая, и рядом катается только малышня. Мне даже слышалось, что они хихикают надо мной. «Малявка! Малявка!» проносилось в воздухе, а мои щеки горели. Скатившись еще раз, но уже без особого энтузиазма, я бросила взгляд на соседнюю горку. Ребятам было так весело. Они устроили какую-то игру и с криками носились по снежному плато. «А чем я хуже?» — решила я. «Я что, маленький ребенок? Да и каталась я уже с большой горки, когда приходила сюда с мамой». И я бросилась бежать на противоположный край поля. Я не такая глупая, как вы думаете. И возле опасной ямы я затормозила и потихоньку прошла мимо опасного участка. А потом началось веселье. Мы бегали, прыгали, резвились и кричали. Не знаю, сколько прошло времени, но мне показалось, что я увидела знакомый красный пуховик. Меня прошиб пот. Если мама меня здесь увидит, это будет катастрофа. Мне срочно нужно обратно, пока она меня не поймала. И я побежала обратно. И я бежала изо всех сил, так как не бегала никогда. И не успела ничего понять, как вдруг очутилась в холодной воде. На миг у меня потемнело в глазах. Одежда стала мокрой и тяжелой. Я слышала гул голосов и крики друзей, но холод сковал меня так сильно, что я даже не могла барахтаться. Как меня вытащили, я не помню. Я очнулась, потому что меня били по щекам. Когда я открыла глаза, рядом склонился Мишка и толпа незнакомых подростков. Меня спрашивали, в порядке ли я и где моя мама, а я с ужасом оглядывалась, ища глазами знакомый пуховик. Но мамы нигде не было. «Девочка, ты идти сможешь? Где твой дом?» Я кивнула и беззвучно открывала рот в попытке сказать ответ. «Я ее друг, и я знаю, где она живет». И Мишка подхватил меня под руку, подгоняя в сторону дома. Подростки что-то кричали нам вслед, но мы уже ничего не слышали. Холод подгонял нас, и мы бежали домой.
1: «Ты это, когда придешь, в ванну горячую залезь», — деловито говорил Мишка на бегу.
0: «Угу». Я бежала из последних сил. Из шапки стекала вода на мой лоб. И потом прямо в глаза. Он тараторил что-то всю дорогу, но я совсем не слушала. Все мои силы были сосредоточены на том, чтобы переставлять ноги. Потому что если я остановлюсь, мне казалось, что я сразу превращусь в ледяную статую. Мои легкие после бега горели огнем, но холодный ветер и мокрая одежда были обжигающе холодны. Вот он, наш дом! Добежали, и я смогла!
2: «Даша, Даша, не забудь куртку на батарею положить, а то мама узнает!» Мишка кричал мне вслед.
0: Я стремглав залетела в комнату и, скинув мокрую одежду, встала под горячий душ. Ждать, пока наберется вода, у меня не было сил. Когда я вышла, меня потянуло в сон. И где-то на периферии сознания стучала мысль, что я забыла что-то важное. Когда мама вечером вернулась домой, она сразу поняла, что со мной что-то не так. А мокрую одежду, валявшуюся горкой перед ванной, она даже не заметила. Мои щеки горели, а голова раскалывалась. Мама вызвала скорую и пыталась напоить меня водой. Я плакала, и мама тоже. Скорая приезжала несколько раз. Мне ставили уколы и не могли сбить температуру. И только к вечеру мне стало легче, и я заснула. Следующие несколько дней мама была со мной рядом. Она поила бульоном и лекарствами, вытирала пот и пела колыбельные. Когда мне стало легче, и я уже смогла есть самостоятельно, мама спросила тот злополучный вопрос, который я так боялась услышать. «А что произошло?» Я не знаю, что нашло на меня в тот момент. Видимо, я так испугалась, что мама узнает про мой обман, что стало обманывать еще сильней. Но врать я толком не умела. И краснея и заикаясь, я стала рассказывать, что упала в прорубь, когда за мной гнались какие-то мальчишки. Мама принялась допытываться, как они выглядели, и громко возмущаться, какие бывают невоспитанные дети. А я вспоминала тех пацанов в черных куртках, которые вытащили меня из ледяной воды, и мои щеки опаляла краска. Мама заметила мою нервозность, но, подумав, что у меня снова поднимается температура, отправила спать. А я еще долго ворочалась и не могла уснуть. Мама пожаловалась в администрацию, и эту прорубь закрыли. Уже выздоравливая, мы отправились погулять. И мама, видимо, очень за меня перепугавшись, решила проверить, насколько высоки ограждения, чтобы таких ситуаций не повторилось. Я заметила их компанию издалека. Целая орава мальчишек крутилась вокруг проруби. И я замедлила ход, но мама упорно подходила ближе.
2: «Ты чего это, Даш? Неужели это те мальчишки, что тогда за тобой гнались?»
0: «Нет!» Я чувствовала, что мой обман вот-вот раскроется, но до последнего решила отпираться.
2: «О, это же та малявка!» –
0: послышалось вдруг из толпы. И я поняла, что сегодня мама узнает всю правду. Я не могу вам передать словами, как мне тогда было стыдно. Мальчишки спрашивали у моей мамы, как я, и с удовольствием поведали историю о моем падении и последующем героическом спасении из проруби. Я стояла вся красная, а мама внимательно их выслушала и поблагодарила за помощь. Мальчишки расплылись в улыбках, их щеки заолели, и я тоже стояла рядом, вся красная, но с опущенной головой. А потом мы пошли домой, молча. И это было самое страшное. Я все ждала, когда она мне что-нибудь скажет. И это ожидание, казалось, тянулось вечно. Уже возле двери я не выдержала.
2: «Мама, прости, я не хотела тебя обмануть».
0: Мама посмотрела на меня и сказала: «Все тайное становится явным. Никогда не надо обманывать». Она сказала это так мягко, и в ее глазах было столько грусти, когда она смотрела на меня, что я не выдержала и заплакала. Мама меня обняла. Я ревела и думала, что никогда больше в жизни не буду обманывать.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы приступаем к изучению книги пророка Даниила. Это одна из наиболее захватывающих книг Библии, и, конечно же, это пророческая книга. Пророческие книги составляют значительную часть Библии, а потому мне хотелось бы кое-что рассказать о них, прежде чем приступать к изучению книги Даниила. Одна четверть из всех книг Библии пророческая. Эти книги посвящены эсхатологии, то есть предсказанию будущего. А если судить не по количеству книг, а по самому тексту Священного Писания, то на момент написания Библии пророческая была 1/5 часть ее повествования. И к настоящему времени значительная часть предсказаний исполнилась. Вот почему пророчество Писания можно разделить на исполнившиеся и неисполнившиеся. И в книге Даниила, которую мы начнем сегодня, нам встретится много исполнившихся пророчеств. В библейских пророчествах освящены определенные и очень важные темы. Если обращаться к образным сравнениям, то можно сказать, что эти темы подобны самолетам, слетающимся в один аэропорт со всех концов света. И этот аэропорт — последняя книга Библии, Откровение Иоанна Богослова, в которой все важнейшие темы Писания находят свое окончательное выражение. Основная тема библейских пророчеств — это наш Господь Иисус Христос. Другие важные темы Писания — Израиль, языческие народы, зло, сатана, человек греха, период великой скорби и конец света. Есть также пророчество о церкви. Впрочем, в Ветхом Завете церковь нигде не упоминается. А, следовательно, у Даниила про нее ничего не написано. Кроме перечисленных тем, пророки, конечно же, писали о Царстве Божьем, о Тысячелетнем Царстве и о Вечности. Таковы великие и важные темы библейских пророчеств. Я считаю, что человек не может претендовать на хорошее знание Библии, если он не знаком с библейской эсхатологией или пророчествами. Пренебрежение пророческими книгами привело сегодня к печальным последствиям. Многие верующие сбились с истинного пути именно потому, что в их церквях игнорировали пророческую тематику. Она крайне важна для правильного понимания Слова Божьего. Чтобы проиллюстрировать эту ситуацию, я приведу вам один показательный пример. Великий богослов прошлых лет, доктор Чарльз Ходж из Принстона, сказал следующее. «Пророчество невозможно адекватно обсуждать, не изучив все пророческие учения Писания как Ветхого, так и Нового Завета. Но эта задача невыполнима для человека, который не посвятил всей своей жизни исследованию пророчеств». И уже в следующем предложении доктор Чарльз Ходж признался, что он не готов к этой задаче, а поэтому был вынужден ограничиться историческим обзором различных способов толкования пророчеств Писания. Мне остается только сожалеть, что этот великий ученый делает такое поразительное признание. Ведь в результате такого подхода сегодня мы обнаруживаем, что многие исследователи и проповедники просто не хотят говорить о пророчествах. Они отмахиваются от этой темы как от незначительной, а те, кто все-таки изучает библейские пророчества, часто ищут сенсаций или оказываются фанатиками. В частности, о книге Даниила написано много сенсационных трудов, основной целью которых было поразить воображение читателей, а не разобраться в содержании Слова Божьего. Книга Даниила — это очень важный текст, поэтому он вызывает на себя такие же сильные нападки сатаны, как и книга Исаии. Исаию называют князем пророков. В таком случае я назвал бы Даниила царем пророков.
Обе эти книги — очень важная часть Писания, и обе они очень часто подвергаются критике со стороны неверующих. Консерваторы и либералы уже очень много лет спорят о книге Даниила, поскольку много противоречий связано с датой написания этой книги. Порфирий, еретик, живший в III веке по Рождеству Христову, утверждал, что книга Даниила написана неким иноземцем во времена Антиоха Епифана и Маковеев, то есть около 170 года до Рождества Христова. Почти через 100 лет после того, как умер Даниил. Немецкие критики подхватили эту гипотезу и разработали ее вместе с доктором Драйвером. Эти критики, а вслед за ними и многие сегодняшние неверующие, утверждают, что ничего сверхъестественного не существует. Поэтому будущее предсказать невозможно. А значит, все библейские пророчества были написаны только после того, как соответствующие события произошли. Интересно, однако, что «Септуагинта», греческий перевод Ветхого Завета, сделанный задолго до Антиоха Епифана, содержит книгу Даниила. Кроме того, ученые-либералы, полагающие, будто книга пророка Исаии была написана разными людьми, игнорируют очевидное свидетельство в виде свитков Мертвого моря. Эти свитки подтверждают, что книга Исаии написана одним человеком. А либералы хотят доказать, что книга написана двумя или даже тремя людьми. В данном случае свитки Мертвого моря опровергают мнение этих критиков. Вообще, надо заметить, что в ходе исследований мы рано или поздно получаем ответ на все вопросы, связанные с критикой Библии. Еретики и критики всегда обращаются к тем частям Библии, о которых мы мало знаем. Им это удобно, потому что в данном случае они могут строить какие угодно домыслы. Но обычно впоследствии, по проведении соответствующих исследований, оказывается, что эти домыслы не верны, и обязательно наступает время, когда новые находки доказывают точность Слова Божьего. Историк Иосиф Флавий в своей известной книге «Иудейские древности» тоже рассказывает об одном эпизоде времен Александра Великого, который подтверждает, что книга Даниила была написана при жизни пророка. Когда Александр вторгся на территорию Ближнего Востока, первосвященник Иоаддуй вышел ему навстречу и показал текст пророчества из книги Даниила, в котором явно упоминается Александр. На Александра этот факт произвел такое впечатление, что он не разрушил Иерусалим, но вошел в город с миром и принял участие в поклонении, которое совершалось в храме. Эти факты явно противоречат утверждениям критиков-либералов, но некоторые просто не хотят их замечать. Я не хочу дольше вести споры по поводу того, что и так понятно. Я просто хочу сказать, что поддерживаю мнение ученых-консерваторов. Даниил не обманщик, и его книга отнюдь не выдумка. А выдумкой, наоборот, является все то, что приходится слышать о ней от критиков, ибо их слова оскорбительны для Бога. Они основаны на неверии. Сэр Исаак Ньютон говорил: «Отвергать пророчество Даниила значит отвергать христианскую веру». Господь Иисус Христос называл лицемерами фарисеев, тогда как Даниила он, наоборот, признавал истинным пророком. В этом можно убедиться, прочитав 24 главу Евангелия от Матфея, стих 15, а также 13 главу Евангелия от Марка, стих 14. И я, друзья мои, откровенно говоря, согласен с Господом Иисусом Христом, который, кстати, никогда не брал своих слов обратно. Мнение Господа Иисуса Христа должно быть достаточно для каждого верующего, независимо от мнения критиков Библии. И каждый искренне верующий человек должен согласиться с ним, даже не прибегая к изучению доводов консервативных ученых.
Мы знаем о Данииле больше, чем об остальных пророках. Даниил сам рассказывает нам о своей жизни, начиная с того момента, когда он попал в Вавилонский плен на 3-м году правления царя Иоакима. Это около 606 года до Рождества Христова и до 1-го года правления Кира, примерно 536 год до Рождества Христова. Жизнь и служение Даниила охватывают весь период рабства, все 70 лет. В начале книги он еще подросток, а в конце уже старик. Бог высоко ценил служение Даниила. И мне не хотелось бы оказаться на месте любого из критиков, которые называют книгу Даниила вымыслом. Ведь однажды я встречусь с этим пророком на небесах. И я уверен, что он там пользуется большим уважением. Жизнь Даниила можно охарактеризовать тремя словами — твердость, молитва и пророчество. Из библейского повествования наглядно видно, что Даниил твердо держался своих убеждений и стоял на своем. Когда вавилонский царь отдал распоряжение, чтобы все его подданные ели одну и ту же пищу, Даниил и его друзья продолжали соблюдать закон Моисея. Даниил был решительным человеком, и мы увидим это, когда будем читать его книгу. Он прочно стоял на ногах и уверенно проповедовал Слово Божье. Богу угодны те, кто без колебаний несет его слово миру. А вот сегодняшним проповедникам смелости не хватает. Но я благодарю Бога за то, что в наши дни многие стали провозглашать Слово Божье во всей его полноте, и все больше людей стали обращаться к изучению пророчеств. Правильное изучение пророчеств не ведет к погоне за сенсациями или к фанатизму, но помогает жить в святости и страхе Божьем. Апостол Иоанн писал в своем первом послании, глава 3, стих 3, «И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист». Изучение пророчеств очищает нас, друзья мои. Второе отличительное качество книги Даниила — готовность и умение молиться. Даниил был человеком молитвы. Из его книги мы можем получить представление о его молитвенной жизни. И, кстати говоря, именно молитва спасла Даниила, когда его бросили в львиный ров. Даниил получил ответ на свою молитву, и Бог чудесным образом спас его от львов. Но у Даниила есть и третье, отличительное качество, в силу которого люди обычно вспоминают о нем как о великом муже молитвы и как о пророке. Его книгу можно разделить на две равные части — историческую и пророческую. Более того, Даниил предлагает нам рамки, в которые хорошо укладываются все библейские пророчества. Пророческие образы сна Навуходоносора во второй главе Даниила и зверей в седьмой главе представляют собой хребет пророческой литературы, тогда как пророчество о 77-х в девятой главе Даниила можно рассматривать как ребра, которые облекаются плотью остальных библейских пророческих повествований. Ключевое место книги пророка Даниила, 44 стих 2 главы, в нем сказано: «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет предано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Доктор Кэмпбелл Морган формулирует ведущую тему книги пророка Даниила таким образом: «Постоянное участие Бога в управлении миром». И действительно, это книга о Всевышней власти Бога. Пророчества в ней переплетаются с историей, чтобы мы еще раз убедились в грядущей победе Бога над идолопоклонниками, богохульниками, над гордыми и нетерпимыми людьми.
4 стих 12 главы Даниила позволяет нам сопоставить и последовательно соединить времена язычников и последние времена, когда для народа Израиля настанет период великой скорби. Мы знаем, что это время великих бедствий завершится, когда Христос установит тысячелетнее царство. Но Даниил получает указание не распространяться подробно об этих грядущих событиях. Вот какое распоряжение слышит он в свой адрес. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». В книге Даниила политические проблемы рассматриваются отдельно от церковных проблем. Пророк рассказывает, чем завершается вечная борьба сил, существующих в нашем мире. И по ходу своего повествования он отвечает в первую очередь на вопрос, кто, в конце концов, будет править миром, а не на вопрос, каким образом мир обратится к Богу. Знать книгу Даниила очень важно для понимания Писания. Это можно доказать, вспомнив, что наш Господь в своей проповеди на Елеонской горе цитирует только пророчество Даниила. Книга Откровения была бы для нас совершенной загадкой, если бы не было Даниила. А Откровение апостола Павла о человеке греха из второго послания к Фессалоникийцам тоже проще понять на основании пояснений Даниила. Итак, давайте приступим к изучению этой книги. Ее первая глава посвящена темам упадка Иудеи и падения Иерусалима. Также в ней описывается жизнь Даниила и трех его друзей при дворе вавилонского царя Навуходоносора. Послушайте первый стих первой главы. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. Иоаким был посажен на престол Иудеи фараоном Нехао после правления его брата Иоахаза. Эти нехорошие люди были сыновьями доброго царя Иосии, который возглавил последнее пробуждение в Иудее». Вы можете прочесть об этом в 4 главе царств, глава 23. На самом деле Иоакима звали Елиаким. В период его правления Навуходоносор в первый раз подошел к стенам Иерусалима. Это случилось около 606 года до Рождества Христова, а в 604 году вавилоняне захватили город. Иерусалим не был разрушен, но какое-то количество его жителей было угнано в рабство. Среди них оказался Даниил и трое его друзей, а вообще их было много тысяч. После смерти Иоакима престол занял его сын Иехония. Он восстал против Навуходоносора, который снова окружил город в 598 году. И опять Иерусалим не был разрушен, но царя и его мать и все священные сосуды дома Господня увезли в Вавилон вместе с новой, еще большей группой пленных. Среди этих людей, очевидно, и находился пророк Иезекииль. Об этом можно прочитать в 4 книге царств, глава 24. Потом царем стал дядя Иехонии Сидекия, который тоже восстал против Навуходоносора. На этот раз Навуходоносор разрушил храм и сжег Иерусалим. Сыновей Сидекии убили в его присутствии, а потом самому Сидекии выкололи глаза. А затем, в 588-89 годах до Рождества Христова, в Вавилон была угнана последняя группа пленных. Так сбылись пророчества, записанные у Иеремии в 25 главе. Пророки Иеремия и Иезекииль говорили народу, что лжепророки ошибаются, и столица Иудейского царства Иерусалим будет
разрушен. Так оно и случилось. Послушайте стихи со 2 по 4 из 1 главы Даниила. «И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сыновей Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому». В тот момент в Вавилон была отправлена только часть сосудов. Остальные попали туда, когда сдался Иехония. Навуходоносор отвез эти сосуды в Синаар, в святилище своего бога. Не забывайте об этом, потому что позже мы будем читать о том, как царь Валтасар, вероятно, внук Навуходоносора, попытается использовать эти сосуды на пиру. Итак, Навуходоносор отбирал для своего дворца лучших пленных из всех завоеванных народов. Я думаю, что он давал им определенные знания, чтобы проверить, насколько они умны, а потом их воспитывали как будущих мудрых советников вавилонского царя. Мы увидим, что Даниил тоже попал в число этих людей, и царь советовался с ним. «И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих». В стихе 9 этой главы также говорится: «Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов». То есть Даниил и трое его друзей стали евнухами. И так исполнилось предсказание Исаии, записанное в 39 главе стих 7. «И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворе царя Вавилонского». Большинство консервативных ученых считает, что Даниил был захвачен в плен в возрасте 17 лет. Его сделали евнухом, так что, как вы понимаете, у него не было ни жены, ни детей. Конечно, такое состояние человека, лишенного возможности жениться и растить детей, можно посчитать варварским. Однако на самом деле это не так. Исполнение царского указа ничем не вредило умственному развитию этих молодых людей. Итак, друзья мои, о том, что произошло в дальнейшем и к чему привели такие действия вавилонского царя, мы будем рассуждать в следующей беседе. А сейчас наше время истекло, я прощаюсь с вами, всего вам доброго.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2021 год. Колонка редактора. Вальдемар Цорн. Бог ли Иисус Христос? Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Евреям 11:40. Имеем, входим, ждем. Есть в Новом Завете послание к евреям. Оно целиком посвящено одной теме. Во второй главе написано: «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим». Павел, как бы между прочим, указывает на главную тему этого послания – будущее вселенное. И это будущее вселенное стало нам, верующим в Иисуса Христа, рожденным свыше, получившим залог Святого Духа и сделавшимся причастниками Божьего естества, доступной, близкой и родной. Более того, мы каким-то таинственным образом уже сейчас живем будущим и в будущем. Приведу лишь несколько указаний на это. «А входим в покой мы, уверовавшие» — 4:3. «Не войдем, а вошли. Но вы приступили к горе Сион и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собранию и церкви первенцев, записанных на небесах, и к судии всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства» — 12:22. О вечном храме, святыне всего святого, читаем: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца от порочной совести». 10:19-22. Мы призваны с дерзновением приходить в общение с Богом, так как мы верою вошли в покой Его. Тот, в ком вся полнота Божества телесна, наш Господь и Спаситель Иисус Христос, не только все сделал для нашего спасения, но и открывает Его нам через Своих пророков в священных писаниях Ветхого и Нового Заветов. Об этом о вечности и божественности Иисуса Христа, Его святой сущности, мы хотим поговорить с вами на страницах этого номера журнала, уважаемые читатели. Благословенного вам чтения!
2: В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Блаженный Августин. Философия жизни. У каждого наставник свой, судья. Мы ежедневно просим наставлений. Так чей ты ученик? Спроси себя пораньше, чем ударит час последний. Молчанию у высоких гор учись, добру и дружелюбию у солнца, умению жизнь приветствовать у птиц, любви у волн, что в берег бьют бессонно. Научит космос широте души, земля великой щедрости научит, а океан — борьбе. Но не спеши, у сов учиться ненависти жгучей. Идет учение с каждым днем трудней, кто волей слаб, не выдержит, отстанет. Но правда у Христа, и перед Ним я преклоняюсь. Он один наставник.

0: проповедь. Вальдемар Цорн. Бог ли Христос? Прежде нежели был Авраам, я есмь. Иисус Христос. Самое главное, важное, сильное люди говорят не в подготовленных речах и докладах, а как бы между прочим, когда говорит само сердце. Например, слова Мартина Лютера Кинга «I have a dream» – «У меня есть мечта», ставшие крылатыми, сделались символом и лозунгом движения за равноправие в Соединенных Штатах Америки. Только у Иисуса Христа, в отличие от людей, не было различия между словами обычными, разговорами, ни о чем, у него их просто не было, и беседами о Царстве Божьем. У него все и всегда было о самом главном. И в самый неожиданный момент его слушатели вдруг слышали из его уст потрясающие, никогда ранее не звучавшие слова. Взаимоотношения между Иисусом Христом и фарисеями являются предметом изучения богословов и историков. О них ученые пишут докторские диссертации. Именно в записанных в Евангелии от Иоанна дискуссиях между Иисусом и его оппонентами мы можем найти много таких высказываний Иисуса Христа, которые никак не вписывались в представление людей того времени о Боге, Мессии, законе и Писаниях. Прочтем отрывок из 8 главы с 12 по 24 стих. Откройте, пожалуйста, Евангелие и положите рядом. Мы и далее будем обращаться к нему. Остановимся на стихе 24. «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Обратите внимание на выделенные слова. Что они значат? Что имеет в виду Иисус, когда говорит, что людям нужно уверовать, что это Он, чтобы получить прощение грехов? Греческие слова «эго эйми» – «я есмь», употребляющиеся здесь, соответствуют арамейским – Иисус говорил с фарисеями по-арамейски – «ани уху», то есть «я» — это «он». Это словосочетание близко по значению к имени Бога. Иисус говорит фарисеям, что только тот, кто поверит Иисусу и тому, за кого он себя выдает, то есть за Бога, получит прощение грехов. Продолжим чтение этой дискуссии. Прочтите из 8 главы стихи с 25 по 59. Особое внимание обратим на следующие слова. «Прежде нежели был Авраам, я есмь». То есть Иисус однозначно и определенно говорит о том, что Он Бог, за что Его и распяли. Помните слова из Евангелия? Написано: «И еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу». Иоанна 5:18. Или здесь: «И первосвященник сказал ему: „Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?“ Иисус говорит ему: „Ты сказал. Даже говорю вам, отныне не узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных“. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: „Он богохульствует. На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?“ Они же сказали в ответ: „Повинен смерти“. Матфея 26:63-66. Если мы говорим об апостолах, что они уверовали в Иисуса, то что это значит? В кого они уверовали? Кем был для них Иисус из Назарета? Читаем в книге «Деяния апостолов». Иисус сказал им: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяние 1:8. Иисус сказал, что они будут Его свидетелями, Его сущности и Его воскресения. Приведем, как я уже говорил в начале нашей беседы, случайные слова некоторых свидетелей, дошедшие до нас. Фома. Все мы знаем Фому неверующего. Апостола Фому называли еще Дидим, близнец. Он, согласно преданиям, был внешне очень похож на Иисуса. Выражение «Фома неверующий» или «неверный» стало нарицательным именем для человека недоверчивого. Однако таковым Фома не остался. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел со своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово Божие народом диким». Предание говорит, что апостол Фома основал христианские общины в Иудее, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Свое свидетельство о Христе и проповедь Евангелия апостол запечатлел мученической смертью. За обращение к Христу жены и сына индийского правителя города Мелиапура, апостол был заключен в темницу, где он долго подвергался пыткам. Там же его пронзили копьями, и он умер. Как он говорит об Иисусе Христе, когда тот является ему после своего воскресения? Помните, в какой день недели? В первый день недели, то есть по-нашему, в воскресенье. «Господь мой и Бог мой!» Иисус сказал ему: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженно невидевшие и уверовавшие». Иоанна 20:29. У Фомы сомнений больше не было. Перед ним тот, кто сама жизнь, Яхве. Может быть, он вспомнил слова учителя в беседе с Филиппом? Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца». Иоанна 14:8-9. Иаков. Родной брат Иисуса Христа, сын Марии и Иосифа, пишет в своем послании: «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Иакова 1:1. Знатоки греческого языка могут подтвердить, что отсутствие определенного артикля перед словом «Господа» говорит о том, что мы правильно читаем, если делаем следующее ударение: «Раб Бога и Господа Иисуса Христа». Чтобы родной брат называл Иисуса Господом и Богом, должно было произойти нечто чрезвычайное. Это вера, вера в Иисуса Христа, в того, кто Он есть, дело Духа Святого. Поэтому даже брат поверил в Иисуса как в Бога. И только такая вера, как мы читаем из его послания, сопровождаемая делами, живая и спасающая. Это имел в виду Иисус, когда говорил: «Уверуйте в Меня, что Я есмь». Иоанна 8:24. Петр. Апостол Петр, Симон, родился в Вифсаиде, городе, расположенном на северном берегу Галилейского озера, в семье простого рыбака Ионы. Иисус называл его Симоном Иониным. Он был женат и вместе со своим братом Андреем промышлял рыбной ловлей. Имя Петр дал ему Иисус Христос. Петрус, от греческого слова «камень» или «скала», соответствует арамейскому имени Кефа. В ночь ареста Иисуса Петр, испугавшись слуг первосвященника, трижды отрекся от своего учителя, но потом раскаялся и был прощен. Петр был первым, кто, не задумываясь, исповедовал Иисуса Христа Господом: «Ты Христос, Сын Бога Живого». После вознесения Господа апостол Петр проповедовал учение Христа в разных странах и совершал чудеса, воскрешал мертвых, исцелял больных и немощных. По преданию, Петр нес служение епископа в Риме. Во времена гонений при императоре Нероне Петр был распят на перевернутом кресте вниз головой. И это по собственному желанию апостола, так как он считал себя недостойным умереть такой же смертью, как Иисус Христос. В Священном Писании сохранились два его апостольских послания. Второе начинается значительными словами, показывающими, за кого Петр почитал Иисуса и как к нему относился: «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим равно с нами драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». 2 Петра 1:1-2. Как бы, между прочим, Петр говорит: По благодати Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа мы обрели веру. Так кем же для него является Иисус Христос? Однозначно Богом. Еще один текст из первого послания Петра. К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. 1 Петра 1, 10-11. Представляете, о чем здесь говорит Петр? Для сравнения приведу текст из его второго послания. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самим собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым». 2 Петра 1, 19-21. Что значат эти слова? Для Петра значат они то, что Дух Христа и Дух Святой – единая личность. Так было ему открыто Духом Святым. Сомнений не было. Для него Христос – Бог. Петр умер в 67 или 68 году после Рождества Христова. Как же тогда некоторые смеют утверждать, что учение о божественности Иисуса Христа является поздним учением, привнесенным в христианство во втором или даже в третьем веке? Павел. Павел родился в Тарсе, на территории современной Турции. Приблизительно в том же году, что и Иисус Христос. Учился в Иерусалиме у самого известного в то время богослова Гамалиила. Был в свое время гонителем церкви. Христиане назывались тогда последователями учения «Путь». Потом, после личной встречи с Иисусом, после получения от него откровения и поручения проповеди Евангелия, он служил Господу так, как никто другой ни до него, ни после него не служил. Его миссионерские путешествия, аресты, наказания, порой очень жестокие, побивание камнями и, в конечном итоге, мученическая смерть в Риме – все это показывает нам человека, убежденного в своих словах, истинного свидетеля. Свидетель с древнегреческого переводится еще как мученик. Он многому учил, много написал. Но мне хотелось бы обратить внимание только на одно слово, сказанное как бы между прочим. Слова в прощальной речи Павла эфесским пресвитерам, записанные евангелистом и врачом Лукой в книге «Деяния апостолов», звучат так. «Итак, наблюдайте за собой и за всем стадом, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Деяния 20:28. Это показывает, во что верил апостол, как он относился к Иисусу Христу и что для него значили слова Иисуса Христа «Уверуйте в Меня, что Я есмь». Послание Павла для меня – источник постоянного откровения. Например, его послание к Титу – личное послание наставления сотруднику. Обратим внимание на три пары слов, совершенно определенно показывающих его понимание того, кто для него Иисус Христос. Библию еще не закрыли? Титу 1:3-4, Титу 2:10-13, Титу 3:4-6. Апостол Павел, осознанно или нет, но по вдохновению Духа Святого, три раза в этом небольшом послании повторяет, что для него Спаситель Иисус Христос – Бог. В послании к римлянам Павел пишет, и тоже, как бы между прочим, следующее. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». Римлянам 9:1-5. Обратили внимание на выделенные слова? Напомню слова Иисуса Христа, о которых мы рассуждаем сегодня. «Я не от сего мира, потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, Спаситель, Бог ваш, то умрете во грехах ваших». Думаю, на основании приведенных текстов из Священного Писания и на примерах веры апостолов мы можем сделать следующие выводы. Только такая вера, вера в Иисуса Христа как в Бога, вера спасающая, и ею мы переходим из смерти в жизнь. Так говорит Иисус Христос. Только такая вера делает нас причастниками Божьего естества, и мы – жители неба. Так говорит апостол Петр. Только такая вера дает нам победу над этим миром. Так говорит апостол Иоанн. Только такая вера посадила нас одесную престола Божьего на небесах в Иисусе Христе. Так говорит апостол Павел. Только такая вера, вера живая, дает нам власть над искушениями и грехом и производит в нас дела, достойные нашего Искупителя. Так говорит Иаков, брат Господа. Верим ли мы так? Если да, то все наши мысли, слова и дела мы делаем в благоговении перед Ним и в послушании Слову Его. Если же нет, то мы не спасены. Бог призывает нас сегодня проверить свои сердца. Верили мы? Аминь. Листая старые страницы. Яков Крекер. Божественность вместо тени. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, но вы приступили к горе Сион и к ограду Бога Живого и к ходатаю Нового Завета Иисусу и к крови кропления. Евреям 12:18, 22-24. Неудивительно, что еврейская церковь в свое время столкнулась с чрезвычайно сложными конфликтами. Вероятно, это была иудео-христианская община, которой и было адресовано послание. Перед лицом тяжких страданий и гонений эти верующие в Христа иудеи спрашивали себя, что мы имеем теперь? У нас был Моисей, у нас был Аарон, у нас было святилище, у нас были первосвященники. У нас были ежедневные жертвы и святые праздники. А что теперь? После того, как Иисус и благая весть пришли в нашу жизнь, после того, как мы всем сердцем доверились Ему, с чем мы остаемся? У нас больше нет настоящего первосвященника, нет настоящего святилища, нет жертв, которые бы ежедневно говорили за нас перед Богом. Что у нас остается? Послание к евреям отвечает на эти вопросы. То, что было в прошлом, было лишь тенью того, что есть на самом деле. Все жертвоприношения священников, по очереди совершавших службу, весь культ во святилище, священные празднества, составлявшие календарь года, все это было лишь тенью высшей реальности. И эта реальность стала нашей во Христе и во святилище, в которое Он вошел с уникальной жертвой. Правда, святилище, в которое вошел Христос и в котором служит как первосвященник, небесное святилище. Теперь он сидит по правую руку от Божьего величества, как вечный первосвященник, присутствуя в то же самое время и среди нас, среди своей страдающей и борющейся церкви, направляя и благословляя ее. Поэтому и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7:25. То, что отнято, лишь тень. То, что пребывает вечно, осталось для церкви в Сыне Божьем. Поэтому нельзя сказать, что служение нашего первосвященника Иисуса Христа заканчивается с его уходом к Отцу. Как Отец, так и Сын живет ныне. То, что для нашего понимания и опыта связано со временем, для Иисуса Христа в Его откровении и в Его служении является лишь вечным действием. Как бы ни был велик вчерашний день нашего Христа, сегодняшний день является более великим, И как бы ни был велик сегодняшний день нашего Христа, завтрашний день будет еще более великим.
1: Малая кафедра. Watchman Ни. Здесь и там. Давид, в свое время послужив воле Божьей, почил и приложился к отцам своим. Деяние 13:36. Наши современники часто стараются оставить после себя что-то важное, будь то служение или дело, что-то, что будет жить и после их смерти. Для этого создаются организации, фонды и другие структуры. Однако святые Ветхого Завета служили только своему времени, а после этого отходили в мир иной. Это очень важный жизненный принцип. Пшеница сеется, всходит, колосится и пожинается, а после этого все растение со всеми его корнями перепахивается и смешивается с землей. Служение Богу – это нечто духовное. У этого служения нет корней в земном смысле. От него не исходит запах почвы. Божьи служители уходят, но остается Бог. Все, что связано с церковью, должно быть живым и служить времени, то есть оно должно отвечать запросам своего времени, даже своего часа, и никогда не застывать в определенных земных формах. Бог сам забирает своих служителей из этого мира, но Он же посылает и новых. Наше дело страдает, его никогда. То, что люди приходят и уходят, не может ни в коей мере повредить делу Божьему. Бог остается Богом.
2: Размышления вслух. Ширина и досок. Авен Езер. Библия упоминает об Авен Езере, месте, где израильтян постигло трагическое поражение от филистимлян. Погибло около 4000 евреев. Все были в растерянности. Что теперь будет? Почему Бог допустил это? Неужели Он оставил и забыл нас? Прошли годы. Пророк Самуил призвал израильтян отвергнуть идолов и покаяться в грехах. Народ послушался пророка, и после этого пришла победа. И выступили израильтяне из Массифы и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вевхором. И взял Самуил один камень и поставил между Массифой и между сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав: «До этого места помог нам Господь». Почему Самуил дал месту, где была одержана грандиозная победа, такое печальное название Авен-Езер, напоминающее о поражении? Чтобы показать Бога надежды, могущего обратить наши поражения в победу. Христос на кресте – поражение. Еще какое? А мы думали, с досадой сказали ученики после его смерти. Но именно на этом позорном кресте совершилось спасение и победа над смертью. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Оглядываясь в прошлое, мы часто обнаруживаем, что успеху предшествовало поражение. Как в пословице «не было бы счастья, да несчастье помогло». Приведу несколько примеров. Саша. Мой старший брат Саша, по-таджикски Сайна, был ярым противником Христа, а потом стал ревностным христианином. Почти как Савл, жестоко гнавший церковь, после встречи со Спасителем стал горячим благовестником, апостолом Павлом. Тяжелая болезнь привела моего брата к Иисусу. Он уже умирал, но после того, как покаялся и отдал свое сердце Христу, Бог продлил ему жизнь еще на 7 лет. Саша открыл двери своего дома для церкви. И так же, как раньше он упрямо выгонял меня за веру в Христа, так теперь горячо загонял в свой дом на богослужение заигравшихся в футбол племянников. Саша пережил рождение свыше. Его встреча с Христом была очевидной для всех. Мулла, хорошо знавший нашу семью, сказал Саше: «Как же ты мог предать нашу веру?
3: Твоя сестра христианка. Ну что с нее взять? Она женщина. Но ты...» На что Саша ответил: «Вон там в углу топор стоит. Можете отрубить мне голову, но я твердо верю, что Иисус Христос — Бог». Мула ушел, разочарованно махнув рукой. Больше Сашу не беспокоили, списав его новое состояние на болезнь, от которой он тронулся умом. А племянники, иногда не доигравшие в футбол, стали верующими, некоторые — миссионерами. Они с благодарностью вспоминают своего дядю. До обращения к Богу Саша был любителем увеселительных заведений и заядлым картежником, а после его стало не узнать. Однажды начальник райисполкома, Сашин друг, сказал мне: «Не могу поверить, что это тот же Саша. Его будто подменили. Это совсем другой человек. Он сказал, что Библия помогла ему измениться. Дайте мне тоже эту книгу, может, и мне поможет. Я чувствую, что качусь в какую-то пропасть». Дом Саши стал большим благословением для нашей семьи, соседей и многочисленных родственников. И учитывая, что вокруг проживают в основном таджики и азербайджанцы, настоящим чудом. Авен-Езер — это путь через тернии к звездам, через мрак к свету, через страдания к радости. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим», — сказал царь Давид. В жизни этого царя было немало горестей. Сын Авессалом искал его смерти. Жена Мелхола не всегда понимала его. Лучший советник Ахитофел переметнулся в стан врага, а вчерашние друзья подло его предали. «Даже человек, мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Эти поражения научили Давида держаться за Господа, как за единственного помощника, который никогда не оставит. Испытания стали его лучшими учителями. «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню». Встретившись с Христом, Саша полюбил его так, что никакие угрозы не могли разлучить его с Господом. Болезнь этому только способствовала. Мы все сломаны, но именно в местах надломов мы часто сильнее всего. Эрнест Хемингуэй. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и эта победа, победившая мир, — вера наша». Света. Свете было 20 лет. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского она умирала от лейкемии. Красавица с пышной русой косой металась на постели в агонии. За 3 часа до смерти я пришла к ней по просьбе ее матери. Больная была в полном сознании. Врачи иногда заглядывали в палату, чтобы удостовериться, не отошла ли она. С ее мамой мы присели у ног умирающей и молились. Я спросила у Светы, хотела бы она обратиться к Христу. Она кивнула головой в знак согласия и повторила за мной слова молитвы, пригласив Иисуса в свои оставшиеся 2 часа жизни. Агония отпустила ее. Она сразу затихла. Потом вдруг сказала: «Вот Христос за мной пришел». Через час Света тихо отошла. В тот самый момент я почувствовала в палате что-то сверхъестественное, повеяло такой силой жизни, что никак не вязалось с бездыханным телом, лежавшим на постели. Зачем этой юной душе нужны были такие страдания? Бог знает. Покуда ты сам не научился каждое утро поднимать солнце на небеса, пока не знаешь, куда направить молнию или как сотворить бегемота, не берись судить, как Бог правит миром. Молчи и слушай. Филипп Янси. Однажды все откроется, и тайное станет явным. У Светы состоялась встреча с Богом. Это главное. Ибо только ради этого человек приходит в наш мир. Даже если встреча произошла всего за час до кончины, это великое благо и милость Господа. Смерть, как злое проклятие, стало для Светы Авен-Езером, благословением и дверью в жизнь вечную, ибо, умирая со Христом, мы воскресаем с Ним. Страдания. Писатель Эли Визель был узником нацистского концлагеря. Он оставил свидетельство о еврейском ребенке, умиравшем от голода, который украл кусочек хлеба и был за это повешен. Он не плакал и не сопротивлялся. Жизнь была дана ему без объяснений, и также без объяснений была жестоко отнята. Где был Бог? Бог был рядом с виселицей, рядом с ребенком, тихо скорбя. Что еще можно сказать о значении этого часа? Неверующие часто возмущаются. Если есть Бог, то почему так много катастроф, войн и болезней? Болезни и бедствия — результат грехопадения человека. Страдают все, наш мир — как большой котел, в котором все мы варимся. Верующий же получает в страданиях поддержку и радость. Праведный Иов, потеряв имущество, детей, здоровье, вопрошал Бога: «Где ты?» Бог молчал. Пришел час, и Иов, получив ответ, воскликнул: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Бог отвечает, но мы не всегда слышим его, потому что или просим не на добро, или не понимаем, чего просим. Как-то Чарли Чаплин принял участие в конкурсе двойников Чарли Чаплина и проиграл, потому что никто не ожидал его появления и не узнал, не поверил в такую возможность. Человеку свойственно фильтровать увиденное и услышанное через шоры, которые мешают ему обратиться, подобно ребенку, с доверием к Богу. Если в наших испытаниях мы не будем сомневаться в Божьей любви, тогда Авен-Езер поражения может стать Авен-Езером победы. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Из куколки в бабочку. Виктор Франкл в своей книге «Человек в поисках смысла» пишет: «Именно там, где мы беспомощны и лишены надежды, будучи не в состоянии изменить ситуацию, именно там мы призваны, там ощущаем необходимость измениться самим». И никто не описал это точнее, чем Иегуда Бекон, который попал в Освенцим еще ребенком и после освобождения страдал от навязчивых представлений. «Я видел похороны с пышным гробом и музыкой и начинал смеяться. Не безумцы ли устраивать такое из-за одного единственного покойника? Если я шел на концерт или в театр, я обязательно должен был вычислить, сколько потребовалось бы времени, чтобы отравить газом всех людей, которые там собрались, и сколько одежды, сколько золотых зубов, сколько мешков волос получилось бы при этом». И далее Иегуда Бекон спрашивает себя: в чем мог заключаться смысл тех лет, которые он провел в Освенциме? «Подростком я думал, что расскажу миру, что я видел в Освенциме, в надежде, что мир изменится, станет однажды другим. Однако мир не стал другим, и мир не хотел слышать об Освенциме. Лишь гораздо позже я действительно понял, в чем смысл страдания». Страдание имеет смысл, если ты сам становишься другим. Такое изменение подобно ползающей гусенице, которая спустя время превращается в куколку, а потом из куколки вылетает прелестная бабочка. И хотя процесс преображения трудный, как плавильня для золота и точила для вина, но результат благословенный. Христос после страданий и мученической смерти стал другим, воскресшим Спасителем. Мы призваны разделить Его трапезу. Если с Ним страдаем, то с Ним и прославимся. Понимание этих духовных законов делает нас мужественными в преодолении жизненных испытаний. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Взирая на Христа, пойдем по следам Его, и Он обратит наше поражение в победу. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Как поется в христианском гимне: «Взойдем на Голгофу, мой брат, там посланный Богом Мессия распят. О правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен. Пойдем перед ним».
1: Страница истории. Приморские баптисты 100 лет назад. Ключевой фигурой в истории Владивостокской общины и всего приморского баптизма в 1920-1922 годах был Роберт Андреевич Фетлер. Имея прекрасное богословское образование и опыт работы, он создал правильную организационную структуру общины, включающую хор, молодежный кружок, воскресную школу и так далее, заботился о подготовке благовестников. В организации жизни баптистов Владивостока Фетлеру помогали единомышленники, приехавшие с ним из Омска. Большую роль в развитии общины сыграл Август Матвеевич Пуке. Он занялся организацией хора, возглавил образованный в конце 1919 года молодежный кружок. Пристальное внимание кружок уделял благотворительной работе и миссии, взял под свою опеку тюрьму и госпитали, в его ведении находилась и воскресная школа. В рабочей слободке баптисты использовали для привлечения населения уличное благовестие, включавшее пение хора на улице, раздачу прохожим брошюр и приглашений на собрание и само призывное собрание. На ротаторе были специально для этого отпечатаны брошюры «Что должны знать все жители рабочей слободки». Второй по значению в Приморье была Никольск-Уссурийская община баптистов, возникшая еще до революции. Ее успешное развитие в исследуемый период было предопределено служением имевшего прекрасную богословскую подготовку и опыт миссионерской и пасторской деятельности Николая Ивановича Пейсти. Разъездное благовестничество в период гражданской войны и интервенции было очень трудным и опасным делом. Благовестники становились жертвами властей, вооруженных формирований населения, настроенного агрессивно по отношению к сектантам. Благовестники из Никольско-Уссурийского, ныне город Уссурийск, попадали в трудные, а порой трагические ситуации. Однако они были полны энтузиазма. Результатом их усилий было появление новых верующих. За полтора года они основали 22 общины. Пейсти активно сотрудничал с Фетлером. Публиковался в его журнале «Благовестник». Вместе они проводили праздники, у них было единство взглядов по ряду важнейших вопросов организационного порядка. Однако 2 сентября 1922 года община проводила Пейсти, который распоряжением миссионерского общества был переведен в Харбин. В конце 1922 года у руководства Владивостокской общины были большие планы на будущее. Был разработан проект 3-этажного молитвенного дома, вмещающего до 1000 человек. Предпринимались попытки организации сиротского приюта. В Библейском институте, открывавшемся во Владивостоке с октября 1922 года, обучались 16 юношей и 3 девушки. В нем преподавались библейское богословие, гомилетика, история баптистов и церковная история, пасторское богословие, введение в Библию, английский и русский языки, география, история, математика, логика и психология, а также пение и музыка. Преподавали в институте Фетлер, Олсен, Линстед. Первый ускоренный выпуск предполагался в июне 1923 года. Содержался институт на пожертвования верующих. Антирелигиозная работа новой власти началась сразу же после ее установления. В феврале 1923 года были закрыты издательства баптистов, Библейский институт и миссионерские курсы. Со складов издательства изъяты религиозные журналы и литература. Также были закрыты молитвенные дома, поставлены на учет разъездные проповедники, а их попытки выехать из Владивостока пресекались. О репрессиях открыто еще не говорилось, но генеральная линия политики советского государства в отношении религии уже была намечена. Олсен, Фетлер и Линдстед в начале 1923 года вынуждены были уехать в Харбин. Итак, в 1919-22 годах в Приморье возникает один из центров дальневосточного баптизма. Определяющую роль в этом процессе сыграли российские и зарубежные миссионеры, имевшие богословскую подготовку и практический опыт, наладившие правильную работу поместных церквей. Но впереди было весьма непростое время для дальневосточных верующих.

«Побеждающему дам сесть со мною на престоле». Так звучит обетование Бога тем, кто хранит верность Ему в последние тяжкие времена. На земле нет ни одного монарха, который бы добровольно пожелал разделить свой престол и власть даже с самым близким человеком. Но Бог не таков. Хочешь царствовать – побеждай. Церковь Иисуса Христа изначально была предназначена для престола. Это ее славная будущность. Это конец, венчающий трудный путь. Это награда за верность небесному жениху.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Отдайте свою юность Господу». Ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших. Послание к евреям, 3 глава, 7 по 8 стихи. Одна религиозная девушка хотела быть спасенной, но не хотела упустить и мирских утех. Она хотела отдать себя и свое сердце Господу в старости. Однажды ее посетил знакомый книгоноша. В беседе с ним она предложила ему стакан молока. Книгоноша, поблагодарив, выпил молоко, но немного оставил на дне и, обратившись к девушке, сказал: «Сочтете ли вы за честь, если я предложу вам выпить этот остаток?» «Конечно нет, вы шутите», — ответила девушка. И книгоноша сказал: «Это как раз то, что вы делаете по отношению к Господу. Пока вы молоды, здоровы и сильны, вы предпочитаете жить в свое удовольствие. А когда выпьете чашу жизни до дна, тогда жалкие остатки ее вы собираетесь преподнести Богу. Только примет ли Он?» Книгоноша отдал девушке стакан, сказал: «Оставайтесь с Господом», и ушел. Девушка стояла некоторое время в оцепенении. Ей было стыдно перед Богом. Наконец она твердо решила отдать свое сердце Господу и посвятить свою юную жизнь служению Ему. Видели ли вы, как ветер сдувает весенние цветы с дерева, как полный жизни и красоты цветок совершенно увядает, сорванный и измятый руками, как самое лучшее дерево, испорченное чем-либо в нежном возрасте, навсегда остается уродливым, бесплодным и годно бывает только для сожжения. Это образ юности, отторгнутой от добродетели и преданной в руки коварного греха, его удовольствий и страстей. Как приучишь себя в молодости, так и останешься на всю жизнь. Что посеешь в юности, то будешь пожинать во всей последующей жизни. Молодость – это великое счастье, если она посвящена Иисусу Христу. Усердно приносите Христу труды юности вашей и возрадуйтесь о богатстве в старости, ибо собираемое в юности питает и утешает изнемогших в старости.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Будем похожими на Бога. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 и 3 стихи. Мама, а разве мы имеем право быть такими, как Бог? Ведь этого хотел когда-то Люцифер и поэтому стал дьяволом? – спросил Андрюша. «Видишь ли, сынок, Люцифер позавидовал славе Бога», – объяснила мама. «Он хотел иметь не характер Божий, а его величие и власть. А тот, кто стремится иметь такой же характер, как у Бога, никогда не будет завидовать божественной славе. К тому же Бог сам делится с любящими Его своей славой». «Значит, я могу быть похожим на Бога?» — снова спросил Андрюша. «Конечно. Иисус специально родился в нашем мире как человек, чтобы послужить нам примером. Телом Он был такой, как мы, но характер имел божественный, безгрешный. Если мы будем подражать Иисусу, то постепенно станем похожими на Него. А когда Он придет, то тела наши тоже изменит. Мы больше не будем болеть и умирать, будем жить вечно, как и Бог. Только вот такую силу, власть, славу и мудрость, как у Бога, мы не сможем иметь.
2: Так даже лучше. Бог обо всем заботится, чтобы солнышко светило, и цветы красивые цвели для нашей радости, и яблоки зрели, и виноград. Как хорошо, что когда я стану взрослым человеком, все равно останусь Божьим ребенком.
1: С довольной улыбкой на лице произнес Андрюша и посмотрел на маму.
2: А тебе тоже нравится быть доченькой Бога?
1: Да, мой милый, это очень большое благословение иметь такого любящего, доброго и богатого отца, как наш Бог. Спасибо тебе, что ты мне задал этот вопрос. Мы, взрослые, часто и не задумываемся о том, что до глубокой старости имеем любящего отца. У нас у всех есть Отец Небесный. Он сам хочет помочь нам стать похожими на Него, если мы того пожелаем. Кроме того, ребята, всем, кто желает быть в числе Его детей и стремится стать подобным Ему, Иисус вручает пригласительный билет. Но об этом поговорим завтра.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

хвалебный хор. «Господь поддерживает вдову». Книга Псалтирь, 145, 9 стих. В древнееврейском языке понятие «вдова» выражалось словом, которое можно перевести как «та, что молчит». В этих словах ощущается горе и печаль. У каждой из нас, наверное, есть знакомые вдовы. Многие из нас и сами вдовы. Но Бог в этом удивительном псалме, хвалебном и ликующем, провозглашает, что Сам поддерживает этих одиноких женщин. Библия постоянно говорит о том, что Бог не оставляет вдов своей заботой. Об этом свидетельствует и закон, и история Новозаветной Церкви. Он особо заботится о том, чтобы поддержать и защитить этих своих молчаливых, обездоленных последовательниц. Наш всемилостивый, сострадательный, всемогущий Господь дает радость скорбящим, утешение печальным, благо нуждающимся и надежду отчаявшимся. Сохраните же в своем сердце обещание вашего Бога. Сохраните это ощущение Его всепобеждающей силы, которым проникнут Псалом 145, один из пяти хвалебных псалмов, которые начинаются с призыва хвалить Господа, а заканчиваются торжествующим возгласом «Аллилуйя». Бог наш всемогущий Творец, защитник, щедр и милостив. Бог наш – Бог, исполняющий свои обещания. Бог наш, Бог, подающий помощь нуждающимся. Бог наш, Бог, поднимающий падших. Бог наш, Бог, укрепляющий ослабевших. И Бог наш, Бог, заботящийся о беззащитных. Может быть, ваша жизнь трудна. Может, иногда вам кажется, что вы не выдержите требований, предъявляемых жизнью, несправедливости, испытаний. Может, вы нуждаетесь и не знаете, что делать. Если так, то вы одна из тех, о ком Бог заботится особо. Он с радостью заботится о нуждающихся и угнетенных. Он с готовностью приходит на помощь слабым и скорбящим. Он поддерживает и оберегает одиноких. Еще в одном псалме псалмопевец восклицает: «Блажен народ, у которого есть Господь Бог». Псалом 143, 15. Вы, дорогая подруга, из такого народа. Так почему бы не присоединить свой голос, несмотря на слабость, усталость, печаль, душевную боль, к хору, возглашающему «Аллилуйя». Нуждающиеся всех времен пели, прославляя нашего великого и милосердного Бога, зная, что никогда не лишатся Его милости.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мы желаем через эту передачу утешить тех, кто переживает в данный момент трудности, ободрить уставших и одиноких, или просто направить взор тех, которых одолели сомнения, на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и радостью.

Дорогие сестры, сегодня предлагаю послушать свидетельство Дианы Кондратьевой. Диана Васильевна хорошо известна в христианском сообществе. Ее молитвенная жизнь и активное служение среди верующих сестер были прекрасным примером благочестивой христианки.

Я постараюсь короткое такое сказать свидетельство. Меня зовут Диана Кондратьева, мне 50 лет. И когда мне говорят, хотела бы ты поменять свой возраст на то, чтобы тебе было бы 40 лет или 30 лет, нет, не хотела бы. Почему? Потому что я как вспомню те трудные моменты, та глупость, те неправильные жизненные поступки, я не хочу туда. А когда мне говорят, ну если сегодняшнее твое мышление, ну тебе будет 30 лет, я говорю, так не бывает, это молодая бабушка. Правильно? Все с возрастом, все приходит с возрастом. И я только могу улыбнуться и сказать, мне 50 лет, но жизнь только начинается. Поймите, в этих словах есть очень много важного. Неважно, сколько тебе лет, 45, 50, 65, 75. Если ты хочешь, чтобы ты была счастливая и весь твой дом служили Господу, Богу возможно сделать тебя счастливой. Он сможет, он не обессилел, его мышца не сократилась. Поэтому жизнь только начинается. Я как вспомню то неправильное. Это не значит, что сейчас я правильно живу, правильно все поступаю. У меня нет слез, у меня нет ошибок. Конечно, нет. Я всегда говорю, я несовершенная, я обыкновенная, я делаю ошибки. Но, безусловно, мне очень хотелось бы в своей жизни, как Павел сказал, забывая заднее, простираться вперед. Быть чуть-чуть другой, быть чуть-чуть терпимее, любить чуть-чуть больше, молиться чуть-чуть больше, прощать чуть-чуть больше, ошибаться меньше. И поэтому я замужем, и должна рассказать несколько слов о себе, замужем 27 лет уже летом было, и за эти 27 лет было разное. Очень много было разного, и была огромная пустыня. Но я очень благодарю Бога за эту пустыню, потому что если бы не было пустыни, я бы не встретила никого из вас, я бы не встретила множество женщин по огромной России и по странам СНГ и дальше немножко. Я бы не встретила никого. Я бы осталась бы, наверное, такой самодостаточной, гордой, правильной в кавычках. Я очень хотела бы быть такой, какой Бог хочет. Мне очень нравятся слова молитвы, и я часто молюсь и говорю, Господи, помоги мне любить Тебя больше, всем своим сердцем, всей своей крепостью, всем своим помышлением. Вы помните первая заповедь «Возлюби Бога»? Как важно, чтобы мы говорили, я недостаточно Тебя люблю, я хочу больше. Помоги, чтобы мой муж любил Тебя больше. Не ему об этом говорить, а Богу об этом говорить. Итак, были многие моменты за эти 27 лет. У нас сейчас два сына, я уже сказала, 25 и 20. И в этом году я приобрела новое качество, я стала свекровью. В этом году наш сын женился, и я говорю такую фразу, я учусь любить невестку. И когда я вижу вопрос в глазах, то я поясняю, учиться любить надо. Легко сказать, я люблю тебя, сестра, но люблю ли на самом деле? Учиться надо, чтобы я могла принять вас такой, какая вы есть, не переделывая, не ропща. Любить – это значит благословлять, любить – это значит принимать.

0: прощать, терпеть, учиться любить, учиться молиться, учиться терпеть, учиться прощать. И дальше можно продолжать список. Слово «учиться» очень важное в нашей жизни. Учиться. Почему я так сказала? Почему я такой делаю акцент? Потому что тогда, много лет тому назад, около 15, я увидела слова в Библии, Евангелие от Луки, 11 глава, 1 стих. Ученики сказали: «Господи, научи нас молиться». Они не сказали: «Научи нас так проповедовать, как ты». Не сказали: «Научи нас исцелять и воскрешать людей, как ты». Они видели все его чудеса, но они попросили самое главное. К сожалению, мы этого не просим. «Господи, научи меня молиться», потому что это ключ к благословению. Тогда я поняла, что вот этого мне больше всего не хватает. Я хочу научиться. Я так и сказала: «Господи, научи меня молиться. Я хочу правильно разговаривать с тобой, потому что молитва – это разговор. С кем? С Богом. Если мы умеем разговаривать с людьми, строить с ними правильные отношения, у нас будут эти отношения правильные, замечательные, близкие, хорошие. Если мы не умеем разговаривать, не умеем строить отношения с людьми, у нас не будет. Эту аналогию я провела на отношения с Богом, на молитву, потому что это разговор с самим Богом. Господи, научи нас молиться». Сегодняшний день будет проходить под этим девизом, под этим словом из Библии. Научи молиться, научи любить, научи прощать, научи понимать, научи терпеть. И дальше добавляйте. Мне очень хочется, чтобы сегодняшняя наша встреча, она прошла под Божьим благословением, и чтобы вы, слушая меня, обыкновенную очень, анализировали и брали примеры для себя, думали о своей жизни, о своих примерах. Не меня слушали, я для вас не учитель, а слушали только одного учителя. Это наш Господь Триединный, это наш Иисус. Вот эта книга – учебник жизни. А я просто обыкновенный человек. Просто мне бы хотелось с Божьей помощью, раз Он так ведет и благословляет, и созидает это служение, которое сейчас благословляется очень Богом, братьями в нашей стране, в странах СНГ, и принимается сестрами, я только должна тихо, но настойчиво говорить: сестры, давайте не будем унывать, давайте попробуем. Жизнь только начинается. У Бога столько много чудес, столько много секретов, столько много моментов, которые мы должны захотеть узнать и преломить это в свою жизнь. Не анализировать, что это сказано для этой сестры, для того, для того. Это сказано для меня, что мне не хватает, как я могу это употребить для своей конкретной жизни. Поэтому пусть Бог благословит это наше общение. Поэтому я сказала: учусь любить и понимать свою невестку. Благослови ее, Господь. И пока я не забыла, можно я скажу вам? Я ей два раза уже сказала такую фразу: «Ирочка, ты должна знать, что у мужчины, а твой муж – это мой сын, это мужчина, должно быть в жизни две женщины. Первая женщина – это любящая, молящаяся мама. А вторая женщина – это любящая, молящая и принимающая его таким, какой он есть, кто? Жена». Я так и сказала: «Ира, моя функция закончилась, а твоя началась. Я не буду лезть в вашу семью, я ничего не буду говорить, я ничего не буду вмешиваться. Мы с Олегом, муж, папа, мы хотим только, чтобы вы жили счастливо. Поэтому знай, что я всегда постараюсь быть на твоей стороне, я всегда буду молиться. Если ты захочешь мне что-то сказать и пожаловаться, я всегда тебя пойму, потому что я тоже женщина. Но знай, что твоя функция сейчас важная и первая». А ему я говорила до женитьбы такие слова: «Сыночка, Руслан, я очень тебя люблю, очень сильно. Но знай, что когда ты женишься, ты не должен приходить к маме, советоваться и бегать по каждому вопросу. Может быть, и мне этого хочется, но это будет неправильно. Ты должен советоваться со своей женой, потому что отлепится и прилепится». И поэтому, уважаемые сестры, как важно, чтобы мы не внедрялись в то, что уже прилепилось Богом, не советовали молодым невесткам и нашим сыночкам или нашим дочечкам, как им жить и как поступать, а лучше за них много-много молились. Вот это самое важное, самое сокровенное. Пусть Бог благословит и меня в моих, как бы, отношениях с домашними, и каждую. Я родилась, второй сын у нас 20 лет, он студент, и несет служение молитвенное в церкви. Я очень-очень благодарю Господа, я к этому отношусь очень-очень трепетно. Молодежное молитвенное служение. Раз в месяц молодежь собирается на ночную молитву. Церковь у нас большая, и церквей много еще в Москве, и молодежь собирается и молятся всю ночь. Они составляют, и вот мой сын один из, как бы, руководителей, там два, и они составляют программу, и они молятся. И невзирая, что у него очень сложный, очень важный, известный институт, я очень-очень трепетно отношусь к его служению. Потому что невзирая, что он хочет быть, как он говорит: «Мама, я хочу быть архитектором», я продолжаю молиться: «Господи, сделай моих сыновей служителями». Вы согласны? И когда он мне как-то сказал: «Мама, я согласен, но я хотел бы быть хорошим архитектором». Я говорю: «Ты знаешь, у Бога возможно преломить твою архитектуру так, что мало не покажется». Правильно? Он может преломить любые профессии, любые наши возможности и желания, если они угодны Богу. Поэтому очень важно нам настойчиво молиться: «Господь, помоги, чтобы я и мой дом служили Тебе, чтобы мой муж не был воскресным христианином, а служил Тебе, чтобы наши дети, дочечки и сыночечки, были служителями». А у Бога много служения. Я много лет тому назад думала, что служение только пастырь и диакон. Потом, спустя, я сейчас говорю, сделай их служителями. Это не обязательно, что они будут пастырями, правильно? Бог преломит, как служение духовное, физическое, материальное. Для кого он будет служить? Для одного человека? Или для 10, или, может быть, для 1000? Это только Бог знает, и один Бог знает. Важно, чтобы это было желание нашего материнского сердца. Я родилась в верующей семье. По маминой линии 4-е поколение. И мы, дети, два сына, две дочери, ходили в церковь. И мне знакомы старинные псалмы. Я люблю очень новые. И хотела бы всегда, чтобы мы, христианство, были в золотой середине. Не хватались бы только за прошлое, не хватались бы только за... А были всегда что? В золотой середине. И не забывали и это, и то, и помнили, что Господь, Он Бог премудрости, Бог устройства, Бог порядка, Бог радости, Бог чудес, Бог любви. И дальше можно продолжать. Поэтому я помню все моменты. И очень важно, чтобы мы, мамы, водили своих детей, водили своих внуков. И было так, что моя мама водила постоянно и в дождь, и в солнце. И хотелось, и не хотелось, и умоляла, и просила. И спустя годы я услышала такую интересную статистику. Оказывается, если мы, мамы, родители, бабушки, а бабушка – это мама в двойном качестве, вводим своих детей, внуков до 12-14 лет, это подростковый возраст, вы поняли, когда дети еще могут ходить по нашим просьбе, по нашей указке, согласны вы? Потом они уже не могут и не слушаться нашу указку. Если мы их будем вводить до этого плюс-минус возраста, то оказывается, статистика говорит, что если наши дети вырастут, повзрослеют и уйдут из церкви от Бога, то 80% этих детей, которых вводили все время в Дом Божий, возвращаются обязательно в церковь. Мы четверо тому яркий пример. Когда мы ходили в церковь, мы все видели, мы все слышали. Время было, правда, архиконсервативное тогда. Я сейчас чуть-чуть по-другому смотрю на этот вопрос. Нельзя методом запрета, нельзя угроз и запрета. Нельзя воспитывать детей, мы сегодня будем говорить разные темы, методом, что Бог судья и наказывающий судья. Нужно сначала детям дать Бога любви. Но об этом, о взаимоотношениях и секретах воспитания попозже. Мы росли, и я благодарю маму, что она молилась, но по какой-то причине, трудно сказать, теперь это только Бог знает. Выросли и захотели учиться, и разъехались по всему Советскому Союзу. Я училась в Санкт-Петербурге, мои братья поехали учиться. Тогда были хорошие профессора в Кишиневе, это была все одна страна, если вы помните. Мы разлетелись по всему Советскому Союзу учиться и не принимали крещение. И я была уверена, что ты молишься, мама, молись, а я попробую сама жить самостоятельно. Там закончила институт в Ленинграде, там вышла замуж за молодого офицера. И была уверена, что так будет всегда классно, замечательно. Он меня любит и будет любить всю оставшуюся жизнь. Об ошибках, которых я делала в своей семье, я буду говорить позже. Сейчас я просто скажу, что, конечно, на моем «я», на нашем «я» мы долго не протянем. Я очень люблю смотреть на молодых, которые моложе меня, и которым мне так хочется сказать в сегодняшних разных темах: не делай моих ошибок, их очень было много, сделай их меньше, чтобы быть счастливее и меньше плакать. Я сделала много ошибок, я много не знала того, чего потом, спустя годы, узнала через Библию от Господа. Поэтому в наш дом пришли раздоры, пришли ссоры. Были два маленьких сына тогда, и огромная-огромная пустыня стала появляться, и наши корабли стали расходиться, как в океане. Мы меньше и меньше понимали друг друга. И этот человек, который очень меня любил, я чувствовала, что он меня меньше любит, а мне хотелось, чтобы он меня больше любил, а он меня меньше, а я вытаскиваю, а насильно мил не будешь, вы понимаете, разные моменты. И мы уходили от друг друга, и дошло до того, что мы хотели разводиться, мы ненавидели друг друга. Я, не боясь, говорю о себе, потому что, может быть, это кому-то пригодится. Я сегодня замужем за тем же человеком, которого ненавидела, который практически ненавидел меня, но Бог сегодня сделал так, что я его люблю, уважаю. У нас отношения гораздо лучше, чем 20 лет тому назад и 15, и у него ко мне, и у меня. Кто это сделал? Бог. Через что? Через молитву. Это возможно. Это возможно сегодня. Это не сказка. Это не пример, который я бы говорила, что это было у женщины, которая жила в 41-м году. Это сегодня происходит у многих женщин, которых я знаю. Они плюс-минус моего возраста, гораздо моложе, или как я, или чуть старше. И они пишут, множество писем приходит сейчас в Центр молитвы России, где они пишут, как Бог изменил, какие огромные чудеса, какие изменения. Как изменились отношения с мужьями, как изменились отношения с детьми, как, сколько мужей покаялось, детей покаялось, сколько перестало принимать наркотики, сколько стало других отношений и других жизней и семей. Это делает Бог. Не только в моей одной жизни. Он делает во многих, если мы только захотим учиться. У кого? У Бога, у его ног. Поэтому это было очень страшно, это было очень тяжело. Тогда я вспомнила маму, я вспомнила Бога, я вспомнила церковь. Хотя у меня было всегда, такая, я училась в институте, у меня была такая молитва, к сожалению, как тревога, так до Бога. Институт, экзамен, проблема, нюанс какой-то сложный. И я сразу что, хватаюсь за Бога, хватаюсь за молитву «Отче наш», которую я, конечно, знала, за какие-то слова, которые я помню, потому что семья была верующая. Когда хорошо, чуть-чуть подвигался Бог. Это, кстати, распространенное очень-очень и сейчас в христианстве, как тревога. Мы сразу начинаем вопить и молиться. Когда нет тревоги, у нас молитвы чуть меньше, желания чуть меньше, рвения чуть меньше и так далее. Я вспомнила, я нашла, а мы тогда жили в Подмосковье, сейчас уже много лет живем, 8 живем в Москве, тогда жили рядом с Москвой, в Подмосковье, военный городок. Я вспомнила Центральную церковь города Москвы, я туда ходила, я там бежала на покаяние, мне было тогда после 30 лет. Я очень благодарю Господа за все моменты, которые Он делал в жизни моей. И тогда я стала молиться за мужа. Молиться за мужа: «Господь, спаси моего мужа, спаси». И шли годы, было разное, было хуже, было чуть лучше, было опять хуже, страшно. Я прошу вас, помните, когда мы молимся, это не обязательно, что сразу у нас будет вперед, вперед и вперед, и все будет замечательно. Я иногда говорю такое, сравнение: наш Господь – это не Дед Мороз, не Санта-Клаус, который ты попросил, и он и достает эти подарки из своего мешка благословения. Он проверяет нас. И поэтому я вспомнила церковь, я покаялась и стала молиться за мужа. Я очень вас прошу, обратите внимание на это предложение мое, на эту мысль. Мы в основном с вами мамы и бабушки здесь собрались, и в основном. Естественно, вопрос даже странный. Мы их любим и молимся за них, а за мужа чуть меньше. Чуть меньше. Вредноватый, не такой, сложный, еще раз не такой, недостоин. И еще продолжайте эпитеты. Тихонько согласны? За детей больше. Поставьте акцент обратный. За мужа молитесь больше. Мы сегодня будем говорить разные темы, взаимоотношения, секреты с мужем, секреты взаимоотношения с детьми, разные моменты, секреты молитвы. Я вас очень прошу, это очень важный вопрос, потому что мы забываем, молясь за детей и недомолимся или недостаточно молимся за мужа, мы забываем, что если у нас будут неправильные отношения с мужем, с папой, с отцом детей, то детям будет гораздо хуже. Они видят эту неправильную модель взаимоотношений. Они видят эти неправильные отношения и эту неправильную модель будут влачить в свою жизнь. И они потом будут несчастны, они потом будут роптать, они будут несчастны в своем браке, а мы будем страдать, рыдать. Почему так моя дочь несчастна, почему мой сын несчастен, а проблема клубочек, когда он размотается, конец придет к нам. Проблема в том, что мы почему-то это не хотим признать, что все нюансы от нас, мы смотрим на следствие, которое сейчас плохо, почему плохо, но не видим причину. А причина в каждом из нас чаще всего в 99%, поверьте мне, она была во мне, она в каждом из нас. И когда сейчас, имея большое общение, и если я имею возможность с кем-то говорить один на один, если это как бы открытый разговор, секреты многих сестер уйдут со мной в могилу, потому что я благодарю Бога за доверие сестрам. Я их понимаю, я могу с ними плакать, но когда у нас есть возможность размотать клубочек, кончик, конец, начало клубочка приходит к нам. И чаще всего 99% эти сестры соглашаются. Да, вот там мы наделали много, поэтому сейчас вот это следствие, но причину надо обязательно знать. Поэтому молитесь за мужа, поставьте молитву за мужа во главу угла. Пожалуйста, когда я к вам ехала, я была сначала в Сакраменто, в Калифорнии, потом была в Орегоне, в Портленде, и вот сюда прилетела к вам. И уезжая, да, это было в Портленде, позвонила ко мне сестра с другого города, неважно, это тоже Америка, я тоже там в другое время была, и она говорит, как важно, говори сестрам молиться, там сложные отношения с мужем, вы не знаете, Америка огромная, и она говорит, как важно, ты много раз мне говорила молись за мужа, но я как бы все равно, такие сложные отношения, так трудно мне с ним, и молитва, она вот так с проскрипом, со скрипом идет с трудом, но когда, говорит, ты мне сказала, начни его благословлять, как мало мы благословляем, нам нужно говорить эти слова обязательно, Господь, благослови моего мужа. Благослови того человека, с которым вдруг у нас с вами плохие отношения. Не бойтесь, говорите. Я много лет тому назад не знала этого секрета. Я не благословляла и имела очень много моментов плохих, когда я поняла, что слово «благослови» имеет огромное значение. Господь, благослови, то есть Господь, внедрись в жизнь этого человека. Назовите по имени. Это муж, это сестра, это брат, это тот человек, это невестка, с которым, может быть, не совсем просто складываются отношения, благослови, то есть только ты можешь благословить и внедриться в эту жизнь, сделать так, как ты хочешь, не я буду желать, хотеть, переделывать, а ты, мой великий Господь. Почему? Этот секрет взят отсюда, там написано, благословляйте врагов, а я надеюсь, муж не совсем враг, это папа наших детей. И когда я встречаю огромные-огромные проблемы в семьях, и она говорит, как мне молиться за него, он бросил меня, он сделал подлость и так далее. Я выслушаю, а потом, когда у меня есть возможность сказать, я говорю, скажи, пожалуйста, ты любишь своих детей? Да, конечно. А от кого эти дети? От этого ужасного, может быть, человека, но он, от него эти дети. Хотя бы ради этого прости и благословляй его, и молись за него. Поэтому, пожалуйста, молитесь за мужа, Шли годы, у меня было и хуже, и лучше. Два с половиной года я молилась в ванной комнате. У меня не было другого места. Я заходила туда, включала воду, рыдала, плакала, чтобы не испугать детей. Они были маленькие. Я никому не могла сказать, потому что мы жили в военном городке. Он нормальный, большой, но все равно я преподавала в школе. Меня знали все. Я знала многих. И я не могла рассказать. Хорошо, что у меня была далеко мама. Я не могла. И правильно, если нам не надо бегать и жаловаться. Лучше всего ходить кому? На исповедание и на слезы к Богу, а мы жалуемся человеком, и потом рождаются массу сплетен, массу моментов таких. И я очень благодарю Господа, что шли годы, они были разные годы, но в 93-м году я встретила, была в гостях, это был Кишинев, меня пригласили в молитвенную группу, и мне захотелось тоже молиться. Это молитвенная группа, и я подумала, я молюсь дома одна, но как важно, чтобы я иногда с кем-то могла собраться и помолиться. И я для себя тогда нарисовала такую иллюстрацию: если ниточка одна, это одна, если две или три ниточки, они прочнее и труднее их разорвать. И я подумала, как важно, чтобы я с кем-то могла собраться и помолиться. Но потом, спустя годы, я прочитала в Библии, как важно не просто сказать: ты, приходите, пожалуйста, ко мне, мы будем молиться, я вам приказываю. Это приказ, а ты, может быть, не хочешь со мной молиться. Нужно молиться по согласию. И потом я нашла в Библии это место, вы его знаете, Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 и 20 стих. Сильное, замечательное обетование Бога. И нам нужно его знать, и верить, и делать. Там написаны следующие слова: «Истинно также говорю вам, если двое из вас согласятся просить на этой земле о деле всяком, то чего бы они ни попросили, будет им от Отца Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». И здесь я поняла, как важно: я буду только с тобой молиться, а третий будет Иисус. Нас будет трое, четвертый будет Иисус, нас шесть, седьмой Иисус. И поэтому это важно, чтобы мы хотели раз в неделю с кем-то собраться, хотя бы на полчаса, конечно, желательно на час, но хотя бы. Тогда, в 93-м году, я тайно для всех, никто об этом не знал, дала Богу обещание: «Господь, я обещаю Тебе всю свою жизнь быть в молитвенном служении, но Ты спаси моего мужа. И если Ты принимаешь мой обет, то когда я приеду в свою церковь, а мы жили в Московской области, город Чехов, то пусть будет Твой знак, чтобы пастор разрешил, чтобы была молитвенная группа. Я хочу, чтобы вы слышали эти слова, чтобы мы, не придя в церковь, делали то, что мы хотим, женщины, потому что мы женщины, Адам, потом Ева, братья, потом сестры, муж, потом жена. Правильно? Я не сказала «жена и муж». Муж, жена, братья, сестры. Поэтому важно для меня было, чтобы, если это правда, а Богу угоден мой обет, обещание, для меня было важно, чтобы, когда я приеду, я должна была спросить разрешение у своего пастора, можно ли собираться с сестрами и молиться за мужа, за деток, за церковь, за учебные заведения, за город, за страну, можно ли. Когда он сказал «можно», это был для меня знак, он разрешил обратиться к сестрам, сестры тоже согласились. И тогда, в 93-м году, организовалась первая группа в моей жизни, и я думала, всю оставшуюся жизнь буду просто молиться в группе. В какой церкви я буду, в той, как говорится, я всегда постараюсь, чтобы была какая-то группа, и буду ходить туда, неважно, буду руководить или нет. Я не представляла, что будет вот такое служение большое, что сейчас я после вас приезжаю, через неделю большая в Киеве конференция на всю Украину, потом в Москве большая, потом дальше. То есть я не представляла, что будет вот такое служение, что братья будут как бы звонить и говорить: давайте проведем такой большой молитвенный сестринский праздник. Они бывают разные, огромные, по 900, по 500 человек, и по 100 человек, и еще больше, в зависимости от области, от разных моментов. Но я очень-очень благодарю Господа за то, что тогда я не думала, я просто хотела: Господь, я буду молиться, Ты только спаси моего мужа. Через несколько месяцев мой муж попадает в очень нехорошую ситуацию автомобильную, она грозила последствиями, это был страшный день, и тогда у нас была, это была страшная ночь, он приехал ночью совершенно другим, таким раздавленным, наверное, человеком, и
1: он не хотел жить, и тогда ему сказала: Олег, давай попробуем, другой есть выход, есть у нас Бог, давай попробуем, не откладывай, пойдем, чтобы ты покаялся. И он в этом же, в декабре, я его просила, не откладывай на следующий год, он покаялся, а через 4 месяца, в июне 94 года, он принял крещение. Я не ожидала, что Бог ответит на мой обет, на мое обещание вот так. Я очень хочу, сестры, чтобы вы не думали, у меня это было от момента обещания Богу служить Ему 9 месяцев до Его крещения. У кого-то 9 лет, у кого-то год и 9 месяцев, у кого-то 9 дней. У кого-то разное. Нам нельзя ставить Богу указки и подсказки. Нам нужно просто отдать Богу этот момент. И когда мне говорят, ну почему я должна молиться и молиться, ничего не изменяется, сколько можно одно и то же молиться? Я говорю, а как ты понимаешь, сказать Богу свою проблему, Господи, спаси моего мужа или измени мои отношения, ты видишь, они плохие, и пойти успокоиться, смотреть, извините за выражение, испанский сериал или делать свои удовольствия. Я так не понимаю. Я понимаю так, сказать Богу свою проблему и встать на колени, и говорить, и говорить, и быть подобной притче, которая одна из любимых, и она мне помогла тогда в те годы. Эта притча записана Евангелие от Луки, помните, в «Вдова и судья». Она не пришла один раз, она приходила и приходила. Современным языком говоря, она приставала к судье. И судья сказал: «Я Бога не боюсь, людей не стыжусь». Но она мне надоела, я дам ей просимое. И дальше, если вы читаете написано, это было для меня такой подпиткой, такой силой. Я не представляла, что будет такое служение. Я читала все это для себя, одевала все для себя. Я тогда понимала, что, оказывается, Библия, невзирая, что я родилась в верующей семье, в очень верующей, и мы иногда так и ходим, верующие поколениями, но я не знала, что Библия написана персонально для меня. Она написана персонально для каждого здесь сидящего. И читая вот это, я должна одевать не на тебя, а на себя. Как мне жить? Мне. Есть такое слово, помните, 21 Иоанна, что тебе? Ты иди. Я так и прочитала, Диана, что тебе? Что ты смотришь? Ты не смотри ни на кого. Не притупляйся, не притыкайся ни об кого. Ты иди за мной, я Бог тебя хочу благословить. И поэтому я понимала, что это для меня. Я все истории одевала из сферы Руфи, Моисея, Иакова, Лидии, Павла. Как мне жить и как не поступать? Давида, Соломона. Что здесь сказано? Какой здесь для меня совет? Я записывала эти себе мысли, сокрушалась, плакала. Я не знала, что потом эти мысли будут рождаться в темы, которые вот сейчас, что-то я смогу сказать, что-то, может быть, вы захотите приобрести. Я не думала, что они потом будут вот так кому-то чуть-чуть, может быть, нужны. Я все это писала для себя, анализировала для себя, поэтому помоги, Господь, не смотреть на людей, смотреть на Бога, не смотреть и не притыкаться, и не ждать, что сразу. Там написано в этой притче, если судья дал просимое, как же я, будучи вашим отцом, Богом, не дам вам просимое, и вы обратите внимание на слово, на которое мы не всегда обращаем внимание, написано «вскоре». Я тогда в те годы взяла это слово и подумала, вскоре это значит не сейчас, вскоре это значит Бог хочет посмотреть на меня, на мое хождение, на мое сердце, не на мою внешность, а на мое сердце. Внешне я могу выглядеть так, что не подкопаешься, но мое сердце Богу нужно, вы согласны? Что там в моем сердце, а не то, что я внешне показываю, как я одеваюсь, как я говорю. Бог смотрит на сердце. И я тогда подумала, значит, Он хочет проверить, еще раз проверить, еще раз убедиться, что это не мои слова, что это не мои женские эмоции. Мы будем сегодня немножко говорить об этой части. Мы очень эмоциональные. С одной стороны, нам, женщинам, нужны эмоции, они нас красят. С другой стороны, они идут впереди нас на 3 килограмма вперед, на 3 метра вперед, и они нам очень много и портят в нашей жизни. У меня это точно было. Может быть, вы сегодня и со мной согласитесь? Поэтому мне нужно было смотреть на Бога, смотреть на то, какой мне быть, чтобы Богу угодно больше наша духовная часть. А мы состоим так же, как наш Бог триединный, мы тоже дух, душа и тело. И поэтому Душа – это эмоциональная часть нашего существа, но Богу хочется, какой у нас дух, какое у нас сердце. Да поможет нам Господь смотреть сегодня открытыми глазами и огромной молитвой на Бога, который может изменить вашу ситуацию. Может, может, может. Я уверена, меня никто не переубедит сейчас в моем уже вот таком возрасте, как бы уже так могу сказать, уже теперь 50 лет, уже шестой пошел десяток, и кажется, не 30, не 35, я тихонечко, чуть-чуточку уже прожила какую-то жизнь и много-много переплакала в своей жизни, очень много. И когда мне говорят, ты не знаешь моего мужа, я говорю, ты не знаешь моего. Бог знает твоего мужа. И моего мужа. Бог знает, какого дать мужа тебе, тебе, тебе и мне. Бог не ошибся, когда дал мне мужа, который не говорил мне, да, Диана, хорошо, Диана, конечно, Диана. Он мне дал хорошего мужа, с хорошим мужским характером. Я очень благодарю Бога за это, очень благодарю, потому что я никогда бы не познакомилась ни с кем из огромного теперь количества сестер, которых Бог подарил не по заслугам мне. Да благословит Господь и помилует, поэтому... Когда мой муж принял крещение, я стала совершать другую молитву рядышком. Господи, сделай его служителем. У него тогда было два высших образования. Он военный офицер, полковник. Ну, тогда он был еще майором. Сделай его служителем. Это казалось невозможно. Кажется, какой служитель военный? Но у Бога возможно все. Много лет тому назад было такое мнение, что военные, они не спасаются. У них особое каменное, такое задеревенелое сердце. Чуть-чуть согласны со мной? Сегодня спасаются военные, сегодня спасаются солдаты, сегодня спасаются узники и наркоманы, и алкоголики, и профессора, и кандидаты, и учителя, и врачи, и множество-множество. Я вышла замуж за неверующего, он молодой был кадровый офицер, он сегодня служитель церкви, служитель. Мои братья, один брат женился на, она врач-гинеколог. Сегодня это верующая, давно-давно христианка, причем верующая не воскресная, а верующая, которая настоящая. И у другого брата то же самое. Кто это делает? Бог. Ему возможно все. Но Он хочет, чтобы мы были не просто успокоенные, верующие, воскресные христиане. Пришли в воскресенье, послушали, умилились, вышли из церкви, заехали за угол и забыли, о чем сказано. Сказано было о терпении, а у меня уже нет терпения к мужу, к детям, к невестке тем более, к зятю. Чтобы я могла быть лучше и лучше с Божьей помощью, еще раз с Божьей помощью. Да помилует нас Господь. Шли годы, и он поступил в Богословский институт на заочное отделение, и уже его закончил. Сегодня он диакон церкви. Я очень-очень благодарю, что год назад, будучи полковником, я несколько лет молилась, Господи, если воля Твоя, хватит носить чужое ярмо. Хотя это были привилегии его работы, высокое место, его карьера, но это было очень важно для меня, и я говорила тихо, он не знал об этом, Господи, как Ты хочешь, если возможно, достаточно носить чужое ярмо. Сегодня, год назад, как он, это целая история, это отдельная длинная история, я не буду ее говорить, он сегодня полностью ушел на служение и является служителем нашей большой церкви. Вот Центральная церковь города Москвы отвечает за молитвенное служение, а там больше 2000 членов. Я очень благодарю. Мы с ним вдвоем делаем очень много молитвенных праздников для братьев и сестер. Я так благодарю Господа. У нас когда-то были отношения пепелища. Мы вообще были просто чужие, чужие. А сейчас мы не можем наговориться. У нас так много-много общего. Если бы меня кто-то бы спросил, с кем бы ты хотела провести свое время, я бы сказала, с мужем. Гораздо лучше с мужем, чем с любой подругой, потому что мы не можем наговориться. У нас так много интересного и о детях, и о жизни, и о служении. И о том, о том, о том, о том, о том. Кто это делает? Кто? Только Бог. Но нужно в это верить и делать, потому что просто так ничего не случается. Ничего не сваливается, никакое благословение не сваливается просто так на голову. Но в той жизни я думала, что я вышла замуж, он любит и будет любить всю оставшуюся жизнь. А мне нужно только одно делать – позволять ему себя любить. Пожалуйста, это ошибка. Молодые, послушайте, это ошибка. Мы ошибаемся, когда так думаем. Таким образом, годы идут. Это не значит, что сейчас все-все-все шикарно. Есть другие вопросы, есть разные ситуации, есть разные слезы, но они воспринимаются по-другому совершенно. Без крика, без нервоза, без нервозности, без депрессии, потому что Бог великий. И даже если у меня бывают трудные минуты, я говорю: великий Господь, Ты чудный, Ты великий. Я не понимаю, почему Ты это допустил сегодня или сейчас, или в это, например, в это время, эту ситуацию, но я верю Тебе. Пусть у меня текут слезы, но я говорю, я верю, потому что Ты великий, Ты чудный, Ты всемогущий Бог, и это очень-очень-очень важно. Я благодарю вас за ваше внимание.

Вы слушали свидетельство Дианы Кондратьевой. Да благословит вас Бог, дорогие сестры. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 00-49-5-231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвелле. До новой встречи в эфире!

0: Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Тема моей проповеди – это послушание. Когда мы говорим о господстве Христа в нашей жизни, то, наверное, самое первое, первый признак или свидетельство того, что мы признаем нашего Господа своим хозяином, это наше послушание Ему. И, наверное, самая большая, одна из непростых задач и проблема большая – это уметь повиноваться, уметь быть послушным.

что без послушания мир перестанет существовать. Даже среди дикарей существует понятие послушания. Есть старший, есть вождь, есть меньшие. И у них там есть очень строгий порядок. Очень строгий порядок есть среди животного даже мира. Подчиняются высшим, ну, там срабатывает больше сила. А вот среди людей Бог установил этот принцип. Это порядок, которым должны люди руководствоваться в своей жизни. И, к сожалению, далеко не всем нравится именно сам этот принцип послушания. Если бы я спросил вот наших сестер замужних, вам вообще нравится этот принцип послушания? Всем нравится, да? Нравится. Считаем ли мы, что это правильно, то, что Бог сделал и установил этот принцип? Ну, например, жены, повинуйтесь своим мужьям. Это правильно Бог сделал? Правильно, да? Кто считает, что это неправильно? Что это унижение достоинства? Что это чрезмерное требование? Кто так считает? Хорошо. Никто, да? Нет таковых. Но тогда у меня другой вопрос. Я вам разрешаю поднять руку, сестры, это к сестрам, тем, которым всегда нравится и всегда хочется повиноваться своим мужьям, именно своим. Теперь смело поднимайте руку. А почему он не срабатывает? Не все. А сколько нужно лет прожить, чтобы получилось? 100 лет хватит? Мы об этом и говорим. И хочется, и нравится. Не получается. А почему? Вот вопрос. Значит, есть проблема, да? Да, эту проблему мы могли бы обнажить и среди братьев, точно так же, да? Здесь сам принцип, установленный Богом во всех сферах жизни, во всех направлениях жизни общества. Это семья, это работа, производство, это власть, которой мы должны подчиняться. И между людьми отношения. Написано, повинуясь друг другу, в страхе Божьем. То есть это установленный Богом порядок. И я именно хотел бы с этой точки зрения как бы подойти к рассуждению об этой теме. Я прочитаю тот текст, который уже прочитан. Хорошо, что я не из последних говорю. Вчера тему брат Владимир сказал о рабстве. Это тоже моя тема. Брат Веня прочитал мой текст из Исаии. Ну, я его еще раз прочитаю, этот текст. Думаю, он лучше запомнится. То, что много раз сказано, прочитано, оно лучше запоминается. Это Исаия, 48 глава. Ну, я обращу внимание немножко на другое. Он обращал внимание на наставление. 17-19 стих. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы как песок, и происходящее из чресла твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною». Посмотрите, Бог обещает свои благословения. Он обещает, что ты будешь очень сильным, как волны морские. Твоя правда, как река могущественная, которая все своим течением уносит. И семя твое, оно распространилось бы. За что? Бог предлагает человеку свои заповеди и говорит, если бы ты внимал. Вот он
свои правила, свои заповеди, объявив.

0: Он о них сказал народу израильскому, он их записал, научил их, что они должны делать. И только одно единственное осталось. Если бы ты внимал, слово не «внимал», по-другому здесь прилагал сердце, то есть проявил послушание, другими словами. И если бы ты был послушен, тогда мои благословения, они бы тебя стороной не обошли. То есть заповеди Божьи, они полезны, и они сохраняют человека от, на истинном пути, от всяких других путей оберегают человека. То есть то, что Бог делает, то, что Он говорит, это очень полезно, это очень нужно и важно, как сам принцип. Вообще послушание – это наша безопасность и наш успех, и наше благословение. Вот почему мы должны, ну, очень серьезно отнестись вообще как к самому Божьему принципу послушания и принять его как Божье устройство для нас, для нашей безопасности и для нашего успеха и благословения. Заповедь – это вообще система Божьих принципов, ну, то, что Он нам изложил, и они для нашего добра, и они для нашей безопасности. Вот у Него есть определенные правила, которыми человек должен руководствоваться. Ну, все мы здесь водители, и знаем, что прежде чем сесть за руль, нам нужно выучить правила. Если я купил машину, заработал деньги и сел за руль, и как хозяин выехал в город этой машины, как хозяин, и еду, как я хочу, и еду, куда я хочу, ну, это недолго будет, согласитесь с этим. Я вынужден подчиниться правилам, я выезжаю на дорогу. Они предписаны водителю, эти правила. Представьте себе, взяли человека, ну, 100 человек из джунглей, научили их рулить, водить, газовать, тормозить, и не научили ни одному правилу. И в один момент посадили их на машины, эти 100 человек, и говорит, езжайте в большой город. Вы представьте себе, что там было бы. Не, а часть бы доехала. И куда бы доехала? То есть это невозможно. Существуют определенные правила, которые регулируют, что кто должен делать. И если человек этого не знает, то тогда с ним обязательно беда случается. И вот, кстати, заповеди Божьи как раз и есть эти правила, которые регулируют все вопросы нашей жизни. Вопросы нашего поведения, наших взаимоотношений с старшими, с младшими, с властимущими. Да? Вот эти вот все вопросы, все эти заповеди даны Богом для того, чтобы нас обезопасить от беды и сохранить нас. Ну, человек, он вообще своевольный, и в этом вся беда. Ему хочется делать то, что ему хочется делать, и как ему нравится, и как ему кажется правильным. И он делает. Ну, что он делает, мы это видим в своих семьях, когда дети, бывает, поступают так, когда члены церкви ведут себя недостойно, и потом беда бывает. Заповедь, которую дал Бог, она так в Новом Завете о ней написано, она свята, праведна и добра. Сам Бог святой, и поэтому заповедь Его, она святая. Если она святая, там нет никаких несовершенств, все продумано Богом. Там очень высокая мораль, высокие требования. И святой Бог все сделал для того, чтобы никакой нечистоты не было. Поэтому он эти оставил заповеди. Потом она праведна, то есть эта заповедь, она правильная, то есть она выверенная, эта заповедь. И она Богом утверждена для того, чтобы и человека сделать праведным, то есть направить его по правильному пути. И она добра, то есть она Богом дана для блага человека, для добра человека. Я думаю, что мы все на работе соблюдаем правила безопасности, так или нет? Но, к сожалению, не всегда соблюдаем. Я думал, что здесь в Израиле очень серьезно относятся ко всему. Я посмотрел на леса, которые там строятся, вот дом ниже, где мы живем. Я посмотрел, не слишком качественно сделаны леса. Не только перемычку надо бить, но надо еще и подставку под эту перемычку и хорошо закреплять. Я сколько раз видел, когда люди от этого падали с высоты. И только потому, что пренебрегали правилами безопасности. А я, да нет, да пройдет, да как-нибудь. Я работал электриком на большом заводе в Тирасполе. И во вторую смену меня позвали, не работают станки. Я вымеряю, нету фазы. Ну, кто электрик, хоть в этом знает, нету фазы. На вводе целый цех, вот пол цеха не работает. Я думаю, откуда? Нету, не приходит с трансформатора. Ну, значит, иду на подстанцию. А там два таких громадных трансформатора, 1500, 1000 киловатт. Вот такие шины. Ну, там низкая сторона, 380 вольт. Ну, я думаю, какой же шибер. Ага, вот этот рубильник. Смотрю, а нож идет мимо губки. Вот прямо каким образом, непонятно. Его нужно выправить. Теперь как? И я беру, резиновые перчатки одеваю, там, вставляю отвертку в эту, зажим и гну его, чтобы подогнать под нож. Нет, чтобы взять плоскогубцы, как-то этот нож подогнуть. А там он же под напряжением, а там такая мощь, ток такой. И у меня срывается отвертка и на сердечник, а он металлический, короткое замыкание, взрыв на весь цех. Я ослеп, подпалился, весь черный. Это было ЧП. Почему это со мной случилось? Я пренебрег правилами техники безопасности. Да я молодой, я смелый, мне 19 лет. Я сейчас сделаю. Ну и я сделал. Хорошо, что все обошлось хорошо. И так, когда мы пренебрегаем элементарными правилами, элементарными, с нами случается беда. А я перед этим всегда сердился на энергетика нашего, который каждый день одно и то же говорил нам 10 минут о правилах техники безопасности. И он говорит, а сколько можно, я уже все знаю. Ну, когда я замкнул, тогда я понял, что, оказывается, этого недостаточно. Вот такой человек, ему вот будут внушать, а он все равно что-то сделает свое. И вот наше своеволие, оно часто приносит нам очень горькие плоды. О заповеди Божьей сказано так. Закон Господа, какой он совершенный. Вот Бог дал народу израильскому в свое время, еще в Ветхом Завете, дал закон. В этом законе все было приписано, прописано и объяснено. Что народ израильский должен делать? Как каждый должен вести себя? Там были законы государственные, там были законы социальные, там были законы административные. Налагался штраф на человека, он должен был платить, если нарушал. Там были уголовные законы, то есть за нарушение каких-то законов человека побивали камнями. И там были законы, которые регулировали отношения между людьми, как люди должны друг с другом поступать. И говоря так, закон, конечно, это Ветхий Завет, И он такой: жесткий закон. Это был самый справедливый закон, который когда-либо был выработан человечеством. Давайте хотя бы вспомним такую заповедь. Око за око и зуб за зуб. Это хорошая заповедь была или плохая? Она что делала? Она ограничивала жестокость человека. Если мне выбили один зуб, я хочу все выбить. Это такой человек. А это закон, он ограничивал. Выбили один, и ты тоже один, если хочешь. Если ты два выбьешь, тебе тоже выбьют еще один. И ты, прежде чем это делать, думаешь, а стоит ли? А человеку хочется, а закон его ограничивал. Смотрите, какая справедливая даже один закон, и насколько он правильно регулировал отношения между людьми. И вот эти законы, они действительно были очень справедливые. Они, конечно, не были совершенны. Они не делали человека новым человеком. Но все равно они очень многие проблемы решали между людьми. У них был религиозный закон, или, как говорится, закон о богослужении, что они должны были делать. И вот Моисей, подводя итог всем этим законам Божьим, которые он представил народу израильскому, изложил, разъяснил, в 30 главе, начиная с 27 по 30 главу, там он подводит итог и говорит о благословениях и проклятиях. Благословение, если ты будешь соблюдать, и проклятие, если ты будешь нарушать. И проклятие не от Бога исходит, а проклятие как результат нарушения Божьего закона. То есть ты сам себя подвергаешь наказанию. Это точно так, как я залез в этот шкаф, куда я не должен был лезть. Я мог бы там и сгореть, и слепым остаться. Я сам себя наказал. И не потому, что эти правила чего-то не предусматривали. Я проявил, ну, такую самодеятельность, можно сказать. И вот мы читаем в 30 главе, вы свидетели, 19 стих и 20, вы свидетели, во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать тебе. Посмотрите, какие здесь слова. Вот в этом законе благословение и проклятие. Избери жизнь, значит, избери благословение. Другими словами, избери послушание. И если ты изберешь послушание, придет к тебе благословение и придет к тебе жизнь, дабы ты жил и потомство твое. И закон Божий учил человека любить Господа Бога. Да, это исход 30 глава, 19 и 20 стих. Вот это подводя итог всему вышесказанному вообще о самом устройстве народа израильского. Ну, это было особое, особый народ, особое государство было. Там, где правил Бог, и там особые законы были для народа выработаны. И цель была Бога быть царем в этом народе. А они должны были быть законопослушными гражданами в этом царстве. Ну, кто читает Библию, тот знает печальную историю народа израильского. Когда пришел уже Христос, Сын Божий, спустя столетия, им была дана возможность и время исправить себя. У них очень такая история, можно сказать, в большинстве печальная. Были моменты рассвета, Давид, Соломон, были еще цари, где покой был, а в большинстве это были трудности, это были войны, это были страдания, это были болезни, голод, плен и так далее. И вот Христос, когда пришел уже к своим, к народу своему, и пытался то же самое сделать, что когда-то делал Моисей или Бог через Моисея. Он им проповедовал, он им объяснял, он им рассказывал, он творил добро. И подводя итог всему тому, что делал Бог, он говорит, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели, и вы не захотели. Это очень печально, что к такому концу, это 23 глава Матфея написано, и другие евангелисты пишут, к такому, можно сказать, печальному концу пришел народ израильский. Вы не захотели. Вот еще Стефан в своей знаменитой проповеди в книге «Деяния апостолов» в 7 главе, когда он то же самое историю народа израильского открывает от начала, как Бог призвал Авраама, и как они ходили по пустыне. И он, делая этот обзор народа израильского, и смотря на сегодняшнее поведение их, прошли века, века прошли. И что он им в конце сказал? «Жестоковынные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили и тех, которые предвозвестили эти дни, и вы убили самого Христа, праведника, вы сделались убийцами». И они, вы знаете, вместо того, чтобы смириться и покаяться, посмотрите, какая реакция. «Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами». И это были евреи. Я не хочу сказать, что все евреи плохие. Нет. Но я не хочу сказать о том, что они святые, если они так вели себя. Скрежетали зубами и рвали сердцами. Это была печальная история народа Израиля. А да, они пожали. Очень много потом пожали. Они вместо Христа избрали разбойника. Они вместо царя Господа избрали себе кесаря, язычника. Нет у них царя, у нас царя, кроме кесаря. И дай нам Вараву. И потом еще, что они сказали. Это в злости своей, когда человек вот озлобленный против Бога, кровь его на нас и на наших детях. И история очень трагичная народа израильского. Да, это любимый Божий народ. Бог и с ними сегодня имеет свое дело. Но это история одного маленького народа, он небольшой был народ в сравнении со всем миром, она открывает нам в сущности самого человека. Это произошло бы с любым народом, которого бы не призвал Бог. Не потому, что это именно был народ израильский, он стал виновнее всех. Нет. Когда ко Христу пришли и сказали, что Пилат вот, убил людей и смешал кровь с их жертвами, а он сказал им, если не покаетесь, все также погибнете. То есть для Христа было неважно, кто делает зло, язычники, евреи, нужно покаяться, иначе погибнете. И вот эта печальная история народа израильского, она открывает нам вообще человека, сущность человека, его непокорность. И поэтому, когда сестры говорят, рука не поднимается, ну, это тоже очень серьезно. Правда? А как хорошо, когда мы поймем, что само послушание дано нам, как я сказал, для благословения, для сохранения нашего, для нашего блага. И если каждый из нас, он возьмет это для себя правило и поймет, что именно в этом его благо, тогда у нас никаких проблем не будет ни с Богом, ни в семье, ни в наших взаимоотношениях друг с другом. У нас, можно сказать, решатся все вопросы, если мы возьмем этот принцип в свою жизнь. Ну, а как правило, нам кажется, что нужно, ну, делать по-другому. Не так, как говорит Бог. Человеку по его греховной природе далеко не все нравится. И если так происходит в жизни человека, тогда Бог начинает с ним заниматься, как с народом израильским. Человек без управления – это человек без послушания. Вот если мы откроем Псалом, это Псалом покаяния Давида был. Вы знаете, что он совершил тяжкие грехи, и потом он кается, исповедует Богу все свои грехи. И 8-9 стих так он говорит: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Не будьте как конь, как лошак несмысленный. Человек без послушания – это конь и лошак несмысленный. Почему? Потому что он бежит без управления. А человек без управления, вы знаете, без управления Бога, без покорности Богу, ну, в кого он превращается? Вообще, из всех сотворенных Божьих тварей, какая тварь самая-самая злющая? Человек, да? Это самая злая, ну, не хочу сказать грубо, да, скотина, тварь. Почему? Лучше встретить медведицу, лишенную детей, чем глупца с его глупостью. Так говорит, еще в древности говорили. Вот, вот что из себя представляет человек без покорности Богу? Как-то одно время мои родители жили в селе, ну и там была возможность на лошадях покататься. Я ни разу не катался. Мой брат жил с родителями меньше. Я говорю: хочешь покататься? Ну, я говорю, давай. Я приехал с города. Ну, он расшнуровал лошадь от подвода. А ни сиденья, ни уздечки, ничего нет. А я говорю: а как? Держись за гриву. Ну, и все. И вот он меня посадил, и как дал сзади. И она побежала. А куда бежит? Куда хочет? Она же не бежит, куда мне надо. Она без уздечки, она без управления. И несет меня галопом. Ну, хорошо, так по дороге. Потом ей вздумалось повернуть направо. Я ушел прямо. Ну, приземлился вроде бы благополучно. Хочешь еще? Я говорю: хочу. Ну, давай садись. И снова, как дал ее, и она бежит. И вы знаете, я увидел, куда она бежит. Она бежит в посадку, а там акация. Вот такие вот иголки. Я ей: стой, какой там стой? Она выскочила с той стороны бессадника. Мое положение было очень печально. Необузданное, без управления. Вот такой человек, он бежит по жизни галопом, и он, если... он не в рамках Божьего послушания, не в рамках Божьих заповедей, обязательно что-то будет трагичное в этой жизни. Вот история народа израильского, Библия, отдельные истории отдельных личностей, они очень ярко об этом, обо всем нам говорят. Как-то детям я объяснял этот стих. Не будьте как конь, как лошак несмысленный. И смотрю, мой старший обуздал меньшего. Ну, там года 4-3 было. Ремень ему в рот сунул и тянет его. Аж, я говорю: что ты делаешь? Ему больно, шею свернешь. Он говорит: лошак несмысленный. Все мы в каком-то смысле вот являемся такими людьми, если мы не под Божьим управлением, если мы Ему не покорны. Потом плач, потом слезы, потом беда, потом локоть близко, а достать не можешь, укусить не можешь, как говорят. Все, Твое время прошло, когда нужно было это делать. И мы говорим, о, да, нужно было, вот так нужно было, вот так. Так тебе ж говорили, ну да, говорили. Сейчас я и сам понимаю, когда уже попал, он тогда начинает понимать. Ну, говорят так евреи, Господи, дай мне ум наперед такой, как у крестьянина потом. Все умные потом. И хорошо, когда Бог дает нам мудрость видеть наперед, что выйдет из того, что мы собираемся делать, как мы собираемся жизнь устраивать. И вот если Бог дает эту мудрость, обычно человек размышляет, об этом очень много книга притчей говорит, указывая именно на мудрость. В чем секрет этой мудрости? Это видеть наперед результат своих действий и думать о том, что говорит об этом Библия. Я хотел бы, чтобы мы теперь перешли немного в Новый Завет, потому что мы люди Нового Завета. Вообще у нас проблема тоже есть с послушанием. Если бы не было, все сестры подняли бы руки. А раз у вас есть проблема, значит, у ваших мужей есть проблема с вами. Так или нет? И почему это бывает? Вот первый грех какой сделал человек? Непослушание. Всего лишь от человека требовалось послушание. И небольшое требование было. И все есть у тебя. Живи, радуйся, наслаждайся. Да у тебя все в достатке. Нет, мне хочется то, что нельзя. И вот человеку пришлось потом очень долго, и всю жизнь теперь мы несем последствия этого выбора. И в послании к римлянам мы читаем о том, что через непослушание одного человека стали грешными многие. Многие, то есть вот все, кто потом родился, мы стали грешными. Благодаря непослушанию одного человека. Я хотел бы теперь обратить всех нас внимание на абсолютный, совершенный пример послушания. Если мы будем говорить о человеке, может быть, и найдем в Библии такие персонажи. Ну, например, об Иосифе. Мы не знаем, ну, ни одного отрицательного, ну, такого примера, чтобы он где-то поступил неправильно. И вот такие примеры есть жизненные, но это тоже были люди. Вот для нас наш Господь Иисус Христос, Он является совершеннейшим примером послушания. Если мы будем смотреть на человека, то бывают и люди послушные, но они иногда и своевольничают, если не сказать, что часто. То, что личность Иисуса Христа предстает для нас в совершенном таком виде, и ей мы можем подражать. А давайте мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 6 глава. Это Христос о себе говорит. «Ибо я сошел с небес» – 38 стих и 39. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все это воскресить в последний день. Я сошел с небес для того, чтобы творить волю Отца моего». Каким образом Христу, ну как бы удалось это? Вот такое совершенное послушание проявить. И опять мы возвращаемся к той теме, о которой уже говорил брат Володя. В послании филиппийцам мы читаем о Христе. Свидетельство такое. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Это вторая глава Филиппийцам, 7 стих, 6 стиха и 9 еще. «Посему и Бог превознес ему, дал ему имя выше всякого имени». Посмотрите, Иисус стал рабом. Именно он стал как бы в эту позицию. И если он видел себя таковым, согласился на такую участь, то у него не было проблем с послушанием. И он смирил себя до смерти и смерти крестной. Когда прозвучал призыв о спасении человека, кого спасти? Как спасти людей? Кого было, а как спасти? И вот этот призыв на небе, он получил свой ответ. Иисус сказал: «Вот иду, как в свитке книжном написано о мне, исполнить волю твою, Божию. И закон твой где? У меня в сердце. Вот иду». Это был выбор Христа. И он знал, что этот выбор ему очень дорого будет стоить. Что этот выбор будет стоить ему жизни. Что он сам должен принести себя в жертву. И причем он должен еще и стать рабом. Вот интересно, еще когда-то пророк Исаия, когда писал о Христе, хотя эта тема, она, я просто напомню некоторые моменты. Это 49 глава, хотя бы 3 стих. «Отец Небесный говорит Сыну, и сказал мне: ты раб мой, Израиль, и в тебе я прославлюсь. Ты раб мой». Ну, эта тема о рабстве мы будем, ну, как бы более ближе о ней говорить, когда будем говорить о том, что мы рабы Господа, и что сам Иисус был для нас примером. Но здесь вот послушание Отцу. «Я пришел не для того, чтобы творить мою волю, но волю пославшего меня Отца, и совершить дело Его». И вы знаете, Он, Иисус, до конца совершил наше дело. Ефесянам 5 главе мы читаем о том, что Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в жертву Богу в благоухание приятное. Почему эта жертва стала приятным благоуханием? Потому что эта жертва была добровольная, друзья. Это не было вынужденное, принудительное, деваться некуда. Но бывает так, когда... Ну, человека загоняют, как говорят, в угол, или поставили его в такие обстоятельства, что ему надо покоряться, ему деваться некуда, его ломают, если он не покоряется. Ему это очень, внутри он весь кипит, но он вынужден подчиниться. Когда я служил в армии, я строил в Сибири, на Дальнем Востоке даже БАМ, Байкал-Амурскую магистраль. Это железная дорога. Ну, называли ее «дорога в никуда». Хотя она и сейчас работает, что-то движется по ней. И система там армейская какая. Ты молодой, пришел, все, ты безусловно, без всяких, без всяких противлений. Вот тебе дед сказал, старый, старослужащий, он на год всего старше тебя. Но ты должен ему покориться. И он говорит: молодой, сюда иди. А молодой – это был дух. Ну, такое у него положение. Он должен был бегать, как дух. Дух, иди сюда. А ну, принеси мне там, ну, воды с умывальника. Или на, отнеси там, помой мой станок. И, ну, дух идет, а он бегом. Он, знаете, хочет вроде бы бегом, а ноги не представляет. Он назад, бегом. Тебе что, что-то не нравится? А ну, улыбайся. У него внутри все кипит. И вы знаете, он поворачивает, говорит: бегом иди. А вон назад. И еще раз бегом. Ну, тот уже чуть не лопает от злости. А ну, тебе что, что-то не нравится? Вот это положение насилия, когда человека заставляют что-то делать. Это очень часто у нас бывает в семье, с детьми нашими. Все нашим детям нравится. Нет, ну они вынуждены, особенно меньшие, да, деваться некуда. Мы их наказываем, заставляем. Они плакать начинают. Ну, плачь, плачь, ничего страшного. Все это мы понимаем, положено. Мы воспитываем в них, да, послушание. Но это настолько трудно нам дается. Как один, ну, вы слышали на этот пример, папа говорит: а ну встань, а он не встает. Ты что, не понял? Ну, говорит, толком с того. Ну вот я встал, говорит, а я все равно сижу. Внутри он сидит, он не тот. Вот у Христа не было этого. Он добровольно избрал. Вот об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, свидетельство самого Христа. Мы не должны забывать, что Он был Бог. Христос был Бог. Да, Он Сын, но Он был все равно Бог. За Ним оставалось право выбора. «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, имею власть принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего». Я задаю себе вопрос – почему так здесь написано? «Потому любит Меня Отец». Что, разве Его не любил Отец до этого? До того, как Он пришел в этот мир? До того, пока Он родился? Любил же Его Отец. Это Его Сын любимый. Но здесь именно подчеркивается особенно это «потому любит Меня Отец», что Я отдаю жизнь, ее никто не отнимает у Меня. Вот Я сказал, иду исполнить волю Твою. Это послушание. Я готов на эту жертву. И вы знаете, вот такое послушание Богу особо приятно. Оно особо дорого Его сердцу, когда оно добровольно и с желанием. И поэтому эта жертва, она оказалась благоуханием приятным для Бога. Она доставляет особое удовольствие Богу. Почему? Потому что Сын Его вот такую добровольную жертву приносит, дает свое согласие. И вот для нас наш Господь Иисус Христос, Он совершеннейший пример вот, послушания Богу. Знаете, друзья, сколько бы я ни убеждал всех нас, и себя, и вас, покоряться Богу. Но если в сердце не будет такого решения, если в сердце не будет такого внутреннего посвящения Богу, ничего в жизни не изменится. Ничего не изменится. Вас могут продисциплинировать, например, тут в лагере, или пресвитер там дома скажет: слушай, ну, нельзя так. А ну хорошо, для пресвитера одену. А без пресвитера то же самое будет. Нету внутри, нету в сердце, нету такого сознания посвященности Богу. А если этого нет, значит, трудно сказать, что это настоящее христианство. Послание к римлянам, 6 глава, как раз нам об этом и говорит. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? То есть выбор тот же, что в Ветхом Завете. Он и в Новом Завете. В принципе, ничего не поменялось. В Божьих требованиях, в Его подходах вообще к человеку ничего не поменялось. Вот Бог опять предлагает, вот тебе благословение. Вот тебе проклятие. Вот кому ты повинуешься? Если ты повинуешься праведности, Богу повинуешься, значит, такой результат будет в твоей жизни. Если ты повинуешься греху, ты станешь рабом греха. И дальше. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. То есть мы опять попадаем в плен. Но это плен у Бога. Это наш добровольный выбор – подчиняться Богу. Потому что в этом наше благословение. Ну да, маленький штрих. В таком случае, вот сестрам, кому трудно повиноваться, они говорят, если бы мой муж был как Господь, вот я бы тогда ему покорялась. И согласна ты, одной я сестре говорю, да, вот он такой любил бы меня, заботился о мне, кормил, такой внимательный был, лечил бы меня всегда. Ну, я говорю, хорошо, давай мы представим, твой муж Господь. О, как это! Она радуется. Но запомни, Господь все знает. Он знает все твое детство, всю твою юность. Он знает о том, как ты смотришь на других мужчин, что ты думаешь о них, что ты думаешь за своего мужа. Она так, хватит. А что такое? Не хочу. А почему не хочешь? Да скажи спасибо, что твой муж не все за тебя знает, дорогая. Ну да, тогда здесь вопрос в другом. А оказывается, вопрос не в хорошем муже, а вопрос в чем? В нашей готовности подчиняться Божьим требованиям, подчиняться этому общему порядку, принципу, установленному Богом. И это, если нет этого подчинения, и у мужчин, и у женщин будут проблемы, и большие проблемы будут. Вот здесь мы прочитали о том, что вы от сердца стали послушны. От сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. И последнее. Я прочитаю послание к евреям. Это уже Новый Завет, который Бог заключает с нами, с людьми верующими, рожденными свыше. То был, мы говорим, Ветхий Завет был. А вот теперь Новый Завет. Чем он отличается от Ветхого? Пророк, укоряя их, это 8 стих 8 главы Евреям. Говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их. В то время, как взял их за руку, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилю после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего, познай Господа. Все от малого до большого будут знать меня. Что произошло в Новом Завете? Что нового? Из Египта Бог взял народ израильский за руку и вывел их. То есть, хочешь, не хочешь, если ты еврей, тебя просто выгоняют из этой страны. Ты здесь уже не нужен. Все, тебя уже все ненавидят. И вот выгнали их оттуда. А выгнали каких? Хороших только? Всех подряд выгнали. И вот они начинают роптать. Им что-то не нравится. Они недовольствуют. А там иноплеменники всякие вышли. Начинается проблема. От чего? Да потому что за руку взял и насильно вывел. Новый Завет. Вложу законы мои в мысли. Что Бог меняет? Мышление человека меняет. Взгляд у человека другой. Библейское мышление, Божье. Мы имеем ум Христов, так Библия говорит. Человек начинает думать по-божьему, что правильно, а что неправильно. И потом вложу законы в сердце, а сердце наше – это источник наших желаний. Бог меняет нашу внутренность, наши желания. Они направлены теперь к Богу, все наши желания. То есть это происходит возрождение свыше. Оно меняет у человека мышление и меняет его внутреннее желание, побуждение. Они направлены к Богу. Друзья, нам осталось помолиться, попросить у Бога милости, чтобы Его закон был у нас в сердце, чтобы мы о нем размышляли, чтобы Он был близок и дорог нашему сердцу, и чтобы наше послушание Богу, оно было как? От сердца, добровольно. Это то, что Бога устраивает. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. А почему с довольством? Потому что Его последователи будут послушны Богу. Да благословит нас Бог быть таковыми. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Служение пророка. Служение пророка, как посредника между Богом и народом, проявлялось в разных формах. Нам наиболее известно прорекание, то есть возвещение воли Божьей, обнаружение сокровенного или предсказание грядущих событий. Библия же поставила на первом месте ходатайство и поучение, а потом и другие виды служения как Богу, так и всему народу. Ходатайство. О пророческом служении Авраама, который во время голода задержался в Гераре, и жену которого Сару, Авимелех, царь Герарский, взял в свой гарем, Бог так сказал Авимелеху: «Возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жить, а если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». Бытие 27. Авимелех возвратил Сару, и помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его. Бытие 20:17. О Моисее написано, что он несколько раз молился о фараоне и народе египетском, чтобы Господь прекратил посылаемые на них бедствия. Исход 8:8-15, 9:27-33 и 10:16-20. Еще больше пришлось Моисею умолять Бога о прощении впадающих в разные грехи израильтян. Исход 32, 10, 14, 33, 12, 16. Хотя праведный Иов не назван пророком, но осуждавшим его друзьям Господь велел обратиться к Иову, чтобы помолился о них. А когда Иов помолился о порицавших и оскорблявших его друзьях, возвратил Господь потерю Иова и дал вдвое больше того, что он имел прежде. Иова 42, 7, 10. Апостол Иаков заповедал христианам: «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». От Иакова 5, 16. Учительство. Первые пять книг Библии, называемые Пятикнижием у евреев Тора, написанные Моисеем, содержат учение о происхождении Вселенной, о происхождении жизни на земле, о происхождении еврейского народа, о выходе евреев из Египта и прибытии их к границе земли Ханаанской, о постановлениях и законах, какие Бог дал еврейскому народу. Из общего числа 108 из 17 глав только в четырех, Бытие 49, Левит 26, Второзаконие 26 и 33, говорится о будущих событиях, а это свидетельствует, что в пророческом служении наставление на путь добрый и прямой должно занимать следующее место после ходатайства. О пророке Самуиле написано, что он после возвращения ковчега Господня от филистимлян так учил народ: «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян. И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу». 1 Царств, 7 глава, с 3 по 4 стих. По возвращении евреев из Вавилонского плена пророки Агей и Захария призывали народ к строению дома Господня в Иерусалиме. Ездри 5.1, Агея 1, 1.15. О служении новозаветных пророков написано следующее: «Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». 1 Коринфянам 14 глава 3 стих. Пришедшие из Иерусалима в Антиохию Иуда и Сила, будучи пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Деяния апостолов 15:32. Пение. Мариам сестра Аарона и Моисея, первая из библейских женщин, названа пророчицею. А ее пророческая деятельность так описана. «И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними, «Пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его вергнул в море». Исход 15 глава с 20 по 21 стих. Девора, пророчица, оставила эпическую песню, состоящую из 31 стиха. Музыка и пение в Иерусалимском храме совершались по уставу Давида и Гада, прозорливца царского, и Нафана, пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его. 2 Паралипоменон, 29 глава, 25 стих. Ахинания, начальник левитов, для пророчествования руководил пророчествованием, потому что был искушен в нем. 1 Паралипоменон, 15:22. Говорится в новом польском католическом переводе. Пение приравнивалось к пророчествованию, потому что как истинное пророчество, так и влияние пения нуждается во вдохновении. В Новом Завете читаем апостольскую заповедь: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Ефесянам 5 глава с 18 по 19 стих. Пророчествование. Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка он охранял его, написал пророк Осия 12:13. После Иисуса Навина пророки появлялись неожиданно, обличали народ в отступничестве от Бога и призывали к покаянию. Судей 6:8-10 и 1 Царств, 2 глава, с 27 по 36 стих. А от Самуила появился в Израиле сон пророков. В дни Ильи и Елисея были сыны пророков, которые занимались музыкой, пением, возвещением и толкованием воли Божьей. 1 Царств 19:20 и 4 Царств 2:3. К ним иногда обращались цари за советом. 1 Царств 28:6, 4 Царств 3:11. Предостерегающим и обличающим царей и народ истинным пророкам противодействовали лжепророки, которые пророчествовали во имя Ваала или даже Господа, но с тем, чтобы удерживать народ в беззаконии. Иеремии 23, 13, 14. Иезекииль 22, 28. Дело дошло до того, что в Израильском царстве с его столицей Самарией Господних пророков не слушали и не веровали в Господа Бога своего. 4 Царств 17, 13, 14. А в Иудейском царстве с его столицей Иерусалимом издевались над посланными от Бога, пренебрегали словом Его и ругались над пророками Его. 2 Паралипоменон 36, 15, 16. Писание. Моисею на Синае Господь сказал: «Напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем». Исход 34, 27. А в последней книге Моисеева читаем следующее. «Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, то передал эту книгу для хранения при ковчеге завета». Второзаконие 31, 24, 26. Преемнику Моисея, Иисусу Навину, Господь сказал следующее: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. В законе писано, что если в Израиле будет царь, то он должен иметь у себя копию книги закона и руководствоваться ею. Второзаконие 17 глава с 18 по 20 стих. В псалмах, написанных Давидом и его сотрудниками, слово «закон Господень» употреблено около 40 раз, и Слово Господне около 30 раз. Для них Слово Господне было и светильником, и утешением, и пищей, которая слаще меда. Некоторых из пророков Господь повелел записать полученные ими откровения и указания. Исаии было сказано: «Впиши это в книгу, чтоб осталось на будущее время, навсегда, навеки». Иеремии было заповедано: «Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорю тебе об Израиле и об Иуде, и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе о дне Иосии до сего дня». Иеремии 36:2. Подобное было сказано и другим пророкам, которые говорили не от себя, но по внушению Святого Духа. 1 Петра 1, 10-12 и 2 Петра 1, 19-21. Описание пророков, воскресший Господь Иисус, так сказал: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». От Луки 24 глава, 46 по 47 стих. А в Писаниях Нового Завета читаем следующее: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». От Иоанна, 20 глава, 31 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2021 год. Колонка редактора. Вальдемар Цорн. Бог ли Иисус Христос? Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Евреям 11:40. Имеем, входим, ждем. Есть в Новом Завете послание к евреям. Оно целиком посвящено одной теме. Во второй главе написано: «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим». Павел, как бы между прочим, указывает на главную тему этого послания – будущее вселенное. И эта будущая вселенная стала нам, верующим в Иисуса Христа, рожденным свыше, получившим залог Святого Духа и сделавшимся причастниками Божьего естества, доступной, близкой и родной. Более того, мы каким-то таинственным образом уже сейчас живем будущим и в будущем. Приведу лишь несколько указаний на это. «А входим в покой мы, уверовавшие» — 4:3. «Не войдем, а вошли». «Но вы приступили к горе Сион и к ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собранию и церкви первенцев, записанных на небесах, и к судии всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства» 12:22. О вечном храме, святыне всего святого, читаем: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца от порочной совести». 10:19-22. Мы призваны с дерзновением приходить в общение с Богом, так как мы верою вошли в покой Его. Тот, в ком вся полнота Божества телесна, наш Господь и Спаситель Иисус Христос, не только все сделал для нашего спасения, но и открывает Его нам через Своих пророков в священных писаниях Ветхого и Нового Заветов.

Судья, мы ежедневно просим наставлений. Так чей ты ученик? Спроси себя пораньше, чем ударит час последний. Молчанию у высоких гор учись, добру и дружелюбию у солнца, умению жизнь приветствовать у птиц, любви у волн, что в берег бьют бессонно. Научит космос широте души, земля великой щедрости научит, а океан — борьбе. Но не спеши, у сов учиться ненависти жгучей. Идет учение с каждым днем трудней, кто волей слаб, не выдержит, отстанет. Но правда у Христа, и перед Ним я преклоняюсь. Он один наставник. Проповедь. Вальдемар Цорн. Бог ли Христос? Прежде, нежели был Авраам, я есмь. Иисус Христос. Самое главное, важное, сильное люди говорят не в подготовленных речах и докладах, а как бы между прочим, когда говорит само сердце. Например, слова Мартина Лютера Кинга «I have a dream» — «У меня есть мечта», ставшие крылатыми, сделались символом и лозунгом движения за равноправие в Соединенных Штатах Америки. Только у Иисуса Христа, в отличие от людей, не было различия между словами обычными, разговорами, ни о чем, у него их просто не было, и беседами о Царстве Божьем. У него все и всегда было о самом главном. И в самый неожиданный момент его слушатели вдруг слышали из его уст потрясающие, никогда ранее не звучавшие слова. Взаимоотношения между Иисусом Христом и фарисеями являются предметом изучения богословов и историков. О них ученые пишут докторские диссертации. Именно в записанных в Евангелии от Иоанна дискуссиях между Иисусом и его оппонентами мы можем найти много таких высказываний Иисуса Христа, которые никак не вписывались в представление людей того времени о Боге, Мессии, законе и Писаниях. Прочтем отрывок из 8 главы с 12 по 24 стих. Откройте, пожалуйста, Евангелие и положите рядом. Мы и далее будем обращаться к нему. Остановимся на стихе 24. «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Обратите внимание на выделенные слова. Что они значат? Что имеет в виду Иисус, когда говорит, что людям нужно уверовать, что это Он, чтобы получить прощение грехов? Греческие слова «эго эйми» — «я есмь», употребляющиеся здесь, соответствуют арамейским — Иисус говорил с фарисеями по-арамейски — «ани уху», то есть «я» — это «он». Это словосочетание близко по значению к имени Бога. Иисус говорит фарисеям, что только тот, кто поверит Иисусу и тому, за кого он себя выдает, то есть за Бога, получит прощение грехов. Продолжим чтение этой дискуссии. Прочтите из 8 главы стихи с 25 по 59. Особое внимание обратим на следующие слова. «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». То есть Иисус однозначно и определенно говорит о том, что Он Бог, за что Его и распяли. Помните слова из Евангелия? Написано: «И еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу». Иоанна 5:18. Или здесь: «И первосвященник сказал ему: „Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?“ Иисус говорит ему: „Ты сказал. Даже говорю вам, отныне не узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных“. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: „Он богохульствует. На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его.

как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Матфея 26:63-66. Если мы говорим об апостолах, что они уверовали в Иисуса, то что это значит? В кого они уверовали? Кем был для них Иисус из Назарета? Читаем в книге «Деяния апостолов». Иисус сказал им: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяние 1:8. Иисус сказал, что они будут его свидетелями, его сущности и его воскресения. Приведем, как я уже говорил в начале нашей беседы, случайные слова некоторых свидетелей, дошедшие до нас. Фома. Все мы знаем Фому неверующего. Апостола Фому называли еще Дидим, близнец. Он, согласно преданиям, был внешне очень похож на Иисуса. Выражение «Фома неверующий» или «неверный» стало нарицательным именем для человека недоверчивого. Однако таковым Фома не остался. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел со своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово Божие народом диким». Предание говорит, что апостол Фома основал христианские общины в Иудее, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Свое свидетельство о Христе и проповедь Евангелия апостол запечатлел мученической смертью. За обращение к Христу жены и сына индийского правителя города Мелиапура, апостол был заключен в темницу, где он долго подвергался пыткам. Там же его пронзили копьями, и он умер. Как он говорит об Иисусе Христе, когда тот является ему после своего воскресения? Помните, в какой день недели? В первый день недели, то есть по-нашему, в воскресенье. «Господь мой и Бог мой!» Иисус сказал ему: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженно невидевшие и уверовавшие». Иоанна 20:29. У Фомы сомнений больше не было. Перед ним тот, кто сама жизнь, Яхве. Может быть, он вспомнил слова учителя в беседе с Филиппом? Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца». Иоанна 14:8-9. Иаков. Родной брат Иисуса Христа, сын Марии и Иосифа, пишет в своем послании: «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Иакова 1:1. Знатоки греческого языка могут подтвердить, что отсутствие определенного артикля перед словом «Господа» говорит о том, что мы правильно читаем, если делаем следующее ударение: «Раб Бога и Господа Иисуса Христа». Чтобы родной брат называл Иисуса Господом и Богом, должно было произойти нечто чрезвычайное. Это вера, вера в Иисуса Христа, в того, кто Он есть, дело Духа Святого. Поэтому даже брат поверил в Иисуса как в Бога. И только такая вера, как мы читаем из его послания, сопровождаемая делами, живая и спасающая. Это имел в виду Иисус, когда говорил: «Уверуйте в Меня, что Я есмь». Иоанна 8:24. Петр. Апостол Петр, Симон, родился в Вифсаиде, городе, расположенном на северном берегу Галилейского озера, в семье простого рыбака Ионы. Иисус называл его Симоном Иониным. Он был женат и вместе со своим братом Андреем промышлял рыбной ловлей. Имя Петр дал ему Иисус Христос. Петрус, от греческого слова «камень» или «скала», соответствует арамейскому имени Кефа. В ночь ареста Иисуса Петр, испугавшись слуг первосвященника, трижды отрекся от своего учителя, но потом раскаялся и был прощен. Петр был первым, кто, не задумываясь, исповедовал Иисуса Христа Господом: «Ты Христос, Сын Бога Живого».
После Вознесения Господа апостол Петр проповедовал учение Христа в разных странах и совершал чудеса, воскрешал мертвых, исцелял больных и немощных. По преданию, Петр нес служение епископа в Риме. Во времена гонений при императоре Нероне Петр был распят на перевернутом кресте вниз головой. И это по собственному желанию апостола, так как он считал себя недостойным умереть такой же смертью, как Иисус Христос. В Священном Писании сохранились два его апостольских послания. Второе начинается значительными словами, показывающими, за кого Петр почитал Иисуса и как к нему относился. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим равно с нами драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». 2 Петра 1:1-2. Как бы, между прочим, Петр говорит, «По благодати Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа мы обрели веру». Так кем же для него является Иисус Христос? Однозначно, Богом. Еще один текст из первого послания Петра. «К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». 1 Петра 1:10-11. Представляете, о чем здесь говорит Петр? Для сравнения приведу текст из его второго послания. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самим собою». «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым». 2 Петра 1, 19-21. Что значат эти слова? Для Петра значат они то, что Дух Христа и Дух Святой – единая личность. Так было ему открыто Духом Святым. Сомнений не было. Для него Христос – Бог». Петр умер в 67 или 68 году после Рождества Христова. Как же тогда некоторые смеют утверждать, что учение о божественности Иисуса Христа является поздним учением, привнесенным в христианство во втором или даже в третьем веке? Павел. Павел родился в Тарсе, на территории современной Турции. Приблизительно в том же году, что Иисус Христос. Учился в Иерусалиме у самого известного в то время богослова Гамалиила. Был в свое время гонителем церкви. Христиане назывались тогда последователями учения «Путь». Потом, после личной встречи с Иисусом, после получения от него откровения и поручения проповеди Евангелия, он служил Господу так, как никто другой ни до него, ни после него не служил. Его миссионерские путешествия, аресты, наказания, порой очень жестокие, побивание камнями и, в конечном итоге, мученическая смерть в Риме – все это показывает нам человека, убежденного в своих словах, истинного свидетеля. Свидетель с древнегреческого переводится еще как «мученик». Он многому учил, много написал. Но мне хотелось бы обратить внимание только на одно слово, сказанное как бы между прочим. Слова в прощальной речи Павла эфесским пресвитерам, записанные евангелистом и врачом Лукой в книге «Деяния апостолов», звучат так. «Итак, наблюдайте за собой и за всем стадом, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Деяния 20:28. Это показывает, во что верил апостол, как он относился к Иисусу Христу и что для него значили слова Иисуса Христа «Уверуйте в Меня, что Я есть». Послание Павла для меня – источник постоянного откровения. Например, его послание к Титу – личное послание-наставление сотруднику.
Обратим внимание на три пары слов, совершенно определенно показывающих его понимание того, кто для него Иисус Христос. Библию еще не закрыли? Титу 1:3-4, Титу 2:10-13, Титу 3:4-6. Апостол Павел, осознанно или нет, но по вдохновению Духа Святого, три раза в этом небольшом послании повторяет, что для него Спаситель Иисус Христос – Бог. В послании к римлянам Павел пишет, и тоже, как бы между прочим, следующее. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». Римлянам 9:1-5. Обратили внимание на выделенные слова? Напомню слова Иисуса Христа, о которых мы рассуждаем сегодня. «Я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, Спаситель, Бог ваш, то умрете во грехах ваших». Думаю, на основании приведенных текстов из Священного Писания и на примерах веры апостолов мы можем сделать следующие выводы. Только такая вера, вера в Иисуса Христа как в Бога, вера спасающая, и ею мы переходим из смерти в жизнь. Так говорит Иисус Христос. Только такая вера делает нас причастниками Божьего естества, и мы – жители неба. Так говорит апостол Петр. Только такая вера дает нам победу над этим миром. Так говорит апостол Иоанн. Только такая вера посадила нас одесную престола Божьего на небесах в Иисусе Христе. Так говорит апостол Павел. Только такая вера, вера живая, дает нам власть над искушениями и грехом и производит в нас дела, достойные нашего Искупителя. Так говорит Иаков, брат Господа. Верим ли мы так? Если да, то все наши мысли, слова и дела мы делаем в благоговении перед Ним и в послушании Слову Его. Если же нет, то мы не спасены. Бог призывает нас сегодня проверить свои сердца. Верили ли мы?

0: Листая старые страницы. Яков Крекер. Божественность вместо тени. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, но вы приступили к горе Сион и к ограду Бога Живого, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления. Евреям 12:18, 22-24. Неудивительно, что еврейская церковь в свое время столкнулась с чрезвычайно сложными конфликтами. Вероятно, это была иудео-христианская община, которой и было адресовано послание. Перед лицом тяжких страданий и гонений эти верующие в Христа иудеи спрашивали себя: «Что мы имеем теперь? У нас был Моисей, у нас был Аарон, у нас было святилище, у нас были первосвященники». У нас были ежедневные жертвы и святые праздники. А что теперь? После того, как Иисус и благая весть пришли в нашу жизнь, после того, как мы всем сердцем доверились Ему, с чем мы остаемся? У нас больше нет настоящего первосвященника, нет настоящего святилища, нет жертв, которые бы ежедневно говорили за нас перед Богом. Что у нас остается? Послание к евреям отвечает на эти вопросы. То, что было в прошлом, было лишь тенью того, что есть на самом деле. Все жертвоприношения священников, по очереди совершавших службу, весь культ во святилище, священные празднества, составлявшие календарь года, все это было лишь тенью высшей реальности. И эта реальность стала нашей во Христе и во святилище, в которое Он вошел с уникальной жертвой. Правда, святилище, в которое вошел Христос и в котором служит как первосвященник, небесное святилище. Теперь он сидит по правую руку от Божьего Величества, как вечный первосвященник, присутствуя в то же самое время и среди нас, среди своей страдающей и борющейся церкви, направляя и благословляя ее. Поэтому и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7:25. То, что отнято, лишь тень. То, что пребывает вечно, осталось для церкви в Сыне Божьем. Поэтому нельзя сказать, что служение нашего первосвященника Иисуса Христа заканчивается с его уходом к Отцу. Как Отец, так и Сын живет ныне. То, что для нашего понимания и опыта связано со временем, для Иисуса Христа в Его откровении и в Его служении является лишь вечным действием. Как бы ни был велик вчерашний день нашего Христа, сегодняшний день является более великим. И как бы ни был велик сегодняшний день нашего Христа, завтрашний день будет еще более великим.
1: Малая кафедра. Вотчман НИ. Здесь и там. Давид, в свое время послужив воле Божьей, почил и приложился к отцам своим. Деяние 13:36. Наши современники часто стараются оставить после себя что-то важное, будь то служение или дело, что-то, что будет жить и после их смерти. Для этого создаются организации, фонды и другие структуры. Однако святые Ветхого Завета служили только своему времени, а после этого отходили в мир иной. Это очень важный жизненный принцип. Пшеница сеется, всходит, колосится и пожинается, а после этого все растение со всеми его корнями перепахивается и смешивается с землей. Служение Богу – это нечто духовное. У этого служения нет корней в земном смысле. От него не исходит запах почвы. Божьи служители уходят, но остается Бог. Все, что связано с церковью, должно быть живым и служить времени, то есть оно должно отвечать запросам своего времени, даже своего часа, и никогда не застывать в определенных земных формах. Бог сам забирает своих служителей из этого мира, но Он же посылает и новых. Наше дело страдает, его никогда. То, что люди приходят и уходят, не может ни в коей мере повредить делу Божьему. Бог остается Богом.
2: Размышления вслух. Ширина и досок. Авен Езер. Библия упоминает об Авен Езере, месте, где израильтян постигло трагическое поражение от филистимлян. Погибло около 4000 евреев. Все были в растерянности. Что теперь будет? Почему Бог допустил это? Неужели Он оставил и забыл нас? Прошли годы. Пророк Самуил призвал израильтян отвергнуть идолов и покаяться в грехах. Народ послушался пророка, и после этого пришла победа. И выступили израильтяне из Массифы, и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вифхором. И взял Самуил один камень и поставил между Массифой и между сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав: «До этого места помог нам Господь». Почему Самуил дал месту, где была одержана грандиозная победа, такое печальное название «Авен-Езер», напоминающее о поражении? Чтобы показать Бога надежды, могущего обратить наши поражения в победу. Христос на кресте – поражение. Еще какое! А мы думали, с досадой сказали ученики после его смерти. Но именно на этом позорном кресте совершилось спасение и победа над смертью. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Оглядываясь в прошлое, мы часто обнаруживаем, что успеху предшествовало поражение. Как в пословице «не было бы счастья, да несчастье помогло». Приведу несколько примеров. Саша. Мой старший брат Саша, по-таджикски Сайна, был ярым противником Христа, а потом стал ревностным христианином. Почти как Савл, жестоко гнавший церковь, после встречи со Спасителем стал горячим благовестником, апостолом Павлом. Тяжелая болезнь привела моего брата к Иисусу. Он уже умирал, но после того, как покаялся и отдал свое сердце Христу, Бог продлил ему жизнь еще на 7 лет. Саша открыл двери своего дома для церкви. И так же, как раньше он упрямо выгонял меня за веру в Христа, так теперь горячо загонял в свой дом на богослужение заигравшихся в футбол племянников. Саша пережил рождение свыше. Его встреча с Христом была очевидной для всех. Мулла, хорошо знавший нашу семью, сказал Саше: «Как же ты мог предать нашу веру? Твоя сестра христианка, но что с нее взять? Она женщина. Но ты...» На что Саша ответил: «Вон там в углу топор стоит. Можете отрубить мне голову, но я твердо верю, что Иисус Христос — Бог». Мулла ушел, разочарованно махнув рукой. Больше Сашу не беспокоили, списав его новое состояние на болезнь, от которой он тронулся умом. А племянники, иногда не доигравшие в футбол, стали верующими, некоторые — миссионерами. Они с благодарностью вспоминают своего дядю. До обращения к Богу Саша был любителем увеселительных заведений и заядлым картежником, а после его стало не узнать. Однажды начальник райисполкома, Сашин друг, сказал мне: «Не могу поверить, что это тот же Саша. Его будто подменили. Это совсем другой человек. Он сказал, что Библия помогла ему измениться. Дайте мне тоже эту книгу, может, и мне поможет. Я чувствую, что качусь в какую-то пропасть». Дом Саши стал большим благословением для нашей семьи, соседей и многочисленных родственников. И учитывая, что вокруг проживают в основном таджики и азербайджанцы, настоящим чудом. Авен-Езер — это путь через тернии к звездам, через мрак к свету, через страдания к радости. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим», — сказал царь Давид. В жизни этого царя было немало горестей. Сын Авессалом искал его смерти. Жена Мелхола не всегда понимала его. Лучший советник Ахитофел переметнулся в стан врага,
3: а вчерашние друзья подло его предали. Даже человек, мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Эти поражения научили Давида держаться за Господа как за единственного помощника, который никогда не оставит. Испытания стали его лучшими учителями. «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню». Встретившись с Христом, Саша полюбил его так, что никакие угрозы не могли разлучить его с Господом. Болезнь этому только способствовала. Мы все сломаны, но именно в местах надломов мы часто сильнее всего. Эрнест Хемингуэй. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и эта победа, победившая мир, вера наша». Света. Свете было 20 лет. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского она умирала от лейкемии. Красавица с пышной русой косой металась на постели в агонии. За 3 часа до смерти я пришла к ней по просьбе ее матери. Больная была в полном сознании. Врачи иногда заглядывали в палату, чтобы удостовериться, не отошла ли она. С ее мамой мы присели у ног умирающей и молились. Я спросила у Светы, хотела бы она обратиться к Христу. Она кивнула головой в знак согласия и повторила за мной слова молитвы, пригласив Иисуса в свои оставшиеся 2 часа жизни. Агония отпустила ее. Она сразу затихла. Потом вдруг сказала: «Вот Христос за мной пришел». Через час Света тихо отошла. В тот самый момент я почувствовала в палате что-то сверхъестественное, повеяло такой силой жизни, что никак не вязалось с бездыханным телом, лежавшим на постели. Зачем этой юной душе нужны были такие страдания? Бог знает. Покуда ты сам не научился каждое утро поднимать солнце на небеса, пока не знаешь, куда направить молнию или как сотворить бегемота, не берись судить, как Бог правит миром. Молчи и слушай. Филипп Янси. Однажды все откроется, и тайное станет явным. У Светы состоялась встреча с Богом. Это главное. Ибо только ради этого человек приходит в наш мир. Даже если встреча произошла всего за час до кончины, это великое благо и милость Господа. Смерть, как злое проклятие, стало для Светы Авен-Езером, благословением и дверью в жизнь вечную, ибо, умирая со Христом, мы воскресаем с Ним. Страдания. Писатель Эли Визель был узником нацистского концлагеря. Он оставил свидетельство о еврейском ребенке, умиравшем от голода, который украл кусочек хлеба и был за это повешен. Он не плакал и не сопротивлялся. Жизнь была дана ему без объяснений, и также без объяснений была жестоко отнята. Где был Бог? Бог был рядом с виселицей, рядом с ребенком, тихо скорбя. Что еще можно сказать о значении этого часа? Неверующие часто возмущаются. Если есть Бог, то почему так много катастроф, войн и болезней? Болезни и бедствия — результат грехопадения человека. Страдают все, наш мир — как большой котел, в котором все мы варимся. Верующий же получает в страданиях поддержку и радость. Праведный Иов, потеряв имущество, детей, здоровье, вопрошал Бога: «Где ты?» Бог молчал. Пришел час, и Иов, получив ответ, воскликнул: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Бог отвечает, но мы не всегда слышим его, потому что или просим не на добро, или не понимаем, чего просим. Как-то Чарли Чаплин принял участие в конкурсе двойников Чарли Чаплина и проиграл, потому что никто не ожидал его появления и не узнал, не поверил в такую возможность. Человеку свойственно фильтровать увиденное и услышанное через шоры, которые мешают ему обратиться, подобно ребенку, с доверием к Богу. Если в наших испытаниях мы не будем сомневаться в Божьей любви, тогда Авен-Езер поражения может стать Авен-Езером победы. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Из куколки в бабочку. Виктор Франкл в своей книге «Человек в поисках смысла» пишет: «Именно там, где мы беспомощны и лишены надежды, будучи не в состоянии изменить ситуацию, именно там мы призваны, там ощущаем необходимость измениться самим». И никто не описал это точнее, чем Иегуда Бекон, который попал в Освенцим еще ребенком и после освобождения страдал от навязчивых представлений. «Я видел похороны с пышным гробом и музыкой и начинал смеяться. Не безумцы ли устраивать такое из-за одного единственного покойника? Если я шел на концерт или в театр, я обязательно должен был вычислить, сколько потребовалось бы времени, чтобы отравить газом всех людей, которые там собрались, и сколько одежды, сколько золотых зубов, сколько мешков волос получилось бы при этом». И далее Иегуда Бекон спрашивает себя, в чем мог заключаться смысл тех лет, которые он провел в Освенциме? «Подростком я думал, что расскажу миру, что я видел в Освенциме, в надежде, что мир изменится, станет однажды другим. Однако мир не стал другим, и мир не хотел слышать об Освенциме. Лишь гораздо позже я действительно понял, в чем смысл страдания. Страдание имеет смысл, если ты сам становишься другим». Такое изменение подобно ползающей гусенице, которая спустя время превращается в куколку, а потом из куколки вылетает прелестная бабочка. И хотя процесс преображения трудный, как плавильня для золота и точила для вина, но результат благословенный. Христос после страданий и мученической смерти стал другим, воскресшим Спасителем. Мы призваны разделить Его трапезу. Если с Ним страдаем, то с Ним и прославимся. Понимание этих духовных законов делает нас мужественными в преодолении жизненных испытаний. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Взирая на Христа, пойдем по следам Его, и Он обратит наше поражение в победу. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Как поется в христианском гимне: «Взойдем на Голгофу, мой брат, там посланный Богом Мессия распят. О правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен. Пойдем перед ним».
4: Страницы истории. Приморские баптисты 100 лет назад. Ключевой фигурой в истории Владивостокской общины и всего приморского баптизма в 1920-1922 годах был Роберт Андреевич Фетлер. Имея прекрасное богословское образование и опыт работы, он создал правильную организационную структуру общины, включающую хор, молодежный кружок, воскресную школу и так далее, заботился о подготовке благовестников. В организации жизни баптистов Владивостока Фетлеру помогали единомышленники, приехавшие с ним из Омска. Большую роль в развитии общины сыграл Август Матвеевич Пуке. Он занялся организацией хора, возглавил образованный в конце 1919 года молодежный кружок. Пристальное внимание кружок уделял благотворительной работе и миссии, взял под свою опеку тюрьму и госпитали, в его ведении находилась и воскресная школа. В рабочей слободке баптисты использовали для привлечения населения уличное благовестие, включавшее пение хора на улице, раздачу прохожим брошюр и приглашений на собрание и само призывное собрание. На ротаторе были специально для этого отпечатаны брошюры «Что должны знать все жители рабочей слободки». Второй по значению в Приморье была Никольск-Уссурийская община баптистов, возникшая еще до революции. Ее успешное развитие в исследуемый период было предопределено служением имевшего прекрасную богословскую подготовку и опыт миссионерской и пасторской деятельности Николая Ивановича Пейсти. Разъездное благовестничество в период гражданской войны и интервенции было очень трудным и опасным делом. Благовестники становились жертвами властей, вооруженных формирований населения, настроенного агрессивно по отношению к сектантам. Благовестники из Никольска-Уссурийского, ныне город Уссурийск, попадали в трудные, а порой трагические ситуации. Однако они были полны энтузиазма. Результатом их усилий было появление новых верующих. За полтора года они основали 22 общины. Пейсти активно сотрудничал с Фетлером. Публиковался в его журнале «Благовестник». Вместе они проводили праздники, у них было единство взглядов по ряду важнейших вопросов организационного порядка. Однако 2 сентября 1922 года община проводила Пейсти, который распоряжением миссионерского общества был переведен в Харбин. В конце 1922 года у руководства Владивостокской общины были большие планы на будущее. Был разработан проект трехэтажного молитвенного дома, вмещающего до 1000 человек. Предпринимались попытки организации сиротского приюта. В Библейском институте, открывавшемся во Владивостоке с октября 1922 года, обучались 16 юношей и 3 девушки. В нем преподавались библейское богословие, гомилетика, история баптистов и церковная история, пасторское богословие, введение в Библию, английский и русский языки, география, история, математика, логика и психология, а также пение и музыка. Преподавали в институте Фетлер, Олсен, Линстед. Первый ускоренный выпуск предполагался в июне 1923 года. Содержался институт на пожертвования верующих. Антирелигиозная работа новой власти началась сразу же после ее установления. В феврале 1923 года были закрыты издательства баптистов, библейский институт и миссионерские курсы. Со складов издательства изъяты религиозные журналы и литература. Также были закрыты молитвенные дома, поставлены на учет разъездные проповедники, а их попытки выехать из Владивостока пресекались. О репрессиях открыто еще не говорилось, но генеральная линия политики советского государства в отношении религии уже была намечена. Олсен, Фетлер и Линстед в начале 1923 года вынуждены были уехать в Харбин. Итак, в 1919-22 годах в Приморье возникает один из центров дальневосточного баптизма. Определяющую роль в этом процессе сыграли российские и зарубежные миссионеры, имевшие богословскую подготовку и практический опыт, наладившие правильную работу поместных церквей. Но впереди было весьма непростое время для дальневосточных верующих.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Марка. Глава 14. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили: «Только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим». И роптали на нее. Но Иисус сказал: «Оставьте ее. Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». И посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст

сказал: «Приимите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: «Сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде, нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено. Пришел час. Вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». И, придя, тотчас подошел к нему и говорит: «Рави, рави!» И поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудутся Писания». Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним,
и воины схватили его.

его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили: «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный“». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство. Как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему: «Прореки!» И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра, греющегося, и всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином». Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь», и вышел вон на передний двор, и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: «Этот из них». Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно, ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня». И начал плакать.

Евангелие от Марка. Глава 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений». Но Иисус и на это ничего не отвечал. Так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего киренеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место». И давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его, и была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: «И к злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: «Э, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В
шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама савахвани», что значит: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот, Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так, возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно, человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. Евангелие от Луки, глава 24. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях.
И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом? Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его? А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но со всем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его, и, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу
и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечете силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. У них сегодня юбилей.
1: Кофе, чай, водичка.
2: Это ж сколько времени прошло с тех пор, когда вы были такими, как мы.
3: Ой, летит безжалостное время.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
2: «Дважды освобожденный». Автор Патриция Сент-Джонс. Читает Светлана Гончарова.
3: Решение Анисима увидеть Ирену затруднялось тем, что дружба Филимона с Полимоном резко оборвалась, когда после нескольких дней пребывания в Ефесе к ним приехал Полимон поговорить о деле и узнать о его вступлении в сообщество ткачей. Но Филимон объяснил, что он не может вступить в их союз. Как христианин он не мог принимать участие в их пиршествах и есть идоложертвенное. Он заговорил с Полимоном о Христе, и это настолько оскорбило богатого купца, что он быстро ушел из дома Филимона, заявив, что не желает иметь дело и находиться под кровом фанатика, а Филимону следует обратиться к ладикийским врачам для лечения. Хотя их дружеские отношения оборвались, все же Полимон продолжал покупать шерсть у Филимона, потому что она была самого лучшего качества. Во время горячих дней жатвы Филимон был занят на полях, а Епафраз оставался пока в колоссах. Анисим бежал то на гумно, молотильный ток, то к давильному прессу, то на двор, где готовили масло из олив, то к Архипу. Но хотя Архип как никогда раньше жаждал общения с молодым сильным Анисимом, он уже не нуждался в нем так сильно, как еще недавно. Прежде всего, потому что Архип научился ходить с помощью костыля и стал менее зависим от посторонней помощи. И второе, его мать и сестренка Паскасия наперегонки старались услужить ему. И еще одно. Раньше он изучал писание на еврейском языке и теперь был занят, уча других. Каждый вечер после окончания рабочего дня с наступлением сумерек к дому Филимона стекались разные люди из города и с полей. Разношерстная толпа заполняла атриум. Пастухи и жнецы, приносящие запах овец и полей. Усталые рабы, женщины и дети, полные достоинства купцы и изгнанные из других мест евреи. Среди последних оказались 2-3 раввина, всегда носивших пергаментные свитки с древними записями, в которых раввины обнаружили сведения о приходе Мессии. И теперь каждый вечер все они сидели над этими свитками, прослеживая признаки его прихода, читая новые живые интерпретации слов, бывших до того мертвыми. Утомленные рабы и работники и матери скоро тихонько уходили, но Филимон, Епафраз и раввины засиживались иногда до самого рассвета, пока не начинали гаснуть звезды. В то время еще не было большой оппозиции. Правда, раввины были отлучены от синагоги за то, что учили ереси и общались с язычниками. Но их тянуло к нечистым язычникам, и отлучение мало беспокоило. Филимона в городе уважали, а потому оставили в покое. Он мог делать, что хотел. Но из других городов, куда Епафраз раньше принес евангельскую весть и где основал небольшие церкви, приходили слухи о преследовании христиан.
4: «Оливы собраны», — сказал как-то Епафраз Филимону, когда они сидели в полдень, наслаждаясь осенним днем. «Урожай в закромах. Я бы хотел, чтобы ты посетил со мной некоторые общины, чтобы ободрить наших страдающих братьев».
3: «А кто будет заботиться о церкви здесь?» — спросил Филимон. Взгляд Епафраса задумчиво остановился на Архипе, сидевшем неподалеку и боровшемся с желанием тоже пойти.
4: «Думаю, Архип, ты можешь начать служение с помощью Божьей», — обратился он к юноше. «Ты молод, но Господь открывает тебе свет».
3: Архип покраснел от удовольствия,
4: услышав такие слова. «Но, господин Епафраз, я так мало знаю!»

0: и не нуждаются в помощи. В Иераполисе церковь основана на твердом основании, и их вера крепкая. В Филадельфии тоже стоят твердо. Но в Сардисе есть опасность осквернения. Улицы этого города заполнены золотом, грехом и всякого рода похотями и пороками. Я молюсь, чтобы Бог сохранил их одежды чистыми и белыми. В Фиатире верующих исключили из торговых объединений, и теперь они в большой нужде. А в Пергаме и Смирне, где обожествляют Цезаря, и где жители обязаны приносить жертвоприношения в честь Нерона, христиане в постоянной опасности лишиться жизни. Да, мне надо идти, и я хотел бы отправиться завтра на рассвете. На следующий день два путника спускались в долину. На спине у каждого был мешок с провизией, в руках – палка. Они шли одни, без сопровождающих. Апфия и Архип должны были присматривать за домом. Архип, кроме того, был ответственным за поместную церковь. Воспользовавшись отсутствием хозяина, Анисим начал обдумывать план побега из дома на один день. Он готов был осуществить этот план любой ценой. Но неожиданно сама судьба помогла ему. Паскасия играла на поле и собирала ягоды в живой изгороди. Так случилось, что она потерла глаза каким-то ядовитым соком. С плачем девочка прибежала к матери. Глаза ее опухли и болели. К вечеру она почти совсем не могла смотреть. Апфия была в большой тревоге. «Гермесу придется завтра утром идти в Лаодикию», — сказала она, — «и купить глазную мазь. Пойди и скажи ему Анисим, чтобы он отправлялся на рассвете, и дай ему эти деньги». Выйдя за дверь, Анисим стал рассуждать, как сделать, чтобы не Гермес, а он пошел в Лаодикию. Сначала ему пришла в голову нелепая мысль — напасть и избить Гермеса до потери сознания. Но, подумав немного, он решил, что подкуп лучше, чем сила. Он побежал домой, взял из тайника самую маленькую из своих драгоценных монет и пошел искать Гермеса. Тот был занят чисткой конюшни.
1: «Гермес!»
0: — начал маленький раб, протягивая монету.
1: «Посмотри, что я дам тебе, если ты завтра притворишься больным!»
0: Гермес уставился на него, и его лицо с открытым ртом приняло совсем глупое выражение. Потом он перевел взгляд на монету.
1: «Где ты ее взял?»
0: — подозрительно спросил он.
1: «Не твое дело. Заработал в Ефесе. Ты сможешь купить банку меда и станешь еще жирнее, Гермес. Но тебе надо притвориться очень больным завтра, чтобы госпожа Апфия видела, что ты не можешь идти в Лаодикию. Понял?» «Я хочу пойти туда».
0: Гермес с сомнением смотрел на Анисима, который, подобно задиристому молодому петушку, прыгал вокруг в нетерпении и досаде на медлительность соображения старого раба. Гермес был толстый и ленивый, и ему совсем не хотелось идти в Лаодикию. Кроме того, уже многие годы он не держал в руках собственной монеты. Но он не знал, как притвориться больным, потому что никогда в своей жизни не болел.
1: «А ты кричи, Гермес!» — убеждал Анисим. «Скажи, что переел, и стони как можно громче, и все тебе поверят. А к тому времени, как обман обнаружится, я буду уже на полпути к городу». «А меня побьют!» — пробормотал Гермес.
0: Но вид вожделенной монеты был так заманчив, а перспектива идти 25 миль пешком казалась такой непривлекательной, что раб согласился без дальнейшего промедления, вспомнив, что Филимона нет дома, а госпожа Апфия не любит наказывать. Анисим совершил удачную сделку и отправился задолго до рассвета, когда в доме еще крепко спали, оставив сообщение, что поскольку Гермес ночью сильно заболел, то он, Анисим, пошел вместо него. Он с трудом поверил в свою удачу, когда прошел первую долину, и ферма скрылась из вида. Теперь он был в безопасности, свободен и никто не мог остановить.

0: остановить его. Он прыгал, бежал, пел, кричал, так что со стороны можно было подумать, что идет человек не в своем уме. А почему ему не радоваться? Он свободен на весь день и идет, чтобы увидеть дитя ущелий. В своем восторге ему даже не приходила в голову мысль о возможности неудачи увидеться с ней. Он может не найти ее дом, или ее может не быть дома. Или, что всего вероятнее, ему, рабу, просто не разрешат говорить с такой знатного происхождения, тщательно охраняемой девочкой, как госпожа Ирена. Но ни одно из этих препятствий не беспокоило Анисима. Он был уверен, что сегодня для него день удачи. Уже взошло солнце, когда он переходил через нижнее плато, но время нестерпимой жары прошло, и солнечные лучи приятно согревали и радовали его. Все вокруг казалось золотым и серебряным. Золотые листья тополей и ореховых деревьев, сжатые пшеничные поля, пожелтевшие листья олив и ниже, в солнечных лучах, река. Он проходил милю за милей, быстро и незаметно, так что, когда оказался у ворот Лаодикии, все еще было свежее утро. Он вошел в город, который показался ему огромным и величественным, пока таким же, как Ефес. Лаодикия была, безусловно, красивым городом. Разрушенная 40 лет тому назад землетрясением, она была восстановлена в новом стиле с широкими улицами, тремя прекрасными театрами, новыми школами и спортивным комплексом. Лаодикия была также известна как богатый и преуспевающий город, потому что была центром производства шерстяных изделий, которые экспортировались во все провинции империи. Анисим пошел прямо к аптекарю, который жил рядом с госпиталем, и купил баночку со всемирно известным фригийским средством для глаз. Выполнив поручение, он отправился на поиски дома Ирены. Найти дом богатого Полимона оказалось нетрудно. Ему указали на большой мраморный особняк на возвышении недалеко от Иерапольских ворот. Только когда он оказался у внешней стены и увидел прекрасный дом в окружении обширного сада, только тогда начал понимать, как был глуп, позволив себе помыслить, что когда-либо сможет увидеть ее. Но он не мог, не желал сдаваться. Если бы ему удалось подойти ближе к дому, смелая мысль ослепила его, и с высоко поднятой головой он прошел прямо к двери.
1: «Господин Филимон из Колос посылает приветствие господину Полимону из Лаодикии»,
0: твердо объявил он рабу, стоявшему в дверях.
1: «И просит сообщить ему, что следующая партия шерсти будет в скором времени доставлена ему. Он также желал бы узнать, как его здоровье и здоровье его дочери, госпожи Ирены».
2: «Скажи ему, — ответил раб, — что господин Полимон уехал в Фиатиру, чтобы купить краску, и вернется через 2 дня. Он и его дочь в добром здравии».
0: Больше здесь нечего было делать, кроме как повернуться и уйти. Но если Полимона нет дома, можно не торопиться. Он медленно направился к воротам, оглядываясь на большой дом. И вдруг, бросив взгляд в сад, увидел ее под тутовым деревом, шелковицей. Нагнувшись, девочка собирала ягоды в корзину. Как и в первый раз, Анисим наблюдал за нею целую минуту, прежде чем Ирена увидела его. Он отметил, что она очень мало изменилась. Все такая же худенькая, хотя чуть выше, и волосы все так же свободно падают на лицо и плечи. Но вокруг нее витало ощущение одиночества. А когда она выпрямилась, чтобы достать большую ветку, то выглядела трогательно маленькой и хрупкой. Вся его робость исчезла. Отбросив всякую осторожность, он помчался по траве к ней. Девочка подняла глаза, и ее серьезное и грустное выражение мгновенно исчезло. Лицо осветилась восхитительной улыбкой.
2: «Ты не забыла меня, госпожа Ирена?» – спросил он.
0: Как она могла забыть его? Разве не он был героем одного единственного приключения, которое произошло в ее скучной, однообразной и одинокой жизни? Со времени смерти матери дни походили один на другой. Точное время приема пищи, уроки, вышивание, прогулка под строгим наблюдением или час в саду. Но вечером, после того, как она желала своей воспитательнице спокойной ночи и говорила отцу то, что от нее требовалось, ее мысли возвращались к ущелью в колоссах. И в полусне она взбиралась с этим мальчиком туда, где невиданной красоты цветы наклонялись свои нежные головки над чистыми ручьями. А когда тропинка была слишком крутая или камни слишком высокие, тогда мальчик подавал ей руку и помогал ей. А дальше было еще прекраснее. Они никогда не достигали вершины, даже в ее снах. Но когда-нибудь они дойдут до вершины и посмотрят, что находится по другую сторону. Ее жизнь проходила как бы в двух измерениях. Днем Ирена занималась и поступала, как ей велели. Оставалась, где должна была оставаться, и все называли ее послушной маленькой госпожой. Но духом она жила в ином мире, где журчали холодные ручьи, цвели прекрасные ароматные цветы, вздымались высокие горы со снежными вершинами. И никто не сопровождал ее туда, кроме этого мальчика, который всегда был рядом с нею. И вот он здесь, и не во сне, а наяву. Анисим подрос и похудел, и лицо стало немного угловатым, но в общем он не изменился. Смотрит на нее с тем же веселым выражением, как бы обещая новые приключения. Для нее совсем не имело значения, что он раб. Но она знала, что другие люди не разделяют ее мнение, и с беспокойством посмотрела в сторону дома. «Пойдем в сад, где растут лекарственные травы. Там за кипарисами нас не увидят. А если придет моя воспитательница, ты сможешь спрятаться за кустами». Они сидели среди ароматных трав и кустов. «А ты помнишь то глубокое зеленое озеро, где увидел меня?» — спросила Ирена так, как будто это случилось вчера. «А помнишь, как рассердилась моя няня? Папа отослал ее, потому что она потеряла меня. И я была рада, потому что она плохо относилась ко мне. Она была злая. Сейчас у меня воспитательница, и это намного лучше. Она не так следит, чем я занимаюсь после того, как я заканчиваю уроки и остаюсь в саду».
2: «Я надеялся, что ты опять приедешь в колоссы», — ответил Анисим. «И мы смогли бы убежать в ущелье. А ты помнишь, как твой раб побил меня? Но я не жалею».
0: «Но мы больше не приедем», — ответила Ирена, внезапно став серьезной и задумчивой. «Папа не захотел взять меня, когда последний раз ездил туда, потому что я тогда убежала. И он вернулся очень сердитый. Он сообщил, что твой хозяин стал христианином. И еще папа сказал, что он, должно быть, сошел с ума. Я слышала, как он говорил это своему старшему ткачу. Анисим, а ты тоже стал христианином? Вы все христиане?»
2: «Только не я!» — пылко возразил Анисим. «Я не хочу иметь ничего общего с этим. Мне кажется, это религия для слабых — прощать врагам и быть довольным своей судьбой. Я хочу бороться и мстить за обиды. Хочу собрать деньги и стать свободным, когда повзрослею».
0: Его глаза сверкали. Ирена в недоумении смотрела на него, потом нерешительно сказала: «Но эта религия делает людей такими добрыми. Мой папа не знает, но у нас есть старый пастух. Он христианин. Он поклоняется Богу с людьми, которые собираются в доме нимфа. Он и его жена живут в домике там, где пастбище спускается к реке. И он пасет стада отца. Иногда, когда мы гуляем с Клавдией, моей рабыней, мы идем туда. Клавдия любит смотреть на склоны, и я остаюсь в их хижине со старым Ефроном и Антонией. Они совсем не похожи на других. Они такие добрые. Антония рассказывает мне истории об их Боге, Христе, как он дотронулся до прокаженного и исцелил его. А еще взял мертвую девочку за руку, и она ожила. И как он звал детей к себе, когда другие прогоняли их.
2: «Ирена», — сказал Анисим, поддразнивая ее, — «мне кажется, ты сама почти христианка».
0: «Нет», — задумчиво ответила Ирена. «Отец не разрешает мне быть христианкой. Он рассердится, если я заговорю об этом. И все же, когда я слышу о Христе, то чувствую, что люблю его. Разве Артемида и Сивила или наша богиня-исцелительница когда-нибудь говорили: «Пустите детей приходить ко мне»? Я думаю, только Христос мог сказать так». Яркий румянец залил ее лицо, когда она поверяла ему мысли, которые до этого не раскрывала никому другому. Анисим знал, что она изливает перед ним свое одинокое сердце. Он сидел очень тихо, не смея ни пошевелиться, ни заговорить, чтобы не испугать ее и не нарушить прекрасный миг. Если этот миг продлится, может быть, он тоже откроет ей то, что у него на сердце.
1: «Госпожа Ирена! Госпожа Ирена!»
0: Девочка вскочила и украдкой посмотрела через кусты, а он низко пригнулся. Обернувшись к нему, она сказала: «Все в порядке. Клавдия идет в другую сторону. Но все равно мне надо идти. Подожди, пока я войду в дом, потом беги к воротам. Прячась за этими кипарисами, ты легко сможешь уйти». Она помедлила в нерешительности. Внезапно лицо ее осветилось. «Мы еще встретимся», — сказала она. «Ты помнишь, мы так сказали в прошлый раз и встретились?»
2: «Конечно, помню», — ответил Анисим. «Разве я могу забыть? А твоя няня тогда так рассердилась».
0: Они оба рассмеялись. Девочка откинула назад волосы и побежала по лужайке.
2: «Мы обязательно опять встретимся, госпожа Ирена», — негромко сказал он ей вслед.
0: Была уже ранняя зима, когда вернулись Епафраз и Филимон, полные радости и хвалы Господу и жаждущие опять отправиться как можно скорее возвещать о Христе там, где о нем никогда еще не слышали. Хотя Архип и раввины с любовью несли служение в маленькой церкви, всем им недоставало обоих отцов во Христе. В течение зимы все больше и больше людей оставляли идолов и начинали служить живому Богу. Во многих богатых домах рабы принимали веру своих господ. Среди таковых оказалась и мать Анисима. Родившись в рабстве, она полностью отдалась Апфии, телом, душой и духом преданно служила ей. Жизнь обошлась с ней сурово. Ее родители принадлежали жестокому хозяину, в доме которого наказание кнутом и клеймом было обычным делом. Будучи ребенком, она видела, как распяли беглого раба. Она потеряла 3 старших детей, умерших от голода и жестокого обращения хозяина, а муж ее, которого она очень любила, умер от побоев. Но через много лет она попала к доброй госпоже и была готова следовать за нею по новому пути. Не потому, что это что-то поменяло в ее поведении. Нет, она давно научилась послушанию и подчинению. Но новая вера изменила ее духовное состояние, принесла ее душе мир, рассеяв ужасный страх смерти и неизвестности будущего. «Придите ко мне, и я успокою вас». Вот то, что Нериса искала в каждой религии, и она нашла это в живой вере во Христа. С первыми признаками весны, когда начали таять снега в Тарусских горах, открылся проход через перевал. Восстановилась связь с внешним миром. Пришло письмо от старших братьев с приветствием церквам и сообщением о Павле. После трехмесячного пребывания в Греции он намеревался отплыть в Сирию, но прежде решил посетить Македонию и быть на празднике Пятидесятницы в Иерусалиме. Он прислал послание дорогим ефесским друзьям. Их корабль остановился в Милите, в 20 милях южнее Ефеса. Они могли прийти туда, чтобы повидаться с ним. Филимон прочитал письмо вслух своей домашней церкви и, когда окончил чтение, взглянул на всех и увидел, что Архип стоит возле него на коленях с напряженным, беспокойным лицом.
2: «Отец, ты ведь возьмешь меня, правда? Еще есть время. Ты помнишь, как ты надеялся, что он возложит на меня руки и исцелит меня? Петр и Иоанн в Иерусалиме именем Иисуса исцелили хромого от рождения, и другого Павел исцелил в Листре. И почему бы не меня, отец? Разве это имя имеет меньше силы для меня, чем для них? О, отец, давай немедленно отправимся, чтобы не опоздать».
0: «Давайте все пойдем», — предложила Апфия. «Паскасия выглядит бледной после зимы, и морской воздух будет полезен ей. А я бы с большой радостью увиделась с великим апостолом. Ты можешь оставить Глока, управляющего, следить за приплодом и за посевом, как мы оставляли его раньше. Ему можно вполне доверять, тем более теперь, когда он обратился ко Христу и является нашим братом». Филимон колебался. Он не мог поверить, что его дорогой сын, который с трудом передвигался на костылях, сможет опять быть прекрасным, здоровым созданием, каким был раньше, и он боролся с этим своим недостатком веры. Все возможно с Господом, и если в Листре, то почему бы и не в Милите? Он прошел бы до конца земли, чтобы найти исцеление для сына. Но что, если его надежда не осуществится? В Ефесе много хромых.
2: «Отец!» — умоляюще просил Архип. «Давай готовиться сейчас. Мы можем не успеть вовремя прибыть в Милит».
0: Через 4 дня они были готовы. Архипу с трудом удавалось победить свое нетерпение. А Анисим был раздосадован, что его не брали с собой, хотя его мать взяли, чтобы прислуживать Апфии и Паскасии.
2: «Мы скоро вернемся», — сказал Архип на прощание Анисиму. «Мне бы хотелось, чтобы ты тоже пошел с нами, но ты нужен здесь, на ферме. Только подумай, я могу вернуться домой здоровым, как ты, и пойти с отцом, когда он в следующий раз будет посещать другие церкви». «Почему ты так смотришь, Анисим? Разве Христос не обладает такой же силой сейчас, как тогда, когда ходил по земле? И разве кто-нибудь приходил к нему напрасно? Анисим, если я исцелюсь, ты поверишь в Иисуса Христа?»
0: Но раб не хотел давать никаких обещаний. В Ефесе происходили удивительные и странные вещи. И кто знает, возможно, Архип может исцелиться. А он, Анисим, может быть, поверит умом, но никогда не согласится с требованиями Христа. Цена слишком высока. Управляющий был старым, разумным, доверенным слугой, который недавно открыто объявил себя христианином. Он содержал все в порядке, но ему недоставало такта и опыта Филимона в обращении с рабами, и он всегда завидовал Анисиму. Теперь, когда Анисим оказался в его власти, управляющий заставлял его работать с раннего утра до поздней ночи. Постепенно между ними разгорелась взаимная вражда. Она выражалась с одной стороны постоянной бранью и притеснениями, с другой – угрюмым молчанием, умышленным непониманием приказаний и, возможно, еще худшим. Глок никак не мог доказать, кто подсыпал ему соль в напиток, или почему у него в кармане оказывалась ящерица, или кто положил большой камень под порог, так что, когда он в темноте шел домой, то споткнулся и растянулся во весь рост. Но он, конечно, подозревал, кто это делает.
2: «Не могу выносить этого человека», — сказал однажды Ираст,
0: смышленый молодой раб, когда он и Анисим сидели за едой.
2: Вечно что-то жует, ест и пьет, и грозит другим гибелью. Одного такого человека достаточно, чтобы отвратить от христианства.
1: А я думал, что ты тоже уже перешел в христианство, и он твой брат во Христе,
0: насмешливо заметил Анисим.
1: Одно это отвернуло бы меня от христианства. Какой же он брат?
2: Вечером я подсыплю ему полыни в похлебку.
0: И он со злостью плюнул изо всех сил. Яраст засмеялся.
2: «Есть разное христианство», — сказал он. «Мы не все принимаем учение, что Христос есть конец всего. Это все слишком легко и просто, и уничтожает нашу старую культуру и таинство. Придерживаясь наших постов и празднеств, изнуряя свое тело, мы сможем начать познавать не только Христа и Духа Святого, но и высшие власти и престолы.
0: Здесь есть один умный молодой фригиец, он пригласил нас вечером к себе.
2: Думаю, что его учение больше подойдет тебе, чем учение, что Христос есть начало и конец всего.
0: Все молодые рабы идут туда. Ты пойдешь?»
1: «Только не я!»
0: — отказался Анисим.
1: «Все эти разговоры утомляют меня. Кроме того, если меня не будет в доме, когда Глок придет будить меня и увидит пустую постель, он просто не переносит мысли, чтобы я отдыхал. Наверняка он и сейчас подозревает, что я отдыхаю. Так что лучше я пойду».
0: Но когда он возвращался на работу, в его голове возникла мысль. Всего лишь мысль. Но вскоре она превратилась в определенный план. К тому времени, когда Анисим дошел к двери конюшни, он обдумал все детали. Рабы помоложе пойдут в дом фригийца. Он тоже выйдет с ними. Старые рабы будут спать, а Глок пойдет к себе домой. Дом Филимона охраняется большими свирепыми собаками. Все они его друзья. Он знал их еще щенками. В конюшне было окно, которая открывалась на стену атриума, где можно было ухватиться за виноградную лозу. Правда, он этого никогда не пробовал, но вполне возможно. Сейчас новолуние, и за конюшней будет темно. Старые рабы крепко спят. Он не сможет многое украсть, потому что Филимон хранил свое богатство в Ладикийском банке. Но для Анисима и то малое, что он мог отложить, было шагом к его цели. В комнате Аффии была шкатулка, где Паскасия хранила свои безделушки, несколько золотых и серебряных браслетов и ожерелий. Теперь она редко носила все это, потому что христиане не поощряют женщин носить украшения, и Паскасия едва ли помнит, сколько чего у нее есть. Она, может, даже не заметит, если будет недоставать одной или двух вещей. Потом он сможет где-то продать их. Глок стоял над ним и бронился, когда Анисим подметал дворы и выносил грязную солому из конюшни. Наконец наступили весенние сумерки. Рабы вернулись с поля и быстро поглощали свой ужин, стремясь поскорее уйти.
2: «Куда вы все идете сегодня вечером?»
0: – неожиданно спросил Глок.
1: «В дом Александра»,
0: — быстро ответил Яраст.
1: «Только молодые. Славить и молиться вместе, изучать Писание».
2: «Все идут?»
0: — спросил управляющий, оглядывая рабов. Взгляд его остановился на Анисиме.
2: «Ты тоже?» «Анисим, ну, я рад видеть, что ты избежишь грядущего гнева. Тебе надо подумать о своих грехах, Анисим, потому что они большие.
0: Я молюсь за тебя каждый день».
1: «Не стоит тратить сил!» —
0: грубо пробурчал Анисим. Уже стало совсем темно, и никто не заметил, как Анисим отстал и спрятался за оливковым деревом. Он стоял там до тех пор, пока не затихли их голоса. Раб остался наедине с мягкими ночными звуками, тихим блеянием овец в загоне, шелестом листьев и уханьем совы где-то возле ущелий. Он был босиком и бесшумно прокрался назад. Во дворе было темно и тихо. только храпели 2-3 старых раба. Собаки лежали, положив морду на лапы. Он приласкал их, и они лизнули ему руки и завиляли хвостом. Они любили Анисима. Анисим проскользнул в конюшню, свернулся на соломе, положил голову на бок лошади и стал ждать. Не так-то просто пролежать целый час и не уснуть. Но, наконец, он решил, что все успокоилось и можно действовать. Старые рабы уже крепко спят, а молодые вернутся после полуночи. Ловкий, как кошка, он прыгнул на окно, открыл его и протиснулся в него. Ухватившись за старую виноградную лозу, Анисим раскачался и прыгнул на стену атриума. Потом он бесшумно соскользнул на землю и, крадучись, полусогнувшись, направился в дом, в комнату хозяйки. Вдруг он остановился, словно пригвожденный. Его сердце готово было выскочить из груди. Из-за занавески пробивался свет. Кто-то был в комнате. Кто бы это мог быть? Вход в атриум был закрыт на замок, и ключи доверили Глоку. Анисим сделал шаг вперед, заглянул между раздвинутыми занавесками и увидел управляющего, склонившегося над ящиком и вынимающего богатые одежды. Пламя лучины отразилось в золотых браслетах и осветило жадное, хитрое лицо вора. В этот момент тот боязливо поднял глаза и увидел Анисима. Он издал приглушенный крик и поспешно сунул все назад, в ящик. Оба молча стояли, глядя друг на друга, тяжело дыша. Оба готовы были убить друг друга. Управляющий понял, что у него есть единственный слабый шанс, и он смело ухватился за него.
2: «Итак», — сказал он, — «мы оба здесь по одному делу. Так давай договоримся держать это в тайне. Никто из нас не хочет иметь клеймо. Забудь, что ты видел меня здесь, и я тоже забуду. Ну, давай тихо уйдем. Дверь из атриума открыта».
0: Анисим стоял, раздумывая. Филимон, будучи христианином, едва ли будет клеймить. А он уже несколько раз переносил побои и еще перенесет. Так что ему терять нечего. Но управляющий потеряет все. Лучина вспыхнула и погасла, и они внезапно погрузились в темноту. У Анисима возникло дикое желание вцепиться в горло Глока, но он с трудом удержался. В конце концов, от мертвого никакой пользы. В то же время живой управляющий, да еще в его власти, может оказаться полезным. Он принял сделку. Повернувшись, Анисим осторожно вышел за пределы атриума, и ночная тьма поглотила его. Глок и Анисим встретились на следующее утро, так как будто ничего не произошло. Однако в поведении управляющего была заметна перемена. Он стал относиться к Анисиму с каким-то боязливым уважением. Теперь Анисим вставал, когда хотел, и делал то, что хотел. По правде говоря, он мог бы совсем облениться, если бы не любил весеннюю работу на ферме, не любил бы присматривать за овцами и кормить родившихся ягнят, оставшихся без матери. В апрельские вечера не было лучшего места, чем пастбище, когда отары овец с блеянием направлялись в загон, когда маргаритки закрывали свои крошечные лепестки, когда солнце скрывало свой лик за укрепленными стенами Ладикии.
1: «О чем ты, парень, грезишь наяву?» — спрашивал его пастух, когда Анисим стоял задумчиво, глядя через долину куда-то вдаль.
0: В ответ он обычно только смеялся, поднимал барашка на руки и нежно ласкал его. Еще не окончилось время окота овец, как на ферму приехал верхом на лошади раб с известием, что Филимон и Апфия недалеко и прибудут домой перед наступлением ночи, и что нужно подготовить все к их встрече. Анисим не спросил раба об Архипе. Через несколько часов он сам его увидит. Однако с тех пор, как он услышал, что такое исцеление вполне возможно, он начал надеяться, и надежда переросла в уверенность. И он не понимал до сегодняшнего дня, как он будет потрясен, если чудо не совершилось. Не столько ради Архипа, сколько ради самого себя. Если Архип остался таким же хромым, тогда всю жизнь он, Анисим, не сможет избавиться от чувства вины, которое иногда терзало его в темные зимние ночи, когда вокруг фермы завывал ветер и сгибал деревья. Но сегодня вечером он освободится от последствий своего греха. Сегодня Архип войдет прямо, как прежде, и его мучение навсегда окончится. В этот день он мало что делал. Глок отдавал распоряжение всем другим рабам, но на Анисима смотрел со слащавой улыбкой и даже заискивающе, не предлагая ему никакой работы. С беспокойными мыслями он поплелся к ущельям, чтобы собрать букетик весенних цветов для Паскасии. Девочка любила цветы, и она будет утомлена после путешествия. Это были последние часы его безделья и свободы. Завтра Филимон загрузит его настоящей работой, и он будет рад этому. Он устал делать то, что хотел, и при этом он вспомнил, что значит свобода. Всю остальную жизнь просто делать все, что хочешь, и никого не называть своим хозяином. В первый раз в жизни он начал размышлять, насколько ему это понравится. У входа в ущелье он обернулся, как обычно, и посмотрел, как скрывается солнце за Иераполисом, лаская последними светлыми лучами зубчатые стены. В тот же момент он заметил небольшую группу, поднимавшуюся по холму к верхней долине Колос. Анисим помчался домой. Ему не терпелось поскорее узнать, произошло ли чудо, выскочит ли Архип из фургона или проедет последний круг галопом на лошади, как любил обычно делать в прохладные вечера, и они вместе будут взбираться по склонам ущелий. А пока что группа устало двигалась вперед, приближаясь к ферме, и не было впереди неторопливого всадника. А может, он ждет момента, чтобы всех удивить? И вот, наконец, фургон въехал во двор в сопровождении утомленных рабов. Глок, кланяясь с раболепным видом, шумно приветствовал хозяина. Филимон вышел из фургона и ссадил сына, а Паскасия подала ему костыль. Но на лице Анисима не было заметно разочарования, когда он приветствовал домашних. Бледный от утомительного многочасового пребывания в фургоне, Архип улыбался. А на лице его было выражение, походившее на выражение триумфа, победы. Анисим повернулся и убежал. В ту ночь Анисим ужинал с матерью. Хорошо было с нею дома. Она рассказывала все, что могла, о встрече с Павлом. Они все отправились в Мелит на пристань встретить корабль. И Павел сошел на берег и беседовал с ними тут же на берегу. Как рабыня она стояла поодаль и мало что слышала. Паскасия раньше не была на море и отправилась искать ракушки. Анириса беспокоилась, чтобы не потерять девочку. Она в действительности даже не знает, о чем говорил Павел. Но это все было очень прекрасно. А в конце все стали на колени, и он благословил их. Многие плакали, потому что слышали об опасностях и преследованиях, какие ему предстоят, и не надеялись на следующую встречу. Но Нериса не плакала. Быть со Христом и вечно пребывать в его обителях казалось для нее самым прекрасным, что только может случиться с кем-либо. Ее только страшила мысль, что ее сына может не быть там. Мать устала и скоро легла спать. А Анисим лежал без сна до четвертой стражи, ворочаясь и проклиная себя. Он чувствовал себя обманутым. Теперь черная тень вины будет лежать на нем до конца жизни. И он подумал, что скажет Ирена, когда узнает. Но она не должна узнать. В его сердце всегда будет уголок, который он не раскроет ей. Значит, между ними никогда не будет полной откровенности. 3 дня ему удавалось избегать встреч и разговоров с Архипом, кроме как неловкого приветствия. И как бы он удивился, если бы знал, какую боль причинил этим своему молодому хозяину. На 4-й день утром ему велели принести мешок муки из амбара в дом. Согнувшись под тяжестью мешка, он завернул за угол, не видя, куда идет.
2: «Остановись, Анисим! Я не могу сойти!»
0: На дороге стоял Архип, тяжело опершись на костыль. Но он крикнул слишком поздно. Анисим натолкнулся на него. Тяжелый мешок поддался вперед. И Анисим тоже, а Архип отлетел в сторону. Мешок упал на землю, а раб оцепенел от ужаса, ожидая взрыва ярости. Но взрыва не последовало. Лицо Архипа исказилось от боли, но он быстро справился и, протянув руку, сказал спокойно.
2: «Пожалуйста, помоги мне встать, Анисим. Хорошо, что я упал на кучу соломы. Подай мой костыль. Все в порядке. Не пугайся. Ты не виноват. Да и я не ушибся совсем».
0: Бледный и испуганный, Анисим молча уставился на него. И внезапно волна любви, сожаления и восхищения заполнила его сердце. Он был так переполнен этими чувствами, что сел на мешок с мукой и продолжал смотреть на Архипа так, словно видел его впервые в жизни.
2: «Хозяин», — медленно произнес он, — «я искренне огорчен, что ты не исцелился. Почему? Значит, все те чудеса, о которых люди говорят, просто выдумка? Да?»
0: Архип с трудом уселся рядом с Анисимом, позабыв о боли. Он так мечтал о таком разговоре, что теперь, когда этот момент наступил, не мог объяснить. Кроме того, сидеть на мешке с мукой на обозрении всех едва ли было тем местом, что он предполагал. Как можно заставить Анисима видеть то, что он видел? Как могло понять Христа неосвященное сердце? Каким смешным это могло показаться? Все могло закончиться тем, что его раб презирал бы его еще больше.
2: «Нет, это не выдумка. Это правда, и много больше чудес, чем мы слышали».
0: Он помедлил и смело продолжал.
2: «Павел рассказал нам всем на берегу о служении, которое получил от Господа Иисуса, чтобы заботиться о церкви. Он назвал верующих стадом Божьим».
1: «Да не важно, что он сказал о церкви, хозяин. Скоро придут искать мешок. Расскажи мне о чуде, или, скорее всего, об отсутствии чуда».
2: «После я подошел к Павлу и говорил с ним», — твердо продолжал Архип. «Мы отошли в сторону и сели на прибрежные камни. Я попросил его возложить на меня руки и исцелить меня, чтобы я мог ходить с отцом и господином Епафрасом и проповедовать Евангелие по всей Фригии. Но он сказал, что ему кажется, что Бог определил мне не это служение. Он думает, что мое служение – оставаться в Колоссах и заботиться о церкви, как пастух заботится о своих овцах, кормит и поит их, защищает от хищников. Он сказал, что чудеса были даны как знаки. Но мне не нужен знак. Я должен учиться ходить верой. Потом он сказал мне, что произошло с ним. У него есть болезнь, но он редко рассказывает об этом. 3 раза он молился и просил Бога об исцелении, а на 3-й раз сам Господь заговорил с ним. Он сказал,
0: довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И знаешь, Анисим, с тех пор он доволен своей болезнью и немощью».
1: «Доволен? Как это? Знаешь, ты тоже выглядел довольным, когда твой отец высадил тебя из фургона. Вы, христиане, странные люди. Я просто не могу понять вас. Почему ты был доволен в тот день, когда вернулся домой таким же хромым, как уехал?»
0: «Потому что наша слабость побуждает нас опираться на Божью силу.
1: Раньше я был гордым и сильным, думал, что все могу сделать. А теперь, когда стал хромым, знаю, что сам ничего не могу делать.
0: Мое бессилие ведет меня ближе и ближе к Христу. И я люблю его так, как испытывающий жажду человек любит источник с водой. Боюсь, ты не поймешь, пока не полюбишь его сам».
1: «И ты соглашаешься с этим?»
0: «Не только соглашаюсь. Я рад этому».
2: В глазах хозяина было такое выражение, какого Анисим никогда раньше не видел. Хотя он не понимал всего, но знал, что Архип изменился. Приобрел терпение, дисциплину, мужественность. И, несмотря на его хромоту, Анисим не мог больше относиться к нему презрительно. Впервые в жизни он смотрел на него с уважением.
0: Дорогие друзья, только что вы прослушали передачу, составленную по книге «Освобожденный дважды». Эта радиопрограмма была записана на студии «Радио Голос Мира». И эту книгу для вас читает Светлана Гончарова.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 70. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя — Ты.